0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

уж тебе не спится, в лоскуточек ситцев и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Ветер дует, развезло дороги, и на Южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

За меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
4: 94,8 FM.

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: общаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького. Джик-джик-джик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: золотые.
1: Капают, кап, кап, капают прямо на копье.
2: Нам есть что вспомнить.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: свою повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье.
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна! Все друзья твои по свету распевают песню эту.

0: говорите, милит?
1: Я его что?
0: Тоже мне милит.
1: Рекламирую.
0: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Все понятно влюбленным сердцам.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

через тысячу, тысячи лет, но все горит твоя свеча, не исчезай из жизни моей, не исчезай сгоряча или невзначай, исчезнут все, только ты не из их числа, будет всех исключение. Не исчезай в нас вовек, не исчезнет наш звездный час. Самолет, где летим мы с тобой вдвоем.

не исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, и у каждой есть тысячи свеч. Но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах. Ведь все равно, даже если исчезну сам, я исчезну тебе.

машине боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен по родной земле.

дня наступала грозная броня, и летели на земь самураи под напором стали и огня, и летели на земь.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Только друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот. Вот он будет, вот дает.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

немеют, в присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье.

жена. Уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина, проводит им.

мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам сеньорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову.

генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

играть мальчишек во дворе. Покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышим каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем в этот

Незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят по

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна и коровки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушубки.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна! Весна! Весна!
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

из них едва ли москвичам поспеть со службы на «Динамо». Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло.

мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчась, вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло,

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь.

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: как искренно любили, как верили в себя.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Наш рассказ вполне серьезен, родилась в одном колхозе, расцвела потом на роде Монечка. Как ни глянь, красиво очень, алые губы синие очи, косы русы, ну короче, Монечка. У нее за труд медали, парни все по ней страдали, старики ей вслед кричали, Манечка. Видят все талант особый, пусть-ка едет на учебу, агрономом стала, чтобы Манечка. Что ж, пошлем колхоз Ебедин, в председательской победе в институт столицу едет Манечка. Шлют подарки ей из дома, нежно пишут, ждем с дипломом, возвращайся агрономом, Манечка. Кончен курс на факультете, ждут родители, соседи. Только что же она не едет, Манечка? Пишут ей односельчане, объясни свое молчание. Приезжай скорее, Маня, Манечка. Пишут, пишут, нет ответа, едут, ищут, Маня, где ты? Разыскали ты ли это, Манечка? Нет бровей, исчезли косы, кудри взбиты цвета проса, рот желтее абрикоса, Манечка. Говорит сердец она им, я, простите, вас не знаю, я теперь совсем иная, Манечка. Ах, жить хочу в кругу семьи, а мне чужда периферия, не поеду, есть другие, Манечка. Мне диплом вообще не нужен, я живу на средства мужа, вам известно, где он служит, Манечка. Земляки на миг смутились, говорят, скажи на милость, что с тобою приключилось, Манечка. Или забыла, чья ты родом, разорвала связь с народом, ну так все. Живи уродом, Манечка. Весь рассказ, где нет морали, вы такую не встречали, она, возможно, в зале. Маня, Манечка,
2: Манечка.
0: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

Ах, не вы, им девушки украдкой не любуются. Не лучше всех, не хуже всех, а просто он один из тех, кого встречаем мы не в песнях, а на улице. Ни одна статья в газете, ни одна страница.

петроградской стороны. Лишь в петроградский свой район парнишка был влюблен, и всем он был готов сказать уверенно, что ничего прекрасней нет, чем строить.

метро, он ехал на метро. И вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла глазами, словно обожгла. Такими, что лишь песни.

0: телефон едет той весны. Между Автовой площадью восстания парень с Петроградской стороны.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Фавориты Екатерины II». В эфире доктор исторических наук, профессор РГГУ Игорь Курукин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук Ольга Харина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, особенно увиденное и услышанное. Новости, конечно, сейчас самый увлекательный сериал. Оторваться в последние годы просто невозможно. И, к сожалению, это не художественный вымысел, а реальные люди, от которых зависят судьбы миллионов. И на этом фоне острее заметно, что в самом кинематографе многое тоже сейчас зависит от политики. Особенно, когда речь о премиях или фестивалях. Чаще мы видим картину дискретно, замечаем отдельные фильмы, к примеру, с участием российских кинематографисток на международных смотрах. И мы сразу пытаемся увидеть в этом какие-то геоэкономические сигналы, например, отмену санкций или готовность к переговорному процессу. Или через высказывание какого-то именитого режиссера мы пытаемся понять глобальную архитектуру. Так, например, регулярно в экономических программах мы с политологами с 2022 года десятки раз цитировали фильм «Треугольник печали». Кто привел ситуацию к катастрофе, как перераспределять мировой капитал, какова роль русских олигархов и степень искренности представителей разных стран в вооруженных конфликтах. А в наших эфирах на «Говорит Москва» в программе «Личные обстоятельства» мы не раз с экспертами разбирали резонансные кинопроизведения и что они отражают и как влияют на формирование взглядов целых поколений. А сегодня мне бы хотелось, чтобы мы максимально широкоугольным объективом посмотрели и попытались понять вообще, что такое фестивальное кино, как его смотреть, зачем его смотреть, оно не всем понятное, оно местами странное, как оно объясняет картину мира, а может быть даже помогает нам предугадывать какие-то тренды. Вот напишите нам в комментариях ваши любимые фильмы, цитаты, диалогов, что вам непонятно, мы обязательно разберем. СМС-портал по 7-925-48-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, ВКонтакте, в Рутубе. Там тоже очень удобно писать комментарии, а отвечает сегодня на наши вопросы, и это большая удача. Кинокритик, преподаватель Московской школы кино, организатор игры «Кинофан» Егор Москвитин. Егор, привет.
4: Привет. Огромное спасибо за приглашение. Всем добрый вечер.
3: Вот скажи, пожалуйста, ты ведь читаешь лекции для совершенно разной аудитории. Насколько востребована, скажем так, лекция про фестивальное кино у непрофильного слушателя и зрителя? Как часто, например, бизнесмены у тебя пытаются спросить, что такое фестивальное кино, как его смотреть, зачем?
4: Достаточно часто, хочется еще чаще, поэтому спасибо, что начала с этого. В последнее время, в последние годы, 4 года я заметил, даже 5, может быть, начиная с пандемии, я заметил, что людям важно встречаться и говорить о кино по нескольким причинам. Во-первых, мы сейчас вернулись в эпоху, когда в условиях неопределенности и разобщения очень важно создавать маленькие сообщества, и поэтому, допустим, какие-нибудь застройщики для своих клиентов обязательно возьмут и устроят прямо в лобби будущего дома показ фильма, который будет связан с концепции дома. Например, мне очень нравится фильм «Тогда, сейчас, потом» Роберта Земекиса, в котором играет Том Хэнкс, Робин Райт. И, между прочим, это кино от той же команды, которая 20 лет назад, даже 30 лет назад сделала фильм «Форрест Гамп». Во-вторых, людям очень нравится пытаться понять, как искусство, как ты уже сказал, либо предвосхищает, либо рефлексирует события, происходящие с нами. И здесь, конечно, очень важно говорить о сквозных героях, о ключевых конфликтах фестивалей. И это то, что нравится людям из бизнеса, потому что это позволяет им как-то корректировать свои планы, позволяет им понимать, что происходит. В-третьих, есть такой очень популярный способ мышления и решения проблем, когда ты смотришь на аналогии в других сферах, и, допустим, у каких-нибудь маркетологов, айтишников очень большим спросом пользуются лекции о студии А24 американской, которая за буквально дюжину лет выросла из стартапа трех людей, которые разочаровались в своих корпорациях, в огромную компанию, так называемого мейджора рынка, который с помощью нетрадиционного маркетинга, с помощью умения строить сообщество, вдруг превратился в компанию, которая постепенно догоняет Disney, Warner Brothers и всех прочих. Так что поводов для встреч всегда много. Плюс, как ты сама знаешь, поскольку ты очень хорошо разбираешься в кино, современные фильмы позволяют нам понимать, что происходит с семьей, что происходит с отношениями мужчины и женщины, что происходит с ролью технологий в нашем мире, так что часто ты просто подбираешь какой-то подходящий фильм или материал, связанный с фестивалями, с тенденциями в кино для нужной тебе группы людей, и вы с ними берете это, обсуждаете. Например, несколько месяцев назад я делал большой разбор того, как искусство отрефлексировало Чернобыль, и это было приурочено к 40-летию трагедии, и заказчиками этой истории были прям серьезные аналитики, которые занимаются очень большими государственными делами. Так что кино — это всегда способ, с одной стороны, хорошо провести время и устроить какой-то нетворкинг, тимбилдинг, а с другой стороны, еще и прикоснуться к важным смыслам. Причем это способ говорить о том, о чем говорить сейчас тяжело, но нужно.
3: Ну, то есть искусство как что-то, что преломляет универсальную боль, как что-то, что улавливает коллективные тревоги до того, как статистика успела их зафиксировать, да? То есть это что-то вообще, что похоже, как мне кажется, на научные открытия, да? Когда они по всему миру параллельно, одновременно развиваются, потому что назрело что-то, да? То есть какая-то технология подошла к тому, чтобы быть открытой.
4: Да, да, и это удивительно, как художники, никак не связанные с собой, вдруг начинают в одно и то же время говорить об одних и тех же вещах. Иногда бывает, что художникам удается предугадать, что произойдет. Например, в прошлом году мне запомнилось на фестивале Sundance в Америке, это главный фестиваль американского независимого кино, на нем в январе были показаны два сделанных, конечно, гораздо раньше и отобранных на фестиваль гораздо раньше фильма, которые говорили об обществе, которое пересобирается заново после лесных пожаров. За неделю до того, как начался фестиваль, в Калифорнии и других штатах случились мощные пожары. В 2021 году, это один из моих любимых примеров, одновременно на разных фестивалях и в Азии, и в России, и в Европе, и в Америке были показаны целых 5 картин, которые описывают такой несколько устаревший, но сейчас, слава богу, воскресший жанр романтической комедии, ром-кома, но внезапно в каждой из этих историй девушка была значительно, или незначительно, но всегда старше своего партнера.
3: Ой, это очень интересно. Мир, да. Отдельно с тобой поговорим как раз, как трансформируются отношения через призму кинематографа, и опять же, какие тренды и тенденции сейчас в мире происходят. Но здесь, да, наверное, с тобой абсолютно соглашусь на каком-то своем микроуровне, потому что когда я училась в театральном вузе, вот мастер говорил, что режиссер — это человек без кожи, который должен улавливать чужую боль, и вот эти вот как раз коллективные процессы. И когда я снимала дипломный фильм, совершенно невероятным образом потом реальность, она как бы скосплеила наш художественный вымысел.
4: Слушай, поздравляю, я не знал, что ты снимала кино. Огромный респект.
3: Вот. Но мне бы хотелось, знаешь, чтобы мы с тобой поговорили о том, как вообще распределяется вот эта вот картина фестивалей, да, то есть какие они есть, вот эта палитра фестивалей, какие они есть, для чего и за какими фестивалями нужно понаблюдать в зависимости от того, интересуешься ли ты вопросами отношений или, может быть, политикой. Вот ты Sundance уже упомянул.
4: Да, для меня существует 5 фестивалей в мире, за которыми нужно следить, и несколько фестивалей в России. И в целом, если вы прям киновед, то вы, конечно, в этот список добавите много чего еще, что-нибудь из Азии, какое-нибудь Локарно. Но вот самый такой базовый субнабор — это, во-первых, январь, фестиваль Sundance в Америке, потому что он показывает независимое американское кино, и чаще всего у этого кино можно учиться тому, что называется преодоление выученной беспомощности. Ну, кстати, вымученной тоже. Например, когда мы смотрим российские фильмы, особенно российские фильмы, которые выходили в прошлом десятилетии, вроде «Левиафана» или «Дурака», мы видим, что главный герой практически всегда обречен в своем восстании против того, что его не устраивает. Обречен и одинок в своем походе за справедливость. Есть еще фильм «Долгая счастливая жизнь» Бориса Хлебникова, который тоже вписывается в эту концепцию. Когда мы смотрим американское кино, мы понимаем, что человек чаще всего все-таки добивается успеха именно в том деле, которое он выбирает.
3: А может быть, это потому, что это более индивидуалистская культура, Запад?
4: Вот я, кстати, заметил именно по североамериканским фестивалям, что как раз мера индивидуализма там очень условная, потому что чаще всего сюжет американского кино, независимого, да и большого, вроде Marvel, строится на том, что человек находит свою социальную группу, свою семью. Допустим, когда мы смотрим диснеевские мультфильмы, почти всегда мы имеем дело с сиротой. В диснеевских мультфильмах абсолютно безжалостно расправляются с родителями, вот как мы помним по Бэмби. Впоследствии человек находит герой, и не всегда человек, иногда это может быть олененок, находит близких по духу людей и с ними обретает веру в себя, силу, уверенность, поддержку и достигает нужной цели. Часто конфликт начинается с сепарации от родителей. Например, в Моане девочка не хочет быть хозяйкой острова, она хочет отправиться в долгое странствие. И это же, на самом деле, происходит и в независимом кино, и в кино большом. То есть ты всегда находишь своих. Вот как был у фестиваля «Кинотавр» девиз, взятый из фильма «Балабанова», который, в свою очередь, является экранизацией «Ремарка», главное в жизни найти своих и успокоиться. И что я заметил именно по североамериканским фестивалям, так это то, что они как раз берут и культивирует эту идею, что личное счастье невозможно без общего, и что шансы на личный успех растут тогда, когда в обществе в целом созданы условия для того, чтобы люди реализовывались. Например, североамериканские фестивали, будь то фестиваль Торонто в Канаде или фестиваль Sundance в Америке, всегда опираются на волонтеров, а не на очень красивых юношей и девушек-моделей, которые в Берлине, Венеции, в Каннах в одинаковых нарядах встречают вас и всегда выглядят прекрасно. В Торонто и на Санденсе вас обязательно будут встречать люди, которые будут представлять все культуры, которые населяют Америку. Будут люди самых разных комплекций, самым разным состоянием здоровья и так далее, и они всегда будут единой семьей. И когда ты зайдешь в зал, ты увидишь, что первым делом покажут ролик, в котором благодарят волонтеров,

0: переживания, но ты понимаешь, что не все люди, которые туда пришли, станут кинематографистами, но каждый из них в своем деле возьмет и будет опираться на этот общий кодекс ценностей. И это круто, так что вот я советую следить за североамериканским кино. Как я уже сказал, это Sundance в январе, а фестиваль в Торонто проходит в сентябре. У него, кстати, поскольку я, как и ты, из экономического бэкграунда, мне очень нравится, как фестиваль Торонто превратил свой недостаток в свое конкурентное преимущество и уникальное торговое предложение. Он появился в 76-м году и был последним. Уже были и Венеция, и Канны, и все остальное, и Берлин, и ММКФ. ММКФ, кстати, один из самых молодых фестивалей, точнее, старых фестивалей, появившихся раньше всех в мире. И никто не хотел ехать в Канаду, потому что если ты смотришь South Park и Simpson, да, почти одновременно появились Венеция и ММКФ. Так вот, если ты помнишь, как в Симпсонах и в South Park относятся к Канаде, то это всегда какая-то маленькая деревня рядом с Большой Америкой. То есть такое пренебрежительное, высокомерное отношение. И поэтому никто из Голливуда не хотел ездить в Канаду. Ну, а из Европы тем более. И что они придумали? Они придумали концепцию фестиваля фестивалей. Раз они проходят в сентябре, уже после всех, они будут в одном месте собирать со всего мира лучшие фильмы, объединять их каким-то единым сюжетом, объяснять этот сюжет. И вдруг, внезапно, они стали самым успешным фестивалем. В Венеции даже нет своего кинорынка. Они говорят, наш кинорынок — это Торонто, потому что большинство сделок заключается в Торонто. Сразу
1: когда все уже все посмотрели, да?
0: Да, и раньше, когда это было возможно, мы уезжали из Венеции прямым рейсом в Торонто и смотрели там кино.
1: Ну тогда, мне кажется, когда они создавались, они просто не предполагали вот эту вот новую геополитическую архитектуру, все эти визовые препоны, санкции и так далее. Возможно, в этом они немножко сейчас просчитались, потому что не так просто долететь. Особенно в пандемию было непросто.
0: Нам не просто, да, но все, кого они там действительно ждут, все долетают. Вот, если говорить о европейских фестивалях, то первый — это берлинский, он проходит в феврале, и в силу самой своей архитектуры, того, что он происходит в городе, который когда-то был разделен стеной и представлял два мира. И, кстати, на фестивале в Берлине побеждал в 76-м году фильм «Восхождение Лариса Шипитько» до сих пор единственная наша победа, и это один из самых сильных фильмов о войне, он сделан женщиной. Вот, что сразу должно посрамить всех скептиков, которые думают, что женщины-режиссеры в этом плане не так компетентны, как мужчина. Так вот, берлинский на фестивале действительно самый политизированный, в нем всегда есть такой нерв времени и конфликт. Там не показывают такое зрительское кино, как в Венеции, там не показывают такое глянцевое, гламурное кино, как в Каннах, но он важен именно для того, чтобы рефлексировать, что же происходит в мире. Например, в 21-м году там победил фильм, у которого абсолютно не эфирное название, но я его переведу цензурно, скажу, что «Безумное кино для взрослых» он называется, и это румынский фильм, который описывает женщину, учительницу, которая стала жертвой скандала, ее личное видео, снятое вместе с ее супругом, оказалось в интернете. После этого ее вызывают на суд чести в школе, и поскольку событие происходит во время пандемии, то она идет через опустевший абсолютно Бухарест туда, вот. Суд происходит в саду, то есть это уже такой Гефсиманский сад, и все во время этого общественного суда берут и носят маски, в какой-то момент их срывают, потому что это пандемия, и ты сразу видишь в этом огромное количество смыслов. И то, как пандемия нарушила наши личные границы, и то, как мы все стали лицемерами, и это впоследствии подтвердится 2023 годом в Венеции, когда внезапно в программе было то ли 5, то ли 6 фильмов про вампиров, и то ли 4, то ли 5 фильмов про киллеров, и, казалось бы, почему именно эти персонажи на таком серьезном фестивале, как Венеция, а потому что это герои времени, те, кто скрывают свою идентичность, свои ценности и лишний раз не отсвечивают. Вот, так что первый фестиваль — это Берлин, за ним стоит следить. Следующий фестиваль — это Канны. Канны имеют право первой ночи, там всегда в программе то, что, о чем, возможно, мечтал Берлина и что не достанется Венеции. Поэтому именно Канны позволяют себе взять и выстроить какую-то единую картину мира в этом году, его слепок. И поэтому так важно разбираться, почему там побеждает Анора, а не что-то еще, и что это значит для 2024 года, например. Вот, почему там побеждает иранское кино и так далее. Вот, дальше идет Венеция. Венеция — это в прямом смысле островок консерватизма, потому что события происходят на острове Лида, и там до сих пор не стесняются показывать какого-нибудь Романа Полански или Вуди Аллена, который уже давно не жмут руки в приличном обществе.
1: Там, из-за скандала.
0: Да, там всегда много фильмов от стримингов, потому что во Франции в Каннах стриминги бойкотируются профсоюзом кинотеатров, поэтому Netflix и Apple и прочие Амазоны стараются именно там делать свои премьеры. И самое главное, там начинается медийная гонка за Оскар, поэтому часто многие фильмы, побеждающие на Оскаре, например, «Земля кочевников», в итоге или «Ла Ла Ленд», но у него, как мы знаем, не получилось, берут и начинают свой путь из Венеции. Вот, так что вот такая пятерка фестивалей важна в мире. в России.

0: считаю очень важным фестиваль «Маяк», который проходит в октябре, потому что по нему ты всегда понимаешь, о чем говорят или о чем не говорят наши кинематографисты, как молодое поколение отличается от предыдущего. И победители последних лет, фильмы «Кончится лето», «Каникулы» и «Картины дружеской связи», они очень много говорят о нашем обществе, о нашей сосредоточенности на ближнем круге, о нашем поиске героя-заступника, о нашем ощущении, что какая-то эпоха завершается, и мы не готовы жить в следующей эпохе. Так что за ними стоит следить.
1: А мы здесь в мировом идем, скажем так, в фарватере. Вот «Венеция-26», к примеру, да. О чем говорила
0: Венеция,
1: для тебя?
0: Да, «Венеция-26» была... Ты всегда можешь понять сюжет фестиваля по фильму «Открытие». Например, в свое время фильм «Истина» Хирокадзу Кареда открывал Венецию, и ты понимал, что в этом году с нами будут говорить о невозможности установления истины в мире так называемой постправды, да, что у каждого своя позиция, и часто эстетическая позиция определяет нашу этическую позицию. Вот. Или как-то раз в 2021 году Венецию открывал фильм «Параллельные матери» Педро Альмодовара, и сразу после него было ясно, что все фильмы будут о том, как неразрешенные конфликты прошлого, они позволяют нам двигаться в будущее, потому что это была история, в которой героиня Пенелопа Крус пытается взять и провести раскопки времен гражданской войны в Испании, чтобы наконец-то узнать, где похоронен ее дед и что случилось с мужчинами из ее деревни. И параллельно она же вместе с другой девушкой попадает в роддом, и обе беременны, и только у одного ребенка, к сожалению, есть будущее. То есть это буквально метафора того, что будущее может быть мертворожденным, если ты не разберешься с прошлым. И все фильмы впоследствии действительно были об этом. «Рука Бога», Паула Соррентино, «Власть пса», Джейн Кэмпион и так далее. Вот, в 2026 году ключевым сюжетом Венеции было раскаяние тех, в чьих руках есть власть, и у кого были возможности что-то изменить, а также тех, кто вынужден был сделать что-то, что ему самому не по душе. А фильм, который открыл фестиваль, это «Чернила» Дэнни Бойла. Дэнни Бойл — это режиссер «Пляжа на игле», «28 дней спустя», то есть такой прямо образцовый британский рассказчик. И в этот раз он рассказывает нам историю о том, как в Англии появились таблоиды, и как эти таблоиды потеснили такие очень серьезные консервативные газетные издания, печатные издания, и как это стало, в общем-то, первой точкой к невозврату, первым признаком того, что мы будем жить в мире, где СМИ уже не выполняют свою функцию так называемых, как же это называлось-то, макрекеров, да, или как же, журналистов, которые расчищают грязь. Вот, и герои в какой-то момент, а это основано на реальных событиях, один из героев — это Руперт Мердок, который все еще жив, издатель, медиамагнат. Герои, конечно, берут и понимают, что они натворили. А фильм, который победил, картина под названием «Неизвестная женщина» из Дании, это история о женщине, которая после Второй мировой войны, сразу после Второй мировой войны, получает возможность устроиться в этом мире, выйдя замуж за хозяина дома, где она служит горничной. И этот мужчина явно не способен к эмпатии и любви, потому что у него просто умерла жена, ему нужно ее кем-то заменить, и даже свадебное платье он хочет вручить своей второй жене, то же, что и носила первая. И вот она отправляется ушивать это платье, выходит из дома, а на улице творятся страшные вещи. Датчане, которые только что освободились от оккупации и чувствуют себя униженными и должны как-то восстановить свое мужество, охотятся на улицах городов на женщин, которые состояли в так называемой горизонтальной коллаборации, то есть вынуждены были или хотели встречаться с немецкими офицерами. Их бреют на лысо, их раздевают догола, на них рисуют свастики. Это очень страшная сцена, которая превращает костюмную драму в боди-хоррор. И главная героиня встречает мужчину, который угрожает ей тем, что он расскажет правду о ее прошлом. И ей тоже предстоит раскаиваться. И другие фильмы, которые были в Венеции, в первую очередь хочу посоветовать вам, поскольку это не только содержательное, но и очень веселое, развлекательное, драйвовое кино, картину «Дикая лошадь» Мартина Макдоне. Мартин Макдоне — это режиссер, который сделал «Три билборда на границе Эббинга-Миссури», «Семь психопатов», «Банши и Нишерина», «Залично на Убрюге». Так вот, это история про двух агентов ЦРУ, которые устраивают перевороты в Латинской Америке, и примерно в 70-е годы, накануне очередного потрясения в Чили, берут и отправляются на остров Пасхи. То есть, как всегда, в его сюжетах есть два друга. В данном случае это Сэм Роквелл и Джон Малкович. И говорят, что Джон Малкович наконец-то получит Оскар, потому что он действительно был бесподобен. В Венеции его наградили. Вот. И они берут и, в общем, подводят итоги своей жизни на этом острове. И это и криминальная комедия, это и шпионский триллер, это потрясающая драма, и это еще и невероятно остроумная драматургия человека, который занимается театром. Опять же, тема раскаяния. И список можно продолжать очень-очень долго. Например, был фильм по названием мистер Нельсон, вы убивали людей.
1: Но да. Чем бы ты объединил? Вот какой идеей? Что нам придется все-таки жить с тем, что мы натворили?
0: Идея в том, что без раскаяния не происходит освобождение от того, что тебя гнетет. Потому что в фильме «Мистер Нельсон» вы убивали детей. Людей, но, к сожалению, он убивал детей, да. И речь идет о ветеране Вьетнамской войны, и это биографический фильм, который спустя многие годы мучается от кошмаров, потому что действительно именно его подразделение участвовало во всевозможных чистках, и он постоянно ходит к психотерапевту, а тот вместо того, чтобы пожалеть, сказать, ты был солдатом, ты выполнял приказ, каждый раз задает один и тот же вопрос. Выбивали людей? Выбивали людей? И в конце концов главный герой отвечает на этот вопрос, и мы знаем, что этот мистер Нельсон в реальной жизни — это человек, который стал ездить с лекциями по Японии, по Вьетнаму, по Америке, и он свой опыт превратил в предостережение для всех остальных. Еще один важный сюжет, который объединяет и фильм «Мистер Нельсон, вы убивали людей», и фильм «Неизвестная женщина», и фильм под названием «Агата, писательница», и фильм под названием «Возвращение в Буэнос-Айрес», это тема организации жизни после катастрофы, в данном случае после войны. События незнакомой женщины происходят сразу после Второй мировой войны, события мистера Нельсона происходят спустя десятилетия после Вьетнамской войны. В фильме под названием «Агата, писательница», женщина из Австралии, которая играет Мия Васиковски, отправляется в Боснию, чтобы написать новый роман. Но все спрашивают ее, зачем ты лезешь в Боснию, тебя это никак не касалось. То есть это предостережение тем, кто хочет снимать историю о том, что не связано с ними. Но «Возвращение в Буэнос-Айрес» — это история встречи палачей и жертв спустя много лет после репрессий.
1: Ну, то есть... Венеция 26 — это раскаяние. То есть
0: раскаяние нам придется осознать и организация, и взять на себя ответственность.
1: И человечеству придется осознать, что, да. В общем-то, мы натворили. То есть фестивальное кино — это нормально, что оно нам может не нравиться, причинять боль, даже какой-то протест, потому что оно переосмысляет реальность, вскрывает эти боли, ну, как и вообще современное искусство. Мы продолжим об этом говорить сразу после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: ООО «Капибара».
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
9: Города, экология и воображаемые катастрофы. Пример Лос-Анджелеса. В эфире исследовательница в области социально-экономической географии и экономики изменения климата Виктория Мызникова, переводчик-журналист, независимый исследователь Дмитрий Райдер и кандидат исторических наук Тимофей Раков.
7: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
9: «У меня все прекрасно». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
9: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем, как смотреть фестивальное кино. Напомню, что нам можно написать смс-портал +7 925 48 9 4 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно также смотреть в Ютубе, в Рутубе, ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии, отвечает на наши вопросы сегодня, расшифровывает этот киноязык. Сегодня кинокритик, преподаватель Московской школы кино, организатор игры «Кинофан» Егор Москвитин. Егор, еще раз тебя приветствую.
0: Всем привет.
1: Ты уже сказал, что «Венеция 26» — это идея ответственности с тем, что мы натворили с миром, и идея раскаяния. То есть нам как-то надо жить в этом мире. Но как мы к этому пришли? Вот, например, «Венеция 21» была, по-моему, если не ошибаюсь, ты в первой части сказала о травме прошлого, да? А «Оскар», например, что он нам показывает? Ведь 21-й год, ну, чтобы так совсем далеко не заглядывать, это постпандемийный мир. Вот я предлагаю на нем как-то и сосредоточиться, чтобы уложиться.
0: Да, 21-й год был супер особенным, потому что это был первый год после пандемии, и на «Оскаре» боролись 8 картин, каждая из которых символизировала дом. И, например, был фильм «Отец», в котором дом может быть местом, где тебе тяжело с твоим близким человеком, потому что герой Энтони Хопкинса в этом фильме болеет, а его дочь не знает, как с ним быть, он преследует ее прям как Минотавр в лабиринте. Был фильм «Звук металла», в котором герой ищет дома после того, как он теряет свою идентичность. Это музыкант, который теряет слух, и ему нужна психологическая поддержка, и он отправляется в дом, где живут как раз подобные люди. Был фильм «Минари», который описывал путешествие в Америку корейской семьи, которая пытается там реализовать свою американскую мечту и опирается именно на свою идентичность, потому что они открывают ресторан. И победил фильм под названием «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд. И это было кино о целой стране как доме, потому что главные герои — это путешествующие в домах на колесах кочевники, люди, у которых нет своей недвижимости. И в какой-то момент героиня говорит: I'm not homeless, I'm houseless. То есть я не бездомный, у меня просто именно недвижимости нет. Вот, что, конечно, откликается всем нам, миллениалам, которые пытаются накопить на ипотеку. Вот, и зумерам тоже. И этот фильм взял и стал символом того, что такое дом в 2021 году. Тут же эту тему подхватил Каннский кинофестиваль, который прошел через несколько месяцев после вручения церемонии «Оскар». Там все фильмы были о том, что такое дом. Что такое дом и что такое семья, в первую очередь. И победил радикальный фильм, который переосмысляет семью. И это картина «Титан». Были другие ленты, например, «Французский вестник», он описывал семью как коллектив, как уникальный журналистский коллектив, потому что события происходят в газете из Америки, которая базируется в Париже, и так далее, и так далее. Так что вот тема дома и семьи как политического вдруг стала важнее всех предыдущих тем, связанных с прогрессом, с борьбой за права меньшинств и так далее. И вот в таком году мы жили, таким оказался 2021 год. 2022 год был историей про... И ты, я знаю, что у тебя был эфир про «Треугольник печали». Вот, 2022 год был историей про то, как люди, которые думали, что мир находится в их руках, вдруг осознали, что они на самом деле заложники на тонущем корабле и в итоге выживают на необитаемом острове. Это был важный, мне кажется, фильм именно для отражения настроения элит. Вот, и не случайно фестиваль открывался фильмом про съемочную группу, которая берет и снимает кино про зомби, а потом выясняет, что зомби захватили весь мир. Забавный факт — это то, что фильм «Final Cut», то есть финальный монтаж, который открывал Каннский кинофестиваль, вообще-то изначально назывался «Z» одной буквой. но они взяли и быстренько его переименовали, чтобы не вышло скандала в мае 2022 года. 23-й год, как я уже сказал, был годом людей, которые начинают таиться в тени. Это были вампиры и киллеры из Венецианского кинофестиваля. Но наоборот, поскольку одну и ту же тему можно раскрывать с двух сторон, то интересно, что на Каннском кинофестивале победил фильм, который назывался «Анатомия падения». Это, наоборот, была история человека, который борется за свое право быть услышанным, декларировать свои ценности. Это судебная драма про женщину, которую атакуют со всех сторон. И чтобы закончить с фестивалями и перейти к чему-то еще, хочу очень быстро сказать, что все это не натянутые нити, потому что...
1: То есть это не то, что ты такой умный зритель, не, да, нет, и кинокритики, которые увидели в этом вот всю эту сложную цепочку.
0: Да нет, давай я тебе прямо покажу вот пример, который точно доказывает, что все это неспроста. Венеция 2025 года. Три фильма о президентах. «Кремлевский волшебник. История России». Фильм «Лаграция» итальянский от Паоло Сорентино, который описывает идеального президента.
1: Ой, это отдельно можно обсуждать сейчас целый час.
0: Да, и Паоло Сорентино специально просил, чтобы название не переводили ни в одной стране, потому что если сохранить грацию, оно будет таким треугольником смыслов. Там будет и божественное начало, и эстетика, и этика. То есть и закон, и красота, и какое-то озарение. Был фильм по названием «Дом динамита» или «Дом полный динамита», «House of Dynamite». Это история про американского президента, который ждет, что к ним прилетит ядерная ракета, он не знает, кто ее отправил. И это история про мир в условиях неопределенности. Он думает, русские это, Северная Корея, Китай или кто-то еще, или какой-нибудь миллиардер, который просто устраивает очередной запуск ракеты в космос. Так вот, три фильма уже совпадения, но если присмотреться, то в 2026 году в Венеции показывают еще один фильм «Юпитер». Это уже история про французского президента, который думает участвовать в ядерной войне или нет. А в 2024 году в Каннах показывают черную комедию по названием «Сплетни», где лидеры стран Большой Семерки собираются в лесу на очередной саммит, но поскольку они абсолютно беспомощные и на ними стебутся, то они вдруг оказываются там, как подростки в ужастике, которых атакуют зомби, которые теряются в лесу и так далее.
1: И где-то в эти годы еще «Don't Look Up».
0: Да, и еще «Ученик восхождения Трампа», тоже 2024 год. То есть все это максимально неспроста, так что за этим интересно следить.
1: А с твоей точки зрения, вот как нужно смотреть, например, на фестиваль? Mm-hmm. Вот ты уже сказал о том, что, допустим, мы прошли такой длинный путь, mm-hmm. да, где мой дом, где моя семья, где заканчиваются границы идентичности, mm-hmm. да, mm-hmm. потом кто за это все отвечает, кто управляет этим миром, mm-hmm. и, опять же, чья будет ответственность, да, и как мы, и какое раскаяние, что у нас ждет. Но вот когда смотришь, например, фестиваль, как его читать обычному зрителю? Понятно, что ты поехал, ты посмотрел, и ты понимаешь гораздо больше смыслов, ты умеешь этот киноязык понимать. Для тебя вот камера справа налево или слева направо, это тоже высказывание. Кто там главный герой, да? Или камера сверху смотрит на героя или снизу и так далее. Ну, то есть какие-то штуки, которые профессионалы понимают, и это такие шифры, коды и так далее. А ты же вообще смотришь экономическим анализом, да?
0: Угу, да, ну, часто это так называемый пест-анализ, то есть анализ политических, экономических, социальных, технологических факторов, которые сопутствуют выходу на рынок того или иного продукта. А мне кажется, что людям не обязательно во все это вникать, это можно отдать на аутсорс. Но если вдруг хочется, то самый простой способ — это смотреть 10 фильмов, номинированных на «Оскар» в категории «Лучший фильм», и до 5 фильмов, номинированных на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Тогда ты поймешь, почему, допустим, «Битва за битвой» побеждает фильм под названием «Грешники», почему до этого побеждает «Оппенгеймер», почему до этого побеждает «Все везде и сразу», главная история про людей в условиях неопределенности и в условиях неуспевания ничего, и моды на СДВГ. Ты поймешь, почему побеждает «Анора», и «Анора» как раз была символом 2024 года, победив в Каннах, она как будто бы предложила миру перезагрузку. Важно, что в Аноре события происходят в Рождество, и в том году было немыслимое количество фильмов, где тема Рождества вдруг вновь становится важной для взрослых. Это «Плохая девочка», это «Бруталист», это «Одинокие волки». Список можно продолжать бесконечно. Тот же самый фильм «Тогда, сейчас, потом». Так что, на самом деле, просто следите за самыми главными фильмами.
1: У меня есть даже цитата твоя, что главное достижение одного из наших с тобой совместных эфиров, одного из главных достижений 24-го года — это возвращение в кино здорового консерватизма. Что побеждают фильмы, возвращающие нас к старым драматургическим механикам.
0: Теме семьи, слушай, единства. Все еще с этим согласен, потому что оно разделано как «Чудо на 46-й улице», как «Это случилось однажды ночью», как старые социальные фильмы Фрэнка Капры, которого в Америке даже звали на всякие слушания, потому что подозревали в симпатиях к коммунистам. Он просто-напросто был христианский рассказчик, который делал святочные рассказы. Вот, да, такой крен действительно есть.
1: Анорак как повод поговорить о том, что вообще происходит с женскими образами, с отношениями в кино. Вот 24-й год фильма «Нора», фильм «Красотка», фильм «Красотка» 91-го года. Давайте вот на чуть более длинную дистанцию вообще так посмотрим. Но опять же, все-таки сосредоточимся на последних пяти годах. Но тем не менее, вот от «Красотки» до, по сути, антикрасотки, да, от такой сказки «Золушка», да, мы приходим к, ну, к бытовому реализму, что произошло после того, как она вышла замуж за принца, что там после свадьбы, да? Вот. Что происходит с отношениями в кино, с твоей точки зрения? Как трансформируется, да, институт брака, вообще взаимоотношения мужчин и женщин, и как фестивальное кино это отражает?
0: Самый яркий пример — это фильмы 2026 года с фестиваля Sundance. Там был целый каскад комедий про отношения, в которых была очень важна тема секса. То есть если некоторое время все фестивали и все мейнстримное кино стеснялось того, чтобы говорить о телесности, как бы кого не обидеть, как бы никакие табу не нарушить, то внезапно мы вдруг вернулись к близости. На фестивале Sundance был фильм под названием «Плетеный муж», и он, кстати, выходит в российский, доступен в российском прокате. Это история про фэнтези-деревню. Это такой очень важный сюжет, взять и переосмыслять сказки. Есть фильм «Сто ночей с Хиро», есть фильм «Человечья кожа», и это прямо, есть фильм «Гадкая сестра», это прямо отдельный поджанр. Так вот, в этой деревне царят патриархальные нравы, женщин выдают замуж, и это как будто бы транзакция, где продается домашний скот. И это все ужасно, но вдруг в этом мире одна рыбачка, на которую никто не обращает внимания, и которой не нужен никакой муж, просто чтобы соответствовать протоколу и быть замужней женщиной, просит у мастера. Рыбачку играет Оливия Колман, которая играла королеву Англии. Мастера
1: Корона.
0: Играет, да, да, мастер играет Питер Динклэдж, который играл Тириона Ланнистера в «Игре престолов». И она просит его: сплети ко мне мужа. И он действительно делает ей мужа из веток, которого, между прочим, играет Александр Скарсгард, невероятно красивый и харизматичный актер из Скандинавии. И этот плетеный муж оказывается воплощением идеального партнера. Он сосредоточен целиком на ней. Он не изменяет, не пьет, он чинит все в доме, он заботится о ней, он внимательно ее слушает, и еще он абсолютно неутомим в постели, поэтому каждую ночь вся деревня слышит, как им хорошо, а каждое утро он начинает чинить кровать. И тут же все мужчины начинают ему завидовать и хотеть стать как он, и им больно, потому что у них нет культуры, у них нет традиции, нет опыта и проверенной гипотезы, как быть хорошими мужьями. Просто даже порядочные мальчишки в этом мире все равно воспитаны отцами и дедушками, которые учат относиться к женщине как к недвижимости. Он тут же становится объектом желания всех женщин, и начинается такая комедия про то, как мы в современном мире требуем от партнера быть растворенным в нас.
1: Всего, это, чтобы был и психологом, и подружкой, и мужчиной.
0: Да, гиперфокус на нас, да. Вот, как мы требуем в совершенстве владеть всеми языками любви. Этот фильм не просто издевается над мужчинами, не просто подсвечивает желания женщин, он еще и говорит о том, как добиться этого всего в гармонии друг с другом. Тут же на фестивале показали фильм, который, опять же, можно увидеть в России под названием «Приглашение». Это кино с большими звездами: Оливия Уайлд, Сет Роген, Эдвард Нортон, Пенелопа Круз. Это фильм про две пары, в одной из которых близость давно пропала, а вторая живет на этаже выше и постоянно раздражает стонами и шумом из спальни. И вот они решают устроить ужин. И это превращается в кино, которое можно как спектакль показывать в любой стране, адаптировать. В общем, очень-очень пикантная и грустная история. А следом тут же показывается фильм по названием «Я хочу заняться с тобой сексом». И это радикальная версия «Плохой девочки», потому что Оливия Уайлд играет начальницу в американской компании, она галеристка, которая начинает преследовать своего ассистента, которого играет Купер Хоффман, это сын Дастина Хоффмана. Но это уже абсурд, это не столько про брак, но это тоже история про желание кино вернуться к теме близости. Сюда же можно добавить материалистку, сюда можно добавить вечность и так далее. То есть мы снова говорим о важном, о том, как семье, партнерам остаться друг с другом в мире, где мы очень сосредоточены на себе, а не на другом человеке. Вот, и это тенденция. А Нора в эту тенденцию вписывается тем, что она, как и Барби, показывает, что мужчина и женщина на самом деле союзники в освобождении от навязанных им гендерных стереотипов. Потому что, как герой Юры Борисова, перестает быть тем парнем, который постоянно должен всех спасать, обо всех заботиться, чтобы чувствовать себя ценным, так и она перестает быть девушкой, которая привыкла жить в мире транзакций. Если обратишь внимание, то в финале, когда она пытается отблагодарить его за то, что он украл кольцо сексом, мы видим дворники на лобовом стекле, которые демонстрируют транзакции. Она всегда привыкла быть благодарной, она думает, что с каждым мужчиной нужно расплачиваться собой. он ее останавливает, они оба останавливаются. Это история про Кена и Барби, которые поняли, что можно не быть Кеном и Барби. Так что я бы этот фильм даже связывал не с красоткой, а с вышедшей годом раньше Барби.
1: Но здесь вообще еще трансформация такой мужской красоты, мужественности, да, то есть если мы посмотрим на там брутальных мужчин там, с 70-х, там, Терминатор, Дон Корлеоне и так далее, а дальше мы идем к супергероям с какими-то моральными дилеммами, с внутренней силой, то есть уже как бы не внешняя, да, вот эта вот громада, а Юра Борисов, который практически молчит все время, да, и там, и вот эта вот тишина, и его внутренняя сила, способность справиться с этой женщиной, с ее бурей и так далее.
0: Да, знаешь, что очень важно, что в российской терминологии есть деление на актеров первого плана, в главной роли второго плана, а в американской драматургии говорят, что есть lead actor и supporting, то есть поддерживающий, и он именно поддерживающий, и он не только поддерживающий внутри фильма, который молчанием, пребыванием на третьем или на втором плане позволяет двигаться вперед героям, которые на первом плане, в частности, героине Майки Монро, он еще и как мужчина олицетворяет невероятную надежность. И понятно, что современное кино, которое очень много говорит о мужской хрупкости, которое очень много говорит о нашей инфантильности, о нашей зацикленности на себе, вдруг начинает возвращаться к образам мужчин, на которых можно положиться. И Юра Борисов, и его герой Игорь, они как раз такие, и отсюда эта невероятная популярность.
1: Ну да, вот это плечо. Кстати, да. Ну, тогда мы не можем сейчас с тобой не поговорить про то, что происходит в российском кино.
0: Давай.
1: Вообще, какая там трансформация, потому что, опять же, с Юрой Борисовым сейчас выходит и «Девятая планета», и огромное количество. Понятно, что и международные фильмы, международные кинособытия тоже заметное явление, но про российское кино не можем с тобой не поговорить,
0: Давай.
1: Потому что там тоже в отношениях многое трансформируется, да, то есть есть фокус на отношениях среди людей уже такого серебряного возраста, назовем так красиво.
0: Третий возраст, да. Есть такой даже термин «третий возраст», когда тебе больше 51 года.
1: Эта тема перестает быть табуированной и стигматизированной, да, то есть она всплывает в кинематографе.
0: Абсолютно верно, и мы всегда по фестивалям можем понять, что будет преобладать в мейнстримном кино через несколько лет. То есть, допустим, на фестивалях сначала начинаются эти робкие истории про женщину, которая старше, но может устроить себе личную жизнь с юношей помоложе. Например, совершенно чумовой фильм «Удача Лео Гранде», где Эмма Томпсон играет учительницу на пенсии, которая заводит в себе самого настоящего молодого жигола и тратит на него все деньги. А так вот и в России в российских сериалах, спустя много лет после того, как эта тема была освоена авторским кино, российским, а до этого иностранным, вдруг в один год могут выйти сериал «Мамонт» и «Мастодонты», и в одном Юрий Стоянов, в другом Федор Добронравов берут и возвращаются в свою семью, едут из маленького города в большой, в Москву, и юмор строится на их взаимодействии с современными технологиями, а драма строится на том, что они пытаются своей советской волей к жизни вот этим стержнем заразить современную молодежь, которая всегда страдает и в будущее не верит. Интересная закономерность — это то, что в 2022 году вышло сразу 4 картины, которые описывали кризис мужества и растерянность мужчин через самый понятный мужчинам конфликт, когда ты вдруг взял где-то всю жизнь строил карьеру, стал успешным, нравишься женщинам, добился всего, но в банальной ситуации вроде уличного конфликта ты берешь и проигрываешь кому-то более напористому и агрессивному. И это было в фильме «Здоровый человек», это было в сериале «Оффлайн», это было в сериале «Люси», это было в фильме «По-мужски». 4 фильма одного года начинаются с того, что герой выходит на улицу разобраться и получает по лицу. Чаще всего разобраться раз на раз ходил, судя по статистике, Никита Ефремов. Это сериал «Оффлайн» и «Здоровый человек», но также досталось в «Люси» Даниле Козловскому и в «По-мужски» Антону Лапенко. И это тоже доказывает, что мы не живем в отрыве от остального мира, потому что и «Бруталист», в котором женщина заступается за своего мужчину, и много что еще, и та же «Плохая девочка», в которой герой Антонио Бандераса не понимает, почему его, собственно, жена его никак не хочет, ведь он такой идеальный. Это все кино об этой мужской хрупкости. Еще один важный сюжет, который заметен в нашем российском кино, это тема сосредоточения не на проблемах общества, не на чем-то большом, а на теме ближнего круга. И это, допустим, очень хорошо видно по сериалу по названию «Встать на ноги», где семья пытается в прямом смысле встать на ноги. Отец в исполнении Гоши Куценко — это бывший заключенный, который находится на УДО, его дочь в исполнении Милы Ершовой — это девушка, прикованная к инвалидному креслу. Это хорошо видно по чудесному фильму «Фейерверки днем», где три сестры пытаются то ли освободиться от своего отца и его бизнеса, то ли поддержать этот бизнес. Мы видим как сквозной сюжет поиска заступника, человека волевого, сильного, который может решить наши проблемы. Это сериал «Аутсорс», это фильм «Кончится лето», и мы видим тему адаптации к переменам, потому что сериал «Танго на осколках» начинается с того, что героиня Юлия Снегирь узнала, что ее муж А. умер, Б. умер на квартире, явно предназначенной для встречи с любовницами, В. еще и занимался втайне от нее танго. И это самый большой удар. И она начинает жить заново, идет на танго. В первом номере герой Евгения Цыганова узнает, что из России ушел весь глянец в 2022 году, и нужно срочно сделать мужской журнал. В сериале «Между нами химия» героиня Саша Бортич узнает, что у нее болезнь, и ей нужно срочно найти мужчину, который станет впоследствии опекуном, отчимом для ее детей, потому что ранее она их отдавать не хочет. То есть везде есть события, которые переворачивают твою жизнь, и ты пытаешься заново выстроить эту действительность, чтобы как-то к ней адаптироваться. Вот, и самая такая важная тема, как мне кажется, это то, что современные режиссеры все чаще пытаются все-таки формулировать свои ценности и запросы в отношении этой жизни. В нулевые годы у нас было понятие «новые тихие», так называли режиссеров, в фильмах которых, во-первых, речь неразборчива, потому что часто снимается на улице без соответствующего оборудования, а во-вторых, сами герои не знают, чего они хотят. Так вот, а сейчас, если мы посмотрим, например, чудесный сериал «Встать на ноги», то там герои прямо проговариваются ценности, не борются за них. Есть сериал по названию «Искусство падения», и там герои говорят, что мы хотим успеха, мы не стесняемся того, что к этому успеху, как к этому не относиться, нужно идти по чужим головам, мы готовы к конкуренции, мы готовы требовать свое. Вот эта тема, которая называется ассертивность, то есть умение конфликтовать так, чтобы это завершилось не катастрофой и не эскалацией, а поиском компромисса, она, видимо, современным авторам важна, потому что они хотят как-то о себе заявлять. И я бы это отметил как важную тему. Но в целом, по нашему кино, я вижу, что то, что происходит в этих сказках-блокбастерах, оно же происходит и в маленьких независимых фестивальных фильмах, потому что везде есть надежда на чудо, везде есть магический реализм. Допустим, сериал «Подслушно в Рыбинске» — это какой-то Фарго, но при этом в нем есть еще и рождественская сказка. Фильм «Вечная зима» очень хороший, про семью, потерявшую ребенка, и про то, как снег и январь говорит им, давайте начнем новую жизнь.
1: Как тебе кажется, в российском кино, это, наверное, такой вопрос, который очень интересует зрителей, становится ли больше света и как раз надежды? Вот.
0: Абсолютно точно, потому что если мы начинали разговор с того, что в кино прежних десятилетий было про выученную беспомощность, про то, что все будет плохо, то в современных фильмах мы часто видим героев, которые все-таки чего-то добиваются, чего-то и в чем-то побеждают. В фильме «Здесь был Юра», который год назад победил на фестивале «Маяк».
1: С Хабенским.
0: Да, мы видим молодых ребят, которые взрослеют, перестают быть беспомощными и инфантильными, когда на них ложится ответственность за другого человека, за человека с особенностями. В фильме «Картин дружеских связей» мы видим ребят, которые хотят спрятаться от мира. Они буквально, как в «Мечтателях» Бертолуччи, запираются в квартире. Это театральная труппа, это ребята, кто-то из которых уезжает то ли в Америку, то ли в Европу, кто-то из которых вынужден писать сценарий для сказки под названием «Чиполлино», кто-то пробоваться на роль царевны Несмеяны.
1: Они однокурсники.
0: Да, они все однокурсники. Но в какой-то момент, когда они хотят спрятаться от мира в своей уютной квартире, вдруг выясняется, что нужно спуститься из окна и открыть дверь и каждому заняться делом. И их мастер в исполнении Евгения Цыганова становится тем, кто на альпинистском оборудовании берет и выпрыгивает из окна. Так что я вижу желание побеждать, желание держаться за своих, желание сохранять человеческое достоинство. И я думаю, это главное отличие современного российского кино от достаточно мрачного и депрессивного кино прошлого.
1: Чем хорошо великое кино? То, что ты пересматриваешь его в своей жизни и переосмысляешь огромное количество процессов.
0: Ты замечаешь, как ты изменился.
1: Замечаешь, как ты изменился, да, как мир изменился. Но иногда, опять же, оно ныряет вообще в глобальные сюжеты, которые видели нас всех, пережили и еще будут после нас. Не могу не спросить про «Одиссею». Это, безусловно, событие, и наверняка мы еще не на одном фестивале про него услышим.
0: «Одиссея» — это...
1: Буквально 5 минут у нас остается.
0: Да, 5 минут, хорошо.
1: Но это прям вот...
0: «Одиссея» — это, во-первых, один из многих символов того, что мы возвращаемся к пространству мифов, как к месту зарождения нашей цивилизации, потому что мы чувствуем, что именно наша цивилизация находится на каком-то переломном моменте своей истории. Мы тот же лабиринт, как символ времени, как символ неопределенности, видим в этом году в огромном количестве фильмов и сериалов. Это и картина «Минотавр», которая была в Каннах, это и картина «Выход 8», которая основана на компьютерной игре про парня, который не может выбраться из подземки. Это и ужастик под названием «У меня плохое предчувствие» про девушку, которая едет на свадьбу свадьбу, на собственную свадьбу, и оказывается в лабиринте в доме семьи своего жениха. Это и нашумевший ужастик «За кулисы реальности», который снял 20-летний парень, и этот фильм заработал немыслимые деньги. История про магазин, под которым, оказывается, находится бесконечный лабиринт.
1: Ну, действительно, Одиссея, как человек, проработавший 20 лет в новостях, могу сказать, что ощущение лабиринта есть.
0: Да, как человек, который недавно был в ЦКБ, я знаю, я примерно понимаю, где это снимали. Вот. Так вот, «Одиссея» — это история про очень-очень долгий путь домой, это история про этику, потому что когда-то в Восточной Римской империи, между прочим, «Одиссея» стала одним из первых произведений, которые учили в школе. Вот. «Одиссея» — это история про договоренности, на основе которых держится мир, потому что главный герой, точно так же, как и главный герой Оппенгеймера до этого, думает, что он изобретает оружие, которое заканчивает войну, но на самом деле он изобретает оружие, которое изменит мир и двинет его в сторону неопределенности и катастрофы, потому что как только изобретен троянский конь, нарушен закон гостеприимства
1: и обычаев войны. Это укладывается в концепцию как раз принятия ответственности,
0: конечно,
1: за то, что мы сделали?
0: Да, конечно, потому что главный герой, как мы понимаем, совершенно маленький спойлер, когда он видит Афину, он видит не богиню, он видит собственное чувство вины, связанное с военным преступлением, которое он совершил в Трое. И все истории, что нужно готовиться и вооружаться из-за неких людей моря, оказывается самосбывающимся пророчеством, потому что Одиссей и его люди — это и есть так называемые люди моря, те, кто на всех нападают, и те, кто всех пугают, и те новости о ком разлетаются, всех заставляют вооружаться. Так что Одиссей — это и про ответственность, и про раскаяние, и про движение домой, и мы говорим, что сообщество, дом, семья — это важнейшая ценность, и это про ощущение конца цивилизации.
1: Ну, у нас конец программы. Время, к сожалению, закончилось. Егор, спасибо огромное. Я надеюсь, что мы еще разберем с тобой не один фильм. Егор Москвитин был у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства».
0: Всем спасибо.
1: Да, мы сегодня говорили о том, как смотреть и зачем смотреть фестивальное кино.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 9 утра в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удар по центру обработки данных Vodafone в Киеве. Компания предоставляет услуги мобильной связи и интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведданных, подчеркнули в Минобороны. Также в сводке ведомства говорится, что целью ночного удара российских военных стал логистический центр «Залнер Групп» в Киевской области, на территории которого хранились поставляемые Западом грузы военного назначения. Кроме того, поражены штаб военно-морской базы «Восток» в с Украины, пункт базирования Госпогранслужбы Республики и 4 хранилища с военным имуществом. Турция продолжает переговоры по реэкспорту купленных у России С-400. С таким заявлением выступил глава МИДа республики Хакан Фидан. В интервью телеканалу ТРТ он отметил, что после принятия какого-либо решения общественность проинформирует. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Анкара не обращалась к Москве по вопросу перемещения за границу республики С-400, подчеркнув, что их реэкспорт без согласия России невозможен. Турция в 2017 году приобрела у нашей страны 4 дивизиона систем ПВО стоимостью $2.5 миллиарда. При этом США требовали отказаться от них в пользу Патриот, однако власти республики на этот шаг не пошли. В ответ Вашингтон исключил Анкару из программы поставок новейших истребителей F-35. Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что такие учреждения должны оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе. «Мы разрабатываем обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Это главное условие защиты будущего наших детей. Знакомство с родной культурой, литературой, их обычаями и нравственными ориентирами – важнее заучивание букв и цифр в саду», сказал министр в беседе с РИА Новости. По словам Кравцова, именно на этом будет сделан акцент в изменениях, которые собираются внести в федеральный государственный образовательный стандарт. Грузия на треть увеличила импорт косметики из России. Речь идет о данных, полученных в январе-августе 2026-го, которые сравнивались с показателем за аналогичный период прошлого года. РИА Новости со ссылкой на статслужбу республики отмечают, что по итогам августа поставки выросли на 11% в месячном и на 20% в годовом выражении, до 401 тысячи долларов. Это стало максимумом с мая. Больше всего Грузия импортировала уходовую косметику, средства для маникюра и педикюра, косметику для макияжа губ и глаз. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 54 копейки. Доллар 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей 87 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 759 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
12: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
13: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
14: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
13: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Анти-эйдж, биохакинг и долголетие с точки зрения фитнеса». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вайдера, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
16: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
15: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
16: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
15: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
16: Включите ваши приемники на полную мощность.
13: Каждое воскресенье после 8 вечера.
16: Всего вам доброго и слушайте рок.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
18: Oh my goodness!
17: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
18: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
17: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
19: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
15: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
20: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
21: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
20: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
20: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
23: В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «У меня все прекрасно» – в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
25: Марин, ну куда ты опять собралась?
26: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
27: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
25: Рассказываем по пятницам после 12.
27: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
28: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Плисича.
29: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
30: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
22: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
23: В этот понедельник гость в студии – доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук Ольга Харина.
22: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
20: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Племена восточных славян – варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов
0: История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Мария Спиридонова. Самая влиятельная женщина большевистской России». В эфире доктор исторических наук, профессор Владимир Лавров. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Города, экология и воображаемые катастрофы. Пример Лос-Анджелеса. В эфире исследовательница в области социально-экономической географии и экономики изменения климата Виктория Мызникова, переводчик-журналист, независимый исследователь Дмитрий Райдер и кандидат исторических наук Тимофей Раков. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
0: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
1: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
0: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва».
1: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
0: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
1: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
23: В это воскресенье тема программы «Фавориты Екатерины II». В эфире доктор исторических наук, профессор РГГУ Игорь Курукин.
0: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
0: Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
7: Говорит Москва. 94.8.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:17 в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 27 сентября, меня зовут Георгий Осипов. Просыпаемся, пробуждаемся.
1: Давай, без заставки, все, заставка здесь не нужна.
0: Ну, как-то надо было хотя бы окультурить и начать. Доброе утро.
1: Да.
0: Утро сегодня начинается не с кофе. Утро сегодня начинается с диких перекрытий, и В вот прям попадает в точку, посмотри, он пишет, что перекрытие движения, очередной марафон. Ну, честно говоря, и вчера был марафон, и вчера были перекрытия.
1: Нет, проблема. Ну, во-первых, я думаю, что нет ни одного, в принципе, человека. Ну, нет, ну ладно, это же я совсем перегнул, но я вхожу в самый минимальный процент людей, которых коснулся каждый марафон за последние 6 лет.
0: Ну да,
1: просто потому
0: да,
1: что
0: да,
1: он здесь
0: ездил сюда,
1: всегда, да, по выходным, и я прям могу отследить, когда, как, значит, это все организовано, и когда...

0: знаю каждый путь, каждый маршрут. Еще раз, последние 6 лет я сталкиваюсь с этим, ну, сколько раз в году? Каждый год все больше и больше, конечно, но уже, по-моему, раз по 10 в году минимум я с этим сталкиваюсь. То есть раз 60 я сталкивался уже, ну, примерно, несколько десятков раз с этим перекрытием. Впечатляет, да, цифра?
1: Да, я такой думаю, 60 раз, это мощно.
0: Ну, потому что у тебя бывает бегут, у тебя бывает едут, у тебя бывает там, чего только не делают, да? Вот я тут видел, что спланировалось на лыжах специально.
1: Вот надо сейчас смотреть видеотрансляцию,
0: как
1: что
0: они
1: он показывает.
0: Как эти? Роллер-лыжи как-то это
1: да,
0: называется.
1: Да, да.
0: Полуролики, полулыжи. И...
1: Это, кстати, очень тяжелая штука.
0: Ну, просто дайте хотя бы информацию какую-то. Не обязательно в навигаторе. Я понимаю, что там договориться со сторонней программой бывает сложно. Я не еду по навигатору. Я знаю эти уже маршруты, но они тоже перекрыты. Хотя там никто не бежит, там никто не едет.
1: Не знаю, я вот сейчас видел, как по Ордынке бежала единственная девушка. Не знаю, может быть, она разминается, и она не в рамках марафона, но если для нее одной все это перекрыли, я
0: нет,
1: думаю,
0: ну
1: это...
0: они, по-моему, еще просто не добежали.
1: А, пока не добежали, да? Нет, потому нет. Что я взял самокат, я бросил автомобиль. Причем сегодня он мне нужен был как воздух, потому что мне нужно семью везти в аэропорт. И я прям очень-очень сильно спешу. Мне уже все позвонили, мне уже мама позвонила.
0: Ты как будто...
1: говорит, где ты находишься? Я как будто бы бросаю эту машину, еду на другой. Ты
0: а может быть, находишь? Нет, такси. Открою такую функцию, вот есть такси.
1: Ну, я говорю, я бросаю машину.
0: Нет, они едут
1: на они все,
0: такси.
1: Ну, очень сложная схема всех собрать. Ну, и в целом, я думаю, что такси тоже повлияет. Точнее,
0: да.
1: Дорожная ситуация повлияет на такси.
0: В чем сложность схемы всех собрать?
1: Ну, мне надо было заехать сначала за бабушкой, поехать домой. Ну, не буду же я все рассказывать, весь свой маршрут.
0: Просто
1: тем
0: все
1: не менее,
0: едут на разных такси.
1: Ну, вот единственный вариант. Я не знаю, сейчас в получасовке буду созвонить. Ну, мне кажется, тоже отсюда
0: ну,
1: нереально
0: это, нет,
1: выбраться.
0: Это
1: просто моя машина остается здесь. Ну, не важно. Это не столь важно. Просто сегодня автомобиль мне нужен был как никогда раньше. И вот попадается такая история. Но я сейчас не про это. Я взял самокат. И как
0: да.
1: Ты думаешь, ехал ли самокат?
0: Не знаю.
1: Почему
0: ехал, я тебя видел, ты меня проехал.
1: Да, но вот участок, где я его взял, и участок, пока я не пересек Ордынку, он не ехал. Он едет со скоростью 5 км в час, мне вибрировал каждую секунду телефон и говорил, тут нельзя ехать.
0: Ага.
1: Тормози, друг, скоро твой байк остановится. Ну, там название конторы еще было.
0: Да.
1: Поэтому даже на самокате очень тяжело было сегодня доехать.
0: Нам вот мем присылают, видел? Куча-куча денег написано, если бы опозориться, было работой. И дальше подпись. Как думаете, можно ли на такие деньжищи купить Audi A9?
1: Вам нет,
0: и как вы думаете, кому это послание?
1: Тут вообще мелкие доллары. Как вы на эти деньги купите что-либо?
0: Почему здесь
1: мелкие доллары? Тут 20-долларовые купюры. Явно человек не разбирается в долларах.
0: Ну вот это да, 20, по-моему, написано, да.
1: Явно человек промахнулся.
0: А вот это вот снизу тоже?
1: Да,
0: все
1: мелкие доллары.
0: А вот это сотка. Вот сотки лежат.
1: Ну ладно, одна пачка соток, но сколько здесь может быть? 10 тысяч долларов? Давно за 800 тысяч рублей вы можете купить?
0: Ну, может быть, тут... здесь вот не 10.
1: Ну, в целом тут может быть 1,5 миллиона максимум.
0: Ну, смотри, двадцатки, справедливости ради.
1: Сверху?
0: Да, они замотаны поширше.
1: Угу.
0: Видишь?
1: Да.
0: Вот. Поэтому я думаю, что
1: на
0: здесь
1: эту кучу
0: везде.
1: Вряд ли ты купишь...
0: Audi A9, да, вряд ли, потому что она не существует.
1: Q9 можете купить, но не на эти деньги.
0: Тоже вряд ли, да.
1: Ну, ту A9, которая была на МКАДе, можно, я думаю.
0: Короче говоря, ладно, давайте, значит, марафоны. Я уже даже, ну, уже мне просто даже не хочется это обсуждать, честно говоря. Там уже все сказано. Я думаю, что в Москве живет ровно 10 тысяч человек, которым нравятся эти марафоны. Они эти марафоны бегут, и то не факт. Все остальные эти марафоны... терпеть не могут, уже просто надоело это все. Ладно, значит, поехали, давай какую-нибудь тему с тобой найдем на, получается, плюс-минус полчаса, да, она перейдет на следующий полчаса.
1: Плюс-минус, я думал, ты скажешь, я знаю, 6 минут.
0: Можно уже лигунация обсудить, чтобы на завтра хватило времени. А я вообще не понимаю, что завтра обсуждать с точки зрения футбола. Мы, видимо, будем как-то завтра...
1: Просто будем общаться с вами на приятные темы. Ну, вчера был хороший матч, почему?
0: Вчера был отличный матч. Я имею в виду, что мы будем... Мне, главное, пытались вчера рассказать, что при счете 2-1 Испания опозорилась. Ну да. Посмотрим, как оно будет дальше развиваться. Я был уверен, что Испания выиграет. Вчерашний матч. Нет, я к тому, что завтра, видимо, надо будет просто поговорить про срез вот этот вот. Поскольку туров уже прошло. Ну, везде по-разному. Ну, плюс-минус в районе 9 туров. Прошло во всех странах. Ну вот как-то за 9 туров подведем какие-то промежуточные итоги. Я не знаю, про РПЛ будем мы говорить или нет. Может быть и не будем.
1: Слушай, а каким образом мы уже все обсудили там?

0: нечего, в принципе, обсуждать, кроме громких отставок.
1: Ну да, мы как будто эти итоги промежуточные провели с тобой в прошлую программу.
0: Кстати,
1: да?
0: Очень непривычно видеть Эдварда с утра.
1: Ну, почему?
0: Он крайне редко залетает к нам.
1: Да.
0: Обычно, да. У тебя просто все смешалось, а я-то все.
1: У меня, да, во-первых, у меня все с утра теперь. Во-вторых, у меня все смешалось. В-третьих, я, кстати, сейчас теперь высыпаюсь на выходных. Раньше наоборот было, а теперь у меня лишний час есть.
0: Не поверишь, я сегодня собираюсь на работу, думал ровно об этом. Что тебе сегодня надо быть на работе попозже.
1: Не поверю,
0: что
1: ты думал.
0: Ты верь. И все придет.
1: Не получится.
0: Также пусть верит наш слушатель Д, что он на эту пачку денег, которую воображаемая...
1: Да, у тебя что-то прям личное, смотрю, с нашим слушателем Д.
0: Просто у него такой юмор,
1: Это, видимо, тот, которого ты не смог купить. Вот ты пятиколесника купил,
0: да, чтобы на Д не хватило.
1: А этот вот непродажный попался, да, видимо.
0: А Д, он типа драйв?
1: Я бы сказал, что еще, но не эфирно. Ну, не знаю.
0: А он профессионал, интересно, драйвер?
1: Давай тему.
0: Суперджоп. Опрос. Около 37% российских компаний столкнулись с тихим увольнением. Речь идет о работниках, которые выполняют только те обязанности, которые предусмотрены трудовым договором. Каждый второй работодатель указал, что не сталкивался с таким поведением. Еще 12 фирм затруднились ответить, говорится в опросе крупнейшего сервиса по поиску работы. В исследовании приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономических активных граждан из всех округов нашей страны. Данные предоставлены радиостанции «Говорит Москва». Но это еще не все. Есть вторая история на эту тему.
1: Да. Там же пачка была денег. На ней было написано, если бы опозориться было работой, да? Тебе написали, что только что в этой пачке прибавилось 3 купюры.
0: Вы вот D737.
1: Хватит набивать пачку деньгами. Прекрати.
0: Будете.
1: Не надо.
0: Заблокированы.
1: Там очень много денег.
0: Потому что я сделаю это. Да, и вы больше не будете. Он даже не узнает.
1: Не переживайте.
0: Да, он не умеет.
1: Я не умею.
0: Что ты будешь в компьютере лазить, у тебя даже доступа нет, смотреть, где там заблокировано.
1: У меня нету доступа. Да, да.
0: Слушай, какой ты самоуверенный, у тебя нет туда доступа. Ну что ты?
1: Забьемся.
0: Что ты врешь?
1: Забьемся.
0: А как? Где
1: мы сейчас с тобой забьемся?
0: Давай. Ты знаешь, где у нас заблокированы пользователи?
1: Если мы с тобой забиваемся, то на что забиваемся?
0: Где лежат?
1: На что забиваемся?
0: Забиваемся, давай, раз на раз.
1: 10 тысяч рублей.
0: Откуда 10 тысяч рублей?
1: А, пошла.
0: Нет, где заблокированы пользователи? Ты можешь зайти?
1: Я тебе покажу, я тебе зайду туда.
0: Ты зайдешь.
1: Зайду туда и покажу.
0: Без помощи кого-либо.
1: Без помощи кого-либо. Сам
0: зайдешь.
1: Зайду туда, на 10 тысяч забиваемся.
0: Давай.
1: 10 тысяч рублей.
0: Давай,
1: иди сюда, жми меня.
0: Давай. Иди сюда.
1: Ну я перед микрофоном сижу.
0: Ну все, давай. Вот, пожали руки.
1: Не-не-не-не-не-не. Вот камера, на камеру жмем друг другу руку.
0: Давай,
1: все,
0: давайте.
1: Давай, иди сюда.
0: Шоу устраиваем. Шоу в прямом эфире.
1: Не в прямом эфире. Мне нужен мой компьютер, у меня его особо, к сожалению, нету. Он у меня в машине остался. Да. Ну, конечно, для этого нужен компьютер, да.
0: Я, друзья мои, искал, где это делать, поэтому я ему дам доступ к компьютеру служебному, пусть делает.
1: Нет, я своего буду. Зачем?
0: Хорошо,
1: да,
0: хорошо.
1: Интерес как раз в этом.
0: Видишь, Эдварду нравится шоу. Тут осталось только шоколадки поугадывать.
1: Да. Ростислава разблокируйте для примера. Нет, этого мы не будем делать. Хотя я кого-то уже разблокировал, кто-то меня просил.
0: Чувствует себя царь во дворца, царь во дворца.
1: Кто-то меня просил, да. Не, я помню, что кого-то заблокировали по беспределу, а кого-то... Мы не видели пожатия. Да? Ну нет, оно было. Я подтверждаю. Оно было. Итак, ладно, тихо увольнение.
0: Самое главное, мне понравилось, говорит, я сижу перед микрофоном. Такое ощущение, как будто я не сижу перед микрофоном. Проблема в том, что, видите, это эго.
1: Не, ну подожди. Ну ты ж подошел в итоге.
0: Ну а что, я... Мне было интересно просто с тобой поспорить.
1: Ты ж сидишь тоже перед микрофоном.
0: И что?
1: Ну ты подошел.
0: Ну и что?
1: Ну ты
0: и что?
1: Тихое увольнение.
0: Тихо уволили.
1: Что это
0: да.
1: такое?
0: Давай разбираться. Может быть, тебя уже тихо уволили?
1: Нет. Потому что я пока здесь.
0: Я тоже здесь.
1: Думал,
0: значит, я тоже пока
1: я когда увидел заголовок, я думал,
0: есть
1: что
0: еще,
1: речь
0: кстати,
1: идет
0: продолжение,
1: о том,
0: да.
1: что люди уходят и не возвращаются.
0: Угу.
1: То есть просто вот он во вторник был, в среду его нет. Все, и он никому ничего не сказал, уволился. Но речь идет, я насколько понимаю, про другое. Потому что они просто выполняют свои обязательства по контракту. И ничего более там было так сказано. Что странно, потому что как будто это не увольнение, как будто это просто обычная работа. Ну, то есть ты просто выполняешь свои обязанности. Там так было сказано в новости. При чем здесь увольнение?
0: Смотри, HR-специалист объяснил сокращение вакансий на рынке труда феноменом тихого увольнения. Вот как минимум за неделю уже вторая новость про тихое увольнение. Мне кажется, что, во-первых, нужно привыкать, потому что сейчас каждый HR-специалист, психолог, психотерапевт, то, что мы любим, будет говорить про тихое увольнение, это раз. Но тут есть комментарий. Компании после ухода сотрудников стали чаще распределять их задачи внутри коллектива. Об этом в радиостанции «Говорит Москва» рассказал Александр Ветерков. Но вот попробуем прочитать цитату и разобраться, но уже, видимо, после выпуска
1: новостей. Кто-то не работает, и за них работают другие.
0: Да, ну а при чем здесь тихо увольнение? Что это вообще такое?
1: Да,
0: надо
1: тоже не
0: разбираться.
1: Ну, сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 96 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 26 сентября до 8 утра 27 числа. Минобороны уточнили, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря. Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Минобороны Казахстана после гибели военных на Каспии. Речь идет о Даурене Касанове. В МВД республики ранее сообщили о задержании 5 должностных лиц из системы Министерства обороны. Токаев распорядился создать комиссию для комплексной проверки ведомства. В четверг Минобороны Казахстана заявила, что во время учений на Каспии из-за резкого ухудшения погоды 17 военных моряков унесло в море. 14 из них погибли, троих удалось спасти. Возбуждено уголовное дело по статьям «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия и нарушение правил кораблевождения». Для расследования причины и обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Минпросвещение обновит стандарты работы детских садов. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что такие учреждения должны оставаться пространством воспитания, не просто подготовки к школе. Мы разрабатываем обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Это главное условие защиты будущего наших детей. Знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр в саду, сказал министр в беседе с РИА Новости. По словам Кравцова, именно на этом будет сделан акцент в изменениях, которые собираются внести в федеральный государственный образовательный стандарт. Грузия на треть увеличила импорт косметики из России. Речь идет о данных, полученных в январе-августе 2026-го, которые сравнивались с показателем за аналогичный период прошлого года. РИА Новости со ссылкой на статслужбу республики отмечают, что по итогам августа поставки выросли на 11% в месячном выражении и на 20% в годовом. До 401 тысячи долларов это стало максимумом с мая. Больше всего Грузия импортировала уходовую косметику, средства для маникюра и педикюра, косметику для макияжа губ и глаз. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
4: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, Капибара.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
8: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В
10: В это воскресенье тема программы «Что нового в мире детской литературы?» В эфире журналист, литературный критик, руководитель издательского проекта «Код доступа» Наталья Эйхвальд. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: Говорит Москва.

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 27 сентября, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Короче.
1: Да, мы разбираемся с термином.
0: Во-первых, ты все напутал, как обычно.
1: Я вообще ничего не говорил. Я просто... Ты, нет, как ты всегда, сказал... обвинил меня просто на ровном месте.
0: Не на ровном месте.
1: А
0: ты
1: что
0: сказал, суперджоп — это работа РУ.
1: А если я тебе покажу, что суперджоп, хватит душить с самого утра и портить мне
0: сокращение
1: настроение.
0: На тихом увольнении на рынке труда.
1: Да, теперь скроль вверх. Первую новость, которую я читал, и хватит душить.
0: А, есть еще одна такая
1: я
0: же
1: новость?
0: Я
1: тебе сказал, есть продолжение, вторая новость. Ты читаешь вторую новость.
0: Согласен.
1: Дед не проснулся, все, блин.
0: Согласен. Я не буду доказывать, что я здесь.
1: Хватит,
0: я не прав, я не
1: ну
0: прав.
1: Хватит.
0: Тихое увольнение оказалось чем? Вот в этой второй новости,
1: да,
0: был ответ на этот вопрос.
1: Мы только к ней приступили и начали обсуждать.
0: Это никогда, оказывается, человек просто сидит и выполняет только какое-то ограниченное количество своих обязанностей. А когда он уволился, и на его место никого не взяли. То есть это тихое, правильно было бы, правда, назвать это не тихим увольнением. Это надо назвать тихим исчезанием должности. Или вакансии. То есть просто таким образом, или тихим сокращением штата. Потому что у тебя исчезает человек из штата, и на его место никого не берут. Вот о чем
1: мне
0: идет
1: кажется,
0: речь.
1: Мне кажется, просто вот этот термин не подходит вообще никаким образом под...
0: Тихое увольнение не подходит, да.
1: Ну вот я и говорю, что сейчас, если приживется тихое увольнение, и... Ну, бред
0: ну,
1: какой-то.
0: Компании, они... А, бунт Осипова, наконец-то. Бунт будет подавлен, не переживайте.
1: Никакого, мы, во-первых, бунта,
0: да.
1: Во-вторых, кто будет,
0: мы будем
1: давить
0: очень,
1: этот бунт?
0: Очень жестко будем давить,
1: да,
0: этот бунт.
1: Да, да, да.
0: Будем прямо...
1: Дайте мне ресурс.
0: Ох, как... Сейчас тебе еще и ресурс дать.
1: Ну, в принципе, микрофон есть.
0: Никакого,
1: все, будем давить.
0: Никакого ресурса.
1: Собираемся, пробуждаемся.
0: Спартак нашелся здесь. Не,
1: слушай,
0: не,
1: ну,
0: мне
1: кажется, что вот эти все термины, я вообще зачем эту тему брал?
0: Диктатура, да-да-да, диктатура.
1: Да ужасно, ужасно, друзья мои. Главное, что вы все понимаете, все чувствуете, и слышите,
0: Эдвард,
1: и все знаете.
0: Эдвард давно прогоняет тему, что я диктатор.
1: Да,
0: и правильно
1: я помню,
0: делает.
1: Я помню. Ну, слушай, диктатор — это плохо. Ничем хорошим это не закончится.
0: Для тебя. Да, ну.
1: Так вот.
0: Какой Спартак, Анна Каренина максимум.
1: Ну, это хорошо. Хорошо, Кишадо.
0: Хорошо, что вы все понимаете. Ну.
1: Вы понимаете, что со мной вместе просто невероятно душнилый диктатор. Я не понимаю, что такое мудрец. Ты не мудрец.
0: Кама-пуля. Остановись, пока остановка не стала последней.
1: Слушай,
0: давай про тихое увольнение.
1: У меня последних остановок нет. Да что за тихое увольнение? Ну что? Я не понимаю вообще, кто это мог придумать. Это я выбирал из безрыбья, так сказать, честно говоря, потому что, ну, в любом случае разбираться придется. Придется разбираться с этим термином.
0: Есть кризис. И этот кризис отражается на всем, в том числе и на количестве людей, которые работают в тех или иных компаниях. Компании не могут себе позволить большое количество сотрудников, и вместо того, чтобы их увольнять самостоятельно, они просто ждут, пока они уйдут сами. Вот все. Вот что сейчас происходит. И это и есть то самое тихое. То есть, получается, мы с тобой стали заложниками проекции. Мы с тобой смотрели со стороны работника. А надо было смотреть со стороны работодателя, видимо. Тихое увольнение — это не работник увольняется. Это его тихо увольняют.
1: Ну, тогда
0: вот
1: я не понимаю. Смотри, еще раз. Если мы вернемся... Первой новости, которую я зачитывал, которая была от Superjob, секундочку.
0: Угу.
1: Получается так, компании столкнулись с тихим увольнением, 37, так начинался заголовок. Речь идет о работниках, которые выполняют только те обязанности, которые предусмотрены трудовым договором. Тогда я не понимаю, при чем здесь это.
0: Не знаю.
1: Если со стороны работодателя мы смотрим.
0: Да,
1: мы же отталкиваемся с тобой от первой новости.
0: Да, ну и почему? Можем от второй.
1: Ну тогда они некорректно первую обсуждать. Ну, они как-то не дружат.
0: Либо они друг с другом пока еще HR-компании не договорились, что происходит на рынке. Может быть и так. Но мне кажется, что ближе, конечно, к правде вторая новость про то, что у тебя просто сокращается количество вакансий на рынке труда.
1: Мне кажется, что тихое увольнение — это вообще абсолютно другая история. Смотри,
0: а дело в чем? Нам надо с термином разобраться или с феноменом?
1: Мне кажется, что и с тем, и с другим. Но
0: мне кажется,
1: очередь...
0: термин вообще без разницы. Назови это хоть, я не знаю, летающим самокатом. Какая разница?
1: Тихое увольнение, если мы берем с точки зрения работодателя, каким образом? Если человек хочет избавиться от работодателя, точнее от работника, что он будет делать? Он будет в первую очередь ему закручивать гайки, вставлять палки в колеса. Каким образом? Тихо брать и накидывать на него другие обязанности, какие-то дополнительные и так далее. Может быть, сделать так, что возьмет и сократит ему просто без причины абсолютно премиальную часть его зарплаты. Просто не будет ему ее выплачивать. Соответственно, вынуждает работника уволиться. Может быть, это все-таки тихо?
0: Вот видишь, тихо, ну, это просто не очень тихо, то, что ты сейчас описал.
1: Мне кажется, это супер даже тихо.
0: Нет, по-моему, нет. По-моему, ты прям знает, очень финансов... активно выживаешь человека.
1: А каким образом?
0: С места работы.
1: Ну, слушай, тихо, я имею в виду, что никто в коллективе не знает, что происходит.
0: А люди в коллективах, они не общаются, правильно?
1: Ну, не знаю, мне кажется, что финансовую историю не принято обсуждать.
0: Ну, если ты начнешь вот так вот по беспределу гасить сотрудника, то, я думаю...
1: Сплошь и рядом.
0: Будут обсуждать.
1: Сплошь
0: кто-нибудь
1: рядом.
0: Да точно будет знать.
1: Ну, может быть.
0: Когда работник выполняет только те обязанности, которые предусмотрены трудовым договором, это называется итальянской забастовкой, пишет Максим. Кстати говоря, да. Кстати говоря, да, действительно, такой термин существует.
1: И не только Максим вспоминал про итальянскую забастовку, здесь еще было сообщение.
0: А, да. Тихое увольнение, создание неприемлемых условий для работников, чтобы не уплачивать компенсацию. Ну, это вот то, о чем ты сказал.
1: Это то, о чем ты сказал. Ну, мне кажется, что это просто очень супер жизненная история.
0: Утро с Пиночетом и Аннушкой, пишет Кис. Жаду.
1: Это уже какие-то ваши фантазии.
0: Мне даже больше не Аннушка, мне больше Пиночет здесь шокирует.
1: Пиночет. Да, представляете, и так всю жизнь терпеть.
0: Дон Аугусто.
1: И вам тоже терпеть.
0: Называй меня теперь Дон Аугусто.
1: Я тебя Дон Дол... Долма хотел называть. Дон Долма.
0: Все-таки ты решил не остановиться.
1: В смысле?
0: Ты все-таки решил, чтобы тебя отпинали. Ну, хорошо, ладно.
1: Значит, слушай, будем пинать. Я тебе так скажу.
0: Значит, будем пинать.
1: Безумно можно быть первым.
0: Это правда. Это точно так. Короче, разобрались мы с итальянской забастовкой.
1: Мне да, кажется, в принципе, разобрались. Да. В принципе, да. Если у тебя есть идеи...
0: Ну, нет, мне нет идей, потому что тема отстой.
1: Да, все темы отстой, которые...
0: Алексей Зубец счел знания в области истории искусства обязательным для всех.
1: О, вот это вот, мне кажется, тут тоже.
0: Они становятся колоссальным стимулом к развитию личности. Таким мнением поделился директор Центра исследований социальной экономики в эфире радиостанции «Говорит Москва». Это на самом деле не шутка. Если брать вещи науки области знания, я считаю, что историю искусств должны как-то понимать все. Это колоссальный импульс для развития личности любого человека. Если нет таких знаний, их надо получать всем. Как знания в IT, так и знания в истории искусств обязательны для любого нормального, разумного человека. Вот спорный тезис, как будто казалось. Причем мне кажется, что здесь самый спорный тезис связан с IT. То есть как знания в IT, так и знания в сфере искусств обязательны для любого человека. Я не уверен, что знания в IT обязательны для любого человека. Тем более сейчас такое время пришло, что как будто знания в IT вообще уходят на второй план, потому что у тебя есть под руками приложение, которые эти любые знания в сфере IT и их необходимость умножает на ноль. Зачем это нужно? Сейчас знания в сфере IT. Ну, то есть, что, и что такое знания в сфере IT? Давайте тоже разберемся. Которые необходимы. А вот с искусством, ты что считаешь? Нужно базовому человеку в базовых стандартных настройках разбираться в искусстве. В той или иной форме, в той или иной степени.
1: Ты вот разбираешься в искусстве?
0: Что такое? Вот,
1: разбираться в искусстве, давай первое, что приходит тебе в голову. У меня просто есть четкая картина того, что такое искусство.
0: Разбираться в искусстве, в моем понимании, ну, знать имена композиторов.
1: Это не разбираться
0: произведения.
1: В искусстве. Это, ну, знать имена композиторов, это
0: да,
1: у тебя каждый...
0: Причем супербазовое.
1: Каждый человек должен знать. Ну, типа, там,
0: вот, пожалуйста,
1: Бетховена.
0: Ты подтвердил. Знают. Вот ты подтвердил.
1: Ну, это не знание в искусстве.
0: Услышать
1: вот если
0: и
1: ты
0: понять,
1: услышать...
0: что это Бетховен.
1: Да, вот это уже...
0: что-то самое хайповое. Лунная соната. Вот все, ты должен понять, что это вот оно. То же самое с картиной, то же самое с, наверное... Ну, музыка, наверное, это номер один. В моем понимании, самое доступное, самое понятное. Живопись, скульптура номер два. Ну, то есть какие-то такие вещи, типа, что был, я не знаю, Микеланджело, Сикстинская капелла. Ну, вот что-то такое. Супер базовое. Да, такие вещи, наверное, должен знать любой человек, который, ну, я бы здесь добавил, который считает себя плюс-минус не знаю, образованным человеком. На базовом уровне. Вот базовое образование должно включать в себя эти понятия.
1: Ну вот, допустим, наши слушатели.
0: Архитектуру бы еще добавили.
1: Наши слушатели, давай вот к ним обратимся. Разбираются ли они в искусстве? Это как опрос своей правды. Я считаю, что просто разбираться в искусстве — это не просто знать имена и понимать, какой художник написал картину, ту или иную. Потому что это очень-очень базово, очень нишево.
0: Нет, как раз нишево.
1: Мне кажется, что
0: антоним базово.
1: Вот я с собой не согласен.
0: Нишево? Потому что
1: те люди, смотри,
0: по смыслу это вот смотри, противоположность.
1: Вот смотри, я пришел на выставку картинную. Да. Просто я же тебе говорил, что для меня вот складывается определенная история, когда я слышу этот термин.
0: Ну.
1: Я пришел на выставку картин,
0: да.
1: Я не знаю, какую картину конкретно, ну, не берем самые известные, да?
0: Да.
1: Какую картину кто написал из художников. То есть я считаю, что я не разбираю живопись. Абсолютно точно.
0: Да.
1: И тот, кто разбирается в живописи, тот, кто знает вот эти базовые знания, у которых есть, которые есть.
0: Разбираться в живописи и базовые знания — это разные
1: вещи.
0: Мне
1: кажется, знать картину, кто написал, это уже вот достаточно много информации, ненужной лично для меня, при всем уважении к картинам. И поэтому я нишевый, вот это вот слово нишевость тут и применил. Что для меня это нишево. Я не разбираюсь.
0: Ну, я тебе и говорю.
1: Ну,
0: ты
1: просто...
0: Ты сравнил понятие нишево и базовое. Я тебе говорю, это противоположные вещи.
1: Мне кажется, что...
0: Нишево — это антоним базового.
1: Хорошо, базовое что для тебя?
0: Я тебе уже сказал.
1: Ну, вот для меня это далеко не базово.
0: Если
1: ну, вообще
0: ты...
1: не базово. Знать, как, кто написал картину, ту или иную.
0: Ну, не ту или иную. Какая-то есть. Вот какие-то просто
1: ну, типа,
0: столпы.
1: Типа, есть Мона Лиза, и
0: да,
1: ты знаешь, что ее написал.
0: Да, столпы да, искусства.
1: Это очень-очень... Ну, да Винчи.
0: Ну вот, видишь,
1: ну, типа, это,
0: вот,
1: но я ее видел вживую, есть... слушай.
0: Вот я ее не видел вживую, но я все равно это знаю. И не обязательно это видеть вживую.
1: Это как бы...
0: Это просто супер столпы.
1: Очень, очень, очень...
0: Базовый. Я думаю, ты удивишься количеству людей, которые не в курсе.
1: Наверное, наверное. Вот давайте разбираться с вами.
0: Вот смотри, разбираться в искусстве — это значит, что лунная соната Бетховена — это соната для фортепиано номер 14 до диез минор.
1: Это кто
0: Опус
1: пишет?
0: 27, номер 2.
1: Вижу, Максим. Максим.
0: Вот это перебор. Ну, то есть, нет, это вы прям разбираетесь в истории классической музыки. Для среднестатистического человека, который может не интересоваться музыкой вообще в принципе, это не нужно. То есть эти знания, они у тебя должны быть даже в том случае, если ты этой областью не интересуешься в принципе. То есть я вот там живописью, например, не интересуюсь вообще.
1: Ну почему? Ты же ходил на выставку?
0: Ходил на выставку.
1: Брюлёва?
0: Да.
1: Я просто в моменте вспоминал. Вот ты поймешь, где его картина, а где не его?
0: Пойму, потому что там подписано.
1: Ну не, ну ты душишь, ну хватит душить.
0: Да, ну правда, в смысле, я не должен это понимать.
1: Ну у тебя есть базовые знания в искусстве? Как ты считаешь?
0: Вот
1: то, у меня том, просто, вот я вот в признаюсь, том, в живописи у меня нет базовых.
0: Вот
1: знаний.
0: В том понимании, которым сказал я, да.
1: Ну хорошо, если мы тебе поставим, как вот на классическом уроке истории музыки. Это же история музыки называется, именно в музыкальной школе.
0: При чем здесь история музыки?
1: Ну вот тебе поставим всякие разные произведения. Ты поймешь, какой композитор конкретно их написал?
0: Это я не очень релевантен, потому что я как бы учился
1: ну, возьми,
0: в музыкальной школе.
1: Но, ну, смотри,
0: да,
1: можно...
0: какие-то вещи, да.
1: Я многие сейчас не назову полные названия, вот как Максим писал.
0: Типа,
1: я многие не вспомню.
0: Типа,
1: хоть и учился этому
0: Бах, очень долго. Чайковский, Моцарт, Вивальди, Бетховен. Друг от друга отличу, да. Ну, и скажу, где.
1: Мне
0: если
1: кажется,
0: ты мне будешь
1: это...
0: играть, самые известные их вещи. Речь идет о самых известных вещах.
1: Ну вот, с музыкой, я думаю, что меньше... Процент людей даже будет у тебя угадывать, чем
0: мне
1: картины.
0: Кажется, как раз больше.
1: Вот
0: ну,
1: видишь,
0: мне
1: как?
0: Кажется, больше. Мне кажется, музыка просто доступнее.
1: А много ли вообще людей слушают классическую музыку? Как ты думаешь?
0: Нет. Слушают на ежедневной основе?
1: Угу.
0: Нет. Мало, очень
1: ну,
0: мало.
1: Ну, едут в машине и слушают, допустим,
0: Бетховен. Нет. Вообще очень мало. Единицы. Ну, не единицы, но там из 10 один. Дай бог. Может быть, даже это слишком хорошая пропорция. Может быть, и 101. Может быть, даже из 1000. Но это вообще странно. Не, можно под настроение. послушать, например. Но чтобы постоянно ездить под Баха, это причем, знаешь, на этой, на девятке, которая долбит нормально, вот у нее surround system, вот на ней шарашить. Нет, мне кажется, это странно. Так никто так не ездит.
1: Так
0: нет.
1: Интересно, я сейчас в моменте задумался. Вот Хишеду.
0: Это действительно интересно.
1: Имя нашей.
0: Да. Браво.
1: Кобра в деле просто. Змея жалит с утра прям. Да. Бедные люди, которые с тобой еще кроме меня общаются. Хотя какие люди, что ли, только решил? Я.
0: Заработать сегодня решил, что ли?
1: Что заработать?
0: Ну, там вот эта стопочка.
1: Да слушай, изначально. Вы с товарищем Дэху, мы не знакомы, одного поля ягодки.
0: Мания, сюда, ну, да, денежка. Слушай. Ну и что?
1: Мне как-то абсолютно без разницы. Я многое о себе знаю, и вы тоже знаете о нас, поэтому делайте вывод сами.
0: Так выглядит человек, которому без разницы, если вдруг
1: не вообще без разницы. Хишеду пишет имя нашего редактора.
0: Уже 15 минут ты пытаешься объяснить, что тебе без разницы.
1: Шарик Норм, ее батя с малых лет. Тебе секундомер подарить, что ли? Я не понимаю, какие...
0: У меня есть.
1: У тебя есть градусник, ну идиот, да, это градусник, не секундомер.
0: Это правда градусник.
1: Шарит Норм, ее батя с малых лет таскал по музеям мира. Откуда вы знаете Хишеду? Вот давайте так, это вообще... Вот это как раз нишевая история, мы ее только... Ну, как бы, она не могла об этом даже рассказывать нигде, наверное.
0: Еще одно сообщение есть от Хишеду. Зачитай. Самый вверху. Прочитай.
1: Зачем?
0: А чего?
1: Я такого формата А10 не знаю.
0: Ага, да. Уже, говорит, на А10
1: хватит. Слушай, у нее папа читает лекции, видишь? Хишеду. Интересно.
0: Многие создают вид, что им нравится. Особенно слушаешь людей, которые ходили в оперу или театр. Два мнения, чуть не уснул, еле вытерпел. Многие создают вид, что им нравится. Многие, да. Потому что есть такое ощущение, как будто где-то в воздухе витает, что если ты ходишь в оперу или театр, это считается крутым и делает тебя причастным к определенному слою общества. Это абсолютно неправда вообще. Поэтому, если вам не нравится ходить, нету ничего постыдного в том, что вам, например, не нравится опера или балет. Это нормально. Она не должна всем нравиться. Более того, удивлю, что в опере, что в балете, что в театре есть очень плохие постановки. Там тоже есть разделение на хорошее и плохое.
1: Ну, а как ты можешь оценить, если ты конкретно, твой пример, если возьмем, тебе нравится, твой кейс, ты не ходишь в театр?
0: По количеству
1: ты не
0: людей.
1: Ходишь, вот я не хожу на балет. Господи, не нервничай ты так, у тебя все летает, что с тобой? Ну вот ты не можешь...
0: Поэтому я не могу выставить никакой оценки никакому театру, никакому балету.
1: Смотри, я не могу, хожу. Вот я человек, который всю жизнь связывает себя с искусством, но я не могу дать оценку ни выставки профессиональную, потому что я в живописи не разбираюсь. Я не могу...
0: Никакой профессиональной оценки. Про профессиональную оценку речь не идет.
1: Да, тут вообще можно убрать это. Но я не могу сказать, что у меня есть даже базовые знания. То, что я проходил на огромное количество спектаклей и могу оценить там, ну, условно говоря, как поют актеры. Ну, на этом все, мы останавливаемся.
0: Как ты?
1: Ну, потому что...
0: Но ты был на 10 спектаклях.
1: Я был на большем количестве
0: спектаклей. Я сейчас образно, я понимаю, что ты был на большем количестве.
1: Ну, 10, давай возьмем 10, окей.
0: Ты был на 10 спектаклях. Из 10 тебе понравилось 3, 7 тебе не понравилось. И ты, разговаривая с людьми, которые были на тех же самых спектаклях, собирая мнение потом, понимаешь, что, в принципе, людей, которым понравилось 3 тех же самых спектакля, которые понравились тебе... Больше, чем, точнее, столько же, ну, то есть им тоже понравились эти 3, а 7 других не понравились. Вот она тебе и оценка. Хороший спектакль.
1: Мне
0: понравится,
1: кажется,
0: большему количеству людей.
1: Слушай, я понимаю,
0: хорошая
1: но
0: музыка
1: это не базовое
0: понравится
1: знание.
0: Большему
1: это не
0: количеству людей.
1: Это не базовое знание в сфере искусства.
0: Мы сейчас уже не про базовые знания. Мы про то, я говорю о том, что делать вид, что вам нравится опера, не обязательно. И что бывает плохая опера.
1: Конечно.
0: И бывает плохая театральная постановка
1: никто,
0: была.
1: Тут с тобой никто не спорит.
0: Ты сейчас со мной споришь. Ты говоришь, как это сказать? Я тебе говорю, вот так сказать.
1: Я говорю, что...
0: Хорошо или плохо?
1: Тут
0: нравится,
1: вообще
0: не нравится.
1: Я не могу оценить. Ну, типа, нравится, не нравится, это... Вот именно, это вообще субъективщина.
0: Да, но это
1: но
0: так,
1: если
0: искусство,
1: вы сойдетесь,
0: это субъективная история.
1: Если у вас будет опрос, и вы сойдетесь во всем, то...
0: Искусство — это и есть субъективщина. Какие могут быть объективные параметры в искусстве?
1: Никакого.
0: Ну,
1: никаких.
0: О чем тогда ты говоришь?
1: И музыка всем нравится разная.
0: О чем
1: искусство...
0: тогда ты говоришь? Я тебе об этом ровно пытаюсь сказать.
1: Все-таки...
0: Если у тебя тебе не понравилось, не понравилось, все. Иди на другое. Или не ходи в принципе. Делать вид, что ох, опера, и ты сидишь, Черт знает, что происходит на сцене, черт знает, что поют. Голые мужики какие-нибудь прыгают, посмотрите. Такое, я думаю, и в опере сейчас современное есть, я образно говорю. Ты сидишь это, и делаешь вид, как будто вот это вот оно, я сейчас пропитаюсь этой атмосферой, этой аурой, и стану вот прям парить по облакам. Да нет, ну, бывает плохо, бывает хорошо, все. Делать вид, что вам что-то нравится, это самая наитупейшая история, которую только можешь себе представить. Зачем ходить туда, где что вам не нравится? Футбол — это искусство, в нем есть объективные параметры. Какие объективные параметры? Счет, да, вы имеете, нет, в виду?
1: Слушайте, с точки футбол — это не искусство.
0: Футбол — это искусство, безусловно.
1: Да каким образом?
0: Футбол — это искусство. Ну, потому
1: нет, что... но если мы обращаемся к изначальной новости, ну, тут не сказано вообще, искусство — это немножко
0: я
1: другое.
0: Я не обращаюсь к изначальной новости, я тебе
1: если ты
0: говорю.
1: Говоришь про, ну, там, типа, вот того, как играл Рональдиньо, это искусство.
0: Да.
1: Но это нельзя в прямом смысле назвать искусством, потому что искусство — это театр, живопись, музыка и так далее. У него есть термин.
0: Почему?
1: Термин искусства не может в себя причислять футбол, потому что это спорт.
0: Значит,
1: у него
0: спорт,
1: другой
0: спорт
1: термин.
0: Спорт как искусство, может быть.
1: Ну, спорт как искусство,
0: понимание.
1: Ты можешь написать доклад на эту тему.
0: Я
1: то
0: могу...
1: есть Рональдиньо играет просто искусно, и он...
0: Я могу песню написать, и песню написать может Игорь Крутой. И моя песня искусством не будет, а его песня будет искусством.
1: Ну, может быть.
0: Правильно? Ну, то, точно так же вот и ты, и Рональдиньо, например. Ты пойдешь играть в футбол, и он пойдет играть в футбол.
1: Не, ну, понятно,
0: и
1: что...
0: И это, его футбол будет искусством, а твой нет.
1: Ну, изначально нельзя футбол, по моему мнению. Опять же, я же с тобой не спорю, то есть... я же свое мнение здесь
0: ну,
1: выражаю.
0: Ну, как и песню, получается, тогда тоже нельзя. Музыку.
1: Ну,
0: не каждая музыка
1: не согласен.
0: Искусство.
1: Не каждая музыка искусство.
0: Ну, вот, и не каждый футболист, и не каждый в матч тоже искусство. Нет, ты, может быть, как-то подраскроешь, конечно, свою мысль, но с той точки зрения, которую ты сейчас пытаешься мне предложить, у тебя не работает. Потому что я тебе могу то же самое сказать про любой другой вид искусства. Я сейчас такое нарисую. Вот Юля хорошо рисует. Я боюсь, она глаза выцарапает себе, чтобы больше никогда просто не видеть то, что я нарисую, понимаешь? А я всего лишь покажу твою фотографию. У нас новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Турция продолжает переговоры по реэкспорту купленных у России С-400. С таким заявлением выступил глава МИД республики Хакан Фидан. В интервью телеканалу ТРТ он отметил, что после принятия какого-либо решения общественность проинформирует. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Анкара не обращалась к Москве по вопросу перемещения за границу республики С-400, подчеркнув, что их реэкспорт без согласия России невозможен. Турция в 2017 году приобрела у нашей страны 4 дивизиона систем ПВО стоимостью $2.5 миллиарда. При этом США требовали отказаться от них в пользу «Патриот», однако власти республики на это не пошли. В ответ Вашингтон исключил Анкару из программы поставок новейших истребителей F-35. Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии у взрослых. Приказ за подписью главы ведомства Михаила Мурашко размещен на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в перечень немедикаментозных методов лечения и реабилитации вошли психотерапия, электроакупунктура, плазмоферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия. При оказании помощи в стационаре предусмотрен ежедневный осмотр врачом-психиатром. Для лабораторной диагностики предусмотрены анализы на гепатиты В и С, ВИЧ, а также исследования гормонов щитовидной железы. Wall Street Journal узнала о выявленном техническом сбое в программном обеспечении Boeing 737 MAX. Он может привести к отказу автоматизированной функции навигации, уточняет газета. Это вызывает опасения по поводу потенциального риска для безопасности, когда самолет производит посадку, говорится в материале. Журналисты отмечают, что компания подтвердила сбой. Он, как утверждается, возник после обновления ПО кабины пилотов и может проявиться, когда экипаж меняет запланированную траекторию полета после неудачного захода на посадку. В Минтранс предупредил о перекрытиях в центре столицы из-за московского марафона. Движение будет ограничено до 17:30. В этот период закроют проезд по ряду улиц, набережных, бульваров, мостов, переулков, площадей и тоннелей. В частности, нельзя будет проехать по улице Косыгина от Университетской площади до Воробьевского шоссе, по Большой Дорогомиловской, Смоленской, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, а также Тверской улице, Большой Ордынке и Хамовническому валу. Кроме того, перекрытие действует на Бережковской, Яузской, Котельнической, Кремлевской, Москворецкой, Ростовской и Лужнецкой набережных. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник 12 рублей 54 копейки. Доллар 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей 87 копеек. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 27 сентября, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале. Они тоже идут, везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. А не забывайте еще, что у нас существуют каналы в мессенджере «Макс» и в «Дзен», и в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Смотришь на Юлию и понимаешь, что этот человек, скорее всего, разбирается в искусстве. Смотришь на Георгиев и понимаешь, что эти парни точно разбираются в самокатах. Факт. Факт. Это правда. Столько раз, сколько мы обсуждали самокаты, я думаю, никто не обсуждал самокаты. Поэтому это уже экспертное мнение.
1: Ой, ты не прав.
0: Почему?
1: Есть
0: люди, Макс которые... тоже разбирается в самокатах.
1: Все, кто падал в самокаты, разбираются с них.
0: Да, я как бы не против. Это же не эксклюзивный клуб. Мы точно в этом клубе есть.
1: Самокат — это клуб. Кому надо, те войдут.
0: А вот интересно, значит, мнение, о котором я бы с которым поспорил. Тут сразу несколько сообщений на одну и ту же тему, в принципе. Вот Денис Девятиэтажник пишет, что насчет того, что в искусстве нет критериев, и все на уровне нравится-не нравится, это вас бездари убедили. А, значит, и вот, пожалуйста, Дмитрий Катков тоже пишет в эту же сторону. Не понимаю, о чем вы спорите. Есть театральный критик, есть кинокритик, есть искусствовед живописи, и все эти люди по определенным критериям оценивают произведение искусства. Это значит, что у искусства есть критерии. Я не уверен в том, что есть критерии. Либо эти критерии, если они даже и есть... Ну, хорошо, давайте, нравится, не нравится. Я не про... говорил не про качество какого-то произведения. Я говорил про то, идешь ты в оперу или на балет, или не идешь. Ты можешь для себя понять, это твое или не твое. Нравится тебе или не нравится. Я говорил про это. Но про критерии искусства, я думаю, что эти критерии, они супер абстрактные. Тот же самый критик в любой области, там, театральный, например, пускай будет критик, его качество как критика, оно в чем выражается? У него есть какая-то своя система, он относительно своего вкуса рассказывает о той или иной постановке, и его вкус пересекается либо с большим количеством его читателей, слушателей, зрителей, либо с маленьким. И отсюда он либо успешный критик, либо неуспешный критик, что его читают, слушают, смотрят, или не читают, не слушают, не смотрят. Ведь критик, он же в первую очередь, ну это журналистская история, то есть он же работает на публику, критик. Вот что, какие критерии есть в искусстве? Давайте попробуем с вами вычислить. Какие есть критерии в искусстве? Выбирайте вид искусства, какой хотите сами. Любой. Типа понимание, попадание в ноты. Это критерий? Ну, попадание в ноты есть у любого музыкального произведения. Хорошего или плохого? Но если это музыкальное произведение, ну, как будто сейчас, наверное, нет, все-таки есть, наверное, где в ноты и не попадают, но базово как будто в ноты надо попадать везде. Но это либо играет, либо не играет. Либо работает, либо не работает. Вообще, в моем понимании, искусство — это то, что вызывает эмоцию.
1: У тебя искусство вызывает эмоцию?
0: Конечно.
1: Какую?
0: Любую.
1: Какую эмоцию?
0: Это должно вызвать эмоцию.
1: Ну, если я тебе, я говорю, опиши вызывает... свои чувства. Какую эмоцию вызывает у тебя искусство?
0: Ты не слушаешь, о чем я тебе говорю. Любую.
1: Это плюс.
0: Что плюс?
1: Не слушать периодически то, что ты говоришь.
0: Ну, если ты попытаешься поработать в эфире, то
1: смотри,
0: поймешь, что это минус.
1: Я пытаюсь уже много лет и работаю успешно. Не надо тут начинать.
0: У тебя должно вызывать эмоцию искусство. Любую. Если оно вызывает плохую, вот ты смотришь на это и думаешь, ну это какой-то, что это вообще такое? Это тоже потенциально может быть искусством. Как пример. Памятник московской внесистемной оппозиции, который стоял вот здесь, около ГЭС, на Красном Октябре. Глина, это так называемая. Ну, это мы здесь так прозвали в эфире. Сейчас там красный совочек стоит.
1: Это памятник трудящимся, по-моему, каким-то таким образом это называется.
0: Сколько эмоций вызвала эта история?
1: Нисколько.
0: Бесконечное количество.
1: Да каких эмоций?
0: Как можно вот эту гадость, эту кучу дерьма поставить было в центре Москвы, в 100 метрах от Кремля, да что вы делаете, да что это такое? Бесконечное количество негативных эмоций и ограниченное количество положительных. Типа, вот это да, вот этот мастер так видит глину, это он так изобразил, то, что видит перед собой каждый скульптор в начале создания нового произведения. Такие мнения тоже были. Они были сильно реже встречались, нежели чем мнение, да это что такое вообще, да как это можно здесь было поставить, да это просто мерзость, да давайте срочно снесем, давайте срочно уберем. Это тоже эмоция. Это ненависть. Это тоже эмоция. Значит, это искусство. Она тебя на эту эмоцию вывела. Если ты на что-то смотришь, и это не, тебе не заставляет колыхаться вообще ничего, ты просто смотришь без различия, то вот это, наверное, искусством являться не может.
1: У меня просто, смотри, у меня, я так тебе скажу, у меня памятник не может вызвать, наверное, эмоцию.
0: Никакой памятник вообще у тебя ни разу в твоей жизни не вызывал эмоцию?
1: Были. Я говорю про конкретный памятник. Как оно называлось, я не помню.
0: Ты не негодовал, пока видел
1: эту историю. Да, слушай, мне абсолютно без разницы было. Хорошо. Ну, стоит это и стоит. Ну, у всех же разные эмоции,
0: да,
1: правильно?
0: Да, конечно.
1: Конечно, если мы посмотрим... Я не видел, к сожалению, вживую на мемориал, Ржевский мемориал.
0: Да.
1: Конечно, он вызывает эмоцию. Ну, там просто невероятный. Может, Мамаев курган вызывает эмоцию, безусловно. Я говорю про конкретную вот эту штуку, которая стояла на набережной. Поэтому выражаю свое мнение. Но я не могу себя назвать человеком, который, опять же, возвращаясь, да?
0: Памятник и скульптура, тебе справедливо замечают, это разное.
1: Поэтому я не разбираюсь в этом. Смотрите, еще раз.
0: Не суть важна.
1: Я не претендую на то, что я в этом разбираюсь. Я не разбираюсь в этом. Я в памятниках не разбираюсь. В живописи мне очень нравится ходить в музеи.
0: Просто памятник у
1: очень
0: тебя...
1: Очень хочется посещать раньше эти музеи.
0: Памятник у тебя в себе содержит еще и какую-то историческую информацию, подоплеку. То есть произведение искусства у тебя не факт, что будет содержать эту историческую информацию. То есть ты когда видишь перед собой Ржевский мемориал, ты понимаешь, что это не просто мемориал. И не на простом месте он стоит.
1: Конечно.
0: И ты понимаешь, ты соотносишь его с тем, чему это посвящено. Или человеку какому-то.
1: Вот это вызывает
0: поэтому
1: эмоцию.
0: Тебя может
1: вот это вызывает эмоцию.
0: Человек. Но качество памятника можно оценивать тоже по-разному. То есть это может быть человек, которого ты, ну, например, там, вот был в свое время памятник, мой любимый памятник, Александру Третьему, да, который в момент, когда его сделали, там, на рубеже революции уже, да, когда его поставили... Царская семья была невероятно недовольна. И в Петербурге тоже всем он безумно не нравился. Считали этот памятник уродливым. Хотя это никакого отношения к царю не имело. На самом деле, только памятник. Ну вот с памятниками может быть такое. Все-таки глина это не памятник какому-то конкретному человеку или событию. С памятником сложнее. У памятника есть еще слой. Главный причем, превалирующий. Это исторический слой.
1: Это безусловно.
0: То, в честь чего памятник стоит. Слово «память». Вот поэтому памятники немножко в сторону.
1: Ну, мне кажется, что вот живопись — это самое-самое сложное.
0: Да то
1: и
0: самое.
1: И для восприятия, и для каких-то базовых знаний.
0: Да почему?
1: Ну, вот для меня лично. Это мое субъективное мнение. Я думаю, что многие со мной согласятся, а многие и поспорят. Ну, потому что, еще раз, я люблю ходить в музей, мне нравится живопись, мне нравятся картины. Ну, это визуал.
0: Да.
1: Это также можно оценивать, ну, условно, да, опять же, при всем уважении. Ну, ты заходишь, да, вот ты видишь студию, тут классно сделан ремонт. И ты говоришь, ну, слушай, тут красиво.
0: Ремонт, конечно же, может быть предметом искусства.
1: Не согласен.
0: Как это?
1: Ну, как, ну, можно, тебя... как можно сравнить
0: как?
1: Картину и обычный ремонт в квартире?
0: Элементарно.
1: Ну, я не согласен.
0: Необычный.
1: С тобой.
0: Почему обычный?
1: А какой?
0: Красивый.
1: Ну, типа, Пушкинский музей сравнивать, как там сделан ремонт?
0: Это у тебя архитектурная, часть архитектурного
1: я
0: элемента искусства.
1: Я тебе говорю про ремонт вот такой вот базовый, просто в квартире.
0: Базовый
1: студии,
0: не является.
1: Нет,
0: предметом
1: базовый
0: искусства.
1: Не является.
0: А может быть такой,
1: а многие
0: что он будет как
1: да,
0: искусство.
1: Да, многие тебе
0: скажут.
1: Потому
0: что ты
1: слушай.
0: Выходишь и заходишь и говоришь: вау! Ничего себе! А так можно, так бывает. Вау.
1: Ты хоть раз в жизни,
0: это
1: ну ты
0: эмоция.
1: Сейчас передергиваешь, но ты хоть раз в жизни заходил вот куда-нибудь в помещение?
0: Конечно.
1: И говорил, вау, как
0: конечно.
1: Это можно бы сделать в музее.
0: Не
1: но
0: в музее, это
1: можно
0: сделать...
1: Музей это предмет искусства.
0: Нет,
1: уже.
0: Это можно сделать в ресторане, например.
1: Типа, сказать, это искусство? Как сделан ресторан?
0: Конечно.
1: Ремонт ресторана? Ну, не
0: ремонт
1: согласен,
0: в ресторане? Тогда. Конечно.
1: Ну, я с тобой не согласен.
0: Ресторан — это...
1: Это хорошо сделанный ремонт.
0: Нет.
1: Ремонт сделан со вкусом.
0: Хорошо сделанный ремонт — это когда у тебя выключатель не отвалился. Вот это хорошо сделанный ремонт.
1: Это нормально сделанный ремонт, выключатель не должен отваливаться.
0: Это хорошо сделанный, поверь. Вот это хорошо сделанный ремонт. А если ты заходишь и это тебя впечатляет, визуалом своим впечатляет, это, конечно же, искусство. В чем разница между картиной в данном случае и ремонтом? Тебя впечатляет визуал. В чем здесь разница? Ты впечатлен от того, что вокруг. От того, как это все вместе за счет определенных элементов играет и производит на тебя впечатление. Точно так же, как ты впечатлен, как, я не знаю, синяя краска гармонирует там с желтой краской. Или разные оттенки синего, как у тебя гармонируют. Да, это странно сейчас было.
1: Я сейчас в шоке. Это надо записать ему куда-нибудь на рингтон.
0: Ну и горит это все. Еще, да, обязательно. И ты вот, ты
1: я
0: смотришь на это, и тебя это впечатляет.
1: Меня не может.
0: В чем это разница?
1: Это хорошо сделанный ремонт, все отлично, но это не будет...
0: Да это не хорошо, это красиво сделанный ремонт.
1: Я впечатлен игрой Локомотива, но если только...
0: Это красиво сделанный ремонт. Нехорошо, красиво.
1: Ну, красиво, но красиво это... Ну, для меня ремонт не является искусством. Критерии искусства для меня очень-очень строгие. Ну, вот таким образом.
0: Огласи.
1: Смотри, живопись.
0: Это не критерий.
1: Ну, критерии должны быть так. Ты приходишь, я не могу оценивать, я не критик.
0: Это не критерий, это вид, это не критерий.
1: Еще раз, у меня есть...

0: дом построенный, там, усадьба. Подожди,
1: а искусство может быть только старым. Новым оно не может быть. Современных домов, новых, впечатляющих с точки зрения архитектуры, не существует.
0: С точки зрения современного искусства я его вообще не понимаю.
1: Нет, ты не слышишь меня. Дом. Не бывает современных домов, которые являются предметом искусства.
0: По моему мнению, нет.
1: Бурж-Халифа не является предметом искусства.
0: Ты считаешь, что это...
1: Архитектура.
0: Ты серьезно считаешь?
1: Бурж-Халифа?
0: Да. Я ее не видел вживую, я не могу оценить.
1: Да без разницы, видел ты ее вживую или нет.
0: Не знаю, но произведением искусства с точки зрения, если высоты
1: С точки зрения архитектуры.
0: Я не могу его назвать произведением искусства. Еще раз, это мой собственный критерий.
1: Нет, у тебя не бывает домов новых, хороших, крутых. Не бывает современных крутых архитекторов.
0: Ты сам говоришь, хороший,
1: крутой. Я тебя удивлю.
0: Но это не произведение искусства.
1: Я у тебя удивлю. Вот все дома, о которых ты мне сейчас сказал, которые строили когда-то какие-то известные архитекторы, они в то время новыми были. Когда их построили. То есть на тот момент они не считались предметом.
0: Я не знаю, что было на тот момент. Я не могу оценивать, что было
1: на тот момент.
0: То есть искусство
1: для тебя это только старье, правильно?
0: Нет,
1: только старое может быть искусство.
0: Искусство признанное временем.
1: Как может быть признано временем?
0: Ну еще раз, если мы говорим про архитектуру, вот ты, давай пример приведи мне, может быть, таким
1: Я
0: образом
1: привез,
0: ты поймешь.
1: Я привел пример.
0: Бурж-Халифа для меня не предмет искусства.
1: Ну, вот ты говоришь, нет.
0: Я говорю, это же мое субъективное мнение. Зачем мне навязывать другое мнение? Я говорю свое собственное мнение.
1: Но не бывает красивых современных
0: домов. Вот сталинская
1: домов.
0: Высотка — это произведение искусства для меня.
1: Безусловно.
0: Ну вот.
1: Архитектура,
0: вот искусство. Вот ты говоришь, какой твой критерий? Бурж-Халифа нет.
1: В чем критерий? Ты критерий не называешь. Ты меня перечисляешь дома.
0: Еще раз, я не искусствовед.
1: Критерий. Ты же говоришь, у тебя критерии есть. Это ты сказал, я тебя не тянул за язык. Это ты сказал, критерий.
0: Все думают, что мы собачимся, да нет, мы просто пытаемся разобраться. Я просто говорю свое собственное мнение и не считаю архитектуру современную каким-то... Ну, не, если вы мне приведете
1: Особняк
0: пример...
1: Зинаиды Морозовой на Спиридоновке, Шехтеля. Знаешь этот дом?
0: Да, конечно.
1: Дом приемов МИДа.
0: Да.
1: Является предметом искусства?
0: Да.
1: Шехтель в момент, когда строил этот дом, уже был очень известным архитектором на всю империю. Строил эти дома, все дома, которые построил Шехтель, являются предметом искусства. Безусловно. Сейчас. Ну, практически. Все известные так точно. Уже в момент, когда он его строил, это уже считалось из ряда вон выходящим домом. Уже в момент построения. Что современных, у тебя нету архитекторов современных. Как эту женщину, архитектора, сейчас я тебе скажу. Зовут. Женщина. Женевская конвенция. Так, это мы точно скипаем. Женщина. Первый вопрос. Как вы думаете, когда вбивает женщина? Первое, что выдает. Какой след вот в поиске? Как ты думаешь?
0: Песню «Женщина не танцует».
1: Нет, «Женщина-кошка».
0: Это много говорит о твоих запросах.
1: Это первый запрос в Яндексе. Это много говорит о нас всех. Так, Заха Хадид. Да, вот, аутсайдер пишет. Хаха Хадид. Заха Хадид. Мне не все дома Захи Хадид нравятся. Но это серьезный архитектор. Признанный абсолютно во всем мире. Как супер-архитектор. Ну, короче... Давай так, не в музеях дома стоят. Началось у нас с музеев. Угу. Дома же не в музеях. Значит, музей не является критерием, правильно? Я тебя удивлю, памятники тоже не в музеях.
0: Не знаю, мне кажется, то, что мы сейчас говорим, если мы возвращаемся к изначальной новости, говорит ровно о том, что мы не разбираемся в искусстве.
1: Нет.
0: Реально не разбираемся. То есть новость каким образом? О чем говорил наш уважаемый гость? О том, что... Базовые знания должны быть у каждого, да? Вот
1: базовые как? Знания, да. Мы сейчас уже с тобой не о базовых знаниях, мы уже с тобой дальше пошли.
0: Не знаю, мне кажется, что это вот прям вот все-все-все базовые знания.
1: Вот Игнат считает, что предметы искусства, они обязательно должны иметь историческое значение. Но мне так не кажется.
0: Ну, это близко к тому, что я говорил.
1: Да, но мне не кажется, что это обязательно должно быть с историей связано.
0: Слушайте, ну вот нам кто-то
1: То есть
0: писал,
1: обязательно
0: что...
1: надо, чтобы пройти проверку временем. По-другому никак нельзя. А как быть, если не каждый художник, не каждый художник, давайте в широком смысле этого слова, может быть признан в моменте, когда он творит. С самого яркого это...

0: Ван Гог. Самый такой раскрученный пример. Нищий полубомж шизоидный. В момент, когда он рисовал все свои картины. Никому не нужный. Признанный только после смерти. А есть, я не знаю, Пикассо. Который не просто богат был, он сказочно богат. За счет того, что он был признан в моменте. Прошло время относительно одного, относительно второго. И тот, и другой великие художники, признанные во всем мире. При этом в момент своей жизни один был никому не нужен, второй был нужен всем. И что? То есть к одному критерию времени подошел раньше, к другому позже. Хотя Пикассо его даже не проходил никакую проверку временем. Другое дело, что что-то может проверку временем не пройти. Это да. То есть что-то может быть хайповым здесь и сейчас, как какая-нибудь... Вот ты мне вчера какую-то тупорылую песню из ТикТока ставил, какую-то дебильную абсолютно, которая под что-то там... Я уже забыл. Ну, я помню,
1: Япония,
0: что по
1: ней... это остров или страна?
0: Вот, вот. Вот это вот проверку
1: Почему?
0: Временем, скорее всего, не пройдет.
1: Первая буква А.
0: Да. Вот эти вот песни вопрос, из ТикТока проверку временем не проходят. Какие-то песни проверку временем проходят. Это да. Эдвард скинул скульптуру Криштиану Роналду известную. Легендарная скульптура, да.
1: А у меня не открывается.
0: А, да? Она надо обновить.
1: Интересно,
0: у меня на втором мониторе
1: она открывается, видимо, на втором нет.
0: Ну, иногда надо обновлять просто. Главное, чтобы он сейчас не завис.
1: Слушайте, ну вот... Не,
0: а, вот он, да. Вот.
1: Какой красавец.
0: А что ты сказал? Ужасно просто? Ты даже ее не увидел просто до этого, сказал, что ужасно?
1: А ты же, я что, не знаю эту скульптуру?
0: А, ну ты понял, какой речь просто.
1: Ну, конечно, она же обсуждалась
0: по всему миру. Она суперизвестная, да-да-да.
1: Первое, что произнесла моя супруга, когда я ее привел на прошлой неделе в тот самый ресторан «Берег», вау. Зачем, во-первых, туда ее привели? Ну ладно. Это же здесь были Осипов и ВБН. Считали ли это вау-индикатором произведения искусства? Пишет Андрей Сергеевич.
0: Нет. Точно нет. Места, где побывали Осипов и ВБН, не стоит считать критерием вау-искусства. Но это смешно. Так, нам посоветовали критерии... Как тут было написано сейчас? Подождите. Критерии искусства Толстого. Значит, критерии искусства Толстой. Сейчас посмотрим, что это такое. Это эссе Льва Толстого, по которым, значит, он сформулировал ряд критериев, по которым можно отличить подлинное искусство от ложного. Его теория строится на идее, что искусство — это прежде всего средство общения людей через чувства. Значит, критерии, основные критерии по Толстому. Способность заражать чувствами. Ключевой критерий. Искусство — это деятельность, в котором один человек сознательно передает другим испытываемые им чувства с помощью внешних знаков, слов, звуков, красок, движений. Если воспринимающий испытывает то же чувство, что и автор, перед нами подлинное искусство. То же чувство, что и автор.
1: А откуда мы знаем, какое чувство испытывает автор?
0: Иногда у автора можно спросить.
1: Ну, знаешь,
0: в твоей
1: авторов...
0: концепции не получается, потому да. что твои авторы все мертвы. Мы это уже поняли, да, уже давно. А, искренность и ясность передачи. Чтобы заражение было возможным, художник должен искренне переживать то, что передает. И делать это предельно ясно. Отсутствие искренности или четкости делает передачу невозможной. То есть художник должен быть искренним в момент создания. Нравственное или религиозное содержание. По мнению Толстого, искусство тем лучше, чем сильнее оно способствует нравственному совершенствованию человека или объединению людей на основе добра. Ну, это вообще, мне кажется, мимо. Доступность для всех. Подлинное искусство должно быть понятно широкому кругу людей, а не только избранным. Толстой критиковал искусство для искусства, которое было понятно лишь элите. Изображение должного, а не сущего. Он считал, что художник должен изображать не то, что есть в реальности, а то, что должно быть, то есть идеалы добра и справедливости. Ну, я думаю, что эссе Льва Николаевича, оно, конечно, сильно объемнее, нежели чем те тезисы, которые я прочитал. Надо будет поинтересоваться полностью прочитать. Но вот с тем, что я сейчас прочитал, с половиной готов поспорить. То есть половина, мне кажется. Ну, это суперсубъективная история.
1: Искусство вообще в целом — это субъективная история.
0: Это понятное дело, что оно субъективное. Но определенные все-таки хотя бы виды, наверное, можно соотнести. Ну и мы поняли, твой параметр главный, чтобы автор был мертв.
1: Вообще абсолютно. Ты передергиваешь в очередной
0: раз. Сколько должно времени пройти, прежде чем что-то станет предметом искусства?
1: Слушай, ну, если вы мне приведете пример для меня лично, я не могу такой пример привести сейчас. На скидку не приходит в голову.
0: Почему?
1: То, что современное и у меня вызовет эмоцию, и я скажу, что это искусство.
0: Да.
1: Тогда я готов, наверное, как-то опровергнуть свою же теорию. Я не могу привести ни один пример, поэтому, наверное, да.
0: Музыкальный тоже не можешь привести ни один пример.
1: Все авторы, многие, наверное, 90% они мертвы.
0: Авторы музыкальные?
1: Я имел в виду певцы, которые пели песни.
0: Все певцы мертвы?
1: Нет, кого
0: Шок!
1: Я могу назвать искусством?
0: Сейчас либо услышим подтверждение этих новостей, либо не услышим, но я ставлю на второй вариант. Новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10:30, столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удар по центру обработки данных Vodafone в Киеве. Компания предоставляет услуги мобильной связи и интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведданных, подчеркнули в Минобороны. Также в сводке ведомства говорится, что целью ночного удара российских военных стал логистический центр «Залмергрупп» в Киевской области, на территории которого хранились поставляемые Западом грузы военного назначения. Кроме того, поражены штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины и пункт базирования Госпогранслужбы Республики. Мужчина пострадал в результате удара дрона ВСУ в Брянской области. Украинские военные с помощью беспилотника атаковали автомобиль в Клинцовском районе. В Рио губернатора Егор Ковальчук написал в своем канале в мессенджере Макс, что получивший травму водитель госпитализирован. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Минобороны ранее отчитались о 96 ликвидированных в течение ночи украинских БПЛА. Дроны, в частности, были сбиты над территорией Брянской области. Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропорту Сочи. Он вновь принимает и выпускает самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения сегодня утром действовали в воздушной гавани Геленджика, а накануне вечером в Домодедове. Синоптики пообещали москвичам наступление старого бабьего лета. На следующей неделе в столице прогнозируется солнечная погода и до плюс 18 градусов. С таким заявлением выступил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Предстоящая неделя подарит жителям русской равнины третью молодость осени, именуемую старым бабьим летом. Во вторник москвичей ждет погода миллион на миллион. Благодаря центру антициклона это будет практически штилевой ясный день, написал метеоролог в своем телеграм-канале. При этом Тишковец предупредил жителей столицы о повышении атмосферного давления в четверг. Барометры зафиксируют отметку 764 миллиметра ртутного столба, что на 17 единиц выше нормы. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 9:00.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Право знать. Говорит Москва.

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 27 сентября, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: У тебя что, навигатор был? Мне послышалось.
1: У меня...
0: Поехал уже?
1: Да, я уже еду.
0: СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звонки 7373-94-8. Код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале они тоже идут. Везде вас ждем, везде включайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также видеотрансляции. Есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: тоже видел, что он сейчас подпрыгнул? Или мне показалось? Нет? Все, я уже тоже, походу, еду. Мне показалось, что он как зайчик раз подпрыгнул сейчас.
1: Я подпрыгнул.
0: А, подпрыгнул?
1: Да.
0: Фу, слава богу.
1: Мне кажется, все нормально.
0: Слава богу. Значит так. Во-первых, хорошо поправили, я вот здесь видел где-то, по поводу ремонта твою историю этого. Вот, дизайн интерьера лучше подходит. Да, согласен. Дизайн интерьера, но воплощенный. Не на рисунке, а воплощенный. Ну, да, согласен. Вот тебя спрашивает Эдвард. Кино — искусство?
1: Да, но я не могу сказать, что я в нем разбираюсь.
0: Да мы не спрашиваем, разбираешься ты или нет. Мы спрашиваем сейчас, искусство.
1: Кино
0: —
1: искусство,
0: нет?
1: Да.
0: Но в музеях не висит.
1: Не висит.
0: Да. То есть музеи мы как критерий отметаем явно. Значит, вот обвиняют в отсутствии логики. Подозреваю, кого отменяют.
1: А ты почему думаешь? Может быть.
0: Давай спросим. Вот Эдвард написал Л логика, а У ты где? Эдвард, про кого вы это писали? К какому высказыванию и кто его это высказывание произнес?
1: Ну, тоже не успокаиваешься.
0: Про кино.
1: Да, вот все. Нет, я тебя пробуждаю.
0: Ты спросил,
1: каждые
0: почему?
1: Полчаса.
0: Я говорю, вот сейчас узнаем, сейчас напишут. Фильм «Брат» — это искусство. Ничего не могу по этому поводу сказать, к сожалению.
1: Да уже поняли. Найди в себе силы посмотреть.
0: Нет, не могу. Это очень-очень сложно. Где-то я здесь что-то хотел прочитать и забыл, что я хотел прочитать. А, про этих, про авторов. Ты говоришь, они все мертвы. Все, кто является...
1: Исполнители.
0: Да, все исполнители мертвы. А Элтон Джон? Мертв.
1: Слушай,
0: группа
1: AC/DC, да,
0: солисты, гитарист. Мертвы, может быть, Rolling Stones. А
1: слушай,
0: как
1: ну,
0: насчет
1: каждого...
0: всех в группе Queen, кроме Фредди Меркури? Мертвы они? Или мы их... Мерлин Мэнсон вот тебе предлагают. Немножко... чуть-чуть углубимся. Это же направление, но чуть дальше уходим. Эти люди, они мертвы. Я не знаю, Лев Лещенко. Уйдем совершенно в другом направлении. Мертвы?
1: Мы тут,
0: дай
1: смотри,
0: бог здоровья им всем.
1: Вот смотри.
0: Бесконечного.
1: Еще раз.
0: Или это люди, чьи произведения не являются предметом искусства. А они не являются артистами.
1: Опять передергивание идет, потому что...
0: Художниками.
1: Я говорил про художников и про картины.
0: Я тебе говорю, музыка — искусство.
1: Еще раз. Музыка — это все искусство.
0: Ты сказал, никакого передергивания. Ты сказал,
1: давай,
0: что
1: так.
0: Все авторы музыкальные мертвы из хороших.
1: Ну вот смотри.
0: Я
1: те,
0: тебе сейчас перечислил, просто на скидку.
1: Пол
0: Маккартни тебе пишет аутсайдер.
1: Еще раз. Для меня лично все, что связано с музыкой, это искусство. Давайте так, потому что оно...
0: Все, что связано с музыкой.
1: Ну, наверное, да, потому что в любом
0: трек,
1: случае...
0: Трек, о котором ты мне вот сейчас сказал, это тоже искусство. Или
1: не,
0: это
1: через
0: нейросеть,
1: это мало,
0: с одного запроса.
1: Мало что имеет общего с музыкой. Это все-таки блогерша, которая
0: музыка?
1: Пытается петь, и которая сама говорит, что она никогда не училась вокал. Но не будем сейчас о ней зачем тратить на это
0: музыка
1: время.
0: Музыка же. Песня. В музыкальном ресурсе
1: но
0: крутится.
1: Это тоже, она даже пытается делать что-то, что можно назвать искусством. Ну, просто как будто бы нарисованная каляка-маляка не является искусством. Ну, современное искусство — это же тоже искусство. Для меня нет. Ну, кто-то же, кто это создает и кто ходит на эти выставки, считает, что это искусство.
0: Современное искусство — это что такое?
1: Вот я не могу тебе дать.
0: Я
1: современное
0: тебе
1: искусство — это просто может быть разлитая краска, ну, если мы...
0: Нет. Это произведение искусства, созданное здесь и сейчас. Вот и все определение современного искусства.
1: Это очередной раз просто ты начинаешь немножко душить.
0: Почему? Так оно и есть просто.
1: Я ходил на выставки современного искусства, я примерно понимаю визуально, что это такое. Я не могу тебе объяснить, это бред.
0: Оно в разных
1: жанрах.
0: Я
1: его не понимаю.
0: У тебя песня написанная
1: сейчас.
0: Мы сейчас
1: берем с тобой изобразительное искусство.
0: Нет, мы берем в принципе искусство. Современное искусство не существует, пишет Д. Ведь все умерли. Это по Осипову.
1: Да,
0: ты про авторов. Ты сказал,
1: а ты
0: про музыкальных авторов.
1: Пытаешься,
0: да,
1: прям акцентировать.
0: Все сообщения.
1: Мы
0: прочитать.
1: Тоже, да. Мы можем тогда засчитать сообщение, что для меня критерий в искусстве таков, что если я могу сам нарисовать черный квадрат, то это уже не искусство. Ну, вы же можете нарисовать, Дмитрий, можете нарисовать черный квадрат. Но это не станет произведением искусства. Ну, не может это стать произведением искусства.
0: Во-первых, пойдите нарисуйте все. Что нарисовал Малевич, раз вы такие умные. Это раз. Два. Пойдите и запустите целую ветку в изобразительном искусстве и целое гигантское количество последователей в этом жанре, которые просто создали целое направление. Если вы такие умные, идите это и сделайте. Как бы, пожалуйста. Что-то никто этого не делает. Если вы можете сделать что-то там, нарисовать, то есть вы обязательно должны суметь это сделать. А как насчет еще сделать это первым?
1: Ну, вот Outsider об этом и пишет, что нужно было просто нарисовать черный квадрат в то время.
0: Ну да. Нарисовать, вложить смысл и сделать это первым. Идите, сделайте. Никто что-то не сделал. Сделал он, вот и все. Но он сделал не только это. Мягко говоря. Не только это. А литература является искусством?
1: Безусловно.
0: Художественная литература?
1: Да.
0: Или не только художественная?
1: Надо разбираться, опять же. Может быть, докопаемся
0: до истины. Мы пытаемся докопаться. Мы пытаемся разобраться. Искусство и классика — это понятия разные, пишет Астошка.
1: Да, наверное. Наверное, но, видите, у меня как-то всплелись воедино они.
0: Ваш спор, пишет Игнат, это искусство, потому что он не имеет никакой практической пользы. А, искусство не должно иметь никакой практической пользы. Не соглашусь, потому что есть такая вещь, как инженерное искусство.
1: Ну, хорошо.
0: А там
1: смотри,
0: есть практическая польза.
1: Я недавно видел очень хорошо сделанный ремонт.
0: Да.
1: Ты просто про инженерное искусство. И там были выводы сделаны. Очень грамотно. Итальянская сантехника, все дела. Ну, я такой, ну, слушайте, это как музей. Это практически произведение искусства.
0: Ага.
1: Ну, я же не в серьезном...
0: Почему?
1: Ну, не знаю. Для меня нет.
0: Опять же, для меня... Дизайн не может быть... Хорошо, вчера мы с тобой обсуждали тему. Бугатти Мистраль является предметом искусства?
1: Наверное, да. Честно,
0: это,
1: хочешь?
0: Это же машина,
1: честно,
0: правильно?
1: Хочешь? Мое мнение. Для меня машина не может быть произведением искусства.
0: Машина для тебя не может быть произведением искусства?
1: Но вот когда она временем будет проверена, вот тогда я могу сказать, что это произведение искусства.
0: Только старье для тебя
1: произведение искусства. Да почему старье? Да нет, то, что признано временем.
0: Признано временем, быть может, ничего.
1: Может быть, абсолютно.
0: Признано, как время может кого-то признать.
1: Слушай, ну вот, допустим, можно ли произведением искусства назвать старый «Жигуль», который ржавый, гнилой и так далее? Конечно, нет. А если, допустим, это копейка, которая реально признана всем миром...
0: Если она ржавая и гнилая?
1: Нет, если она в идеальном состоянии, она сохранилась, за ней следили, ее, не знаю, там ставили в музее выставки,
0: это произведение искусства. Я тебе вернусь к Ван Гогу и Пикассо. Ну вот Ван Гог в моменте никому был не нужен, а Пикассо был в моменте нужен. Прошло время, практически одно и то же, кстати, время, ну, чуть с Пикассо чуть поменьше времени прошло, и они одинаково нужны, и тот, и другой. Я думаю, даже если по ценам мы посмотрим на их произведения, будет примерно одно и то же.
1: Сейчас?
0: И что? Да, сейчас. И что? Ну вот у тебя в моменте один был всем нужен, а в то, как с копейкой. Копейка в моменте, ну, она была, конечно, всем нужна.
1: Конечно.
0: Но,
1: конечно.
0: Да, утилитарная и так далее. Она прошла как отражение определенной эпохи, проверку этим временем. Но есть же машины, которые выходят сразу. И они сразу красивые. BMW Z8, например. Восприятие этой машины со временем не изменилось. Она какой была, такой и осталась. И это предмет искусства. И про Бугатти, про которую ты вчера рассказывал, что ты будешь радоваться, когда будешь видеть ее на дорогах. И она будет вызывать в тебе эмоцию. Чем это не предмет искусства? Более
1: красивая,
0: того, она может и в музей встать.
1: Красивая, безусловно, хорошая, красивая, дорогая машина. Произведение искусства.
0: Что такое произведение искусства? Да... Опиши тогда. Audi A9 может быть произведением искусства. Когда выйдет, 100%.
1: А вы остроумны. Д. Все как всегда.
0: Это правда.
1: Слушай,
0: хоть
1: ну ты
0: не врешь.
1: Произведение искусства.
0: Дай критерий. Ты говоришь, это не искусство. Дай критерий. Опиши это.
1: Мона Лиза — это произведение искусства.
0: Критерий дай.
1: Еще раз. Признано время. Ты
0: еще.
1: Ты как будто бы прикалываешься.
0: Но это потому, что...
1: Как будто просто противовес хочешь все
0: говорить. Это потому что не... это не
1: признано
0: так.
1: Временем.
0: Я тебе даю контрпример, что во времени нет дела.
1: Я не согласен с тобой. Я тебе 100 раз об этом
0: поехали,
1: повторил.
0: Поехали туда же. Поехали в Барселону.
1: Да.
0: В Каталонию.
1: Да, в музей Дали ты хочешь сказать?
0: Нет, Дали... Я тебе сейчас про архитектуру.
1: Угу.
0: Как этого архитектора звали? Гауди.
1: Гауди.
0: Антонио Гауди.
1: Да, конечно.
0: При жизни признаны искусством его дома были.
1: Ну да.
0: Это не связано со временем.
1: Не связано.
0: Ну, значит, время не является критерием. То, о чем ты говоришь, я этот твой аргумент, я его разбил. Это хорошо, не является критерием. Есть вещи, которые при жизни, в моменте, уже всеми признаны. Точно так же, как, кстати говоря, высотки, на которые ты ссылался.
1: Нет, тут вообще не согласен. Высотки, они изначально были признаны произведением искусства. Потому что было и...
0: Ты слышишь, что ты сам говоришь?
1: Да.
0: Ты сам с собой не согласен. Я тебе ровно еще об этом
1: раз,
0: и говорю.
1: Но это изначально был прорыв. Понимаешь?
0: Так, ну, получается, твой аргумент чушь.
1: Ну, хорошо.
0: Потому что ты только что его сам опроверг.
1: Хорошо,
0: я тебе об этом и говорю.
1: Найди еще. Ты еще
0: я тебе уже целую кучу привел таких примеров.
1: Какие? Давай, ну, тезисно. Еще раз.
0: Я тебе итог. Привел высотки, я тебе привел Гауди, я тебе привел Пикассо, я тебе привел Бугатти Мистраль. Я тебе привел гигантское количество артистов, которые живы и которые считаются великими творцами в своей сфере. Вот я тебе привел примеров, у меня уже пальцы закончились на руке. Твой аргумент не работает. Заху Хадид я тебе привел в пример. Она мертва, справедливости ради, но умерла 10 лет назад. Царствие небесное. Сколько тебе еще нужно примеров привести?
1: Ну, смотри.
0: Вот Игнат считает, что мои примеры... Скажите, почему? Я готов.
1: Слушайте, я свои примеры, наверное, привел. Просто... Уже, честно говоря, невозможно спорить ни с чем.
0: Ну, вот критерий дай. Еще. У тебя кроме времени есть еще критерий?
1: Признанное следующим поколением.
0: Это время.
1: Ну, все у меня с временем будет
0: связано. Я тебе сказал, почему этот критерий не работает.
1: Хорошо.
0: Потому что вещь может быть признана. Понятно,
1: смотри,
0: что оно должно быть признано следующим поколением. Но в моменте оно может быть тоже признано, и оно потом эту проверку проходит.
1: Но если мы сейчас возьмем инженерный прорыв, это тоже будет немножечко неправильно с моей стороны. Потому что Бурдж-Халифа — это тоже инженерный прорыв.
0: Бурдж-Халифа — это я тебе привел. Ты можешь мне что-нибудь...
1: Хорошо,
0: то, что я уже говорил.
1: Я сказал сталинская высотка. Я изначально говорил про сталинские высотки.
0: Я тебе
1: сказал, это не подходит.
0: Сталинская высотка,
1: потому что
0: разбивает
1: изначально...
0: твой
1: да,
0: аргумент.
1: Да, согласен, согласен.
0: Мода — это искусство, пишет аутсайдер?
1: Да нет.
0: Мода само по себе
1: да
0: как
1: нет.
0: явление — нет. Предмет одежды, конечно же, может быть, да.
1: Ну
0: просто
1: что,
0: чем
1: если
0: отличается
1: мы...
0: холст от манекена? Если ты как художник творишь, ты рисуешь. Конечно же, это может быть предметом искусства. Другое дело, насколько это будет применимо в жизни. Скорее всего, нет. Но на то и существуют у вас все эти подиумные показы. Вся эта одежда потом по улицам не ходит. Это просто холсты ходячие. И на них рисуют люди. Просто они не рисуют не красками, они рисуют тканями. А кто-то рисует металлом, а кто-то рисует глиной. А кто-то рисует звуком. А кто-то рисует футбольным мячом. И такое есть. А кто-то пишет текст. Это тоже искусство. Критерий. Еще хотя бы один. И сам себя не оспаривай. Про время мы уже поняли. Время не работает. Еще.
1: Не могу. Не могу пока... Ну, честно, ну не приходит ничего в голову. Признанное временем, как будто бы для меня это ключевой аргумент. Может быть, еще что-то про деньги можно сказать?
0: Что
1: этот человек там заработал этим деньги. Но это тоже не совсем будет правильно. Может быть...
0: Это просто чушь.
1: Давай добавлю то, что это искусством считается то,
0: да.
1: что сделало конкретного человека создателя его известным. Этого искусства. Допустим, этот человек создал, все, и стал известным на весь мир.
0: А, художник обязательно должен быть известен. Если
1: это
0: ты
1: тоже...
0: неизвестный художник, то ты
1: еще
0: не можешь
1: раз,
0: быть.
1: Еще при жизни не всегда художники становятся известными. Даже в большинстве своем только после смерти.
0: И после смерти многие художники не становятся известными.
1: Те, которые выставляются в музеях, они, как правило, известны.
0: В том числе и те, которые выставляются в музеях. Но они могут и не выставляться в музеях. А может, их картина, их песня, она не услышала, может быть, своего слушателя.
1: Вот интересно,
0: а что,
1: что
0: если
1: Александр
0: кто-то
1: пишет,
0: это...
1: что вы спорите? У искусства есть вполне конкретное определение. До определения мы еще не дошли, кстати.
0: Да нет, почему мы и дошли? Давно, я в самом начале загуглил искусство. Я могу вам зачитать определение.
1: Давай.
0: Искусство, значит, от слова искушение, опыт, испытание, одна из наиболее общих категорий эстетики и искусства и знания. Обычно под искусством подразумевает образное осмысление действительности, процесса, итог выражения внутреннего и внешнего по отношению к творцу мира. Следовательно, искусство — это творческая деятельность, отраженная, отражающая интересы не только самого автора, но и других людей. И дальше идет по Чернышевскому, по Набокову, что такое искусство. Нету никакого четкого определения у искусства.
1: Ну, вот Игорь спрашивает, Кайметов тоже известен, это искусство? Конечно, искусство.
0: Ну, в какой-то
1: степени, что связано с музыкой, больше подходит под термин искусство, по моему мнению.
0: Ну, критерии известности — это вообще, ну, я тебя умоляю, если человек неизвестен. Ноль слов про время, кстати говоря, пишет Эдвард. Про время абсолютно точно нет. Ноль слов, да. Да потому что время — это вообще не сюда. Искусство, проверенное временем, да, но это уже другая тема. Так Метов жив, тебе говорят.
1: С музыкой тут тяжело.
0: Почему?
1: С музыкой тяжело.
0: Тебе с музыкой тяжело, знаешь почему?
1: Почему?
0: Потому что ты знаешь огромное количество примеров из музыки, потому что ты связан с миром музыки. И потому что все эти примеры, твой главный тезис, разбивают в пух и прах. Поэтому тебе с ним тяжело. Из мира живописи ты много примеров не знаешь, потому что ты живописью не интересуешься.
1: Не интересуюсь, я изначально об этом сказал.
0: И поэтому ты здесь все прогоняешь через этот термин. А как только тебе дают тему, которой ты разбираешься, в которой все эти имена для тебя что-то значат, и у тебя сейчас крутится в голове еще бесконечное количество имен, тебе сразу становится тяжело, потому что твой аргумент не работает. Именно поэтому тебе и тяжело.
1: Ну, тут, слушай, тут с песнями я говорю...
0: Сколько
1: тут
0: времени тебе, говорят, должно пройти? Я вот уже, кстати, тебе этот вопрос задавал.
1: Тут нет конкретного количества времени.
0: Ну как, год прошел. Подходит?
1: Ну, поколение. Нет, поколение должно смениться. Если
0: поколение —
1: мы говорим
0: это
1: про
0: сколько?
1: Живопись. Ну, 50 лет.
0: 50 30, лет — это не одно
1: 30,
0: поколение.
1: Наверное, 30 лет все-таки одно поколение. 30 лет — это уже проверенное время.
0: То есть музыка воспринимается...
1: Нет, музыку только... убирай.
0: Как музыку... это музыку,
1: ну,
0: убирай?
1: Слушай, потому что музыка является, ну, допустим, композицией Игоря Крутого, которого мы уже вспоминали, это произведение искусства для меня. Ну, типа, для меня, ну,
0: то
1: лично.
0: Есть, то есть мы просто...
1: То есть написано, у него есть формула, да, и эту формулу многие уже... Если мы сейчас про музыку, давайте про музыку
0: должны,
1: я поговорю.
0: Мы должны просто убрать...
1: Эту формулу давным-давно разгадана, но, тем не менее, ни один композитор в России, там, в мире, я не знаю, не смог построить ни одной песни по его формуле, чтобы она имела там большой успех. Вот в этом он признанный гений, да, все, вопрос.
0: Громи себя.
1: Я не громлю себя, потому что
0: это ты разбиваешь свои собственные
1: изобразительным
0: слова. Я тебе просто про искусство, а не про изобразительное.
1: Ну, потому что нельзя.
0: Какая разница?
1: Я еще
0: раз
1: тебе говорю. Мой тезис
0: разница?
1: Говорит о том, что музыку и изобразительное искусство нельзя сравнивать.
0: Да это еще почему?
1: Ну, по
0: в
1: моему мнению.
0: Заяви мне, в чем разница?
1: Ну, я тебе говорю, что музыка, ну, для меня, вот искусство изобразительное, оно должно пройти проверку временем. Музыка,
0: разница,
1: как правило...
0: между музыкой и художественным произведением, в смысле картиной, в чем?
1: Но
0: почему это
1: отличается? Два разных направления искусства.
0: В чем разница?
1: В чем разница между футболом и баскетболом?
0: Я тебе скажу. В баскетбол играют руками и закидывают мяч в кольцо.
1: Я
0: в футболе
1: тебе то же самое
0: играют
1: скажу.
0: Ногами
1: изобразительное
0: и забивают
1: искусство сетку. Рисуют рукой, пишут картину, а искусство там музыкальное поют голосом.
0: Да.
1: Но это твой пример, вот такой же.
0: Ну, я у тебя и спрашиваю. И в чем проблема тогда заключается? Почему одно должно
1: проблема
0: пройти?
1: В том, что...
0: Какая главная функция музыки? Какой критерий? Почему песни Игоря Крутого и его музыкальные произведения для тебя являются предметом искусства, а какая-нибудь картина, написанная художником здесь и сейчас, не является?
1: Для меня лично,
0: по
1: потому что в музыке я понимаю и могу хоть как-то...
0: Понимаешь что? Объясни.
1: Понимаю, как ее оценить, как она написана.
0: Как?
1: Смотри, как она написана.
0: Что значит, как она написана?
1: Какое количество артистов его спели? Какого масштаба артисты эти песни пели? Сколько она находится, грубо говоря, на слуху у людей и так далее. Здесь я могу оценивать.
0: То есть
1: здесь я могу оценить, разложить эту песню, переслушать, как сыграть на партии. Как она написана. Ты когда берешь ноты, да, ты же понимаешь, как Игорь Крутой пишет эту песню.
0: У тебя произведение Игоря Крутого, то есть у хорошего, давай не конкретно про Игоря Крутого, хорошего композитора, от плохого композитора. Отличаются тем, как это сыграно? Это сыграно в нотах.
1: Тут критерий другой.
0: Какой?
1: Тут популярность.
0: Популярность, значит.
1: Да. Ну,
0: не может быть современного художника, который пишет картины, популярного. Его быть не может.
1: Я их не знаю.
0: Да потому что
1: не
0: в теме.
1: Да, я не разбираюсь в этом.
0: Ты в архитектуре не в теме. Но они могут там быть.
1: Может
0: быть. Они популярны.
1: Может быть. Вот в архитектуре абсолютно точно. Для меня тут тоже как бы проверенное временем. Для меня, еще раз. То, что идет противоречие
0: тебе. То есть популярность.
1: Тебе не нравится.
0: Да тебе все уже написали, что ты сам себе противоречишь. Ты все свои же собственные тезисы сам же разбил. Популярность? Ты считаешь, что популярным не может быть любой артист любого другого жанра? В литературе не может быть популярного писателя современного.
1: В литературе, в литературе может.
0: А каждый популярный певец, это занимается он тем, что он создает предмет искусства на века.
1: Вообще не
0: факт. Ну, то есть популярность не критерий, правильно? Она не подходит.
1: В композиторском искусстве подходит.
0: Как это подходит? Ты что сказал, что нет?
1: Еще раз, ну артист, который написал песню, которая там на две недели занимает первую строчку
0: популярность. Это же и есть популярность.
1: Ну если он подтвердит свой успех, я знаю артистов, которые могут подтвердить свой успех. Могут подтвердить свою популярность.
0: Подтвердить чем?
1: Подтвердить еще раз написанием там или спетом еще одним хитом. Потом еще третьим хитом. И же, не зря же говорят, артист одного хита. Ну, вот знают все его песню. Да никто не вспомнит через 10-20 лет, кто ее пел.
0: Если у артиста 10 хитов. Тогда и через уже 10 лет слушай, его не вспомнил.
1: Тут уже надо примеры, потому что, честно говоря, я не понимаю. Как можно, если написать, если ты спел и написал 10 хитов, как да. можно не запомниться публике?
0: Ну, ты запомнился. Хорошо, ты запомнился.
1: Ты являешься предметом искусства.
0: Ты являешься предметом искусства. Хорошо. Ну ты же в моменте был популярен.
1: Ну, а потом...
0: Я согласен с предметом искусства. Ты же в моменте был популярен. За эфир Осипов заработал примерно 2000 долларов. Солдай. Почему в долларах? А, ну там картинка была в долларах. Ладно, тогда да. Тогда...
1: Да, идите выдохните. Хорошо. Выпейте чего-нибудь хорошего. Холодной воды.
0: Теперь ждем 30 лет, потом переслушиваем и понимаем, было это предметом искусства
1: Дай
0: или
1: Бог.
0: Нет. По Осипову. Собственно, это он и был, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев.
0: Всем счастливо. Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 96 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 26 сентября до 8 утра 27 числа. Минобороны уточнили, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря. Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии у взрослых. Приказ за подписью главы ведомства Михаила Мурашко размещен на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в перечень немедикаментозных методов лечения и реабилитации вошли психотерапия, электроакупунктура, плазмоферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия. При оказании помощи в стационаре предусмотрен ежедневный осмотр врачом-психиатром. Для лабораторной диагностики предусмотрены анализы на гепатиты В и С, ВИЧ, а также исследование гормонов щитовидной железы. Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Решение принято на проходящем в Самарканде заседании. Его участники большинством голосов отклонили предложение Армении, Белоруссии, Кубы и Никарагуа о восстановлении членства нашей федерации, пишет ТАСС. Мы должны следовать решениям КАС. При этом, я надеюсь, мы сможем найти выход из сложившейся ситуации. Однажды Федерация шахмат России вернется на полных правах, когда будут выполнены условия спортивного арбитражного суда, заявил глава ФИДЕ на Генассамблее организации. Международная шахматная федерация в июне приняла решение о приостановке членства нашей федерации. Российские спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе. Дмитрий Чернушенко назвал число воспитанников детских садов. Учреждения дошкольного образования в России посещают более 6 миллионов детей. Вице-премьер также сообщил, что в этой сфере трудятся более 1,3 миллиона работников. Они помогают ребятам узнавать мир, прививают наши духовно-нравственные ценности и учат дружить, заявил Чернушенко. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов при этом подчеркнул, что его ведомство выстраивает единое информационное пространство, чтобы детский сад и семья действовали как одна команда. 27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 54 копейки. Доллар 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей 87 копеек. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление выше нормы 755 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама.
5: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Анти-эйдж, биохакинг и долголетие с точки зрения фитнеса». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вайдера, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
10: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
11: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
10: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И снова, как всегда, по воскресеньям в 11 часов на «Говорит Москва» наш исторический пасьянс, где мы говорим о истории, даже в основном, ну, как нашей страны, так и зарубежной. Сегодня будем о нашей стране говорить. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. СМС-портал +7 925 888-88-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Нас можно не столько слышать, нас можно еще и видеть. В телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва». Вот, ВКонтакте, говорят, можно видеть. Ну, в общем, найти нас совершенно просто. Вот. А сегодня у нас будет очень интересная передача. Сразу вас предупреждаю, что очень интересная передача. Почему? Потому что гостем моей студии сегодня является совершенно уникальный человек. Один раз был у нас уже. Это Игорь Владимирович Курукин. Это, ну, я скажу так, да, доктор исторических наук, профессор РГГУ, по-моему, профессор МПГУ. Но если я буду все заслуги перечислять Игорь Владимировича, мы тут с вами не дойдем до разговора, не дойдем. А если я буду писать книги, которые он написал, то на этом мы сегодня и закончим. Скажу лишь, что, не знаю, может быть, со мной Игорь Владимирович по природной скромности не согласится, но, по-моему, по послепетровскому периоду XVIII века он, если не единственный, то крупнейший исследователь нашего времени. Поэтому, во-первых, здравствуйте, Игорь Владимирович. Здравствуйте.
1: Добрый день.
4: Рад вас очень приветствовать. И сегодня, на самом деле, тем, о которых я бы хотел поговорить с Игорем Владимировичем, совершенно бесконечное количество. Но сегодня мы решили, так сказать, остановиться на теме, которой он, естественно, очень хорошо разбирается, поскольку у него есть уже как минимум две книги по этому вопросу. Мы хотели поговорить о фаворитах Екатерины Великой, Екатерины Второй. Вот, потому что у Игоря Владимировича есть и книга, которая называется, вы не поверите, она называется «Фавориты Екатерины Великой». И есть одна еще совершенно замечательная монография, она посвящена последнему фавориту Екатерины, Платону Зубову, графу Платону Зубову. Вот, и как раз, что касается фаворитов Екатерины, то здесь вопрос такой. Вот у меня два вопроса самых каких первых. Один серьезный, а один не очень. Ну, я думаю, что с не очень серьезного начнем. Игорь Владимирович, вот чего все носятся с фаворитами Екатерины?
13: Ну, уж не знаю, потому что, ну, как бы так сложилось, что всякие, когда мы говорим о каких-то там серьезных исторических проблемах, то это как бы, ну, для этого надо что-то разбираться, что-то знать. А когда мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной, ну, это как бы такой сюжет, который всем знаком и очень близок, да, поэтому, естественно, поэтому, наверное, интересно.
4: Ну, да, и, ну, да, соответственно, оно все-таки, опять-таки, Екатерина же все-таки императрица, тем более, ну, как бы там фавориты-то были и у других императриц, но она уж слишком долго правила и была слишком великой. Вот поэтому, наверное, это все интересно. И, насколько я помню, перечисление этих фаворитов там совершенно разные. То там у Бартенева, Бартенев опубликовал список, где там насчитали, по-моему, там 16.
13: Ну да, там есть какие-то сюжеты, которые не очень понятны, то есть фамилия упоминается, человек, но кто такой, никто не знает, и он нигде не проходит, не попадается. Ну, да, а есть, конечно, люди вроде Потёмкина, которых все знают.
4: Да, вот. И тут как раз вот, ну да, как считается, что там вот есть 10 фаворитов, да, которые, значит, все. А вот теперь, так сказать, скажем так, вот уже вопрос более серьезный хотел задать. Игорь Владимирович, а скажите, пожалуйста, вообще, что это за явление фаворитизм?
13: Ну, вот это-то, наверное, и действительно серьезно. Почему? Потому что, ну, когда вот опять мы на таком, как бы, общем уровне говорим, да, то, опять же, это отношение такого романического плана, да, вот. Как же эта милая дама, которая правила империей, любила этого мужчину или этого мужчину? А если серьезно, то фаворитизм — это еще и один, ну, если угодно, из таких способов или рычагов управления империей. Вот этот сюжет мы как-то, ну, его обычно не замечают на таком вот, на бытовом уровне. А в XVIII веке это важно. Вот именно в XVIII веке. Это не значит, что потом не будет каких-то, так сказать, людей, которые будут очень даже близки правящему монарху. Будет, Вот. Но это не будет иметь никакого значения для государства. А вот в 18 веке это имело значение для государства. Вот. Потому что, ну вот мы, когда сами себе представляем государство, как такой мощный организм с различного рода рычагами управления, с системой органов государственной власти, системой контроля, которая, значит, проникает в нашу жизнь там, и так далее.
4: Да, серьезный аппарат, да, огромный.
13: Что,
4: да,
13: мы вроде бы как вот живем в достаточно свободном обществе, но, простите меня, ваши действия могут быстро достаточно стать известными, да, и так далее, отразиться на чем-то и так далее. Вот. А в XVIII веке вот этот аппарат власти еще только создавался. И поэтому нам это не очень хорошо себе можно представить, там трудно точнее, вот, но управление огромной империей, оно шло еще в достаточно ручном режиме. Вот, не было вот этого колоссального механизма, который мог ведать, знать, отдавать указания, проверять исполнение и так далее. Ну, грубо говоря, вот чтобы было понятно, о чем мы говорим, допустим, в русской деревне, полиция как явление, как вот человек в мундире, который, да, облечен некими, да, должностными полномочиями, да, это только, ну, ближе к середине XIX века.
4: Да, то есть...
13: До этого никакой полиции на уровне русской деревни просто не существовало. Вот как властного института. Вот. И вот когда мы говорим об императорах, императрицах, да, вот того же опять моего 18 века, вот мы представляем себе, мы видим дворцы, мы видим роскошные апартаменты, хотя в них жить во дворцах было, прям скажем, очень неудобно.
4: Абсолютно
13: современному человеку, если бы вас отправить в 18 век во дворец, вам было бы очень некомфортно.
4: И комнаты проходные все.
13: Вот. И вот императрица просыпается, Екатерина II или не Екатерина, особенно до Екатерины, та же Анна или Елизавета, и вот у тебя на столике лежит, ну, десятка три самых разных докладов. Причем это, значит, никаких компьютеров нет, это рукописный текст, естественно. И вот когда тебе подают, допустим, по какому-то делу 30 страниц рукописного текста, в это надо въехать. Это ужас, в этом надо хоть чего-то понимать. Почему? Потому что, когда возникает какой-то вопрос вот в этом самом государственном аппарате, и вдруг оказывается, что для него нет закона. То есть вот как делать, как решать этот вопрос, никакого закона нет. Никто заморачиваться не будет. Все это отсылается на самый верх, потому что ответственности на себя брать никто не хочет. Ну и вот, пожалуйста, я просто приведу пример, чтобы было понятно, потому что, ну вот, допустим, императрица Анна Иоанна, да, вот. Вот ей подают бумагу, например, сколько сена нужно давать армейским лошадям. Поскольку армия у нас достаточно большая, конница, естественно, большая, вот, а каждой лошади положено определенное количество овса и сена.
4: Конечно,
13: да. Вот. А если предлагается уменьшить это количество овца и сена, не намного, то какая выйдет экономия государству, да, вот, но решать этот вопрос никто не будет. Его отсылают государыня-императрица. И вот ты должен решить, потому что за тебя никто это решать не будет. А ты знаешь, сколько надо кормить лошадь? Нет, драгунскую, нет. Или сколько надо кормить лошадь конной гвардии, которая тяжелее, естественно, другая немножко лошадь, другая порода. Вот. А никто решать не будет. Вот и решайте, как хотите.
4: Да, слушайте.
13: И вот каждый день, то есть мы, там вопрос не о судьбе государства, вопрос о количестве сена или овса для конкретной военной лошади. Это только один пример, я могу приводить больше. Вот. И вот ты должен это решать. Решать это, естественно, ну, нормальный человек этого решить не может.
4: Ну, да.
13: Так оно будет и дальше. И к тому же, опять, даже для того, чтобы что-то решить, ты должен эти 30-20 страниц убористого рукописного текста прочесть.
4: Ну да, хотя бы.
13: Хотя бы въехать в то, что тебе пишут. А дальше пойдет что-то еще. Дальше пойдет третье, четвертое, пятое. Как в это въезжать?
4: Ну да, и причем все это казенным языком написано.
13: Естественно, с приведением конкретных цифр и других вещей, в которых ты просто физически разобраться не можешь. Ты нормальный человек. Ну вот Петр Первый, допустим, это был, конечно, человек уникальной работоспособности и в каком-то смысле уникальных знаний. Потому что, когда ты читаешь указы Петра Первого, ты понимаешь, что человек профессионально разбирается в том, что он пишет. Он дает абсолютно четкие конкретные указания, а иногда и объяснить может, почему именно так, а не иначе. То есть он, ну, простите, допустим, Анна Иоанновна или Елизавета Петровна – это нормальные русские женщины. Вот, ни с каким академическим образованием они не знакомы. Они такие вот, ну, это нормальное образование для 18 века, когда барышня знает, там, допустим, французский, умеет танцевать, ну, собственно, вот этого достаточно. Ну, их немножко побольше, конечно, их все-таки чему-то учили, хотя первую половину 18 века учили, это такой большой вопрос. Вот. Просто не нужно. Ну вот, я уже не говорю о том, что барышни книжки-то не всегда читали в эту эпоху, они начнут читать позже. А в первой половине XVIII века это вообще не очень важно для барышни. Вот. И как ты будешь в этом разбираться? Ну, естественно, для этого существуют какие-то институции. Ну, тот же Сенат, который ты даешь, ты запрашиваешь его, да, и так далее. Ты вызываешь к себе какое-то лицо, которое худо-бедно, как ты знаешь, разбирается в проблеме.
4: Ну, коллеги возглавляют какой-нибудь.
13: Да, да. Который тебе может что-то посоветовать и так далее. Поэтому ты этот доклад забираешь на какое-то время к себе, въезжаешь в него, если можешь въехать, естественно. Потом ты с кем-то советуешься, и в итоге, собственно, твоя задача – дать резолюцию. Вот, в итоге этого, в конце документа должна быть царская резолюция. А вот делать, не делать или что делать. Вот.

0: туда-то и не беспокоить государыню зря. Ага. Вот такими вещами. Вот. Вот фаворит — это элемент управления.
1: А ему, соответственно, доверяют полностью.
0: Да. Естественно, принципиально важно в этом механизме. Да. То есть это личное доверие, личная близость, потому что этот человек, он сам... Нормальный фаворит, вот если ты хочешь быть фаворитом, работа такая,
1: работа, да? Ну да, работа, да.
0: Работа такая.
1: Есть, да? Разная работа.
0: Вот это вот. Ну, вот. Да. С одной стороны, у тебя колоссальные полномочия, вот ты можешь испортить кому-то жизнь запросто, вот. Да, помочь принять такое-то решение или другое-то решение, но здесь один момент очень важный, вот. Ты не можешь сказать, ребята, я тут вот, давайте все ко мне, я сейчас все вам объясню, все решу и так далее. Вот это немыслимо, тогда ты неделю не продержишься в этой должности. Значит, фаворит — человек, который должен показать, что он ничего не решает, потому что все решает кто?
1: Да,
0: государыня императрица. Вот это такое, ну, как бы сказать, непременное условие этой работы.
1: То есть я делаю
0: большую работу, но я ничего не решаю. Вот все должны знать, что я ничего не решаю, что решает только государыня императрица.
1: И формально все зависит исключительно от ее воли.
0: Это непременное условие работы любого фаворита.
1: Завтра на дверь покажут,
0: да, и все. Человек, который этого не понимает, на этом месте не усидит никогда. Вот. А вот это принципиально важно. То есть это, грубо говоря, ну, я не знаю, как это, начальник личной канцелярии.
1: А вот были, кто не понимал?
0: Ну...
1: Или в общем
0: вот
1: понимали?
0: Вот, на всяком случае, да, из тех, кого мы хорошо знаем, ну, вот тот же Берон или Иван Иванович Шувалов при императрице, эти как раз все понимали.
1: Все понимали, да?
0: И вот Иван Иванович Шувалов, он так и писал, что, извините, я не государственное лицо, а он действительно никаких государственных постов не занимал. Вот я решать вопрос не могу, все вопросы решает государыня императрица. Единственное, что я могу, конечно, ей доложить. Вот, пожалуйста, да, доложить мы ей доложим. А что я доложу? Это уже другой разговор.
1: Ну, это, да, это уже...
0: А вот это вот. И как, и когда? Вот это тоже очень важно. Вот была такая... в то время и при Екатерине, и при Елизавете... Ну, вот была такая формула, она мне очень нравится. Улучив удобный момент.
1: Улучив удобный момент, да.
0: Да, вот важно именно это. Часто для решения той или иной проблемы. И почему фаворит в этом, так сказать, в этой цепочке принятия решений едва ли не ключевое значение. Потому что вот, значит, государыня хорошо откушала, государыня съездила на охоту, завалила пару там или десяток оленей. И вот мы ей рассказываем, что вот есть такой администратор, допустим, там губернатор, который замечательно решает такие-то вопросы. Вот он просит то-то и то-то, да? И ты принимаешь одно решение. А вот, может, у государыни болит живот, вот государыня недовольна кем-то и громко ругается. А вы скажете в этот момент, что вот есть еще такой козел, простите за выражение, да, который тоже пшлет какие-то бумаги и ничего не понимает, и утруждает бедную государыню. И вот будет совсем другое решение. Вот это и есть бот фаворита. Да.
1: Ну, это официального, соответственно, фаворита, да? Ну формально, как
0: бы,
1: элемент государственного устройства.
0: Вот, это должность такая была во Франции. Вот там фаворитка короля, того же Людовика XV, допустим, да, это официальная должность. Вот она так и называлась. Это должность.
1: Ну, у Машки Екатерины, я так понимаю, генерал-адъютант то должность была.
0: Вот, генерал-адъютант была, да. Но во Франции было вот так, да. Королевская метресса. Да? Вот это должность.
1: А то есть это, в общем, это наша или это, в принципе, заимствованная? Пришло к нам из европейских дворов.
0: Нет, я бы сказал так, это в одинаковых условиях появляются одинаковые результаты. Да, потому что... Да во Франции все то же самое, да, соответственно. Mm-hmm. Машина работает плохо и медленно. Mm-hmm. Есть короли, ну вот как Людовик 14,

0: 14-й, допустим, да, который сам все-таки многое очень решает, то есть это король такой ответственный. Вот. Не то чтобы всемогущий, но ответственный. А есть Людовик XV, который тоже король, конечно, ну, естественно. Да. Ну, не любит он эту вот вермишель постоянную, которая на него сваливается. Значит, кто-то этим должен заниматься, или кто-то должен ему помочь в этом деле. И опять же, короля надо иногда развлекать, поэтому вот и эту знаменитую маркизу Помпадур ее называли министром королевских удовольствий. Угу. Вот. Не в неприличном смысле, а в том смысле, что нужно постоянно что-то устроить такое, чтобы королю было весело, интересно и так далее. Вот. Этим же надо заниматься. Нужно осуществить такую-то театральную постановку. Нужно придумать какой-то придворный маскарад. А для маскарада надо придумать новые костюмы, которых раньше не было. Вот эта мадам де Помпадур вот этим и занималась.
1: Не, ну, то, кстати, очень... то есть это, в общем, упрощение жизни государства.
0: Да, потому что жизнь, это на самом деле очень тяжело.
1: Очень тяжело, да, очень много всего.
0: Вот там, как говорили, если бы я была царицей, да простите меня, это очень тяжелая работа в 17 веке. Во-первых, нам даже с вами трудно представить, насколько это, ну, как бы так сказать, отсутствие частной жизни. Вот вы пришли домой, да, вы, допустим, на работе, вы пришли домой, закрыли в своей квартире, делать, что хотите, голым ходите там, да, лежите в ванной с чашкой кофе или коньяка, и ради бога. Ну, король так жить не может, европейский или русский царь. Если вы обратите внимание, вот когда вы видите дворцовые апартаменты, вы же там никогда не бываете один.
1: Да.
0: Это сейчас вы с экскурсией проходите или в одиночку, да, вы можете увидеть пустой зал. Но тогда вы пустого зала не увидите, потому что там, если там нет придворных, то там будут какие-то лакеи, слуги, стопники и так далее. Вы все в жизнь на людях. Это спектакль. И вот вы все время играете роль. Вот поэтому я так думаю, как тяжело быть человеком 18 века. Но, правда, видимо, для них это было не так тяжело, потому что они к этому привыкли.
1: Ну да, так сказать, это система жизни такая.
0: Образ жизни определенный, образ жизни, и так далее. Для нас бы это, наверное, было бы невероятно тяжело.
1: Но фаворит, в том числе официальный, это ведь это что, связано ведь с, ну как, с адюльтером или не обязательно?
0: Ну, строго говоря, конечно, связано хотя бы просто потому, что это должен быть лично близкий тебе человек, которому ты доверяешь как себе. По-другому это невозможно.
1: Ну да, то есть нужно какой-то на таком уровне определенном.
0: Потому что есть, конечно, официальные секретари, но ты же не уверен в них, потому что мало ли, что он завтра кому-то скажет или что-то сделает.
1: А хотя они тоже влиятельные были люди, эти кабинет секретарит.
0: Конечно. Вот. И вот это самое главное, потому что вот, ну как бы это так сказать, вот был такой чиновник Иван Кириллов. Иван Кириллов — это человек, который построил город Оренбург, между прочим. Да,
1: между прочим, да.
0: Ну, правда, это не тот Оренбург, который сейчас, а тот Оренбург, который строил он, это Орск нынешний. Ага. Вот. Но это не важно. Человек, который осваивал вот эту юго-восточную границу. Вот, естественно, в процессе управления, освоения новой территории там возникала масса, куча проблем. Вот. Значит, у них нет ни электронной почты, ни мобильника и так далее. Связь осуществляется, понятно, только лошадиной силой, да, вот гонца пошлёшь куда-то, который, значит, должен привести тебе ответ. Решать вопросы надо быстро, а они запросто могут зависнуть в канцелярии, потому что там могут просто не знать, как решать этот вопрос.
1: Игорь Ильич, прошу прощения, у нас сейчас новости будут, конечно. И мы, значит, тогда после них вернемся и сразу пожалуйста. Вот с этого самого момента про Кирилла... Уже очень интересно. Вот сейчас про Кириллова продолжим. Так, все, не уходите, у нас еще много интересного.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Хрипуны в Харьковской области. Это удалось благодаря действиям подразделений группировки войск «Север». В сводке Минобороны также говорится, что российские военные поразили используемые ВСУ объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. Кроме того, нанесены удары по центрам производства беспилотников и комплектующих к ним и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах. Силы ПВО в течение суток сбили 4 управляемые авиабомбы и 505 дронов. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за минувшие 24 часа составили 1515 человек. Касым Жомарт Токаев освободил от должности главу Минобороны Казахстана после гибели военных на Каспии. Речь идет о Даурене Касанове. В МВД республики ранее сообщили о задержании 5 должностных лиц из системы Министерства обороны. Токаев распорядился создать комиссию для комплексной проверки ведомства. В четверг Минобороны Казахстана сообщила, что во время учений на Каспии из-за резкого ухудшения погоды 17 военных моряков унесло в море. 14 из них погибли, троих удалось спасти. Возбуждено уголовное дело по статьям «Халатное отношение к службе», повлекшее тяжкие последствия и нарушение правил кораблевождения. Для расследования причины обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Школы Бангкока временно закроют из-за наводнения. Мера коснется учебных заведений, находящихся в ведении городской администрации. Занятия там отменяются 28 сентября. В это время специалисты проверят состояние зданий и имущества, которые могли пострадать из-за сильных дождей, а также подготовят школы к возобновлению учебного процесса. В субботу в Бангкоке был объявлен режим бедствия. С 24 сентября за 48 часов в городе выпало почти 300 миллиметров осадков. Наиболее сложная обстановка в восточной части города. Из-за ливней там затопило дороги, а вода из переполненных каналов начала поступать в дома и рестораны. Китай направил пару больших панд в зоопарк Атланты в США. Животные пробудут там 10 лет, сообщает агентство Синьхуа. Самца Пинпина и самку Фушуан минувшую ночью направили чартерным рейсом из международного аэропорта Шуанлю. Перед вылетом в Соединенные Штаты в центре изучения и разведения больших панд для животных устроили церемонию прощания. После прибытия в Атланту Пинпина и Фушуан поместят на карантин. Китайские специалисты должны будут какое-то время оставаться в американском зоопарке, чтобы помочь пандам адаптироваться к новым условиям. На этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин посетил США с государственным визитом, в ходе которого анонсировал отправку двух панд в зоопарк Атланты. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы 757 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: О, Капибара.
3: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «Милин».
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне «Милин».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
8: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию и продолжаем нашу беседу. Сразу скажу, да, значит, телеграм-канал у нас трансляции нет, к нам можно там сообщения принимаем, а трансляции, видеотрансляции у нас на Рутубе, Ютубе и ВКонтакте. Так, мы продолжаем разговор с Игорем Владимировичем. Игорь Владимирович, а у нас вот есть два звоночка, давайте послушаем. Возьмите, пожалуйста, эти самые, как бишь их по батюшке, наушники. Так, да, слушаем вас, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Спасибо за интересный рассказ. Ну вот, я не могу понять, а почему вообще Екатерина, ну и предыдущие императрицы тоже занимались фаворитством? Ведь у них уважительная причина была, вот у Екатерины умер муж, вот, могла бы попросить, чтобы ее подобрали нормального мужа, вот, и нормально бы сочетался, вот, был бы император-консорт, то есть правил бы она, а вот муж, тогда разврата бы не было такого у нее во дворе.
8: А, понятно, спасибо. Ну, то есть английский вариант, да, так сказать, при Виктории будет...
10: Принц Альберт, да. Ну, оно, конечно, в теории возможно, но вот в России что-то подобного никогда не было. Вот на моей памяти, вот, собственно, царь Михаил Федорович, первый из Романовых, в условиях, в общем-то, ну, такой достаточно тяжелой ситуации, да, потому что нам плохо, вот, чтобы было понятно, все знают, что царя пригласили, там, выбрали Михаила Романова на царство, так он приехать в Москву не мог, ему жить было негде. Все было разорено в жутком состоянии, пока не отремонтировали, ему въехать было некуда. Поэтому ситуация была достаточно тяжелая. И царь любил своих дочек, и выдать одну решил за импортного принца.
8: Ага.
10: И вот, собственно, историки предполагают, что, может быть, он как-то планировал, хотел, чтобы тот занял его место, потому что там долго, ну, там варианты были какие-то такого рода. Вот. Но принц отказался принимать православие. Вот там была анекдотическая ситуация. Так вот, чтобы нам себе представить, что это такое, допустим, пьяненький царь обменивается с принцем шапкой и уговаривает его принять православие. А тот говорит: не приму. Ну вот, картинка была такая. А так вот, чтобы взять человека, да выйти замуж, ну это как-то не очень прилично. Вот.
8: А то есть это не так все просто.
10: Во всяком случае, в России это никогда. Вот все-таки наши дамы, которые были императрицами в XVIII веке, ну, все-таки они до этого не доходили. Вот.
8: А потом что... второй брак тоже
10: да,
8: не очень.
10: Во-первых, это как-то не совсем прилично. Во-вторых, это будет какой-то инородный человек, которого, значит, нужно обращать в православие безусловно. А это тоже как бы большой вопрос. Во-вторых, кем он будет, в каком качестве? Нет в России понятия принц-консорт, его никогда не существовало в нашей монархии, в нашей практике. Вот. Поэтому как-то вот, даже я бы сказал так, что до этого даже, об этом даже никто не думал. То есть вот такой проблемы не было.
8: Ага,
10: то есть, когда понятно. Екатерина II, вот о которой мы заговорили, да. Значит, она всем была обязана братьям Орловым, и прежде всего своему любимому Грише Орлову, который действительно был, так сказать, красавец-мужчина в прямом смысле слова, блестящий офицер, чудесный охотник там и так далее.
8: Но они там все как на подбор
10: были. Человек, да, невероятной силы, потому что вот в Гатчинском дворце хранится его... рогатина, с которой он ходил на медведя. Я ее держал в руках.
8: А это... мне не дали подержать, мне только показали.
10: Это тяжеленный совершенно. Да? То есть как ей работать, да еще и против медведя, я так вот в ужасе, потому что это что-то необычайная сила рук должна быть, для чтобы орудовать таким предметом. Ну так вот, вот хотела она выйти замуж за Григория Орлова. Ну, так ей объяснили, что, значит, императрица может делать все, что угодно, а вот госпоже Орловой подчиняться никто не будет.
8: Кстати, очень логично, очень логично, очень логично.
10: Вот все, Екатерина все поняла, она была очень сообразительная женщина, и больше этот вопрос никогда не поднимался, никем.
8: Так, давайте еще один вопросик послушаем. Давайте. Алло, алло. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег. Да, скажите, вот, наверное, ну, у Екатерины были и ничтожные фавориты, но главное это вот масштаб личности, например, Потемкин и братья Орловы. Потемкин, который строил города в Новороссии и в Крыму, способствовал присоединению Крыма. Вот это их военно-административная деятельность и Потемкина, и братьев Орловых, но прежде всего Потемкина. Наверное, здесь можно говорить именно о масштабе личности таких фаворитов, как, прежде всего, Потемкин. Покровительствовал Суворову, да, воевал с Турцией, способствовал присоединению Крыма, большую роль сыграл, строил города в Новороссии. Наверное, вот это важно, вот именно в этом институте фаворитов.
8: Ага, да, конечно. Ну, наверное, да.
10: Но, значит, вот здесь надо, по-моему, очень четко поделить. Значит, братья Орловы, и Григорий Орлов, естественно, как главный. Ребята замечательные, они очень симпатичные. Там, кстати, самый способный это был Алексей Орлов, а
8: ну
10: не
8: да,
10: Григорий.
8: Ну да,
10: вот. А Григория, Екатерина его постоянно привлекала к государственным делам. Но ничего из этого не получалось. Она его называла кипучий лентяй. Потому что человек был органически не способен заниматься серьезными государственными делами. Вот устроить какое-нибудь представление, там фейерверк какой-нибудь выдать, это пожалуйста. А государственными делами он заниматься не мог. Просто не мог, потому что, не потому что дурак, он совсем не дурак, а потому что человек для этого не способен. Это вот, ну, профессия, если угодно.
8: Ну, то есть выбирали. Да. Опять-таки, как я понимаю, Екатерина Великая, Екатерина Вторая выбирала фаворитов не изначально, что вот этот хороший государственный деятель будет фаворитом, нет, а этот плохой нет. не будет фаворитом.
10: Он был действительно роскошный мужчина.
8: Да.
10: Все, собственно, вот свидетельство о том, что человек такой добрый, щедрый, красивый, сильный,
8: ну да,
10: что... ну, абсолютно ну, никакого
8: так же, как Игорь управлять... позже, да, Васильчиков, но я портрет видел, но это же просто, я не знаю, там, вот. Он картинка, да. но совершенно...
10: А вот с Потёмкиным другая история. И Потёмкин, вот он как бы не совсем фаворит, потому что, с одной стороны, он действительно, даже он не то, что фаворит, он, скорее всего, муж Екатерины.
8: Ну да, марганатически, да.
10: Но они вместе не жили,
8: ага.
10: потому что где-то, начиная, значит, последние 10 лет жизни, он, собственно, был на юге, он приезжал в Петербург наездом, по сути дела, он был соправитель, вот, так, формально такой должности нет, но реально это так. Вот. И Потёмкин не просто фаворит, он совершенно официальное государственное лицо. Он президент военной коллегии. Раз. Он главнокомандующий армией, причем реально главнокомандующий, потому что там, допустим, Елизавета сделала там фаворит Алексея Разумовского фельдмаршал, но ничем и никогда он не командовал и был абсолютно не способен к этому, и сам это прекрасно понимал. А вот Потёмкин как раз армией командовал. Вот. Потёмкин генерал-губернатор трех южных губерний. То есть, по сути дела, вот на юге распоряжался он. И самое интересное, вот из, если смотреть по документации, ну вот, значит, был такой интересный орган, сначала это называлось «Тайная канцелярия», да, да, потом да. это называлось, господи, «Тайная экспедиция Сената». Да. Вот, это политический сыск. Который исключительно в ведении государя или государыни. То есть никому не подчиняется, никому, перед кем не отчитывается, никаких данных никому не дает. Так вот, Потёмкин принимал решение по делам тайной экспедиции Сената. Я и сам удивился, когда посмотрел, потому что это, по сути дела, ну, передача полномочий.
8: Да, очень важных полномочий, да. да
10: вот, по делам, которые возникали как раз на юге. Вот. Поэтому Потёмкин – это официальная фигура. Но при этом еще и лицо невероятно близкое к императрице. Она его, собственно, называла своим учеником. Это человек, который реально, вот не только те обязанности, которых я сейчас назвал, да, а и по другим делам, по части внешней политики, например, он тоже мог вести, сам вести переговоры, он не имел никакого отношения к коллегии иностранных дел, но он мог вести переговоры, принимать решения и так далее. То есть, с одной стороны, он как бы и фаворит, а с другой стороны, он реальный государственный деятель, совершенно официальный, с официальными полномочиями.
8: Ну, поэтому официальные вот... полномочия ведь у всех были, Игорь Владимирович.
10: Нет, нет, нет, далеко не у всех.
8: Ну, практически.
10: Ну, нет.
8: Пост генерал-адъютанта подразумевает, это как же это называется-то, право объявлять высочайшую волю.
10: Это правильно, это верно. Абсолютно, ты генерал-адъютанты именно это и исполняли. Но это исполнение поручений. Ты не принимаешь самостоятельных решений.
8: Ну да, это да, да, да.
10: Это очень важные полномочия. Кто такой генерал? Потому что тут дело-то не в том, что ты передаешь повеление императрице, а ты иногда передаешь некие конфиденциальные вещи, которые не фиксируются на бумаге. Вот я к вам приезжаю и объявляю, что, допустим, вот император, допустим, который правил до меня, с вами переписывался. Будьте любезны выдать мне все эти бумаги.
8: Ага. Ну да.
10: Вот это генерал-адъютант. Да. Ага. Но они никаких решений не принимают.
8: А, то есть вот это, вот, то есть, ну, властное, тут властные полномочия.
10: Это властные полномочия. Поэтому Потёмкин, конечно, из ряда фаворитов Екатерины, он выбивается, безусловно. Вот. Но именно потому, что он вышел в реальное политическое поле. Он был не в тени императрицы, а самостоятельной политической фигурой. И вот они так и работали, такой тандем. Екатерина и Потемкин. И вот изданная переписка, а она издана сейчас, это замечательный исторический документ, его даже читать просто так можно, потому что понимать, как люди жили и работали вот на верхушке власти в XVIII веке. Так вот там это очень хорошо видно, как он, допустим, спорит с Екатериной, а Екатерина спорит с ним. Вот так они вот так принимали вот, да, государственные решения. А вот. Но это Потемкин, а Потемкин действительно фигура невероятно разносторонняя. Он обладал, кстати, одним очень интересным качеством. Это было у Ленина и, по-моему, у Сталина, если я не путаю. Человек открывал книжку и моментально воспринимал текст.
8: То есть страницами?
10: Да, страницами. Не читая, а страницами. Вот это было. То есть человек уникальных способностей каких-то. Вот. Необычный человек, поэтому этим он, конечно, отличается.
8: А вот, Игорь Ильич, если уж мы про Потемкина, то такой вот нюанс, который я всегда хотел узнать этот ответ, честно скажу. То есть, а вот став государственным деятелем этого уровня, Потемкин перестал быть фаворитом? Вот эта тонкость.
10: Фаворитом, если, так сказать, говорить о том, спали ли они с государыней, императрицей или не спали, то, во всяком случае, он даже физически часто не мог этого делать, просто потому что он был совершенно в другом месте. Он приезжал в Петербург на зиму обычно.
8: То есть уже не фаворит.
10: Вот. Но при этом существовал и тот фаворит, который жил рядышком.
8: То есть был же еще и другой фаворит.
10: Да. И они мирно очень существовали, потому что вот эти фавориты, которые были у Екатерины, это же адъютант Потемкина, он ей поставлял молодых людей, приятных во всех отношениях.
8: Да, это, конечно, это очень, очень интересно.
10: Ну, это 18 век, это немножко другая эпоха. Да.
8: Мы вот про Кириллова заволокители тему создателя Орска, да.
10: Значит, вот человеку, который на окраине империи, достаточно дикой окраине, там потом, собственно, будет восстание Пугачева, ну, это вот эти районы, вот. Вот человеку приходится постоянно принимать какие-то ответственные решения, постоянно что-то требовать. Ну, допустим, крепость построили, нужно срочно прислать пушки из Петербурга. В Оренбурге у меня нет пушек, да, а вот крепость без них не может быть. Ну, так вот, кому он обращается? Он обращается к фавориту Берону. И называет его, вот почему я и запомнил, потому что в данном случае это как раз то, что и было реально на самом деле. Скорый помощник.
8: О.
10: То есть человек, который способен протолкнуть какие-то решения, экстренно заставить кого-то от имени императрицы принять решение, отправить эти несчастные пушки, может их взять даже откуда-то еще, чтобы отправить их в Оренбург. Скорый помощник. Вот это, на мой взгляд, такая очень точная формулировка, что есть государственный аппарат, который может работать очень медленно, а может вообще не работать, если никто не знает, как принимать решения, да? А вот есть фаворит, который может ускорить этот процесс.
8: То есть такая официальная лазейка, через которую можно провернуть какие-то важные дела.
10: Это тоже одно из таких вещей, которые, ну, как бы это работа фаворита.
8: А вот опять-таки, если говорим о... Ну, в данном случае, наверное, мы будем говорить вообще о фаворитах, не только о екатерининских, но и предыдущих царствований. А фавориты, не было ли опасности перетягивания одеяла? Воля императрицы настолько мощная, что не было?
10: Ну, во-первых, вот, собственно говоря, работа императора и предполагает, или императрицы предполагает как раз наличие воли. Вот это очень существенно. Человек, который ею не обладает, вот была такая правительница Анна Леопольдовна. Ну, вот она год правила вместо своего маленького сына императора, почему-то его сейчас называют Иваном VI, официально он был Иоанн III. Ну, неважно. Вот милая женщина, кстати, очень любила читать книжки, что было совершенно необычно для женщин того времени. но она была не способна вот к такой волевой деятельности, когда нужно кого-то заставить, кого-то собрать вместе, кому-то указать, как нужно принимать то или иное решение. Вот я просто писал о ней книжку, и поэтому вот обратил внимание, что человек совершенно не способен к такой вот организаторской руководящей работе. Ну вот она, значит, а если вы так, то вот она процарствовала годик, а потом была свергнута и отправлена в заточение. Ну работа такая, вот если ты не обладаешь этими качествами, ты на этом месте не усидишь. Поэтому и императрицы, они могли быть не сильно образованными женщинами. И Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна, там никаких блистательных образований, там, менеджерских школ, там, да, да, да, вот этих вот у них не было, как сейчас, да, где у нас готовят управленцев, начальников и так далее. А вот воля там была. То есть человека, который мог кого-то приструнить, кого-то объединить и заставить работать, кому-то указать, причем указать тоже можно по-разному, да, можно по морде дать. Ага. Вот Анна Иоанновна, говорят, била по морде.
8: Да, даже так?
10: Да. Ну вот документального подтверждения нет, но, так сказать, говорили в ту эпоху, что кому-то доставалось прямо по морде. Да, вот. Елизавета точно по морде не била, но человек был очень властный. И так пошутить она могла, что, ну вот, значит, какая-то дама так себя ведет, ну, так, ну, дамские отношения, они довольно сложные, так вот. А Елизавета смотрит на нее и говорит: «Шейка долга для виселицы годна». Шутка такая императорская.
8: Как-то звучит плохо.
10: Вот так. Так вот эти качества у них были у всех. Да.
8: При том, что Елизавета Петровна, по-моему, ни одного человека не казнила.
10: Ну, так, официально, тут вопрос юридический. Да. Смертная казнь, почему-то считают, что она отменена. Ее не отменили.
8: Нет, нет, не отменили.
10: К ней приговаривали, но не исполняли.
8: Не исполняли, да.
10: Вот, это каторга. Ну, простите меня, каторга в 18 веке. Нет, ну это понятно. Это совсем не удовольствие.
8: Ну да, да, да. Вот, конечно, нет, конечно.
10: Был такой Рогер Вик. Это Палдиски ныне в Эстонии. Там строили гавань, вот туда отправляли каторжников. Там ребята долго не выдерживали.
8: А, да, там на самом
10: работе, да.
8: Эстония, Прибалтика, это же хорошо.
10: Нет, это морской берег, да, это строительство гавани.
8: Не Сибирь.
10: Да, это не Сибирь. Но тем не менее, да, так что каторга есть каторга.
8: Ну да. Нет, действительно, все-таки. Ну, то есть императрица, то есть они, понятно, да, то есть вот фаворит это в общем и целом, так сказать, это нормальная ситуация.
10: Значит, фаворит это помощник. Вот секретарь, вот скажем
8: но
10: так.
8: Но доверенный.
10: Да, да, но очень доверенный, естественно, лицо, которому я абсолютно должна доверять, потому что если я не доверяю, все, работа закончена.
8: Ну их выгоняли.
10: Вот. И такие случаи бывали, когда люди выходили из доверия, у той же Екатерины II переставали быть фаворитами.
8: Ага.
10: Ну, там был такой Иван Корсаков, допустим, человек очень красивый, Екатерина им восхищалась, говорила, что он вообще похож на эллинского царя Пирра, и каждое его движение исполнено благородство и так далее. А потом раз и отставка. Якобы там, как бы при дворе говорили о том, что, значит, этот мальчик, а все эти фавориты лет на 20 уже моложе Екатерины, вот, он увлекся, так сказать, подругой Екатерины. А, подруге вот Екатерины тоже лет 50 с лишним, поэтому тут что-то не то. Так, скорее всего, здесь можно предполагать, естественно, нам это никто не объясняет, и о чем они говорили, мы не знаем. Что человек выступил против Потемкина.
8: Его быстро убрали. Вот оно, да, что.
10: Да, вот. Вот этого Екатерина не допускала.
8: Так и в общем и целом, например, талантливейший человек Заводовский, граф Заводовский, который потом был министром народного
10: Да, отставлен? Это человек способный.
8: Очень способный.
10: И единственный, кажется, который искренне любил Екатерину.
8: А, даже так?
10: Даже так, да, что он действительно ей был восхищен. Он, так сказать, о ней так с придыханием писал и говорил. И человек, который Видимо, поэтому он и не подошел, потому что Екатерине был не нужен не воздыхатель, с которым она будет проводить постоянно время, а человек, который будет работать. Заводовский был совсем не дурак, он потом будет занимать посты, да. Екатерина же его и назначит, то есть опять она вовсе не швырялась способными людьми, она как раз его пристроила к делу. Но он себя вел как, ну, как сказать-то, как муж, что ли, который так хочет, чтобы вот жена была при нем. А Екатерина ему объясняет: мальчик, извини, да, вот у меня есть время для отдохновения, тогда ты мне нужен. Это вот буквально в тексте.
8: А то есть это буквально вот это...
10: Да, это буквально. А вот, а все остальное время, вот это ее слова, остальное время не мне принадлежит, но империи. И если я это время буду тратить на тебя, дурачок, да, то я сама себе это не прощу. Вот так.
8: Ну, как-то, скажем так, подход истинного монарха, да?
10: Да, а это тяжелая работа, естественно. Вот, как-то... Знаете, я никому не советовал бы попытаться играть роль монарха в 18 веке. Это далеко не у всех получится.
8: Да, не, ну, конечно, это вообще действительно очень сложная и интересная система. Но об этом мы поговорим, я думаю, после новостей и после рекламы. Потому что тут у меня как раз есть небольшой вопросик по этому поводу. Не уходите, у нас еще много-много интересного.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Турция продолжает переговоры по реэкспорту купленных у России С-400. С таким заявлением выступил глава МИД республики Хакан Фидан. В интервью телеканалу ТРТ Хабер он отметил, что после принятия какого-либо решения общественность проинформирует. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Анкара не обращалась к Москве по вопросу перемещения за границу республики С-400, подчеркнув, что их реэкспорт без согласия России невозможен. Турция в 2017 году приобрела у нашей страны 4 дивизиона систем ПВО стоимостью $2.5 миллиарда. При этом США требовали отказаться от них в пользу «Патриот». Однако власти республики на этот шаг не пошли. В ответ Вашингтон исключил Анкару из программы поставок новейших истребителей F-35. Мужчина пострадал в результате удара дрона ВСУ в Брянской области. Украинские военные с помощью беспилотника атаковали автомобиль в Клинцовском районе. В Рио губернатор Егор Ковальчук написал в своем канале в мессенджере Макс, что получивший травмы водитель госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Минобороны ранее отчиталось о 96 ликвидированных в течение ночи украинских БПЛА. Дроны, в частности, были сбиты на территории Брянской области. Минпросвещение дали рекомендации по продолжительности школьных каникул. В письме ведомства говорится, что она должна составлять 9 календарных дней. Согласно документу, речь идет об осенних, зимних и весенних каникулах в первых 11 классах при обучении по четвертям, пишет РИА Новости. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале, продолжительность которых также составляет 9 дней. Ранее в Минпросвещение заявили об увеличении минимальной нагрузки на учеников 10-11 классов. Утвержденный ведомством стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года и заменит правила, действовавшие с 2012. В приказе Министерства просвещения говорится, что количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составит не менее 2312 часов и не более 2516 часов. Легкоатлет из Кении Мика Чемвена выиграл московский марафон. Спортсмен преодолел дистанцию в 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. Вторым пришел россиянин Дмитрий Неделин, третьим стал еще один кенийец Майкл Кируи. Среди женщин первое место заняла представительница Эфиопии, второй на финиш пришла россиянка Луиза Лего, третьей стала кенийка. Накануне в рамках московского марафона прошли забеги на 10 километров, а также на 400 и 800 метров у детей. завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 12 рублей 54 копейки. Доллар 84 рубля 32 копейки. Евро 95 рублей 87 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 759 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
11: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
13: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Города, экология и воображаемые катастрофы. Пример Лос-Анджелеса. В эфире исследовательница в области социально-экономической географии и экономики изменения климата Виктория Мызникова, переводчик-журналист, независимый исследователь Дмитрий Райдер и кандидат исторических наук Тимофей Раков. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
13: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.
14: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
13: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
8: И снова здравствуйте. Мы уходим на второй час, и мы продолжаем нашу беседу с Игорем Владимировичем Курукиным, доктором исторических наук. Мы говорим о фаворитах Екатерины II и вообще, в принципе, о фаворитизме в Российской империи в... Ну, как это, наверное, первая половина, да, первая половина...
10: 18 век.
8: Да, весь 18, да, 18 век.
10: История заканчивается.
8: И тут как раз вот вопрос такой. Ну, на самом деле, там у меня еще два вопросика очень интересных, которые я хотел бы прояснить. Но, во-первых, скажите, Игорь Владимирович, вот вы же так смотрели это все, и ведь вот, ну, ладно, Елизавета Петровна, дочь Петра, да, Анна Иоанна. Ну, дочь Иоанна, соответственно.
10: Ну, да? Племянница
8: Петра. Да, Петра, племянница Петра. А, в общем, то есть выходцы из достаточно приличной большой семьи, да, имперской. А матушка Екатерина выходец из семьи Ангальцербст. Смотрел я на карте на Ангальцербст. Ну, в общем, не произвел впечатления. И плюс ее батюшка, хотя и числился... правящим монархом, в общем и целом им не был, по большому счету. Он ведь был, в общем, он был служилый генерал.
10: Конечно.
8: Вот. То есть, а она-то как? Вдруг это что, так звезды сошлись просто?
10: Ну, в общем-то, конечно, сошлись, потому что, как бы, если бы, допустим, Петр Третий был нормальным монархом, ну, она бы и осталась государыней-императрицей, не очень не глупой, естественно, она, возможно, подавала бы какие-то советы и так далее, так сказать, мог быть такой тандем, да, работать, но вот не случилось, потому что Петр Третий оказался, опять же, не то, что он дурак, он не дурак. Вот в мемуарах Екатерина изображает его таким дурачком.
8: Да-да-да.
10: И... великовозрастный дебил такой. Ага, вот, да-да-да. В солдатике играл.
8: И фильмы наши то же самое.
10: Крысок вешал и так далее. Он не был, конечно, ни дебилом, ни дураком, но это был человек, который, ну, собственно говоря, как Николай II, не на своем месте. Вот. А это очень важно, потому что работа монарха, она... Ну, скажем, это действительно, я уже много раз это говорил, это очень тяжелая работа, где ты должен проявлять, во-первых, волевые качества, без этого руководить людьми невозможно в принципе. А во-вторых, ты все-таки должен работать. Вот хотя бы потому, что только на тебе сходится принятие ответственных решений. А человек, который этого не понимает, который говорит, знаете, вот идите вы там нафиг, вот у меня есть то, что я это хочу осуществить. Вот Петр Третий говорит, хочу войну в Дании, потому что вот это мои там родные места, вообще, которые я должен отвоевать, а все остальное мне глубоко пофигу. И далее, ну вот, значит, сейчас еще приведу один пример. Значит, войну с Данией, которая нам нафиг не нужна, ну, абсолютно, да? Мы отдаем земли, которые только вот ту самую Восточную Пруссию, нынешнюю, да, так сказать, Калининград и окрестности, да, мы это все отдаем Фридриху обратно, они уже нам присягнули на верность, так, между прочим, да, это уже наша территория, мы их отдаем, ну, их все это вот, пускай все это идет туда, да, нам повоевать с Данией. Значит, естественно, он как-то не очень понимает, что это такое. И вот представьте себе, значит, я приведу только один пример, чтобы понимать, да, что такое работа монарха. Ну, война — это дорогое удовольствие, ну, и конечно, тогда, и в XVIII веке, естественно. И вот он обращается в Сенат, это май 1762 года. Так, ребят, мне, значит, я собираюсь серьезно воевать, мне нужно 8 миллионов денег. Такой 8 миллионов денег — это половина государственного бюджета.
8: Это очень много.
10: То, что много, это немыслимо. И взять это неоткуда. Вот, но человек этого не понимает.
8: Ты подожди, за эти деньги можно купить этот Гальштейн-Гатор по Дании и не воевать.
10: Но человек этого не понимает. Вот. Ну, и когда я так представляю себе вот нормального сенатора или какого-то министра, или, который вот это видит, ну, он понимает, что это не монарх, это непонятно что. Вот. Человек не может работать в таких условиях, вот его и вынесли вперед ногами, в прямом смысле слова. Вот. Ну, работа такая ответственная.
8: Ну да, ну в общем, да.
10: Это я привел только один пример, можем больше приводить. Ну вот только один пример.
8: Ну да, вот Екатерина, как выяснилось, оказалась...
10: тоже склад... не так просто.
8: Тоже не
10: вот
8: так, нет?
10: Я не могу, как бы, люди, естественно, те, которые привели ее к власти, а это серьезные люди, потому что как это подавалось официально? Подавалось это официально так, что вот есть, конечно, Петр Третий, он вообще-то, между прочим, внук Петра Первого. Так вот,
8: единственный.
10: Да, вот по женской линии, но все равно. Вот, она, естественно, никакого ни сном, ни духом, никакого отношения к российской императорской короне не имеет. Но, значит, вот этот император собирался там ввести лютеранство вместо православия. Это официально.
8: А собирался?
10: Это в манифесте.
8: Не собирался.
10: У Екатерины. Он не собирался.
8: Конечно, не собирался, да.
10: А вот. То есть это фальсифицированные вещи. А вот. Он там, соответственно, там, ну вот то, что он собирался все завоеванные земли отдать, это соответствует действительности и так далее. А как же вот она пришла к власти, Екатерина, да, она должна это объяснить. Она это объясняет как? Что общество было возмущено, молодые гвардейские офицеры вот устроили такое патриотическое действо, да, вот, ну, пригласили меня, я вынужден был согласиться.
8: Ну, а что делать? Да,
10: да вот что делать? В таких ситуациях, когда отечеству грозит гибель, я вынуждена была согласиться. Совершенно логично. Ну, естественно, молодые офицеры там действительно были. Все правильно. Но только не они решали вопрос. Решали вопрос другие люди, о которых Екатерина не писала, и которые тоже не шумели. Но вот один факт, когда Екатерина, значит, вот там братья Орлова поднимают полк, значит, Екатерина является, там всеобщее воодушевление и так далее, и вдруг вокруг нее, откуда ни возьмись, вельможи и министры берутся. Вот непонятно откуда, раз и появились. Вот это нигде, как бы, оно не проходит.
8: Ну, они тоже патриоты,
10: Тоже патриоты, да, но они тут сразу же появились и так далее. Вероятно, это уже мое мнение. Ее рассматривали как, вот девочка придет к власти, а молодая женщина вот придет к власти, она нормальная, умная, сообразительная.
8: А потом...
10: Вот те деньги, вот те тряпки,
8: а потом
10: вот
8: регенство платье, при малолетнем Павле...
10: Да. И, так сказать, все довольны будут, и ей хорошо, и нам хорошо,
8: что,
10: мы будем управлять государством.
8: Панин и продвигал эту идею.
10: А вот потом, как оказалось, что она не собирается быть такой дурочкой, которая занимается только танцами и тряпками, вот, то порядка 10 покушений на Екатерину, попыток государственного переворота. Среди них были и несерьезные, по пьяни, поговорили, а были и серьезные, когда ребята уже всерьез обсуждали, как государь, лучше ее ножичком или яда в пивко.
8: Даже до такой степени,
10: да. Да, английская. Вот так. План дворца нарисовали, где удобнее ножичком, вот в этих дверях или в этих дверях, Вот это все серьезно было. И вот первые несколько лет ее царствования — это вот это. Вот она пытается, мы только что с вами говорили, вот она пытается выйти замуж за Орлова, и, собственно, логика здесь понятна, потому что нужна опора, вот кто-то, кто еще в состоянии вокруг нее объединить других людей. А ей объясняют, нет, деточка, в качестве мадам Орловой вы никому не нужны, вы не будете это делать. И самодержавная монархиня на это не идет. Она прекрасно понимает, чутье такое хорошее, что можно, что нельзя в этот период. И вот так лет 10. И только потом, выиграв Первую войну, поставив нужных людей... разогнав, конечно, там смена поколений произошла, а поставив новых сенаторов, вот только потом она становится великой. А первые несколько лет для Екатерины были очень тяжелыми. Там вполне возможно были и другие варианты. История, она такая, не запрограммирована.
8: Не все так просто.
10: Да, могло быть и иначе.
8: Вполне могло
10: быть. Вот потом, середина 70-х годов, вот она уже признана как монархиня. А до этого, повторить вот эти дворцовые перевороты, да ради бога, все ж привыкли к ним уже, что это реально.
8: Давайте попробуем вопросик послушать. Давайте. Алло, да, слушаем вас, здрасте.
15: Алло, здравствуйте. А вот можно ли считать фаворитами тех, кого Екатерина продвигала по службе, но они не имели, скажем, доступа к телу? Назовем Суворов Александр Васильевич, ведь, насколько известно, он-то к телу не имел доступа, но он был фаворит, она его продвигала по службе.
8: Спасибо. Такой вопрос.
10: Да. То есть, Александр Васильевич Суворов чего-чего, но доступа к телу точно не имел.
8: Как я понимаю, суть вопроса в том, фаворит... Как вот мы уже с вами начали об этом говорить. Фаворит — это обязательно доступ к телу или не совсем?
10: Обязательно. Потому что, это и дает тебе право на все остальное. Потому что исключительно близок к государыне, императрице. А именно это дает тебе право передавать очень ценные вещи. Ты можешь через него донести что-то до государыни. Это так. А вот с Суворовым здесь просто это интересно, потому что Екатерина действительно Суворова двигала. Это правда. И когда она сделала его фельдмаршалом, А он был, Александр Васильевич Суворов, при всех своих способностях, был очень честолюбив.
8: Это для военных. Да, точно, да.
10: Все-таки это, ну, естественно, я бы сказал. И вот представим себе пожилого Суворова, который прыгает через стульчик по комнате и говорит, этого обошел. Вот. После взятия Варшавы, значит, польское восстание, 1794 год, Суворов берет Варшаву, Екатерина его принимает у себя, под него отводится Таврический дворец. Что такое Таврический дворец, это надо видеть, потому что я такого дворца еще не видел.
8: Ну да, позже Государственная Дума там заседала.
10: Вот. Там, где заседала Государственная Дума при Потемкине, вот в этом огромном зале, это зимний сад с тропическим растением.
8: Там зимний сад был, да? О, красота.
10: То есть это сказка. Там еще фантастический совершенно бальный зал. Я такого ни в одном дворце не видел.
8: Еще парк вокруг какой.
10: Ну, это уж, ну, парк-то ладно, парки у нас есть.
8: А вот так в центре города.
10: Да, в центре. Ну, тогда это не совсем центр.
8: А, ну, не совсем,
10: ну,
8: да, да, конечно.
10: Но все равно, конечно. И вот она отводит ему эту резиденцию. А ему тащат туда свежего сена, потому что спал он на сене. Ему ставят, так делают фонтан с водой, потому что он утром обливается холодной водой.
8: Да.
10: Все для него делается. Вот. Он там устраивает какие-то фокусы за обедом. Ну, вот это в рекламе. Это
8: а что это такая... граф Суворов ничего не ест?
10: Да, в рекламе это немножко обыгрывалось. Это было не так, но, во всяком случае, Суворов мог, допустим, там... А вы, Александр Васильевич, вы пропустили 4 блюда. Ой, как интересно, говорит Суворов, и все 4 блюда валят в одну тарелку. Да? Вот ему это было можно. Он герой. Но он очень хотел стать генерал-адъютантом Екатерины. А вот ей это не нужно, потому что ты лучше воевать будешь вон там. Поэтому торжественный прием, все ваши, учитываем все ваши чудачества, там, занавесить зеркала, допустим, да, для Суворова, пожалуйста. А вот здесь, при дворе, ты не нужен. Ты нужен там.
8: Ну, правда, у меня осталось впечатление, что Александр Васильевич все это понимал, потому что, когда читаешь его письма Потемкину, по поводу того, ой, батюшка, ой, родной благодетель.
10: Вот. Наверное, понимал, он человек-то был весьма умный, Суворов. Но вот в данном случае желание стать генерал-адъютантом, нет, извините, вот это для других. Тебе это не надо, ты вон там.
8: Ну так и генерал-прокурор-то...

0: это ответственный, точный, исполнительный, организованный,
1: влиятельный
0: чиновник.
1: Чиновник, да,
0: чиновник. Вот. Да? Это чиновник. А говорит это еще и для души.
1: Да, для души.
0: И, собственно, прежде всего для души, потому что вот эта плеяда фаворитов Екатерины II, если мы уберем Потемкина, то это как раз люди для души. Для... Вот, да, вот есть время, когда я управляю империей, это замечательно, а вот это вот у меня часы отдыха после обеда, пожалуйста, мы с тобой занимаемся, допустим, античными камеями. О, вот это да. Такое да. Царственное увлечение, хобби Екатерины II.
1: Она любила, да, камеи?
0: Да, камеи, да. Вот, пожалуйста, этим мы занимаемся с тобой. Вот. Это для души.
1: Ага, ага. А это важно, это важно.
0: Ну, конечно, важно.
1: Потому что это серьезно, это очень самое. Ну вот, то есть это все-таки для души. А еще они должны быть элементом государственной
0: да, и
1: структуры.
0: Поэтому вот когда я писал книгу о Платоне Зубове...
1: Да, да, вот как раз хотел...
0: Вот любопытно, потому что Екатерина, как бы, вот она уже очень пожилой человек. То есть по меркам 18. Сейчас у нас там 60, дама может выглядеть на 30.
1: Да, да? Да.
0: А тогда это было немножко по-другому. Она уже грохнулась с лестницы Зимнего дворца, чуть ли там переломов у нее не было. Она часто, это заметно из писем, да, вот она часто хворает просто, вот ей не можется, она не принимает никого. Это последние годы, как раз 1790-е, вот, то есть где-то там в 80-х она еще в расцвете, а по парку ее возят на колясочке, вот. Ноги болят.
1: Вот кресло так. Кресло,
0: вот
1: да?
0: Кресло, оно выставлено сейчас, в которое ее возили, значит, в Царском селе. Это Зубовский корпус, где были ее личные покои. Она не жила вот в этом роскошном дворце Елизаветинском, она жила отдельно. Вот. И вот там выставлена та самая колясочка, в которой ее возили по парку. Вот там пандус построен специально в Царском селе, чтобы ее возить как раз тогда. То есть физически она уже слабеет. Вот. Ей, конечно, фаворит, вот Платон Зубов, она, с одной стороны, хочет сделать из него Потемкина, а он не тянет на Потемкина, потому что способностей у него таких нет. Ну, нет и все. Вот.
1: Ну, не совсем бездарный человек же.
0: Нет, он нормальный, но нормальный. Просто человек, не обладающий
1: не
0: вот
1: такого
0: этими
1: полета,
0: способностями, да, административными, и опыта не имеющий. Потемкин был реально военным, он реально был генералом, он командовал войсками, он занимал должности, а это нет. Вот. И для Екатерины, вот мы видим, что реально вот этот Платон Зубов, это такой ответственный, доверенный секретарь. Вот сохранились ее записочки Платону Зубову, сходи туда. Вот у того-то выясни то-то, да, вот принеси мне такие-то бумаги, да, справься, пожалуйста, отправлено ли такое-то письмо, допустим, послу в Речи Посполитой и так далее. И вот человек бегал, как собачка, и все эти вещи исполнял. Но поскольку он все-таки фаворит, а не просто секретарь, то ему поручали вещи... Ну, скажем так, достаточно щекотливые, которую просто чиновнику доверить нельзя. Потому что для этого есть другие секретари, которые приходят с бумагами и так далее. Ну, допустим, вот, значит, выросли внуки, да, Александр и Константин. У них должен быть двор.
1: Ну, конечно.
0: По статусу, конечно. Да. Значит, ко двору нужны кадры. Вот, соответственно, у них должен быть штат там камергеры, камер-юнкеры, фрейлины. А вот, значит, вот я хотела бы, пишет Екатерина Зубову, да, вот этих девочек определить во фрейлины, ну-ка сбегай и выясни, какого поведения эти девочки.
1: А-а-а.
0: То есть это то, что
1: это, значит,
0: вот так просто не выяснишь. Да, это ты должен, что называется, побегать по Петербургу. Это ты должен поговорить с людьми, которые знают, как себя ведут эти девочки, вот, и потом доложить Екатерине. Да, годятся во фрейлины, или это такие девочки немножко порченные, которые могут и не годиться. Да? Вот такие поручения.

0: Их не поручат чиновнику. Это вот таким людям поручали.
1: А они нужны? Это же нужно?
0: Нужно, конечно, а как?
1: Как же это без этого-то, да.
0: Ну, просто для других работ у Екатерины есть еще статс-секретари. Вот они приходят по утрам, там, значит, в ее покоях для них специальный столик. Вот она выходит прямо из спальни, то есть это не выходя в пространство Большого дворца. Прямо здесь они поднимаются по особой лестнице, докладывают то, что нужно там сегодня, и тут же уходят, да. Но это вот по государственным делам. А есть еще дела вот такие, которые можно доверить только очень близкому человеку.
1: Но они тоже есть, их тоже надо решать.
0: Конечно,
1: как же. А вот здесь фаворит нужен.
0: А вот здесь не нужен фаворит.
1: Как же потом-то они справлялись?
0: А вот так это и так. Вот попробуй не справься. Значит, тогда ты не годишься для этой работы. Просто-напросто. В том-то и дело. Вот справлялись.
1: Справлялись. Ну, вот здесь тоже вот вопрос. Не все, как бы, фавориты Екатерины были достаточно высокого уровня. Что, были и низкого, в общем,
0: вот,
1: и целом.
0: В том-то и дело. И поэтому люди не выдерживали этой работы. Потому что нужно было... Ведь это же, на самом деле, это очень тяжелая работа. Екатерина умная, способная, талантливая, разносторонняя, скажем так, образованная для 18 века женщина. И вот ты, мальчик, которому там 20 с чем-то, да, вот ты должен быть на уровне этой женщины.
1: Так не были?
0: Так вот, кто не был, тот и не удерживался долго.
1: А
0: вот
1: что же
0: называли-то? Называли того же Васильчикова, допустим, да, потом говорят, ни рыб, ни мясо.
1: И, честно, и Дмитриев Мамонов тоже не особо.
0: Дмитриев Мамонов был более, ну, он что-то действительно дурака вот свалял.
1: Да, он что-то,
0: женился на фрейлине, вот, некрасивый, бесприданный.
1: Что-то вот как-то не очень.
0: Вот, Потемкин возмущался, что ты оставил службу, это называлось служба.
1: Служба, да?
0: Да. Или должность. Вот это, собственно, язык 18 века. Нет. То есть фаворит — это должность. Это не частные ваши отношения, это должность. Вот. Оставил должность самым глупым образом, говорил Потемкин. Ну, так нельзя, да?
1: Ну, вообще, конечно.
0: Он был нормальный фаворит. Даже пытался заниматься какими-то государственными делами. У него, правда, не очень получалось.
1: Он довольно вздорный был по характеру.
0: Ну, он не для этого был создан. Ну, не получалось. Он хотел.
1: Хотел.
0: Он очень сердился на Александр Безбородко, вот, а тот был талантливый дипломат, собственно говоря, был первым докладчиком при Екатерине. Вот, то есть он по утрам приходил с докладами, решал какие-то вопросы. Человек очень разносторонний. Вот. Но, опять же, вот любопытно, Безбородов — это вот правая рука Екатерины. Если, там, ну, так же, как и этот самый Вяземский. Вот. Но Безбородов — это не человек, близкий Екатерине. Он мужик, по сути дела, из украинских казаков.
1: Ну да, да.
0: Вкусы простые.
1: Совсем простые, да.
0: Да. Ну вот он не придворный человек. Он очень способный. Он такой тонкий психолог, он много чего, но он не из этого круга.
1: Иван, прервемся сейчас на это самое, потом уже пойдем на последние полчаса. Оставайтесь у нас еще. Очень много интересного, я уж не знаю, как мы уложимся, но мы постараемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 12.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В России начались учения сил стран ОДКБ. Речь идет о маневрах взаимодействия 2026, поиск 2026 и эшелон 2026. Их актуальность обусловлена крайне сложной военно-политической обстановкой в мире, отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. Герой России добавил, что приоритетные направления деятельности нашей страны во время председательства в Организации договора о коллективной безопасности – это наращивание боевого потенциала коллективных сил ОДКБ, оснащение их современными образцами вооружения, военной специальной техники, в том числе беспилотниками, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы. Генассамблея ФИДЕ оставила в силе отстранение Федерации шахмат России. Решение принято на проходящем в Самарканде заседании. Его участники большинством голосов отклонили предложение Армении, Белоруссии, Кубы и Никарагуа о восстановлении членства нашей Федерации, отмечает ТАСС. Мы должны следовать решениям КАС. При этом, я надеюсь, мы сможем найти выход из сложившейся ситуации, и однажды Федерация шахмат России вернется на полных правах, когда будут выполнены условия спортивного арбитражного суда, заявил глава ФИДЕ. Международная шахматная организация в июне приняла решение о приостановке членства нашей федерации. Российские спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе. Дмитрий Чернышенко назвал число воспитанников детских садов. Учреждения дошкольного образования в России посещает более 6 миллионов детей. Вице-премьер также сообщил, что в этой сфере трудятся более 1,3 миллиона работников. Они помогают ребятам узнавать мир, прививают наши духовно-нравственные ценности и учат дружить, заявил Чернышенко. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов при этом подчеркнул, что его ведомство выстраивает единое информационное пространство, чтобы детский сад и семья детей действовали как одна команда. 27 сентября в России отмечается День воспитателей и всех дошкольных работников. Транс предупредил о перекрытиях в центре столицы из-за московского марафона. Движение будет ограничено до 17:30. В этот период закроют проезд по ряду улиц, набережных, бульваров, мостов, переулков, площадей и тоннелей. В частности, нельзя будет проехать по улице Косыгина от Университетской площади до Воробьевского шоссе, по Большой Дорогомиловской, Смоленской, Садово-Кудринской, Садово-Триумфальной, а также Тверской улице, Большой Ордынке и Хамовническому валу. Кроме того, перекрытие действует на Бережковской, Яузской, Котельнической, Кремлевской, Москворецкой, Ростовской и Лужнецкой набережных. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 18 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы. 756 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, Капибара.
6: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
9: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
1: И снова мы возвращаемся в студию и продолжаем нашу беседу о таком явлении, как фаворитизм, в приложении к матушке Екатерине II. И остановились мы на Безбородко.
0: Ну так вот, значит, Дмитриев Мамонов – это тоже фаворит Екатерины, красивый молодой человек, способный, совсем не глупый, вот. Так вот, он все хотел, чтобы как бы вот то, что докладывал Безбородко, докладывал бы Екатерине он. А Екатерина нет. Потому что все-таки Безбородко человек профессиональный, который все знает. А вот в своей сфере он, прежде всего, докладывал ей по делам внешней политики. А, вот. А Дмитриев Мамонтов молодой человек, приятный во всех отношениях, но не годится для этой работы. Безбородко писал многие указы и манифесты Екатерины. У него был такой вот дар торжественным языком изложить нечто важное, что является законом для подданных. Да? А у Дмитрия Мамонова этого не было. Ну, да ушел он действительно по-дурацки.
1: Ну, то да,
0: есть, да, у него было блестящее будущее, но вот...
1: Вот. Знаете, Игорь Владимирович, когда я увидел форму полка Дмитрия Мамонова, которую он в 1812 году придумал, я скажу честно...
0: 812, и это уже его сын.
1: Ну, да, сын, но, видимо, да, сын как сын, да, но, соответственно, возникло подозрение, что в роду не все хорошо было.
0: Да. Потом там будет и сумасшествие.
1: Да, вы понимаете, как-то, так сказать, есть подозрение. Но ведь... Насколько я помню, по-моему, вы писали это в книге, в своей Зубова-то пустили в иностранные дела.
0: Да. Но тут как раз
1: хотя тоже вы говорили, что не очень.
0: Как я понимаю, проблема-то как раз в том, что просто у Екатерины уже перестало хватать сил, и надо было кого-то обязательно приставить еще к делам. Но вот когда мы читаем то, у Зубова все-таки осталось какое-то такое документальное наследие. Вот, кстати, далеко не у всех оно осталось, потому что... Ну, я уже говорил, что была такая практика изъятия документальных материалов наследников, касающихся царской... бумаг, касающихся царской фамилии. Поэтому такие лакуны, они часто встречаются.
1: Их уничтожали?
0: Трудно сказать, что-то уничтожалось точно. Ну вот, допустим, Павел, это известно, да, вот он, когда, наконец, дорвался до власти, первое, что он сделал, это уничтожил какие-то записки, их было много Екатерины II, потому что вот те записки, которые ее изданы, дошли до нас, они до 1759 года. А она писала и о том, что было потом. Но вот это Павел зачем-то уничтожил. Зачем, не знаю, но вот...
1: Решил.
0: Да, это вот Екатерина обладала способностями. Ее читать интересно, потому что далеко не всех людей XVIII века можно читать. А ее можно читать с удовольствием. Ну, вот такие вещи до нас не доходят. И Зубов, собственно, вот он занимался многими делами, но занимался вот... Ну, как бы сказать, когда сравниваешь его распоряжение, бумаги с бумагами Потемкина, понимаешь, что Потемкин – это человек, который решал вопрос. А Зубов, он как бы мог что-то предложить, но то, что ему подавали. То есть не он генерировал идеи.
1: Понятно.
0: У него был достаточно умен, чтобы обзавестись помощниками. Ему что-то подают, и он это все отправляет на утверждение Екатерины. То есть, ну, нет у человека вот такого, ну, широты позиций, да, умения применить свои мысли к делу самостоятельно. Вот не обладал он. Ну, это как бы не у всех, не всем это дано.
1: Почему же должно? Не обязательно, конечно.
0: Вот так, но он старался. Это единственное, что могу сказать, да. Вел себя очень прилично, вот мальчик, он хороший был в этом отношении, да, потому что, ну, что такое мальчики гвардейского уровня, молодежь такая вот придворная, это карты, это танцы, это девочки, там, долги и так далее. А Зубов был в этом отношении просто идеален. Еще даже он же еще был музыкантом, способным, да, на скрипке играл. Придворные концерты устраивал и так далее. Вот лапочка такая.
1: Лапочка, да. Понятно. А кого бы вы еще выделили из фаворитов? Не про Потёмкина. Потёмкин, понятно.
0: Да, это, конечно, тут уникальная фигура.
1: Да, уникальная личность.
0: Ну вот в том-то и дело, что Екатерина делала все. Вот Григорий Орлов очень интересен в этом смысле, потому что это человек, которому, конечно, Екатерина была бесконечно благодарна.
1: За
0: он
1: переворот.
0: Он привел ее к власти, он ее поддерживал всегда. Вот. А Екатерина его, значит, делает его генерал-фельдцехмейстером, начальником артиллерии. Она его, значит, для нее была идея такая, ну, вполне разумная, кстати, идея, что в России очень много пустой земли, почему бы не пригласить иностранцев ее возделывать. Значит, создается канцелярия опекунства иностранных. Вот Орлова ставят туда, значит, чтобы привозить иноземцев, ну, немцев.
1: Немцев,
0: да,
1: ну, вот. Новороссию.
0: Да, туда. Нет, это сначала Поволжье.
1: Поволжье,
0: а потом... Да, вот немцы Поволжье, да. Ага. Вот. И вот когда ты смотришь эти бумаги этих учреждений, ты понимаешь, что ни хрена человек не делает. Он честно исполняет обязанности, он подписывает бумаги. Он там, значит, подают ему бумаги, что надо этого чиновника произвести туда-то. Да, согласен, надо, вот, пожалуйста. Никакой самостоятельности нет.
1: Ну, не для этого.
0: Он рожден. Не для этого.
1: Да. Ну, у него батюшка был вполне такой достойный.
0: Вот. Он действительно способный человек, но он способный вот на медведя сходить, потом рассказать, как он ходил на медведя.
1: Ну, гвардии нужны крепкие ребята.
0: Придворным, да, так-то на него смотрят. Он здоровый мужчина, такой красавец, орел, да. Вот там завести себе зверинец тоже, пожалуйста. Завести себе какую-то кунсткамеру, он что-то собирал, какую-то редкости, по примеру, Петра Первого, это уже так архаично выглядит для конца XVIII века, но устроить праздник, там, переодеться даже в женскую одежду, ну, вот, ну не способен человек к государственным делам. То есть это как раз Екатерина открыла перед ним все двери, пожалуйста, вот делай, да, отличись.
1: А он не может. Порядка 12 лет фаворит.
0: Вот единственное, что он сделал, да, и Екатерина его за это наградила, там, все, это вот когда в Москве вспыхнула чума.
1: Чума, да.
0: В 1771 году. Собственно, проблема не в чуме, проблема в беспорядках, которые тут возникли. Архиепископа московского убили. Вот. Генерал-губернатор не справлялся. Точнее, не генерал, это называлось главнокомандующий Москвы.
1: Да, да, да.
0: Был тут Петр Салтыков, вот, герой Семилетней войны. Ну, он тоже как, растерялся человек. Вот приехал Орлов. И, значит, ничего не боясь, вот он мог заразиться, конечно, там и так далее, но ничего не боясь, вот организовал вывоз там тел мертвых, да, дезинфекцию какую-то, какую было возможно в тех условиях наладить, да, навести порядок. Вот геройствовать он мог. Вот на войне он был бы, он дошел бы до генерала, наверняка, такой вот настоящий генерал, который может командовать, может сражаться. Подвиги он совершать мог, а вот заниматься рутиной управления нет.
1: Ну, что ж, всякие нужны, всякие важны.
0: Ну да, поэтому вот человек способный, то есть явно как бы не рядовой, он действительно способный человек, но вот он не создан он для государственного управления. Это механизм, где нужно постоянно что-то делать.
1: Но он, долго был фаворитом, долго?
0: Ну, долго. И потом отставлен он был на сказочных условиях, потому что никто не получал, даже Потёмкин. Он получал 150 тысяч рублей пенсии в год.
1: Ой, это же колоссальная сумма.
0: Это колоссальная. Потёмкин получал 75.
1: Ах, Потёмкин.
0: Вот. Колоссальная. То есть из личных сумм императрицы это тоже такая вот, такой механизм придворный, потому что есть официальное жалование. Официальное жалование у тебя, допустим, там 6 тысяч рублей в год.
1: Что тоже
0: а
1: хорошо,
0: вот тебе,
1: кстати.
0: Да, это тоже неплохо.
1: Это очень хорошо.
0: А вот тебе еще 150. Но это из личных денег государыни императрицы. Это не государственное жалование.
1: А вот сейчас мы как раз подошли к вопросу, который наверняка наши слушатели хотели бы задать. Потому как это, я не знаю, вот это миф это или не миф, или это как. Так вот, по поводу того, что разорила матушка казну-то на своих полюбовников.
0: Значит так.
1: Вот.
0: есть такой нюанс.
1: Да.
0: Значит, деньги в России даже в XIX веке четко делились на две части. Это государственные деньги и то, что называлось, это термин той эпохи, комнатная сумма в XVIII веке. Это личные деньги государыни-императрицы. В первой половине века это даже особый доход. Вот был такой термин «соляной миллион». То есть доходы от продажи соли шли не в государственную казну, а только императрице лично. Вот. Были императорские заводы на Алтае, которые добывали золото и серебро. Это тоже личные деньги государыни-императрицы, потому что это ее как бы частная собственность. Вот. При Елизавете эти деньги хранились так прямо в мешках под лестницей. И так удивил, там были даже худые мешки, что-то просыпалось. Да. Вот. При Екатерине уже в 80-х годах практика уже была иной, немножко изменилась вся финансовая система. Это как бы вот сразу какие-то государственные доходы, которые получались, они сразу шли государыне-императрице. Это ее комнатная сумма. Вот. Поэтому, значит, ваши... Вот, надо понимать, откуда получались эти деньги. Да? Поэтому вот то, что я сейчас только что сказал, 150 тысяч Орлову, это из личных средств государыни-императрицы. Это не значит, что у кого-то их отняли, как кто-то их должен получить. Да, да, у бедных несчастных крестьян отдали Орлову. Нет, это вот так. Ага. Это был такой нормальный механизм. Вот, все его знали и так далее. Значит, теперь, значит, по поводу, вот только что буквально я сейчас над этим немножко сидел, значит, боюсь я всех вынужден разочаровать, потому что посчитать...
1: Ничего,
0: обходился тот или иной фаворит, невозможно. Есть какие-то, вот там был такой дипломат Георг Гельбек, который написал книжку, там про каждого фаворита указано сколько миллионов. Это туфта.
1: Понятно.
0: Это несерьезно все. Вот. Там сказочные какие-то суммы. Почему невозможно? Потому что посчитать, допустим, пенсию Потемкина или пенсию Орлова абсолютно реально, документы есть, пожалуйста, вот оно, ради бога. Сколько стоил, допустим, мраморный дворец для Гришки Орлова, в котором он так и не жил? Он умер раньше, чем дворец был отдел. Тоже возможно, пожалуйста. А вот повседневные расходы на фаворитов посчитать нельзя, потому что это... Ну, как бы это хозяйство императрицы, она тратила эти деньги, например, на отделки комнат Потемкиного дворца. Но это ее деньги. То есть они часто не выделяются персонально, что это вот что-то я знаю, да, а что-то я просто не знаю, потому что это нигде не отражено, потому что Екатерина заказывает для того же Потемкина в 1974 году, вот когда у них роман, собственно, был в разгаре, надо купить все, что нужно для мужчины. Все, что купили, сколько купили, сколько денег потратили.
1: Что нужно для мужчины.
0: Да, то есть общие суммы, они есть. Вот что мы знаем, сколько этот комнатной суммы ушло в этом году. Но конкретно, что там купили для Потемкина и что на него ушло, мы не узнаем никогда, потому что это не фиксировалось. Понятно. Поэтому мы можем посчитать только то, что фиксировалось. Вот. Это будут приличные суммы, но никаких сказочных денег, что там, так сказать, обобрали казну, там, да, разорили отечество. Нет, этого не будет.
1: А и, соответственно, крестьянские пожалования шли из дворцовых...
0: Из дворцовых. Только вот что такое дворцовое владение? Да. Это тоже очень важная вещь, потому что есть понятие государственные крестьяне.
1: Да, государственные крестьяне.
0: Вот их-то не жаловали, на самом деле. Вот. А жаловали именно дворцовых крестьян. Но дворцовые владения – это, не, так сказать, такая очень интересная вещь, потому что туда попадали конфискованные имения.
1: Частные.
0: А конфискованные имения – это не только политика, это еще и обычная уголовщина, да, когда по суду те или, значит, происходила конфискация, и вот эти имения попадали в дворцовые владения. Угу. Ну и по политике, естественно, да, поэтому там вот казнили кого-нибудь Артемия Волынского, да, вот его земли, его крестьяне попадают, естественно, в дворцовые.
1: И потом передали.
0: Вот их-то такие вещи и раздаются. Ага.
1: То есть фактически бывших частных крестьян снова делали частными.
0: Да, примерно так.
1: Ну, примерно
0: да,
1: так.
0: Примерно именно.
1: Но так. Это просто немножко меняет вот то, что у нас была такая
0: вот
1: созданная версия.
0: Ну, с крестьянами, да. Ну, собственно, Орловы получили очень много. Там действительно, ну, порядка 20, наверное, тысяч душ у них было. Я сейчас точно
1: ну,
0: не
1: это,
0: помню.
1: Да.
0: Вот по Потемкину я даже сказать не могу сколько, потому что, похоже, он сам этого не знал. Потому что у него какие-то фантастические вещи, потому что человек что-то покупает, забывает заплатить, а заплатить там сумма порядка миллиона, да, вот. Он не помнит, что он там купил, что он продал и так далее. Все это всплывает после смерти Потемкина, оказывается, что вот он должен был заплатить такие-то деньги, он их не заплатил, и не потому, что пожмотился, а просто вот ему это было как-то не очень важно. Ну, человек жил как в сказке. Фантастика такая небольшая. Вот. Ну, в принципе, наверное, это можно вот, посчитать имение, да, сколько кто получил. Прочие фавориты получали не так уж и много, должен я сказать. Зубов там единственный раз Екатерина по-крупному его одарила в 95-м году, а до этого он не получал крестьян. Угу. Вот 13 тысяч душ у него было после раздела Польши, он там получил значительное владение, но это единственный раз. Ну, вот, а когда он стал фаворитом, он не получал ни имения, ни крестьян, он, как бы сказать, работал бесплатно.
1: Бесплатно, ну да, ну за идею.
0: Поэтому это не такие сказочные цифры будут. Ну, конечно, там дворцы это да, но опять тоже, да, не по всем им у нас можно точно абсолютно посчитать.
1: Ну да, да. Ну да, ну, тем не менее, построенный для Потемкина дворец таврический,
0: ну, опять же, да, вот Потемкина,
1: жемчужина архитектуры.
0: Да, он приличный, да, суммы там будут несказочные, например. Ну, самое дорогое здание – это вот Михайловский замок для Павла I.
1: Ну,
0: вот
1: да.
0: Это мы сейчас там посчитали, коллеги, вот, не так давно читал статью, там где-то порядка 6 миллионов.
1: Но это Павел Петрович.
0: Это Павел Петрович, да, сам для себя.
1: Сам для
0: причем,
1: себя.
0: Так сказать, стаскивает туда от матушки, там, здесь колонны утащим, там еще что-то.
1: То есть он,
0: для отделки,
1: да, он да. Из разных этих сторон.
0: Да. Ну, у царском селе Екатерина построила для себя такую беседочку, от нее только следы остались в царском селе, а колонны утащил Павел.
1: Ну, застроил, но замком хотел, очень хотел.
0: Да, для другого, в Петергоф и еще куда-то для себя, вот. По своему рассмотрению. Он не любил ни царское село, ни маменьки.
1: Ну да, это нет, не любил, конечно, да.
0: Вот, поэтому посчитать будет полностью невозможно. Значит, возможно только прямые выплаты, именные, которые идут, проходят по документам, расходы на строительство дворца, там, где их можно посчитать, в принципе, эти бумаги есть, можно. Вот это можно посчитать. Остальное мы не посчитаем, потому что это идет как личные расходы императрицы, они часто не выделяются по
1: именному принципу. Но опять-таки мы можем констатировать, что в принципе в той существующей системе содержание фаворита это и есть личные расходы императрицы.
0: Да, совершенно
1: как
0: верно.
1: Бы, сказать,
0: значит, вот еще раз, да, это комнатная сумма.
1: Комнатная сумма, да. Хочет, собачку заведет, хочет, на фаворита потратит.
0: Да, и на собачек там даже посчитано, сколько там приличная сумма выходила на собачек.
1: В царском селе там могилки даже есть,
0: да.
1: Это кладбище собачек.
0: Кормили их бараниной.
1: Бараниной, да?
0: Бараниной кормили собачек.
1: А баранины не очень хорошо.
0: Вот. Ну, я не точно. Знаю, я почему-то так. Ну, вот это действительно, да. Значит, баранина и собачка была.
1: Собачка.
0: Вот. Ага. Все это посчитано отдельно.
1: Да, отдельно, да. Там это как раз все есть. Да.
0: Кухня, да. Вот. Но опять же, вот только один раз я нашел, да, что, значит, там требовалась дворцовая экономия, там расходы стали очень сильно расти. И вот, значит, потребовалось сократить. Вот. И вот тогда посчитали, сколько во что обходится корм для фаворита,
1: для фаворита
0: того же Платона Зуба. Ага. Вот эти цифры, допустим, есть, но это вот потому, что возникла такая проблема. Да? А по Орлову, например, мы не знаем, сколько они там ели.
1: Ну да.
0: Вот. А вот по Зубову есть. Ну, неплохо питался. Но там сразу понятно, опять же, что если вы там, допустим, съедаете столько туш баранов или поросят, то понятно, что это не ты съедаешь, а это все твои гости, у тебя каждый день у тебя стол на, там, человек на 20, у тебя еще обслуга, естественно, твои лакеи, там, горничные и прочие, которые тоже едят и пьют. То есть это расходы не на фаворита персонально, а на его штат, скажем так, который у него есть.
1: Ну да, это расходы, естественно, конечно. То есть все, в принципе, вот было достаточно логично, скажем так.
0: Ну, в всяком случае, да, это не было чем-то экстраординарным таким, что могло бы вызвать какое-то недоумение или все. Ну, все нормально, да, естественно, ты же должен жить прилично. Ну, ты живешь прилично.
1: Игорь Ильич, а скажите, и когда, и в принципе на матушке или на Павле, да, завершился вот этот вот условный период фаворитов?
0: Значит, ну, естественно, когда мы
1: как
0: говорим...
1: Как государственная система, я да, говорю, понятно. Естественно.
0: Ну, естественно, когда мы говорим о каких-то процессах, то это не в один день, не в одну ночь.
1: Ну, абсолютно
0: ночь,
1: точно, понятно, да, конечно. Да.
0: Поэтому, в принципе, рубеж 18-19 века на этом заканчивается. Угу. Почему? Потому что, опять, не потому что, так сказать, фаворитки, допустим, ну, Александра II они были.
1: Ну,
0: да?
1: А почему нет?
0: И у Александра I фаворитки были. Все это нормально.
1: Да.
0: Вот. Но это уже ваши частные отношения с частной девочкой.
1: Ну,
0: да? То есть к системе управления именно, уже не имело отношения. Это исключительно ваше... Не,
1: ну, это как бы, это ради бога, это,
0: да,
1: это пожалуйста.
0: Это никого не удивляло, это нормально.
1: Не, удивляло. Когда женился Александр II, то как бы все удивились.
0: Да вот когда женился,
1: что-то, что-то, говорит, совсем обалдел, прости господи, государь.
0: А фаворитка, ну, она и была фавориткой. Да. Вот это нормально. А на рубеже кончается. Почему? Идет процесс совершенствования аппарата. Угу. Он идет. Он идет. Есть только как бы идет отдельно по учебникам. Да? Угу. Вот у нас губернская реформа Екатерины.
1: Да, да, да, да, да.
0: Вот у нас создание министерств при Александре, да, угу, первом. И тогда развивающаяся система создает новые институты и рычаги. И вот эта исключительная роль фаворита, она становится просто лишней, ненужной. Mm-hmm. Последняя фигура такого рода – это Аракчеев вот при Александре I. И то только потому, что Александр как-то в последние годы жизни, он так вот немножко отстранялся от дел. Вот есть дяденька, вы к нему обращайтесь, да, а я как-то вот я лучше за границу поеду или путешествовать буду. Вот это, пожалуй, последняя фигура такого рода.
1: Но уже не то,
0: Саша. Ну, уже не то. Да, ну, да, потому что когда говорили, что Аракчеев управляет Россией, это не так.
1: Это неправда.
0: Это неправда. Аракчеев выполнял указания Александра I. В России он не управлял, то есть самостоятельных решений в плане такого вот «я тут главный, я решаю». Нет, он не принимал.
1: Вот, ну, вот на этой жизни мы, к сожалению, вынуждены заканчивать, но я надеюсь, что Игорь Леонидович Курукин, который был сегодня у нас в гостях, еще к нам придете, потому что еще бесконечное количество тем по тому же самому 18 веку, все периоду дворцовых переворотов, которые не очень хорошо известны нашим слушателям, а знать их надо, на мой взгляд. Спасибо вам огромное, Игорь.
0: Пожалуйста, всего хорошего.
1: Всего доброго, до свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 13:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Кремля сообщили, что решение о поездке Владимира Путина на саммит G20 в Майами пока не принималось. При рассмотрении вопроса будут учитываться все обстоятельства, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но в любом случае Россия активно примет участие в работе «Большой двадцатки», сообщил официальный представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. О том, что Соединенные Штаты направили Владимиру Путину приглашение на саммит группы 20 23 сентября, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Мероприятие пройдет в Майами 14 и 15 декабря. Режим ЧС ввели возле используемой США британской авиабазы «Фэрфорд». Сотрудники полиции графства Глостершир сообщили о задержании нескольких человек по подозрению в нарушении законодательства о взрывчатых веществах. Правоохранители также заявили, что провели эвакуацию жителей, находящихся неподалеку деревни Уэлфорда. Специалисты армейской группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводят обследование нескольких транспортных средств, добавили в полиции. В марте Великобритания разрешила Соединенным Штатам использовать авиабазу для нанесения ударов по ракетным позициям Ирана, с которых ведутся атаки на суда в Ормузском проливе. В июле представители Корпуса стражи Исламской революции предупредили, что любая база, задействованная для таких ударов, может быть законной целью военных. Школы Бангкока временно закроют из-за наводнения. Мера коснется учебных заведений, находящихся в ведении городской администрации. Занятия там отменяются 28 сентября. В это время специалисты проверят состояние зданий и имущества, которые могли пострадать из-за сильных дождей, а также подготовят школы к возобновлению учебного процесса. В субботу в Бангкоке был объявлен режим бедствия с 24 сентября. За 48 часов в городе выпало почти 300 миллиметров осадков, сообщил губернатор. Наиболее сложная обстановка сложилась в восточной части Бангкока. Из-за ливни там затопило дороги, а вода из переполненных каналов начала поступать в дома и рестораны. Синоптики пообещали москвичам наступление старого бабьего лета. На следующей неделе в столице прогнозируется солнечная погода и до плюс 18 градусов. С таким заявлением выступил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Предстоящая неделя подарит жителям русской равнины третью молодость осени, именуемую старым бабьим летом. Во вторник москвичей ждет погода миллион на миллион. Благодаря центру антициклона это будет практически штилевой ясный день, написал метеоролог в своем телеграм-канале. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные, понедельник 12 рублей 54 копейки. Доллар 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей 87 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Анти-эйдж, биохакинг и долголетие с точки зрения фитнеса». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вайдера, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». Микрофон, как обычно, я, Надь Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Наталья Ихвель. Добрый день, Наталья.
14: Да, здравствуйте.
13: Журналист, литературный критик, руководитель издательского проекта «Код доступа». Вот такой вот титр. И поговорим мы сегодня о литературе для подростков. И, ну, я, конечно, я понимаю, что я мечтаю слишком о многом, наверное, в этой жизни в целом.
14: Это вы про то, что подростки читали, или?
13: И это тоже. Но на самом деле, возможно, кто-то, кто интересуется детской литературой, уже слышал имя и фамилию Натальи и в этом эфире, и в других эфирах, и тоже связанные с детскими книгами. То есть когда мы, мне кажется, определяем журналист, литературный критик, руководитель издательского проекта, я бы сказала, что для меня Наталья идентичность, связанная с детскими книгами, уже много-много лет. Вот, Наташа, простите, будет такая формулировка. И последний ваш проект был «Пять четвертей». Тоже мы встречались в этой студии, разговаривали о книгах детских и так далее. И тут вдруг «Код доступа». И мне такие говорят: «А ты знаешь, что у Наташи там новый, Наташа, код доступа?» В общем, что это, для кого это? Даже я толком не знала, мне пришлось пользоваться поисковиком.
14: Я надеюсь, что поисковик хоть что-то выдает по этому поводу прилично.
13: Все в порядке.
14: Это уже хорошая новость, если это так. Ну, это, собственно, как бы ничего не меняется. Это конкретный взгляд конкретной команды на детско-подростковую литературу. Это новый издательский проект, который возник при холдинге издательства «Феникс» ростовском. И, если говорить шаблонными фразами, то, конечно, это спасибо за доверие. Вот. А если говорить...
13: Как вообще в целом при издании любой книги спасибо за доверие?
14: Да. Если говорить, ну, как-то суровым языком, которым обязывает говорить любой эфир, то, конечно, это наша попытка осмыслить сегодняшний литературный процесс в том, что происходит для школьников и о школьников. Наверное, вот так я бы очертила возрастные рамки. То есть как будто бы мы начинаем говорить с читателем лет с 6, ну и заканчиваем годам к 16, пожалуй, да, вот к старшей школе, потому что в маркировку 16+, не хочется, да. Мы все живем в формате строгих рамок, которые нам устанавливает, да, ФЗ о защите для детей от вредной информации. Ну, 16+ не хочется, я там не люблю ничего. Я очень люблю понятную школьную классную жизнь, хорошие классные сказки, крепкие повести и какие-нибудь нежные, чуткие истории о любви. Ну, то есть вот, наверное, об этом «Код доступа». И я благодарна каждому, кто со мной ввязался в эту авантюру, потому что дело было так. Я, значит, 2 года не работала в книжках и заскучала. Вот. А когда женщина...
13: По книжкам или по процессу?
14: По книжкам. А когда женщина скучает, всегда происходит что-нибудь страшное. Вот. И я вот, значит, поскучала и пришла на нонфикшн, на свою голову. Вот.
13: Для тех, кто не знает, это,
14: да, это главная,
13: крупнейшая выставка-ярмарка литературы.
14: Главная книжная ярмарка страны, на мой взгляд. Да? И я вот, значит, скиталась по нонфикшену грустным утконосом, значит, смотрела на стенды. Книжки все несимпатичные, сказала себе я. Никто лучше, чем я, эти книжки, значит, не делает, не в обиду коллегам. Очевидно, что это как это частное мнение в частном моменте.
13: Да, мы все так все думаем, будем
14: честны,
13: в глубине
14: где-то. Ну, то есть у меня никогда не было проблем с самооценкой. В общем, я походила, значит, скучно. Значит, из-под лобья, смотря на то, что происходит на, значит, прилавках, и подошла к своей коллеге, собственно, из ростовского издательства «Феникс». Она говорит: «Ты почему не в книжках? как вообще в голову тебе пришло, что ты можешь работать не в книжках? Я говорю, ну никто же не зовет меня сделать что-нибудь великое. Ну, мы как-то обсудили, значит, посплетничали о всех писателях, редакторах и других коллегах.
13: Моя любимая страна нонфикшн.
14: Да, да, да. Всех, кого мы смогли обсудить, мы, значит, обсудили. И я, грустно смотря в пол, ушла с ярмарки, дошла. Я выходила, значит, из технического входа, который выходит на Варварку. И я вот успела дойти до Китай-города. И она мне звонит и говорит, ко мне сейчас подходит собственник и говорит, ну, давай в Москве сделаем что-нибудь великое. Есть у тебя кто на примете? Ну и, собственно, так появился код доступа. Посмотрим, что из этого получится. Дай бог, чтобы вышло хорошо. У нас сейчас вот уже вышли первые книги.
13: Да, издательский портфель формирования.
14: Мы купили что-то уже порядка 50 проектов. Ну, как будто бы у нас большие планы. Все должно получаться симпатично. Но самая классная история во всей этой сказке, что, ну, 2 года меня не было нигде. И я открыла записную книжку, позвонила всем от А до Я, и не было ни одного человека, кто отказался со мной работать. И в этот момент я, конечно, так, но это сильно меня окрылило, я, конечно, расправила плечи и подумала о том, что этот атлант еще что-то может, и, наверное, это хороший знак. Вот, так что спасибо всем, кто с нами, и это супер, что мы можем снова говорить с детьми о литературе.
13: И, собственно, это и тема нашего эфира, так что сегодня об этом мы и поговорим. Хотя меня, конечно, подмывает сразу прицепиться к слову «авантюра», потому что чем дольше я смотрю на книжно-издательский рынок, тем иногда смешнее, а иногда грустнее, чаще грустнее, чем смешнее мне становится, потому что, ну, я думаю, все, кто следил за детскими книгами там 10 лет назад и так далее, помнят немножко другое состояние. Ну, по крайней мере, внутри у меня есть точно ощущение другого проживания реальности всеми нами. Вот. Сейчас кажется, что все такое вот немножечко... немножечко скучнее, и тут поспорьте со мной. Как будто бы это настолько рискованный бизнес. Вот вы сказали 50 проектов. Я знаю издательство очень уважаемое, которое аккуратно говорит, что у них на год будет максимум 40 проектов. 50 звучит прямо очень амбициозно.
14: Ну, на самом деле, я поспорю, потому что я тоже недавно думала о том, что вот, когда у меня были маленькие дети, моему старшему ребенку сейчас 17, а младшему ребенку моему вот буквально на днях исполнилось 15 лет, ну, то есть давненько я уже вот они не брали в руки те шашки, которые бы мне хотелось в их руках видеть. Мне тоже казалось, что вот во времена, когда они были маленькие, книжки переживали рассвет. Вот. И что детская литература тогда была прям вау. Но потом я осеклась, не в обиду Наде, но мне кажется, мы просто старенькие уже немножко.
13: Да, запросто.
14: И дети наши уже подросли, да, и как
13: скоро
14: будто бы...
13: Скоро они уже будут выбирать книжки,
14: да,
13: своим
14: и как
13: детям,
14: будто
13: будем
14: бы,
13: честны.
14: И как будто бы вот, ну, во-первых, просто... книжки в наших руках стали другие, да, у нас закончились все вот эти яркие, красочные истории, значит, про зайчиков, енотиков, мышек и всех остальных. И появились, значит, суровые истории про подростковый буллинг, про непонимание в обществе и так далее, так далее, так далее. И немножко все-таки, но это меняет фокус. То есть, когда ты держишь в руках книжку Юлии Дональдсон, Джулии Дональдсон, да, вот я, например, до сих пор помню наизусть «Улитку и кит», будь она неладна, понимаете? Ну, конечно, мир выглядит другим, да, и мир детской литературы выглядит другим. Я думаю, что у каждого времени есть свои герои, и я думаю, что у сегодняшнего читателя, вот особенно младшей школы, конечно, очень много и яркого, и красочного, да, и не хочется верить в то, что книжный рынок сжался до черно-белых книжек и до маленьких тиражей.
13: На газетной бумаге.
14: Да, да. Поэтому я, ну, не то чтобы с позитивом сложно смотреть сегодня на литературный процесс, на литературу, потому что действительно книжки сложно выигрывают конкуренцию со сливочным маслом или там, не знаю, с булкой хлеба. Но при этом, при всем, я уверена, что книга сегодня требует еще большего внимания качество текста и качество исполнения, если мы говорим о детской книге, да, потому что очевидно, что она постепенно переходит в формат такого коллекционирования, да, скорее. И книга, ну, может быть, ну, не на 100% остается в руках вот таких прямо матерых книжных любителей, да, но добрые 50% читателей — это люди, которые покупают детские книги для себя. Ну, то есть, и это обязывает, ну, потому что перед тобой искушенный читатель, да. И даже если это книга, которая куплена ребенку, это все равно искушенный родитель, который будет думать, на какую же конкретно книжку ему эту 1000 рублей потратить. Это вот.
13: Я недавно зашла в пункт выдачи одного из маркетплейсов, куда я захожу часто, и так сложилось, что, наверное, это был раз пятый подряд, когда я зашла забрать книгу, которую я заказывала. Ну, книга для меня. Мой ребенок не такой фанат чтения, ему сейчас вот 14, и там... Ну, хотя нет, мне грешно жаловаться. Я один раз где-то летом везла его и его друга в машине, и его друг рассказал, что была такая писательница Агата Кристи 300 лет назад примерно, может, 400, неважно.
14: Где-то в эпоху динозавров, да, как да, водится.
13: Да, да, как, да, как вся наша классика.
14: В древность.
13: И он говорит, ты знаешь, я почитал, там так называл что-то Роджера и Кроида, убийство, там такой саспенс, советую тебе тоже почитать. И мой ребенок сказал, мам, а у нас есть Агата Кристи? Ну и что я сделала? Я купила 30 томов Агата Кристи с амбициями.
14: Как бы очевидно.
13: Он уже на третьем, так что я считаю, что он читающий. Но неважно, я к тому, что в том самом ПВЗ, куда я пришла за книгами, мне молодой человек сказал, говорит, а вы кому-то их, у вас книжный магазин? Я говорю, нет. Он говорит, это вы все себе? Я говорю, да, это я все себе. Он говорит, вы знаете, вы единственная, кто в это ПВЗ за книгами заходит. И я подумала, ну, я живу, в общем-то, в прекрасном районе. У меня как бы есть легенда о нашем районе, что это такой интеллигентный, читающий район. А оказывается, что я одна... Господи, какое вот самолюбование меня погубит тоже.
14: Собрались.
13: И суть важна. Ну, книги, правда, и дороги, и не то, что прям востребованы. Потому что, опять же, почему я заказываю книгу на маркетплейсе? Потому что я... Вижу там большую скидку относительно, например, физического книжного, куда я пошла.
14: Сейчас должна быть большая лекция про то, что книжки лучше покупать у издательств, лучше покупать их на ярмарках, но опустим, да, сделаем вид, что мы рады. На самом деле, ну, действительно, маркетплейсы диктуют свою политику, и сложно, да, то есть маржинальность книги, проданные в маркетплейсе, совсем иная, да, чем маржинальность книги,
13: которая... И меня мучает совесть всегда, когда я
14: покупаю на ярмарке. Ну, удобно. Вот, удобно, и нет времени, не поспоришь, ну, поэтому как
13: есть. И остается с этим смириться?
14: Да, приходится смириться, но базово район, не знаю. Мне на самом деле кажется, что, ну, мы же не знаем, где ходит в этот момент наш читатель. Я надеюсь, что у вашего пункта самовывоза есть вторая смена, и все книжные читатели просто приходят туда в другой день, не в тот, в который там бываете вы.
13: Ну, а теперь о героях. Герои у нас начинаются с авторов обычно, на самом деле. Все-таки авторы нам дарят наших любимых героев. Окей, Агата Кристи жила в эпоху динозавров. Я состою уже, по-моему, 2 года, наверное, в жюри одного из книжных фестивалей и читаю под руководством главы жюри. И вместе с Юлей Кузнецовой, прекрасной писательницей, которую мы все хорошо знаем, и, я надеюсь, знают ее и многие родители. И читаю очень много книг потоком, вот, которые потом выбирают, как там шорт-листы и так далее. К счастью, не я выбираю финалистов, поэтому чувствую свободу относительно. И часто я вижу, как вот в этих вот лонг-листах ты видишь там старые имена, и ты получаешь какие-то проверенные достаточно тексты, а новые имена часто тебя совершенно, ну, как-то вот, ну, не цепляют. Вот где искать тех авторов, которые цепляют?
14: Ой.
13: Сейчас уже не только код доступа, а из жизни, мне кажется.
14: Ну, во-первых, мне кажется, что российский человек имеет... огромный пиетет к книжке, которую мы впитали с молоком матери.
13: И к автору тоже.
14: И к автору.
13: Автор, знаете,
14: да.
13: Это же писатель.
14: Настоящий, живой писатель, да, то есть это такая редкость сегодня. То есть, знаете, мы недавно встречались с Соней Ремис, ужинали, и что-то мы шутили с писательницей, да, шутили, и приходит официант, значит, принимать у нас заказ, и Соня, возьми да пошути, что вот она писатель живет скромно, поэтому самую дешевую пиццу или пасту, ну, какая-то там была такая очень ироничная шутка, очень к месту. Нам сделали скидку.
13: Рассказали потом, писатели к нам приходили, что с них взять?
14: Да, что с них взять с бедных, несчастных людей. Поэтому мне кажется, что вот этот пиетет к писателю и книге вообще заставляет настороженно смотреть на новые имена. Но я все время...
13: Так
14: у меня
13: я есть... весь эфир была ретроградом.
14: Но у меня, понимаете, все время есть вечный спор с любым родителем. Да, когда мне говорят, у вас тут на обложке написано, там, не знаю, Наталья Вишнякова, а кто это вообще? Я вот такую не знаю.
13: Да,
14: или

0: улицах. Может быть, не в столь элитных районах, как вы, Надя, но в любом случае...
1: Да ладно, да, тяжелое историческое наследие.
0: Да, да, да. Но так или иначе, это сегодняшний день, и очевидно, что мне кажется, что надо бороться с вот этим внутренним снобом, да, который запрещает себе читать новые имена. Это раз. А два, ну, вы знаете, и у именитых писателей
1: бывают так
0: слабые
1: себе тексты. Да, мы
0: у
1: все
0: меня
1: это знаем.
0: Был такой социальный эксперимент. Мы получили рукопись очень известного писателя. Не буду рассказывать, какого. И вот мы ее читаем, и она, ну, прям вот... Ну, прям много там редактуры впереди. Много редактуры, несведенные сюжетные линии. Ну, прям как бы много вопросов было. И я открываю это Word, я убираю фамилию, потому что любой писатель всегда там, ну, какой-то,
1: тащит,
0: да, фамилия, телефон, адрес, да, чтобы это все не терялось, и редактору было удобно. И я вот, значит, убираю эту фамилию и отправляю в группу, которую, не дай бог, никому никогда увидеть, которая называется «Рукописи». Вот. Это группа, где сидят редакторы и разбирают рукописи, которые нужно прочитать. И в нее же отписываются комментарии подробные, почему да и почему нет. Лучше вообще, то есть там иногда просто ты смотришь, это, знаете, сюжет триллера, да, и когда писатель случайно попал, значит, в эту группу, прочитал, что там про него написано, и это, конечно, мотив к убийству, совершенно очевидно. Но я скидываю эту рукопись в эту группу. А обычно я в эту группу кидаю рукописи, которые я уже посмотрела. Ну, то есть там нет вот совсем того, что вот не прошло...
1: Совсем сырого,
0: да,
1: такого.
0: Да, не прошло вот первую мою оценку. Там просто нет. То есть это тексты, которые, ну, условно, ну, на 3, 4, 5. Ну,
1: короче,
0: то есть
1: можно
0: там
1: работать.
0: Да, можно работать, да. То есть это я уже открыла, посмотрела 10 страниц и вот скинула дальше, чтобы мне выдали полную такую редакторский разбор. И мне пишет мой редактор, пишет, это что за вообще...
1: Наташа, ты еще смотрел,
0: да,
1: что прислала?
0: Да, то есть что вообще происходит? Я говорю, ну, не буду тебя расстраивать, но это книжка, с которой тебе придется работать. И дальше редакторы очень нежные люди, еще нежнее, чем писатели. Но
1: у них
0: иногда...
1: даже есть такое сообщество редакторов,
0: да,
1: я
0: мне
1: его
0: иногда...
1: люблю читать.
0: Мне иногда кажется, что прям вот, ну, нежнее, чем писатели... Ну, на порядок. То есть, на самом деле, быть редактором — подвижничество. Я не редактор, вот по своей структуре головы даже. И дальше я слышу пламенную речь о том, что я вообще-то пришла к тебе, чтобы работать с литературой, что
1: а
0: вообще,
1: не
0: ну,
1: вот
0: вот,
1: этим
0: ну, не вот,
1: вот
0: это вот все. Я говорю, ну, надо собраться, мы будем делать эту книжку. И говорит, хоть один довод, почему, да? Я говорю, один у меня есть.
1: Потому что автор продает.
0: Да, потому что это книжка, которая железно будет продаваться, и будет продаваться, ну, не знаю, по 800, по 900 экземпляров в месяц. Ну, ни одно издательство не в состоянии упустить такую рукопись из портфеля. Вышла она конфеткой, конечно. Никаких сомнений, потому что на самом деле хороший текст — это же текст, который отлежался. Авторы достаточно часто шлют текст, который просто дописан. И потом именно редакторская работа, ну, в общем-то, вкупе, да, с авторским чутьем делает из этого текста делает книгу. И выходит хорошо, да, есть еще иллюстратор, есть еще какие-то вторые и третьи смыслы, которые дарит нам работа художника, и получается классный продукт, действительно все продается, никаких сомнений. Ну, в общем, поэтому, да, именитые писатели тоже бывает по-всякому у всех. И мне кажется, что тут главное, что надо просто читать, и всегда найдется тот автор, который тебя зацепит. У нас у всех есть набор любимых авторов, и тех авторов, кого хочется издавать. И при этом, при всем, ну, текст — это не все. Например, ну вот в моем восприятии мира, знаете, это тоже такая веселая игра есть, когда ты и другой издатель читал один и тот же текст. И потом он тебе не достался.
1: А часто отправляют, да, в разные издательства?
0: Всегда, потому что модные курсы писательские рассказывают, как надо правильно стать писателем.
1: Прикольно.
0: И там,
1: надо
0: конечно,
1: мне уже пойти, может, наконец-то.
0: И там, конечно же, и вас не возьмут, у вас уже есть вышедшие книжки, что с вас взять. И там всегда есть инструкция о том, что вот вы должны сделать рассылку, и эта вот рассылка. Худшее, что бывает в жизни, это когда автор действительно делает рассылку, и ты открываешь там 20 адресов

0: твоих коллег, я просто на это письмо всегда отвечаю, ну, приветом каким-нибудь другим вот издателям, раз мы тут все дружно здесь собрались в этом письме. Что же жене ответить? Вот, ну, когда оказывается ситуация, в которой ты взял эту рукопись, прочитал, и взял ее, прочитал другой человек, и вот она тебе не досталась. Сначала ты такой поскрипишь, ну, как бы грех же не поскрипеть. Потом такой, ну, ладно, я подожду, посмотрю, что они сделают. И никогда эта книжка, напечатанная в бумаге, не выглядит так, как ты ее себе представлял. То есть на самом деле у каждого издательства, у каждого главреда, у каждого даже линейного редактора есть совершенно четко свое видение того, как буквы приобретают форму. И именно это нам дарит разнообразие, да, визуала и всего остального. Мы делаем разные книги. И, наверное, книга все-таки ценна вот этим общим продуктом и не только авторским замыслом.
1: Вот так вот. И все это можно понять за 10 страниц. Ну, по крайней мере, хотя бы поймать.
0: Я потом перечитываю.
1: Те же самые 10 или новые?
0: Нет. Я потом перечитываю. То есть я отсматриваю финальный блок перед тем, как подписать книгу в печать. Нас это, конечно, никак не страхует от ошибок.
1: Ну, конечно.
0: Но...
1: Кто бы нас вообще застраховал от ошибок раз и навсегда?
0: Было бы неплохо. Если бы у нас была страховка от ошибок, я бы, Надя, точно не выбрала страховку в книжках. Я бы выбрала какую-нибудь другую. Наверняка, да. Ну, например, там, как стать правильной матерью. Мне кажется, куда более важная страховка, чем отсутствие опечаток.
1: Но это та страховка, которую, кажется, никто из нас никогда не получит, равно как мы не получим никаких индульгенций за свои материнские ошибки.
0: Да, да.
1: А нам напоминают, что остается одна минутка до того, как мы уйдем на новости. Я спрошу так, процент отсева входящего потока есть какой-то стабильный или это совершенно непредсказуемо?
0: Ну, я начинаю разбирать почту с рукописями, когда у меня переваливает цифра за 200. И вот если из 200 остается 10, которые попадают в чатик рукописи, и потом из них остается парочка-тройка, которые попадают в работу, и потом мы еще чудом договорились по условиям, все хорошо.
1: Ну и на этом все хорошо. Мы как раз пойдем на новости и совершенно точно вернемся после них. И поговорим уже, да, все-таки сфокусируемся на том, что же такое хорошая детско-подростковая книжка.
0: Это я вижу, клише.
1: Наташа вздыхает. Но мы попробуем. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 13:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Песков счел возможное использование Starlink для ударов вглубь России опасным шагом. С таким заявлением пресс-секретарь президента выступил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Что касается предоставления спутниковых систем Илона Маска для нанесения ударов вглубь нашей страны, это было бы пагубным, потенциально опасным и очень опрометчивым шагом, сказал Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что Россия обладает необходимым потенциалом, в том числе военным, для надежного обеспечения безопасности нашей страны. Дональд Трамп назвал конфликт на Украине самым сложным для урегулирования. При этом президент США отметил, что продолжает работать над его завершением. В интервью американскому журналисту Клею Трэвису, которое он опубликовал в соцсети X, глава Белого дома напомнил, что урегулировал 8 войн, к большинству из которых не имел никакого отношения. Конец цитаты. Накануне Трамп заявил, что допускает вероятность урегулирования украинского кризиса до зимы. Американский лидер подчеркнул, что это возможно, если готовность к заключению мирного соглашения обозначат обе стороны. Телеканал BFM анонсировал многотысячную акцию протеста сотрудников госсектора Франции. Они выйдут на забастовку с требованием повысить зарплаты 29 сентября. В общей сложности во вторник по всей стране пройдет более 160 манифестаций. Профсоюзы госслужащих призывают работников к демонстрациям, в частности с требованием увеличить заработную плату. В акциях протеста должны принять участие тысячи человек, передает BFM. Ожидается, что к забастовке присоединятся учителя, медицинский персонал, сотрудники органов местного самоуправления, налоговых и финансовых ведомств, а также пожарные. Wall Street Journal узнала о выявленном техническом сбое в программном обеспечении Boeing 737 MAX. Он может привести к отказу автоматизированной функции навигации, уточняет газета. Это вызывает опасения по поводу потенциального риска для безопасности, когда самолет производит посадку, говорится в материале. Журналисты отмечают, что компания подтвердила сбой. Он, как утверждается, возник после обновления ПО кабины пилотов и может проявляться, когда экипаж меняет запланированную траекторию полета после неудачного захода на посадку. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара».
5: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день! В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». И в студии по-прежнему я, Надя Попудоглу. Добрый день всем, кто подключился только сейчас. В гостях у меня по-прежнему Наталья Эйхвальд. Добрый день, Наташа.
0: Да, здравствуйте.
1: Переходим совсем на «ты» к концу эфира, но не одержим дистанцию. Журналист, литературный критик, руководитель издательского проекта «Код доступа». Это книги для детей, назовем так, школьного возраста, как мы определились в первой половине программы, не переступаем 16+,
0: нет,
1: относительно маркировки.
0: Нет, не заступаем на линии эскалатора и не переступаем через 16+.
1: И мы немножечко поговорили об авторах, а вообще Наталья пыталась развить мой скепсис относительно того, как все стало плохо. Я поняла, что я живу воспоминанием какой-то прекрасной эпохи, как обычно. Те лучшие времена, которые прошли. Но прозвучало вот это вот, да, в самом начале формулировку про вот эту хорошую книгу, да, условно хорошая книга. Естественно, мы не говорим хорошая, плохая оценочно. Но меня иногда все-таки я пытаюсь понять, чего ждут подростки, даже те, которые читают эту книгу. Я совершенно не могу разобраться. Потому что я вижу, что одни читают, например, только фэнтези, да, вот эти вот серийники бесконечные, там какие-то,
0: ну,
1: которые...
0: Ну, фэнтези — это же форма.
1: Да,
0: ну,
1: форма.
0: То есть к нему нужно и так
1: вот,
0: и относиться,
1: я как
0: что
1: раз...
0: фэнтези — это форма.
1: Да. Кто-то читает, вот условно, как я упоминала, Агату Кристи внезапно, кто-то еще что-то. Вот что, как вам кажется, стоит... есть общего в этом интересе ребенка к книге, да, что его заставляет все-таки читать, хотя заставляет — плохое слово. Затягивает.
0: Нет, если
1: в эту
0: заставляет,
1: книгу.
0: То родители.
1: Да,
0: тут нет никаких сомнений.
1: Что помогает читать?
0: Окружение. Ну, мне кажется, да, что помогает
1: книге?
0: Читать окружение. В самой книге узнавание. Ну, вот, то есть для меня рукопись, которую мы берем, это рукопись, у которой есть широта аудитории, элемент узнавания, хороший язык и классные диалоги. Ну, потому что...
1: То есть диалоги продолжают работать?
0: Мне кажется, что да. Потому что без диалогов, в которых ты живешь, книга не книга. Ну, я просто не понимаю, зачем тогда ее читать. И... сюжеты, перипетии. У нас достаточно капризные дети. Они посмотрели очень много фильмов хороших.
1: Да вообще очень много контента,
0: да,
1: съели.
0: Они
1: и
0: съедают
1: хорошего, и
0: каждый
1: плохого.
0: День огромное количество роликов, да, огромное количество постов. Перемалывают просто поток информации невероятно большой. И чтобы эту конкуренцию выиграть, ну, что-то в этом тексте должно быть. И для меня это широта, да, когда широта позволяет увеличить этот процент узнавания, да, то есть даже вот у вас на столе лежит наша книжка, да, «Ава Мария» Юлии Линды, и несмотря на то, что это книжка про псковский хор, как будто бы узковато.
1: В очень красивой обложке, жалко, что я не могу показать,
0: вот.
1: Я сижу тут и кашусь на нее.
0: Как будто бы узковато, но при этом, при всем. Это книга про любовный треугольник, где девочка влюблена в мальчика, мальчик влюблен в учительницу, учительница влюблена, это же не треугольник, влюблена, значит,
1: многоугольник.
0: В свою, как бы, ну, в самделишную любовь. Ну и, конечно, как бы тут не суждено этой истории, да, как-то развиться. И несмотря на то, что у этой книги есть узкие рамки, детский хор, амбиции, Псков, да, там... так далее, так далее, так далее. Но это книга о жизненном выборе, и это книжка о любви. И именно на этом широта этой аудитории появляется. Да? А если открыть ее и начать читать, ну, конечно, там блестящий язык и элемент узнавания в диалогах. То есть нет ощущения, что это не настоящие литературные подростки, которые живут свою ненастоящую,
1: да,
0: литературную
1: жизнь. Да, вот эти
0: ходульненькие
1: такие, пластиковые.
0: Да. И... совершенно не важен жанр, да, то есть если бы это был бы не псковский форум, хором, марсианский хором...
1: Мы приходим к тому, что это хороший автор и хороший писатель,
0: ну,
1: который умеет все это совместить с вами.
0: Пожалуй, пожалуй, ну то есть мастерство же в чем, да, в том, что ты должен писать для ребенка без снисхождения, то есть ты же не должен смотреть со своих там 1.70 роста и такой... детеныш. Вот.
1: Сейчас я тебе поясню.
0: Да, сейчас я тебе расскажу, что такое
1: любовь.
0: Безответная любовь или еще что-то. А именно, когда ты живешь эту жизнь вместе с ребенком, и тогда он тебе верит. Подросток особенно. Чтобы поверил подросток, это суперсложно, да. Но это, знаете, как как, не знаю, как рецепт хорошего учителя, да, это не тот учитель, который с тобой сюсюкается и позволяет себе там панибратство, да, какое-то, это тот учитель, который расширяет для тебя границы мира и границы того, что ты можешь осмыслить. И тот учитель, с кем ты можешь поговорить, да, книга — это очевидный источник диалога сейчас. И мы, как взрослые, да, которые покупают подросткам или детям книги, мы именно поэтому это и делаем, что мы рассчитываем на этот диалог, да, и ради этого диалога это все и затевается. Ну вот, конечно, это такой сублимация проживания эмоций. И подросткам хорошо в книгах, в читающем подросткам хорошо в книгах, потому что, ну, у них там есть, ну, иногда у них там есть тот выбор, которого у них, может быть, нет вот, в текущей жизни.
1: А, Наташа, как понять, что вот автор зашел, да, то есть вот не тот автор, у которого уже есть вот эти успехи и прям большие тиражи. Я вспомнила, как... Мне кажется, да, вы тогда работали в «Компас-гиде», и тогда «Компас-гид» издавал французского писателя Рувиньо, и был нонфикшн не в гостином дворе, а на Крымском валу, и стояла гигантская очередь детей к Рувиньо на подпись. Это одна ситуация. Ты уже понимаешь, что вроде бы... Ну вот, вот выходит первая книга писателя, в которую вы верите, да? Вот мы даже видим у нее неплохие покупки.
0: Ну, вот как... сразу видно, что вы не издатель. Продажи, да. Надя, продажи, не покупки.
1: Видите, я смотрю со своей стороны на это, как потребитель как раз.
0: Несите свои денежки, это продажи.
1: Продажи, хорошо. Но как понять, зашло или не зашло? Вот этим подросткам как раз, чтобы они потом приехали куда-то. Я на последнем нонфикшене видел очередь к писателю подростковому.
0: А Кузнецовскую очередь видели?
1: Видел,
0: вот
1: конечно.
0: Я пытаюсь успеть издать Юлину книгу. У нас должна выйти, ну, как сказать, пособие по первому чтению.
1: Я восхищаюсь Юлиной работоспособностью.
0: Вот, да. Мы очень красивую сделали книгу с Катей Ворожунтович. Ну, то есть она прям элитная.
1: Гоните мне очень... к осени,
0: да,
1: к концу
0: мне
1: осени.
0: Очень смешно написала Юля, она написала, что это Ламборджини среди развивашек. Я...
1: Опа! Вот это...
0: Вот.
1: У Юли тоже все хорошо с вами.
0: Да, да, да. И вот мы... подписываем ее в печать, она должна успеть прийти, но я это делаю только ради того, чтобы вдохновиться Кузнецовской очередью, потому что это что-то удивительное, при том, что Юля еще настолько теплый человек, который с каждым этим читателем немножко поболтает, и ее обнимают, ей несут подарки. Ну, надо сказать, что часть этих подарков потом остается на издательской полочке, вот, значит, там же, где лежат, значит, еще не проданные книжки ярмарочные. Но, во-первых, нас покормят, во-вторых, нас обрадуют, в-третьих, нас погреют теплом, и это бесценно, да. Вот. Как узнать? Ну, как? Ну, если есть продажи и покупки, да, это главный показатель. Есть отзывы, есть... хорошая книжка начинает жить свою жизнь, да, то есть на самом деле начинают рисоваться какие-то истории, да, по ним, начинают писаться продолжения, библиотечные книжные клубы, библиотекари, это тоже такие подвижники современной литературы, начинают придумывать какие-то уроки, и ты сидишь и ненавидишь какую-нибудь сверку перед подписью в печати, тут тебе прилетает письмо, что вы знаете, мы с вашей книгой сходили на литературный конкурс, она нас вдохновила на вот это. Это такой, ну, все не зря. Вот. Ну, то есть, на самом деле, понимаете как, вот книги, которые получают премии, они под собой не всегда имеют продажи, потому что это не, нет никакой корреляции между книгой, которая продается, и книгой, которая получает литературную премию.
1: Мы знаем много таких примеров.
0: Да, потому что скучные литературные критики, и я в том числе, да, выбирают, ну, исходя из своих представлений о том, как
1: живет
0: литературный
1: так.
0: язык, да, о том, как же вот... Вот в этом вот
1: во всём. Что было до, что было после.
0: Да, жить. А родитель выбирает кошельком. И на самом деле отчаянные люди, они живут с серийными книгами. Вот мы тоже запускаем там, например, пару серий. И Там вообще все очень легко определяется, да, потому что первая книжка продается, а все остальные не очень, значит, что-то ты сделал не так. А если продается первая, вторая, третья и четвертая, и тебе пишут, а скоро ли выйдет пятая, ну, как будто бы все правильно.
1: И вы предвосхитили мой вопрос, потому что я сравнительно недавно общалась с руководителем одного из издательств, и он сказал мне, что... Ну, и тоже там мы говорили про детскую редакцию. Я что-то между делом рассказывала, что вот моя подруга пишет детскую книжку. Ну, то есть в этом не было ни просьбы рукопись, ничего, но в ответ на вот это «моя подруга пишет детскую книжку» я услышала протокольно. Скажите ей, чтобы сразу писала серию, потому что иначе, знаете ли, нам не особо и нужно.
0: Ну, это спорно. На самом деле это спорно. И, во-первых, что значит «скажите ей»?
1: Передайте, очевидно.
0: Соберись. Ну, то есть писатель...
1: Тряпка, напиши серию.
0: Да, писатель пишет, потому что ему хочется писать. А что ему хочется писать и как это пишется, это личное дело только писателя. Ты можешь либо взять это, либо не взять это. Знаете, сейчас вот я перед тем, как подняться в студию, значит, на наш высокий красивый этаж, отвечала на сообщение, меня попросили провести вебинар, как написать письмо в редакцию.
1: И я, конечно, чтобы твою рукопись приняли.
0: И я, конечно, его проведу, но вообще-то я ненавижу вот этот весь формализм. Ну, то есть мне кажется, что это неэтично даже по отношению ни к писателю, ни к любому другому взрослому человеку. Ну, в смысле, то есть ты имеешь право написать так, как тебе пишется. И что письмо в редакцию, что какое-то литературное произведение. Кто тебе может тыкать... Будет там серия или нет? Здорово, если книга продается, но вообще-то это лучший мотиватор для самого писателя придумать продолжение. Он вдохновлен теми же самыми детьми на нонфикшене, да, теми же самыми родителями,
1: да,
0: отзывами.
1: Да и своими героями, которых он
0: героями,
1: однажды придумал.
0: Да, и, конечно, они хотят жить. Но при этом, при всем, ну, понимаете, я как человек, который в детстве рос на Санта-Барбаре, и знаю, сколько серий умирал Сиси Кэпфл. Вообще-то спорно отношусь к элементу серий. Ну, то есть серия хороша, если у нее есть смысл. Да? Любое действие должно за собой нести какой-то посыл. Если история не рассказывается в один том, конечно же, там должен быть следующий. Но если история закончена, вот Ава Марии совершенно точно закончившаяся история, она заканчивается тем...
1: Не будет Санта-Барбары.
0: Нет, не будет. Сиси Кэпфл помер, все в порядке. То есть Ава Мария заканчивается тем, что мы видим, что стало с героями через 20 лет. Ну, там, или там через 10 лет, да? Ну, это точка. Ну, не надо писать там, что потом? Писать взрослую
1: вымученно
0: книгу о том, как главная героиня Пробка разочаровалась в хоре и, не знаю, встала на путь менеджера по продажам. Что надо сделать? Ну, нет. Ну, конечно, надо отпустить эту книгу и радоваться тому, что она вышла такая классная. И мне в голову не приходит, знаете, как и письмо в редакцию. Дорогие писатели, если вы нас слышите, письмо в редакцию может быть любым. Я, конечно, обижаюсь, когда там стоит 75 моих коллег. Мне хочется жить в иллюзии, что вы хотите издать книжку со мной, а не с любым человеком с этого
1: рынка. Который
0: откликнется. Да-да-да. Ну, то есть мы же все равно имеем свои какие-то внутренние амбиции, и нам кажется, что мы дорого стоим, да, и вы, и мы, собственно, одинаковы.
1: Да нет, просто приятно, когда выбирают тебя,
0: да,
1: по,
0: да,
1: принципу «мы понимаем тебя и хотим быть с тобой», а не по принципу «мы,
0: нет,
1: хотим
0: просто
1: быть с кем-то».
0: Просто тут еще вопрос в том, что все эти письма, они же как выглядят? «Мечтаю сдаться,
1: да,
0: у вас».
1: Да.
0: И это, конечно, комичная штука, когда ты видишь там, что там не один твой адрес. Но в целом люди имеют право быть людьми. Писатели имеют право быть писателями. И когда, ну вот, меня спрашивают о том, как пишется текст, мне все время... хочется напомнить всем, что есть, например, дневники Блока, и Блок рассказывал о том, как он пишет стихи, он говорит, что они, как капель, стучат ему в голову. Но вот что они стучат ему в голову до тех пор, пока он их не напишет на бумаге. То есть он не может есть, не может спать, не может идти по улице, ему стучат в стихи, и он должен открыть эту дверь. Ну, то есть... И мне на самом деле кажется, что писатели так и продолжают делиться. Ну, то есть я ничего умнее, чем Блок, ну, то есть я не ставлю себя ни в коем случае на одну ступеньку не придумала, да? Мне кажется, что есть писатели, которые пишут как блог, когда им эта история просто стучит в голову. И они должны открыть эту дверь, да, и стать тем проводником этого тайного знания, да, и из этого рождается история. А есть писатели, которые работают в формате, ну, вот такого литературного мастерства, да, то есть они пишут, потому что они умеют писать, у них это хорошо выходит, они однозначно творческие люди, и они умеют прорабатывать и простраивать этот сюжет, рисовать там схемы, да, придумывать вот эти все сложные сюжетные линии и собирать это потом все, ну, как не знаю, как карточный домик, да, вот он берет и складывается.
1: Я овладел этим мастерством.
0: Да, да, однозначно. И то, и другое достойно уважения. Это огромный труд, который никак не оплачивается. Это отдельный разговор о том, сколько у нас получают писатели в массе своей, да, и отдельный разговор о том, что издатель не может предложить больше, потому что мы живем в понятии цена конечного продукта, от нее отнимается цена типографии, и понеслось там. Потом там осталось, значит, котенку на молоко и писателю. Ну, собственно, все.
1: На хлебной крошке.
0: Поэтому, ну, конечно же, в этих схемах, чтобы я кому-то сказала, слышь ты, значит, сходи, напиши продолжение, ну... Нет, это мы не на рынке все-таки.
1: Я недавно выслушала еще один рассказ, да, как писатель рассказывал, как он написал книгу, издал, по сути, там за свой счет, но с каким-то издательством, но внеся деньги. И ты представляешь, в итоге просто я в постоянном минусе, хотя вроде бы она и продается. Я сказала, что я не удивлена, и что каждый, кто идет решиться на эту авантюру, должен быть готов к подобному.
0: Хочется жить в мире, в котором это не так. Хочется жить в мире, где у писателей есть хорошие гонорары. И сейчас действительно, ну, как-то... писательский труд, он стал чуть повыше. Вот, к слову, когда наши дети были маленькие, и как бы книги были красивее, да, и радостнее, и их было больше, было хуже. Сейчас все-таки вот эта история с тем, что писатель — это работа, хоть это до сих пор и работа, за которую тебе делают скидку в ресторане, я напоминаю всем, что этим можно пользоваться. Но я еще не пробовала сказать, что я детский издатель, может быть, мне сделают скидку еще больше, я точно не знаю. Но стал лучше писателям все-таки стали платить и за встречи, да, и за какие-то фестивали, и за мероприятия, и за сами книги.
1: Ну, раньше, будем честны, было вообще нормой, мы тебе оплатим проезд, а поживешь сам как-нибудь и выступишь.
0: Да, и поешь,
1: бесплатно.
0: И выступишь,
1: да.
0: На 7 мероприятиях подряд.
1: Да,
0: за один,
1: да,
0: день.
1: Примерно так.
0: И да, и еще как-то ты очень мало привез нам книг в подарок, да. То есть вот этот формат мы прошли, он остался в прошлом. И так или иначе, мы встраиваемся в общую мировую канву, да, когда писатель зарабатывает выступлениями, поездками, да, встречами и продажами. Ну, то есть, и это хорошо. И должно, ну так и должно быть, да, но все равно, конечно, ты можешь писать книгу год, и
1: ну, да.
0: Очевидно, что гонорар за эту книгу никак не сравнится даже с самой маленькой московской зарплатой, умноженной на 12 месяцев. Ну, то есть этого мира не существует. Но при этом, при всем, как будто бы стало получше, да, немножко, стало получше. Но у каждого писателя. Очень мало писателей, которые работают писателями. У каждого писателя есть мирская работа. И когда вам писатель отказывает во встрече или еще там в чем-то, или отказывается поехать на неделю на какой-то литературный фестиваль, может быть, это неспроста. Не стоит держать на него зла.
1: Не просто потому, что он капризный.
0: Да, не стоит держать на него зла. Может быть, он сдает бухгалтерскую отчетность.
1: Вот так вот. К рукописям вернусь на минуточку. Спрошу, присылают ли уже и рукописи детским издателям? Или пока такого не было?
0: Нет, ну, может быть, присылают, но не сознаются. То есть тут сложно сказать. Вчера у меня было письмо, связанное с ИИ. Нам пришла рукопись с двух сторон. Мне отправил ее очень известный литературный критик. И потом мне отправил ее автор, Ну, соответственно, они там как-то общались, и вот она мне написала повторное письмо, что вот я — это я, вот еще раз мой текст. И а мы сейчас сдаем активно книжки, которые мы хотим увидеть на ярмарке, и, в общем-то, не с руки нам было, мы не добирались до рукописи, нас пока совсем немного, у нас супермаленькая команда, и не добирались до рукописи. Вот оно у меня месяц или полтора месяца отвалялось в почте, неоткрытое письмо. И вот мы добрались, открыли, а текст просто, ну, огнище текст, очень хороший. Вот прям вот когда ты просто наслаждаешься каждой буквой, и даже запятые там стоят правильно, ну, просто вот, ну, фантастика, как, ну, просто кайф. И я, значит, пишу письмо ответное, что нам безумно понравилось, а дальше начинается скучная работа, да? Мы вынесем вашу книгу на издательский совет, который проходит с маркетингом. То есть эта книга должна еще понравиться маркетологам.
1: Тем, кто будет вкладывать тем, кто свое будет, продвижение.
0: Да, тем, кто будет эту книгу продавать. Дальше уже там наше мастерство доказать и отстоять проект, сказать, что мы в него верим, по каким причинам, да, собрать там какие-то УТП, много скучных слов дальше, да. И, ну, в общем-то, вот что издательский совет у нас пройдет в середине октября. И я, если все хорошо, вернусь к вам, ну, с коммерческим предложением. А если коммерческое, такое хорошее слово на фоне нашего последнего абзаца. Вот, с коммерческим предложением. А если, ну, отказ, то я вам напишу отказ, очевидно, да, прошу вот в ближайший вот этот месяц дать нам возможность все-таки этот проект защитить, никому его не рассылать. Ну, потому что нам не хочется потом бодаться ни с кем, а я уверена, что это хороший текст, его заберет рынок однозначно. Вот. И мне пишет восторженный автор, пишет: «Вау, как здорово, я заново его отредактировала, вот вам последний вариант, и вот вам ссылка, я придумала и картинки, значит, к этому тексту». И я со всем своим скепсисом, ну, то есть я вот сейчас не ношу очки, но мысленно я их поправила, конечно же, и со всем своим скепсисом открыла эту ссылку. А там красота, Надя.
1: Вот так вот.
0: Вот так вот. И там обложка даже нарисована. И я такая думаю, не дурно? Надо спросить, через какую сетку это сделано. Может быть, мы можем поставить на нее леттеринг, утрясти вопросы. Ну, то есть СИИ вопрос сложный, потому что там вопрос юрисдикции, права.
1: Да, очень сложный.
0: Вот. Но в целом, понимаете, это вот мой скепсис, вот конкретно в этом случае, он, конечно, сильно развеялся. Я знаю, что очень много издательских проектов работают с СИИ плотно и делают огромные департаменты. И делают такую литературу, издают такую литературу. У меня была такая праймера по весне. Я, значит, приняла предложение Феникса, и что-то на меня все остальные наши крупные институции книжные набросились, еще не зная о том, что эта сделка уже там состоялась. И меня, значит, куда-то звали, тоже предлагая мне какие-то книжные проекты. Я такая думаю, ну, сходить-то не грех, надо же хотя бы посмотреть, как это все выглядит. И когда меня спрашивали, готова ли я работать с ИИ-проектами, я поправила свои мысленные очки и сказала нет. Вот я пока не готова. Но это не говорит о том, что у этого нет будущего.
1: Ну вот так вот, дорогие друзья. Мне кажется, та точка, на которой мы точно должны остановиться. Что будет дальше, посмотрим. Спасибо большое, Наташа. Спасибо всем, кто нас слушал. И до встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.
0: Читайте хорошие книги, ну или хотя бы просто читайте. Иногда это формирует литературный вкус.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Серх заявил о захвате второго американского подводного дрона в Ормузском проливе. Речь идет об аппарате «Ремус-600». Бойцы в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон вооруженных сил США, ведущий шпионскую деятельность в проливе. Аппарат взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации, сообщили в корпусе стражи Исламской революции. При этом военные не уточнили, когда именно прошла операция. Мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ на предприятии в Белгородской области. Это случилось в Грайвороненском округе, заявили в оперштабе региона. Мужчина с осколочными ранениями самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи его переведут в больницу Белгорода, говорится в сообщении. В оперативном штабе Белгородской области добавили, что повреждения грузовых и легковых автомобилей, а также частного дома, зафиксированы в селах Почаево и Маломихайловка, поселке Пятницкое, а также в городе Шебекино. В Минпросвещении дали рекомендации по продолжительности школьных каникул. В письме ведомства говорится, что она должна составлять 9 календарных дней. Согласно документу, речь идет об осенних, зимних и весенних каникулах в первых 11 классах при обучении по четвертям, пишет РИА Новости. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале, продолжительность которых также составляет 9 дней. Транс Москвы сообщил о постепенном снятии введенных из-за марафона ограничений. В настоящий момент для проезда открыты Тверская улица, а также Страстной, Петровский, Рождественский, Цветной и Тверской бульвары. Кроме того, восстановлено движение на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта, а также на Садовом кольце от Новинского бульвара до Садово-Каретной улицы. Ранее стало известно, что московский марафон выиграл легкоатлет из Кении Мика Чимвена. Спортсмен преодолел дистанцию в 42 195 метров за 2 часа 10 минут и 36 секунд. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 12 рублей 54 копейки. Доллар 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей 87 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Мария Спиридонова. Самая влиятельная женщина большевистской России». В эфире доктор исторических наук, профессор Владимир Лавров. Ведущий – журналист Андрей Бинев.
9: Каждое воскресенье после 17 часов.
5: Гость в студии.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска?» В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ. Питание и биотехнологии» Сергей Морозов. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции.
5: Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
7: Говорит Москва.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о проблемах желудочно-кишечного тракта, с которыми сталкивается почти каждый человек в жизни. Боли, тяжесть живота, вздутие, изжога, нарушение стула, синдром раздраженного кишечника, гастрит, гастродуоденит. Можно бесконечно все это перечислять. Что можно считать вариантом нормы? Какие симптомы требуют обследования? Где заканчивается обычный дискомфорт, начинается заболевание? Действительно ли кишечник так сильно зависит от стресса и нашего образа жизни? Вот столько вопросов, будет еще больше. К нашему гостю у нас в студии кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог городской клинической больницы имени Буянова, гепатолог, главный внештатный гастроэнтеролог Южного административного округа города Москвы Наталья Николаевна Мотылёва. Здравствуйте, Наталья Николаевна.
12: Здравствуйте.
11: Ну что, бурление в животе – это норма или как? Самый первый вопрос.
12: Бурление в животе – это вариант нормы.
11: Вот, ну все, тогда можем расходиться. Потому что очень будет много вопросов, на самом деле, про синдром раздраженного кишечника. Бурлит, то запоры, то диарея, то одно, то третье, то колики какие-то безумные. Просто не только по себе, по знакомым знаю, когда какие-то интересные стрессовые ситуации. Даже самотеком в больнице некоторые обращаются, думая, что это аппендицит.
12: Все верно, потому что у части пациентов разный тип реагирования и чувствительность наших органов. Поэтому то, что для одного норма, и он это может не заметить, для другого человека будет являться серьезной проблемой, которая потребует незамедлительного обращения к специалисту.
11: А вот как понять, это норма, либо это уже патология? Потому что у нас многие годами принимают какие-то препараты. А, конечно же, их предостаточно и в аптеке. Травушки-муравушки пьют, ромашку, чтобы все успокоилось, соблюдают диету. А там, может быть, такой процесс идет, про который они даже и не думают. Вообще, как часто, давайте с профилактики начнем вообще, и диспансеризация, как часто обследование проходить?
12: Ну, обследование проходить нужно ежегодно, но они должны включать в себя самые такие рутинные. Это общий анализ крови, биохимический анализ крови. В некоторых случаях может потребоваться УЗИ брюшной полости. Но если мы переходим к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и вот к тем симптомам, которые вы описывали у пациентов, то здесь очень важно понимать, что большую часть всех этих симптомов они укладываются в картину функциональных заболеваний. То есть когда мы не видим какой-то истинной явной патологии у пациента, но при этом есть жалобы, которые значимо ухудшают качество жизни конкретного человека. И здесь у нас в арсенале есть определенные такие диагностические критерии, они называются римскими критериями.
11: Римскими?
12: Римские критерии, да, так. Сейчас они уже пятого пересмотра. Это большие критерии по диагностике именно функциональных нарушений. И к функциональным нарушениям относится все, что беспокоит человека чаще одного раза в неделю, больше 3 месяцев на протяжении 6 месяцев. То есть такие есть диапазоны. То есть если, допустим, человек что-то съел, и где-то там, да, появилось вздутие, урчание, заболел живот, и раньше никогда таких симптомов не было, конечно, наверное, сразу бежать к врачу, это не совсем правильно, да, нужно понаблюдать за состоянием, посмотреть, возможно, это просто реакция конкретного человека на конкретную какой-то продукт. Если эти симптомы повторяются, то дальше уже в зависимости от того, есть ли какие-то красные флаги, о которых, я думаю, тоже мы сейчас поговорим.
11: Обязательно.
12: Что-то беспокоит на протяжении какого-то времени, тогда уже, да, показано, конечно, обследование. Либо это будет терапевт, либо гастроэнтеролог, чтобы выяснить причину всех этих симптомов.
11: А вот у нас любят анализы на всякий случай разные сдавать. В том числе онконастороженность проявляется очень сильно у населения. Канцерофобов очень много нынче. Вот. Вы как к этому относитесь? То есть, например, не пойду я делать там УЗИ, колоноскопия — это вообще отдельная тема, многие избегают пожизненно этого. Вот. Но кровь я сдам. На РЭ какой-нибудь еще, там много всяких каких-то интересных маркеров, анализов, все такое.
12: А при истинной патологии желудочно-кишечного тракта очень часто анализы могут не показать наличие заболевания, особенно на ранних стадиях. Поэтому прежде чем сдавать анализы, конечно, лучше проконсультироваться с врачом и уже целенаправленно делать то, что будет необходимо в конкретном случае.
11: Наталья Николаевна, прежде чем мы всяким красным флагом придем к серьезным заболеваниям, патологиям, про которые мы сегодня будем говорить, я хотела бы поговорить про здоровье желудочно-кишечного тракта. Что любит наш животик? Просто, может быть, даже поругаемся, почему бы нет? Потому что питание у нас сейчас, сами мы себе устраиваем чудесное. Суши-роллы, фастфуд и все остальное. Как бы не хотелось правильно питаться, не всегда получается или не хочется. Вот, поэтому я понимаю, что уже у подростков серьезные проблемы и функциональные, и не только берутся. А вы потом с этим активно работаете. Что у нас по правильности? Вот в современном мире давайте возьмем сейчас не сильно натуральное молоко, скажем так, и все остальное.
12: Если мы берем основные сейчас принципы питания, да, которые есть и которые можно отнести, так скажем, к здоровому типу питания, первое и, наверное, самое важное, это что сейчас стараются отходить от каких-то строгих ограничений и диет. Потому что любые строгие ограничения, кроме того, что это приводит к излишней тревоге пациента, к формированию различных расстройств пищевого поведения, ничем хорошим это не заканчивается. Поэтому основное — это просто принципы здорового рациона, ограничения острого, жирного, сильно копченого, соленого. В рационе должны ежедневно присутствовать овощи и фрукты, как источник дополнительных пищевых волокон и клетчатки, так и такая субстрат для роста наших полезных микроорганизмов. Обязательно в каждый прием пищи необходимо включать белок. При этом белок может быть не обязательно животного происхождения, но и растительного. Он усваивается лучше. Либо это могут быть кисломолочные продукты. Обязательно должны содержаться все равно углеводы. Они нам тоже необходимы, но следует выбирать длинноцепочечные, нерафинированные продукты, избегать продуктов с ультрапереработкой. Это все покупные такие переработанные продукты, там какие-то котлеты промышленного производства, сосиски, колбасы. Этого следует избегать. Наша микробиота, наш желудочно-кишечный тракт очень любит продукты естественной ферментации, наверное.
11: Квашеная капуста, сейчас прям тема вот эта,
12: да,
11: пошла.
12: Наверное, да, наверное, самый легко доступный продукт – это как раз квашеная капуста. Это кисломолочные несладкие продукты, различные пищевые волокна, которые можно получать как из продуктов, так и дополнительно. Например, есть такой псиллиум. Это будет растворимая клетчатка, которая очень благотворно влияет на нашу микробиоту и кишку в целом. Это вот основные такие принципы. На сегодняшний день считается, что самым таким удобным вариантом, с чего начать в формировании здорового рациона, это использование так называемой гарвардской тарелки. Так. Это когда половина тарелки занимает овощи, и оставшаяся половина делится на две части. Одна четверть белок и часть углеводы. И придерживаться принципов так называемого средиземноморского питания. Но это понятно, что этот средиземноморский тип необходимо адаптировать под те условия, в котором живет конкретный человек. То есть овощи могут выбираться по району проживания. Не обязательно, чтобы это было что-то...
11: Рыба, кстати, тоже по району проживания. Почему-то про это забывают, а ведь у нас прекрасная своя рыба,
12: да,
11: есть.
12: Да, причем...
11: Которую почему-то избегают многие. А она не такая вкусная.
12: Ну, зато она полезная, в ней много как раз омега-3 жирных кислот и как раз северные сорта рыбы, которые, может быть, выглядят не так красиво, но пользы в них достаточно много для нашего организма.
11: Вот так вот. И давайте все-таки, раз мы про профилактику, диспансеризацию говорим, поговорили про питание, я думаю, что и стресс, конечно, влияет на все это еще, как на работу желудочно-кишечного тракта. А по поводу, например, гастроколоноскопии. Вообще хотелось бы сказать и напомнить, потому что многие избегают, не хотят этого делать, но есть у нас диспансеризация в определенном возрасте, которую нужно проходить. Почему нужно? Почему нужно? И почему, и чего бояться? Скажите мне.
12: Ну, я думаю, что большинство людей боится именно самой процедуры, потому что, скорее всего, да, есть какие-то рассказы, может быть, родственников, которые проходили много лет назад, была другая эндоскопическая техника, не было тех возможностей медицины, которые есть сейчас, и, наверное, это пугает очень многих, но в настоящее время, можно сказать, доступно, да, проведение всех этих обследований под седацией,
0: во сне. Да?
12: И кроме, наверное, подготовки, которая тоже не очень приятная, колоноскопия, других каких-то необычных ощущений от этой манипуляции уже нет. Почему важно проходить гастроколоноскопию по определенным показаниям, либо там по срокам, по возрастным срокам в рамках диспансеризации? Потому что, к сожалению, онкологические заболевания, они молодеют в популяции. И такой вот превентивной диспансеризации мы можем выявить различные предраковые состояния и повлиять уже на них сразу. Либо выявить, например, онкологические процессы, опять же, на ранних стадиях, не допустить развития какого-то заболевания. То есть здесь мы работаем в таком формате канцер-превенции, профилактики онкозаболеваний в том числе.
0: Вот так вот. По поводу симптомов со стороны ЖКТ. Красные флажки достаем. Что-то действительно должно насторожить. Я понимаю, что многие у нас терпят до победного. Только, наверное, аппендициты то как бы не терпят. Потом уже вызывают скорую помощь и вперед едут в стационар. Но что другое? Например, запоры, кровь в стуле. Что еще?
12: Запор, смотря тоже какой. Если, например, стул был хороший, обычный, и вдруг резко наступили запоры, и появилась там боль, и боль очень интенсивная, и там, не знаю, перестали отходить газы, это, конечно, тоже будет являться таким красным флагом. Но обычно то, что относится к симптомам тревоги, это немотивированная потеря веса более чем на 5-10% за последние 3-6 месяцев, когда нет никаких диетических особенностей питания и целенаправленной потери веса. Это ночная симптоматика. Функциональные заболевания обычно не беспокоят человека в ночное время. Человек спит. Если человек от симптомов просыпается, то это тоже повод обратиться в ближайшее время к врачу.
0: Вот тогда.
12: Наличие, конечно же, крови в стуле. Это показание также к обращению к специалисту. Немотивированное повышение температуры тела, когда нет никаких признаков ОРВИ, какого-то заболевания воспалительного, но почему-то температура повышается. Тоже нужно идти и разбираться, почему это происходит. Различные внезапно возникшие, появившиеся какие-то трудности при глотании. Такое тоже может быть. Это прямое показание к тому, чтобы обратиться к врачу.
0: Как можно быстрее.
12: Да, ну, также можно отнести там слабость, снижение гемоглобина.
0: Да, они мне это часто говорят, разбирайтесь ли гинекологу или гастроэнтерологу.
12: Да, поэтому это основные такие симптомы, с которыми нужно обращаться к врачу.
0: Угу. А все-таки хотелось бы вернуться к синдрому раздраженного кишечника. Это все-таки болезнь? И как с ней жить? Потому что, на самом деле, в современном мире очень много ставят таких диагнозов именно молодым людям. Что это такое вообще за состояние? Почему оно возникает?
12: Это заболевание. Раньше его почему-то относили к таким больше, как к диагнозам исключения, когда все вот исключили, но тогда это синдром раздражения кишки.
0: Оставляем вот этот, да, СРК.
12: Сейчас это самостоятельное заболевание, которое связано с повышенной чувствительностью рецепторов, которые расположены на внутренних органах, и формируется такая висцеральная гиперчувствительность. То есть наши рецепторы гиперактивно начинают отвечать на поступающие импульсы из головного мозга. И это заболевание в настоящее время относится к патологии нарушения взаимодействия между головным мозгом и органами желудочно-кишечного тракта. Получается, как бы, если сравнить, они работают на разных частотах и высотах. То есть головной мозг посылает импульсы, но наш организм их не совсем верно интерпретирует и выделяет большое количество нейромодуляторов, которые и формируют различные симптомы. Это может быть боль, чаще всего встречается, это может быть изменение стула. Это, конечно же, сочетание этих симптомов, потому что как раз для синдрома раздраженной кишки характерна боль в сочетании с дефекацией. Поэтому это свое собственное заболевание, которое лечится определенными препаратами.
0: В том числе я слышала про антидепрессанты, что их тоже используют.
11: Потому что обследуют человека вдоль и поперек, у него все хорошо, а ему плохо. С этим надо как-то жить.
12: Поэтому сейчас набирает популярность такое направление в гастроэнтерологии, как нейрогастроэнтерология. И как раз нейрогастроэнтерология предполагает назначение пациентов препаратов группы нейромодуляторов. Красивое название.
11: Да.
12: Но в основе своей это чаще всего антидепрессанты. И иногда пациенты удивляются, почему им назначают антидепрессанты или отправляют, например, там...
11: У меня же желудок, кишечник,
12: психотерапевту.
11: Да-да-да.
12: Но так как нарушена связь, и нам ее нужно восстановить между головным мозгом и нашими органами желудочно-кишечного тракта, то как раз нам здесь помогают антидепрессанты.
11: А как отличить синдром раздраженной кишки, да, от каких-то других воспалительных заболеваний? Я вот вообще

0: возникновении этих проблем. Поэтому отличаем мы, опять же, по симптомам тревоги, которые мы уже обсуждали, и по изменениям, которые мы выявляем в анализах и при обследованиях.
1: Скажите, пожалуйста, вот хронические запоры, это относится все-таки? А это функциональная же проблема к синдрому раздраженной кишки, либо это отдельное все-таки заболевание такое?
0: Синдром раздраженной кишки, да, может протекать, у него есть несколько так называемых фенотипов болезни. А синдром раздраженной кишки может протекать по типу запоров, быть с диарейным синдромом, либо быть смешанного характера. А также бывает отдельное функциональное нарушение, это функциональный запор. Но у запоров тоже много своих причин. Чаще всего мы, конечно, сталкиваемся с классическим таким функциональным запором, и он достаточно хорошо лечится. Но у части пациентов бывают различные, так скажем, другие причины, которые приводят к запорам. Это и спазм там, анальных мышц, и психогенные запоры, и опиоид-индуцированные запоры на некоторых лекарственных препаратах. То есть здесь тоже нужно разбираться в первопричинах, но чаще всего, конечно, это классический функциональный запор.
1: А, кстати, вот колоноскрытую кровь, вот этот анализ, он заменяет колоноскопию? Многие боятся и говорят, я лучше вот это сдам, все остальное нет, не трогать, не трогать, особенно мужчины.
0: Колоноскрытую кровь не заменяет обследование толстой кишки в виде колоноскопии, потому что колоноскопия на сегодняшний день все равно это золотой стандарт диагностики. При колоноскопии мы можем не просто оценить слизистую, посмотреть, есть ли какие-то там образования, изменения, но еще также провести морфологическое исследование этих образований, чего мы не можем сделать при других обследованиях. Кал на скрытую кровь, если мы его рассматриваем в диагностическом таком аспекте, то лучше всего делать иммунохимическим методом. Это определенный метод, который нам позволяет, во-первых, отдифференцировать, из какого, предположить, скажем так, из какого отдела, возможно, есть у пациента кровотечение скрытое. И также для этого анализа не нужно соблюдать определенную подготовку, как это требуется для такого классического кала на скрытую кровь, который вот распространенный, потому что он может давать ложноположительные результаты очень часто. Но одно другое не заменяет, но этот анализ, если он выполнен хорошим способом иммунохимическим, очень полезен.
1: Вот так вот, от кишечника чуть выше поднимаемся к желудку. Гастриты сейчас частое явление?
0: Про гастрит можно говорить очень долго, потому что...
1: Да, завтра поговорим, пожалуй. Да, начинаем. Итак, почему возникает гастрит?
0: Начнем с того, что гастрит не болит.
1: Понятно.
0: И если есть боли в области желудка, то, скорее всего, это как раз будет либо что-то функциональное, например, функциональная диспепсия, либо это будет, допустим, язвенная болезнь. Да? Почему гастрит не болит? Гастрит — это воспаление слизистой оболочки. В слизистой оболочке нет нервных окончаний, поэтому гастрит не может болеть. Гастрит – это диагноз больше такой клинико-морфологический, то есть для его постановки необходимо исследовать биопсию. Взять кусочки слизистой при проведении обследования, врач-морфолог их оценит под микроскопом, напишет нам результаты, мы их интерпретируем, и, возможно, те изменения, которые опишет доктор, действительно будут являться вариантом гастрита. А для нас, по сути, важно только, так скажем, две основные формы гастрита. Это атрофический гастрит, который бывает вызван либо наличием бактерии Helicobacter pylori.
1: Все про нее знают эту бактерию, которая уже стесняется, мне кажется, самой красной бактерией всех.
0: Либо часто атрофия слизистой бывает связана с аутоиммунным поражением желудка, аутоиммунным гастритом.
1: То есть при это, каких-то ревматологических заболеваниях?
0: Не, это самостоятельное заболевание. Оно ассоциировано с тем, что наши, так скажем, клетки защиты почему-то воспринимают клетки желудка как чужеродные, формируют к ним определенные антитела, и тоже возникает атрофия слизистой. А это отдельная форма, но вот чаще всего для нас имеет значение и важность, чем вызван этот гастрит. Либо это хеликобактерная инфекция, либо это аутоиммунный гастрит, либо это сочетание механизмов. То есть если мы берем классические симптомы «заболело в животе», то здесь нужно тоже обследоваться, дойти до врача, потому что если это функциональное нарушение,

0: мы его будем лечить как функциональное нарушение. Если, допустим, при этом, а мы всегда, даже при наличии болевого синдрома, все равно стараемся всех пациентов обследовать на хеликобактерную инфекцию, то дополнительно еще и будем лечить хеликобактер.
1: Вот так вот. По-прежнему лечение 2-3 недели хеликобактер.
0: 2 недели.
1: Какой тест лучше все-таки? Вот многие гастроскопии боятся, но есть дыхательный же тест и кровь на хеликобактер.
0: Кровь на инфекцию, да. Хеликобактер пилори, к сожалению, не информативный, потому что он показывает только то, что организм встретился с этой бактерией.
1: Вот тебе и раз.
0: Но
1: так.
0: Мы не знаем, что происходит в настоящий момент и есть ли это инфекция. На сегодняшний день существует 2 хороших теста с высокой специфичностью и чувствительностью. Это как раз дыхательный тест, и в этом случае лучше всего выбирать С13 дыхательный тест, либо исследование антигена в кале.
1: Угу.
0: Именно антигена, потому что к ПЦРу тоже есть ряд вопросов.
1: Вопросики.
0: Да.
1: Так. Угу.
0: А вот эти 2 теста мы можем использовать. Там есть определенные правила подготовки. Нельзя принимать препараты, которые понижают секрецию соляной кислоты в течение 2 недель. И в течение 4 недель нельзя использовать препараты висмута и антибиотики, потому что, опять же, могут быть ложноположительные либо ложноотрицательные результаты. Но обычно в лаборатории, если сдавать этот тест, то это дадут памятку, как готовиться к обследованию, и можно сдать этот тест по всем правилам.
1: Есть?
0: Это будет неинвазивная диагностика, по которой мы можем ориентироваться, нужно ли лечить пациента от данной инфекции.
1: Вот сейчас на новости уйдем, но вот у меня сразу вопрос такой коротенький. Если хеликобактер, например, у одного члена семьи, всех лечить?
0: Взрослых нужно обследовать и по возможности лечить. Почему? Потому что хеликобактер пилори — это канцероген первого порядка.
1: А детей?
0: Детей до 18 лет стараемся не трогать. Некоторых обследуют, начиная с 12 лет, но при наличии жалоб и определенных патологий.
1: Спасибо большое. Уходим на новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Премьер Словакии указал на отсутствие веры в солидарность стран-членов ЕС. Роберт Фицо сообщил, что придерживается такой позиции на фоне ухудшающейся ситуации в сфере безопасности. «Сейчас мы должны думать прежде всего о собственных национально-государственных интересах. Мы не можем на уровне Евросоюза договориться даже о равных для всех членов сообщества ценах на электричество. Вы думаете, что кто-то пошел бы воевать за нас? Я не верю в эту солидарность», — сказал премьер-министр. Кроме того, Фицо отметил, что, по его мнению, Словакии пошел бы военный нейтралитет. При этом политик напомнил, что республика входит в состав НАТО и уважает обязательства, которые членство накладывает на страну. Женщина погибла при ударе беспилотника ВСУ по Энергодару. Ранения получили 2 человека, сообщил глава города Максим Пухов. В своем канале в мессенджере Макс он написал, что пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Других подробностей случившегося Пухов не привел. Телеканал BFM анонсировал многотысячную акцию протеста сотрудников госсектора Франции. Они выйдут на забастовку 29 сентября с требованием повысить зарплаты. В общей сложности во вторник по всей стране пройдет более 160 манифестаций. Профсоюзы госслужащих призывают работников к демонстрациям, в частности с требованием увеличить заработную плату. В акциях протеста должны принять участие 1000 человек, передает BFM. Отмечается, что к забастовке присоединятся учителя, медицинский персонал, сотрудники органов местного самоуправления, налоговых и финансовых ведомств, а также пожарные. Глава Минфина Франции Ронал Люксор ранее признал, что власти не смогли достичь поставленной цели по снижению дефицита бюджета в 2026 году до 5%. На фоне этого предложенный бюджет на 2027 будет содержать, цитата, «меры экономии на 54 миллиарда евро». Синоптики пообещали москвичам наступление старого бабьего лета. На следующей неделе в столице прогнозируется солнечная погода и до плюс 18 градусов. С таким заявлением выступил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Предстоящая неделя подарит жителям русской равнины третью молодость осени, именуемую старым бабьим летом. А вторник москвичей ждет погода миллион на миллион, написал метеоролог в своем телеграм-канале. При этом Тишковец предупредил жителей столицы о повышенном атмосферном давлении в четверг. Барометры зафиксируют отметку 764 миллиметра ртутного столба, что на 17 единиц выше нормы. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 54 копейки. Доллар 81 рубль 34 копейки. Евро 95 рублей 87 копеек. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 757 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, капибара.
5: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
8: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о желудочно-кишечном тракте, о заболеваниях, о диагностике, о профилактике, обо всем. Все, что касается нашего живота. У нас в студии кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог городской клинической больницы имени Буянова, гепатолог, главный внештатный гастроэнтеролог Южного административного округа города Москвы Наталья Николаевна Мотылева. Очень интересно расскажет про наш животик. Все, что беспокоит нас. В первой части эфира про синдром раздраженной кишки поговорили. Ох, если распирает, то надо все равно в любом случае обследоваться. Не бояться каких-то назначений, каких-то серьезных препаратов, но этого, от этого уйти. Это же не хроническое такое состояние все-таки. Ну, сложно ли проявляется, как стресс какой-то, и вот на тебе пять.
0: Так как оно связано с... Все функциональные заболевания связаны с нашим образом жизни, да, со стрессовыми факторами, то, конечно, самое важное, что я, например, всегда говорю пациентам, что такие заболевания, они ухудшают качество жизни. А когда нет нормального качества, о чем вообще можно говорить? Поэтому, конечно, их нужно лечить, и в настоящее время они лечатся. Может быть, не так быстро, как нам бы хотелось, но с хорошими результатами все можно сделать. Главное, вовремя обратиться за медицинской помощью.
1: Да, возвращаемся к нашим гастритам. Мы уже поняли. А, кстати, вы сказали по поводу функциональной диспепсии. Что это такое?
0: Это тоже функциональное такое заболевание, когда мы не находим какой-то патологии, которая могла бы привести к развитию, например, болевого синдрома в верхних отделах живота. В основе также нарушение изменений вот этой оси кишечник-мозг с формированием болевого синдрома, с формированием диспепсических явлений. Это может быть тошнота, тяжесть после приема пищи. То есть у функциональной диспепсии, как и у синдрома раздраженной кишки, есть свои фенотипы болезни. Угу. Либо это протекает по типу такого синдрома болей в эпигастрии, когда преобладают боли. Либо это бывает такое красивое название – постпрандиальный дистресс-синдром.
1: Ух ты ж,
0: как
1: интересно.
0: И он обусловлен чаще всего тяжестью, дискомфортом после приема пищи. И таким образом мы тоже по клинике можем отдифференцировать и выбрать уже варианты терапии, потому что они, понятно, по своим фенотипам тоже лечатся разными препаратами.
1: А вот по поводу кишечника и микробиота хотелось бы все равно пару слов сказать. Сейчас опять это звучит, мне кажется, периодически так. Микробиом, микробиота вот вылезает и снова. И сейчас, по-моему, она как раз на слуху еще более активна. У гастроэнтерологов, эндокринологов, нутрициологов все про это говорят. Что там новенького происходит? Мы уже поняли, что ферментированный продукт – это наше все. Уже ферментируют все, что хочешь. Я посмотрю иногда в соцсети, о, боже мой, все идет в ферментацию. И морковь, и свекла, и все, что хочешь. Ну и, само собой, капуста, куда же без нее, и яблоки. И все это чудесно и полезно. Вот скажите, пожалуйста, вот хотелось по поводу ухода как раз для нашего волшебного кишечника поговорить. В первой части поговорили, что нужно принимать, кисломолочные продукты, ферментированные. А что еще любит? Кто-то на всякий случай какие еще там биотики добывают, принимают. Это нужно на всякий случай принимать? Или не стоит туда влезать со своими там бактериями новыми?
0: Просто так?
1: Да.
0: Прием пробиотиков, например, препаратов, которые именно содержат, да, штаммы бактерий кишечных, скажем так, не показал, да, при проведении каких-то исследований, не показало, что такой вот прием профилактический, он окажет действительно положительное действие на нашу микробиоту. И очень часто срабатывает просто эффект плацебо, что
1: как всегда,
0: принимаю,
1: да.
0: Значит,
1: лучше.
0: Мне стало лучше. Но на самом деле многие пробиотики, если посмотреть их состав, например, содержат инулин. Инулин – это вещество, которое тяжело ферментируется, можно сказать, не ферментируется нашим организмом, хотя оно очень полезное и выступает в качестве такого пробиотика, как такой благотворной среды для роста наших бактерий. Но наличие инулина и его поступление в организм очень часто связано с развитием вздутия, потому что все продукты с инулином, на них как раз возникает вздутие.
1: Угу.
0: И поэтому человек может принимать пробиотик и не понимать, почему у него начал болеть живот, почему вздувается, почему все так плохо. А если посмотреть, опять же, на клинические исследования, то эффективность пробиотиков ниже 60% при проведении вот таких клинических исследований. То есть сказать, что конкретный пробиотик будет оказывать положительное влияние на человека, это очень затруднительно. У нас есть хорошие данные, но они больше относятся к таким грибкам. Это сахаромицеты, буларди. И используются эти препараты чаще при таких каких-то диареях, связанных там с вирусами, бактериальных диареях, либо при антибиотико-ассоциированных диареях. Вот там есть эффекты, он доказан именно у сахаромицет. В остальных случаях, конечно, мы не можем, да, запретить всем принимать пробиотики, но обычно польза их, скажем так, преувеличена. И не настолько выражена, как, например, от просто здорового рациона, который разносторонний и включает в себя разнообразные продукты.
1: Вот. А, кстати, хотелось бы как раз спросить по поводу восстановления кишечника после каких-то вирусных заболеваний, особенно после каких-то ротавирусных, энтеровирусных, то есть какой-то диарея была кошмарная, человеку было плохо, тошнило и прочее, прочее, прочее. И потом все пытаются восстановить бедный свой организм и что только в него не вливают и не впихивают. Тут как с этим? Он на сам восстанавливается, организм, после этого? Как к нему относиться? Я понимаю, что бережно. По поводу диеты, то, что гастроэнтерологи говорят, так, нужно на диете посидеть, щадяще. У нас почему-то она заканчивается, как у человека лучше становится. Кстати, а как от этого страдает кишечник и желудок, если на второй день после такого вот безобразия человек пришел в норму и уже жареные картошечки навернул с огурчиком ферментированным?
0: Ну, наверное, огурец будет как раз здесь, если он действительно ферментированный, если он бочковой, может быть, и принесет определенную пользу. Но мы должны понимать, что после каких-то острых таких кишечных инфекций, которые чаще всего действительно бывают вызваны вирусами, есть период такой адаптации организма, восстановления, поэтому может возникнуть, например, транзиторная лактазная недостаточность даже у тех, у кого ее нет.
1: Ну, да, что это там такое?
0: Это когда за счет того, что вирус поразил клетки кишки, энтероциты, просто не усваивается, да, плохо усваивается, плохо перерабатываются молочные продукты, содержащие как раз лактозу. А тогда в таком случае мы советуем, например, там, на 7, 10, иногда 14 дней ограничить продукты из цельного молока. Обычно кисломолочные продукты переносятся достаточно неплохо в таких ситуациях. А также, например, опять же, ну, это просто принципы здорового питания, да, что нелогично, если только что был эпизод какой-то кишечной инфекции, сразу нагружать организм какими-то тяжелыми в плане переваривания продуктами, теми же самыми, там, да, жирными, да, жареными, копчеными и так далее. А, то есть, опять же, все приходит к сбалансированному рациону и обычные способы приготовления пищи, варка, тушение, запекание, пожалуйста, можно использовать. И ту же картошку можно, например, запечь и съесть ее. Здесь не будет никаких ограничений.
1: Сразу к обеду захотелось, на самом деле, вот этой красоты. А скажите, пожалуйста, а вообще наш кишечник что больше всего на свете любит? Вы же знаете точно. Про ферментацию мы сказали. А вообще про, конечно же, периодичность питания. Мы уже говорили по поводу разных всех диет, да, которые, тем более, чуть ли не там 15-18 часов вообще никакой пищи не употребляют. Это интервальное голодание и прочее. Нам уже по поводу сказали, что с желчиной можете попрощаться. Пожалуйста, начинайте. Все. И тогда что гастроэнтеролог по этому поводу думает? Точно попрощаться?
0: Ну, у некоторых людей есть предрасположенность к развитию желчнокаменной болезни. Она может быть генетическая, она может быть связана с полом, например, женским полом, и много других факторов на это влияет. И, конечно же, длительные перерывы в приеме пищи способствуют тому, что желчь концентрируется в желчном пузыре, не тратится на переработку продуктов питания, которые поступают в организм, и это все может приводить к развитию как раз желчнокаменной болезни. Поэтому длительные перерывы в приеме пищи, они, конечно же, не рекомендуются. Регулярность важна, и, как это ни странно, да, определенная дисциплина, она нужна везде и всегда. Поэтому наш организм, он все равно тоже привыкает к какому-то рациону,
1: да,
0: к определенной частоте приема пищи, и нарушать это не совсем правильно. И опять же, если мы обратимся, например, к исследованиям, которые проводились, и когда пытались выяснить, ну какой же тип питания все-таки человеку лучше всего, каких-то, особенно если мы берем пациентов, которые хотят снизить вес, допустим,
1: да,
0: не выявлено преимуществ, например, у интервального голодания, типа питания, потому что за тот период, пока человек ест, пускай это будет 6, там, 8 часов.
1: Угу.
0: Опять же, можно набрать все те же самые калории.
1: Вполне. А там захочется есть еще больше, да.
0: И тем самым не будет какого-то снижения веса. Поэтому никаких преимуществ тут нет.
1: Дисциплина — золотая середина во всем. Тут не поторгуешься. По поводу горба хотелось бы достаточно серьезно поговорить, потому что у очень многих сейчас такой диагноз. Почему вот этот рефлюкс возникает?
0: А если, так скажем, говорить по такими простыми словами,
1: простыми.
0: Да, то гастроэзофагеальный рефлюксный заброс, по сути, это заброс либо кислого, либо смешанного такого рефлюктанта в нейтральную среду пищевода. Стенки пищевода не готовы, и они не умеют как-то реагировать на такое сильное воздействие. Они воспаляются, и чаще всего классическим проявлением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни является изжога. Наверное, у 8 человек из 10 это главный симптом, да, по которому мы выявляем как раз именно наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Потому что часто пациенты думают, что изжога — это больше желудка. Нет, да, это классический симптом патологии пищевода. Случаев, конечно, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, их очень много. Но вместе с тем, также в пищеводе может быть повышенная чувствительность рецепторов и также присутствовать функциональные нарушения пищевода.
1: Да вы что?
0: Например, есть гиперчувствительный пищевод. Это когда наш пищевод реагирует на обычные забросы, которые происходят у нас у всех. Это тоже норма, до 50 таких рефлюктантов в сутки. Но человек почему-то на них реагирует
1: остро,
0: сверхсильно. Да.
1: Да.
0: Есть функциональная изжога, которая не связана с рефлюктантом, но человек тоже при этом ощущает ее. То есть здесь, опять же, важно дойти до доктора, чтобы разобраться. Это истинная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которую нужно лечить определенным образом, назначением препаратов, которые понижают секрецию соляной кислоты в желудке. Либо это, например, функциональное нарушение, когда нам, опять же, потребуется добавлять нейромодуляторы.
1: Без этого, наверное, никуда. По поводу поджелудочной давайте же поговорим немножко. Коснемся этой замечательной, чувствительной, нежнейшей железы поджелудочной нашей. Что можно, что нельзя? Потому что вот мы сейчас как раз говорили про тех любителей жареного, жирного, острого и прочее. Но у кого-то она действительно крепкая, а у кого-то она хоп. И, ну, панкреатит, конечно, это редкое, наверное, состояние. Хотя периодически хронический панкреатит врачи УЗИ любят поставить. Эх! Хотя человек, например, не употреблял никогда ни алкоголь, ничего. А это же ведь так и состояние больше человека, который злоупотреблял. Правильно?
0: Про панкреатит тоже можно говорить очень долго,
1: так,
0: потому что есть такое, что избыточно диагностируют хронические панкреатиты только лишь, вот как вы сказали, например, по данным УЗИ брюшной полости, когда описывают там диффузные изменения поджелудочной железы. Конечно, это не относится никаким образом к классическим симптомам хронического панкреатита. Там совершенно другая картина. И часто приходят пациенты, которые говорят, у меня панкреатит. И я понимаю, что, допустим, его нет. Мы общаемся, я объясняю симптомы. И действительно, ну, находим другие причины этого заболевания. А наиболее часто истинные, так скажем, хронические панкреатиты, они обусловлены как раз либо каким-то токсическим воздействием, например, это будет алкоголь. А также негативно на ткань поджелудочной железы влияет курение. И патология желчевыводящих путей, например, желчнокаменная болезнь, когда особенно есть какие-то приступы острого холецистита с поражением протока холедоха, тогда бывает такой билярно-зависимый панкреатит. Но в целом, если мы берем популяцию, то хронический панкреатит, их не так много, если вот мы будем разбираться и правильно их диагностировать, то их, к счастью, не так много. А болит как раз либо, да, это будет кишка, которая...
1: Она везде может болеть, мимикрировать, и тут, и там болит, кольнёт.
0: Во-первых, анатомически расположена рядом, и, во-вторых, при заболевании желудочно-кишечного тракта боли могут быть распространенные, болеть не в конкретном месте, где у человека есть проблема. Либо это, допустим, явление там, функциональной диспепсии, либо, возможно, да, есть язвенная болезнь, и тоже будут похожие симптомы.
1: То есть тут только обследоваться, обследоваться, обследоваться, а не самолечением не заниматься. А то дайте мне, пожалуйста, это попить. На всякий случай какие-то ферменты во время еды. Это меня спасет. Кстати, ведь поджелудочный тоже может облениться. Потому что же бывает, я с этим... Я вредно и поем, но я как будто бы запасусь ферментами. Хотя я понимаю, что это...
0: Ну, это не совсем так, да. Потому что если нет нарушения внешней секреторной функции поджелудочной железы, как раз когда требуются ферменты, то даже если человек принимает их условно, допустим, да, было какое-нибудь застолье,
1: да.
0: А человек поел и говорит, вот я сейчас выпью ферментный препарат, выпивает и говорит, ну вот сразу другое дело.
1: Да.
0: Опять же, здесь чаще всего это эффект плацебо, потому что той таблетки, которая содержит эти ферменты, это просто капля в море по сравнению с тем количеством ферментов, которые синтезируют поджелудочная железа на переработку пищи, поэтому эта таблетка просто, можно сказать, проходит транзитом и ни на что не действует.
1: Вот.
0: Если уж возникает, да, такая тяжесть после еды, дискомфорт, то здесь как раз помогают препараты, которые нормализуют двигательную активность желудочно-кишечного тракта, нормализуют моторику, прокинетики. Тогда, да, наверное, здесь их лучше использовать в таких ситуациях. Поэтому просто так, без назначения, принимать ферментные препараты, это...
1: Баловство. Ну, или
0: это,
1: нет?
0: Это и баловство, и просто пустая трата денег.
1: Вот так вот. Не надо этого делать. Ну что, к печени? Раз вы ее так любите, вы же гепатолог, еще плюсом. Скажите, пожалуйста, заболевание печени. Я знаю, что жировая болезнь печени, это прямо вот сейчас беда. Потому что ожирение, оно у многих. Мы начинаем в топчик ходить тех стран по ожирению. К сожалению, не хотелось бы, но так оно и есть. Но тем не менее, что там с нашей печенью? Наиболее часто это вот эта патология или что-то там еще посерьезнее?
0: Ну,
1: про что мы не знаем.
0: На сегодняшний день основные, да, проблемы, это, конечно же, метаболически ассоциированная жировая болезнь печени, которая связана с нарушением метаболизма, с ожирением, часто связана с сахарным диабетом, с нарушением липидного спектра. Ну и, наверное, это токсические повреждения печени вследствие алкогольной, например, интоксикации тоже пока еще, к сожалению, встречаются очень часто.
1: Ведь печень у нас не болит. Какие симптомы? На что обращать внимание вообще человеку? Что у него именно печень? Я понимаю, что живот болит, правое подреберье. Ну это прям золотой стандарт. Значит, печень. Ведь нет?
0: Боли в правом подреберье очень редко бывает связано именно с патологией печени, только если эта печень уже увеличена, и когда растянута капсула печени, тогда могут быть такие тупые, неприятные ощущения, боли. Но это крайне редко. Действительно, в печени нет болевых рецепторов, поэтому очень часто мы узнаем об этом заболевании у пациентов уже на таких достаточно продвинутых стадиях. А что может насторожить?
1: Да.
0: Это, во-первых, конечно же, если появляется какая-то желтушная окраска кожных покровов, склер. Опять же, есть немотивированная слабость, есть снижение аппетита, похудение. Можем, да, но это может быть при любой патологии.
1: Да.
0: И здесь сложно, да, как бы, ну, наверное, кроме желтухи, сказать, что это связано прям с заболеванием патологии печени. А так это вот как раз диспансерный такой, периодически сдавать анализы крови, смотреть на печёночные маркеры.
1: А АСТ-ЛТ, я наизусть это знаю с детства почему-то. Я не могу понять, почему. Но мне мама всегда говорила, АСТ-ЛП, АЛТ в биохимии это печень.
0: Это основные, да, печёночные маркеры, и по ним мы как раз можем определить и повреждающий, предположить повреждающий фактор, потому что, например, при там, токсических поражениях печени чаще преобладает АСТ над АЛТ. Если это классические проявления, например, жировой болезни печени, там будет АЛТ преобладать над АСТ, и там другие будут показатели. Поэтому здесь при патологии печени, конечно, на первое место выходит как раз биохимический анализ крови, УЗИ брюшной полости, по которому мы тоже можем определить признаки, так скажем, стеатоза.
1: Угу.
0: Печёночной ткани. Ну и дальше уже в зависимости от того, что мы видим в анализах, сопоставляем с пациентом. У нас есть сейчас различные варианты неинвазивной диагностики, в том числе фиброза печени, посмотреть стеатоз, насколько, скажем так, насколько выражена жировая ткань. ткань в печени, да. Это фиброэластометрия, такое обследование.
1: Это вот назначается по определенным моментам, да, показаниям, когда у человека подозревает, что у него что-то непонятное.
0: Ну да, это мы назначаем не каждому пациенту, да. Но если есть определенные показания, то, конечно, мы такие обследования обязательно рекомендуем.
1: А вообще печень, она восстанавливается? Либо если она вся такая вот фиброзная, кистозная, или, не знаю, человек довелся до такой степени, то там сложно. Даже если здоровый образ жизни полностью человек будет соблюдать, можно же как-то вернуть? Она же у нас самовосстанавливающаяся, все же об этом говорят, нет?
0: Она восстанавливается, да. Но для того, чтобы клетки печени восстановились, во-первых, нужно, опять же, поймать заболевание как можно раньше, да. Чтобы это была не прогрессирующая стадия, потому что если клетки печени замещаются, например, уже соединительной тканью, то есть формируется фиброз, а фиброз... у него проходит несколько стадий, например, фиброз четвертой стадии. Это уже, можно сказать, цирротические изменения печени. Да, да, да. Конечно, если там будут уже цирротические изменения печени, клетки оставшиеся, они могут взять на себя функцию, но все равно им будет тяжело в этом случае. Если же мы выявляем на более ранних стадиях, например, фиброза, то иногда мы видим, что и фиброз в том числе регрессирует.
1: Ой, то есть следить за собой. А, кстати, по поводу токсических поражений печени. Это же не только алкоголь и еще какие-то вещи. Я просто понимаю, слышала, что какими-то препаратами даже случайно для похудения или еще чем-то такое встречается.
0: Очень много в последнее время случаев токсического поражения печени на фоне приема биологически активных добавок.
1: Вот эти самые БАДы, которые не проверены до конца. Угу.
0: Потому что, да, мы не можем контролировать БАДы. И некоторые пациенты приходят и рассказывают, что принимают по 12-15 препаратов, при этом
1: горстями,
0: почему-то да. Боятся принять, например, там, таблетку, если она нужна по показаниям. Но БАДы любят в любом случае использовать. Увеличивается количество и токсических поражений, и острых гепатитов на фоне биологически активных добавок. Поэтому это все, скажем так, не самое безопасное.
1: Вот так вот. Ну, буквально два слова, три для наших слушателей. Здоровый ЖКТ. Какой?
0: Здоровый ЖКТ — это когда ничего не болит, когда рацион питания правильный, так скажем, разнообразный, включает в себя много овощей, фруктов, клетчатки. И когда, наверное, не так много у человека стрессов, и он умеет с ними правильно справляться, что это не отражается на желудочно-кишечном тракте.
1: Вы идеальную жизнь описали. Спасибо большое. Вот на этих душевных словах мы заканчиваем эфир. У нас в студиях кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог городской клинической больницы имени Буянова, гепатолог, главный внештатный гастроэнтеролог Южного административного округа города Москвы Наталья Николаевна Мотылева. Спасибо.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле заявили, что решение о поездке Владимира Путина на саммит G20 в Майами пока не принималось. При рассмотрении вопроса будут учитываться все обстоятельства, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но в любом случае Россия активно примет участие в работе «Большой двадцатки», сообщил официальный представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. О том, что Соединенные Штаты направили Владимиру Путину приглашение на саммит группы 20 23 сентября, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Мероприятие пройдет в Майами 14 и 15 декабря. Ксерх заявил о захвате второго американского подводного дрона в Ормузском проливе. Речь идет об аппарате «Ремус-600». Бойцы в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон вооруженных сил США, ведущий шпионскую деятельность в проливе. Аппарат взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации, сообщили в корпусе стражи Исламской революции. При этом военные не уточнили, как когда именно прошла операция. В Минздраве утвердили новый стандарт лечения депрессии у взрослых. Приказ за подписью главы ведомства Михаила Мурашко размещен на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в перечень немедикаментозных методов лечения и реабилитации вошли психотерапия, электроакупунктура, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия. При оказании помощи в стационаре предусмотрен ежедневный осмотр врачом-психиатром. Для лабораторной диагностике предусмотрены анализы на гепатиты В и С, ВИЧ, а также исследование гормонов щитовидной железы. Из-за сильных дождей в Индии погибли по меньшей мере 56 человек. Пострадали 46 жителей штата Уттар-Прадеш. По данным газеты Times of India, непогода привела к разрушению более 1000 домов и к перебоям в движении транспорта. В отчете отмечается, что в штате на севере Индии за 48 часов выпало в среднем 66,5 мм осадков при норме в 7,6 мм, говорится в материале. Власти продолжают оказывать помощь пострадавшим от ливней. Экстренные службы работают в круглосуточном режиме. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник 12 рублей 54 копейки. Доллар 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей 87 копеек. И часто лицо облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 759 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
9: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
11: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
9: Говорит Москва. 94,8.
13: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем наши лекции по истории России. И сегодня мы продолжим разговор об эпохе Петра Первого. Кроме того, что Петр Первый вел достаточно успешную Северную войну, о которой мы с вами говорили на предыдущей лекции, мы нужно сказать, что Петр Первый проводил еще параллельно с этим и многочисленные государственные реформы, и немалое внимание уделял развитию российской экономики. И сегодняшняя лекция у нас будет посвящена именно социально-экономическому развитию России при Петре Первом. Надо понимать, что Петр Первый был человек, который на основных своих государственных задачах концентрировался по полной программе. И укрепление экономики нужно было не просто вот ради факта того, что экономику укрепим и будет жить всем хорошо. Укрепление экономики должно было способствовать решению главной задачи Петра Первого, это победе в Северной войне и модернизации страны. Поэтому, говоря о экономическом развитии России, мы должны помнить, что все это имело под собой вполне конкретные внешнеполитические и внутриполитические цели. Развитие Развитие нашей экономики при Петре Первом шло по нескольким направлениям. Во-первых, это развитие торговли. Во-вторых, это развитие промышленного, точнее тогда еще мануфактурного производства. Это финансовая реформа и это усиление крепостной зависимости русских крестьян. И вот о каждом из этих направлений мы с вами сейчас немножечко более подробно поговорим. Итак, первое, что касается социально-экономической политики Петра Первого, это усиление крепостной зависимости. В общем-то, Петр Первый, наверное, был тираном. И в этом смысле видел главную опору государства именно в правящем классе, в дворянстве. Крепостные крестьяне для него были в первую очередь источником получения необходимых материальных средств. И в этом смысле он старался их еще больше прикрепить к земле, еще меньше лишить каких-либо даже малейших прав, которые можно было бы назвать правами человека. И именно при Петре Первом складывается та система, при которой русский крепостной фактически становится не зависимым человеком, а по-настоящему рабом. Дело в том, что до Петра Первого, несмотря на то, что по соборному уложению 1649 года русские крестьяне в большинстве своем были прикреплены к земле и обязаны платить оброки и другие, выполнять работы в пользу своих феодалов-помещиков или в пользу государства, тем не менее определенные права за ними все-таки сохранялись и считать их абсолютным имуществом невозможно. Но при Петре Первом вот это положение серьезно изменяется. Еще в 1690 году, до начала, собственно, Северной войны, Петр Первый разрешает продавать и покупать поместных крестьян без земли. То есть то, что раньше было запрещено, и крестьянин мог перейти от одного владельца к другому только со своим земельным наделом, теперь Петр Первый разрешает совершать и без земли тоже. В дальнейшем, в 1714 году, Петр Первый издает известный указ о единонаследии, который, кроме социальных последствий, он уравнял дворянство и боярство в его правовом положении, имел еще и вполне себе такое крепостническое значение. По этому указу о единонаследии у нас две формы дворянского землевладения: вотчина, которую можно было передавать по наследству, и поместье, которое давалось только на время несения государевой службы и автоматически по наследству не передавалось, уравнивались, и теперь любой земельный участок, полученный от государства, можно считать вотчиной, которую по наследству передавать можно. Хотя называлось оно как раз с петровских времен не вотчиной, а поместьем. И по этому же самому указу о единонаследии холопы, то есть абсолютно лично зависимые люди, фактически рабы, приравнивались в своем положении крестьянам, крепостным, точнее крепостные крестьяне, приравнивались в своем положении к холопам, лишаясь последних остатков хоть какой-либо личной свободы. В 1718-1719 году Петр проводит еще одну реформу, по которой за помещиками закреплялись податные люди, то есть те люди, которые должны были нести государственные повинности. А я напомню, что в 17-18 веке крепостной крестьянин был должен нести повинности не только в пользу своего помещика-феодала, но и в пользу государства тоже. И, соответственно, вот эти вот податные люди, закрепленные по переписи населения за помещиком, должны были этим помещикам контролироваться с точки зрения выплаты налогов. То есть помещик теперь имел право контролировать сбор налогов со своих крепостных крестьян и отчитывался за это перед государством. В 1721 году Петр Первый, решая проблему нехватки рабочих рук для российских мануфактур, разрешает покупать крестьян к заводам. Это так называемые посессионные крестьяне, которые появляются в петровское время. Посессионные крестьяне – особая категория населения. Обычно это были крестьяне черносошные, которых с петровского времени стали называть государственными, то есть лично свободные и обязанные только выполнять государево тягло. Но теперь их можно было прикупить какому-нибудь частному заводу, выплатив определенную сумму государства, и свое государево тягло эти люди должны были выполнять в виде работ на этой самой частной мануфактуре. Подобная форма прикрепления людей к заводам существовала и до Петра, тогда это называлось приписные крестьяне. Но теперь разница между посессионными и приписными крестьянами выражалась в том, что посессионных крестьян можно было покупать к частным, а не только к государственным мануфактурам прикреплять. И второй момент – это то, что посессионные крестьяне не могли быть в дальнейшем проданы отдельно от мануфактуры. То есть, если заводчик хотел свою мануфактуру передать в другие руки, он должен был ее продавать именно вместе вместе с крестьянами, чтобы мануфактура рабочих рук не лишилась. И немалое количество государственных крестьян оказались фактически зависимы от частных владельцев мануфактур, например, от таких, как наши уральские промышленники Демидовы. В 1724 году, продолжая, так сказать, ужесточать внутренние законы в Российской империи, Петр I запрещает свободно перемещаться крестьянам по территории страны, требуя, чтобы у них были какие-то документы, объясняющие, куда и зачем, на какой срок и по какой причине крестьянин путешествует. Таким образом, это еще меньше сделало возможность для крестьян уйти от своего помещика. Все это было нужно в первую очередь для того, чтобы крестьяне никуда не девались, а постоянно работали на своих помещиков, увеличивая их благосостояние, работали на частных и на государственных заводах, увеличивая производство совокупного общественного продукта. Что касается труда на русских мануфактурах, то здесь в эпоху Петра еще более обострилась проблема, которая возникла при появлении русских мануфактур в конце 16-го, в начале 17 века. Это нехватка рабочих рук. Я позволю себе напомнить, что такое мануфактура. Мануфактура – это такая форма производства, при которой существует разделение труда на простые операции, и за счет этого производительность весьма возрастает. С другой стороны, мануфактура – это сохранение, в первую очередь, ручного труда без использования каких-то машин. Первые мануфактуры у нас появились еще при царе Иване Грозном и были в основном государственными, казенными. Теперь же у нас в течение 17 века мануфактур стало гораздо больше. При Петре I у нас насчитывается 205 мануфактур, в то время как за весь 17 век ученые-историки насчитывают около 60 мануфактур в России, из которых до времени Петра I сохранилось всего около 30. Таким образом, за эпоху Петра I мы с вами видим резкий рост промышленности, выразившийся почти в семикратных величинах. Зачастую вот эти вот казенные заводы, которые основывалось государство, передавались затем в частные руки, и ярким примером здесь служит история, опять же, упомянутых мной промышленников Демидовых, о которых я расскажу чуть позже. В 1722 году жесткой государственной регламентации подверглась и самостоятельное ремесленное, не мануфактурное производство. Такое ощущение, что Петр I вот этим своим указом от 1722 года пытался русское, российское ремесло вернуть в эпоху какого-то западного средневековья, потому что по этому указу были созданы так называемые цехи или цехи. Профессиональные союзы ремесленников по образцу цехов, которые существовали в западноевропейских городах. Таким образом, законно и легально заниматься ремесленной деятельностью в каком-либо из городов мог только тот, кто в этом цеху состоял. Соответственно, нужно это было государству в первую очередь для того, чтобы иметь возможность лучше контролировать частных ремесленников, в первую очередь с точки зрения их налогообложения. Как я уже сказал, главной проблемой наших мануфактур была нехватка рабочих рук. И в петровское время основными категориями работника на мануфактурах были приписные крестьяне, уже упомянутые мною посессионные крестьяне и вольнонаемные. Вольнонаемными в основном были иностранные специалисты, которых приглашали в Россию на инженерные должности. Приписные крестьяне – это крестьяне государственные, которые в качестве отработки государева тягла должны были работать на каких-либо заводах. Ну а про посессионных я уже подробно рассказал. Это частновладельческие крестьяне, прикрепленные к тому или иному заводу. При Петре I наша промышленность развивается не только в традиционных для России северном и центральном подмосковном регионе. При Петре I возникает новый промышленный регион в России – это Урал. Надо сказать, что Петр очень большое внимание уделял тому, чтобы разрабатывать, искать новые месторождения полезных ископаемых. Для этого была создана специальная государственная комиссия, так называемая БЕРГ или Горная коллегия, которая должна была проводить эти самые изыскания полезных ископаемых. И вот в рамках вот этих изысканий БЕРГ-коллегии были обнаружены большие запасы полезных ископаемых на Урале, где создается большое количество частных заводов, которые потом Петр передает в руки промышленника Никиты Демидова. Надо сказать, что вот этот вот, так сказать, этап приватизации государственных предприятий при Петре I, по крайней мере для Урала и для демидовских заводов, дал достаточно положительный экономический эффект. Уральские заводы промышленников Демидовых стали выпускать большое количество чугуна, большое количество изделий из этого самого чугуна. И в конце концов до 2/3 всего железа, которое производилось в России в начале 18 века, стало производиться на уральских заводах Никиты, а затем его сына Акинфия Демидовых, которые, по сути, на Урале создали свою такую своеобразную горно-промышленную империю. Более того, при Петре I Россия впервые начинает начинает экспортировать чугун и изделия из чугуна за рубеж. До этого мы были вынуждены закупать за рубежом металлические изделия. Теперь можем позволить себе их экспортировать. Вообще, надо сказать, что судьба промышленников Демидовых – это еще один пример того, как при Петре Первом очень удачно работали социальные лифты. И человек, в общем-то, не самого благородного происхождения, благодаря своим талантам мог взлететь достаточно высоко. А происхождением промышленники Демидовы были из Потулы, из центрального региона России, где еще в 17 веке голландский бизнесмен Андрей Винниус создал тульскую железоделательную мануфактуру, обнаружив там под Тулой большие залежи полезных ископаемых железной руды. Легенда историческая говорит о том, что Никита Демидов, простой тульский мастер-оружейник, оказался в числе близких к царю Петру лиц и получил полное доверие русского царя благодаря хитро провернутой операции. История была такая. Царь Петр, посещая тульские оружейные заводы, пожаловался тамошним мастерам, что вот есть, дескать, у него пистолет немецкой работы, который, к сожалению, сломался, и починить его никто не может. Один за другим мастера тульских заводов отказывались от починки этого пистолета, говоря, что уж больно сложна эта немецкая работа, и проще этот пистолет, наверное, выбросить. Однако нашелся достаточно молодой мастер Никита Акинфеевич Демидов, который взялся отремонтировать царский пистолет. Когда через несколько дней он вернулся к Петру с отремонтированным изделием, Петр удивился, пистолет был в полностью рабочем состоянии, и царь посетовал, что вот наши замечательные русские оружейники не могут делать такого же высокого качества продукцию, как оружейники немецкие. Вот тут починить-то смогли, но вряд ли кто-то из наших сможет такой же по качеству пистолет сделать, на что Никита Демидов сказал: а ты, царь-батюшка, приглядись повнимательнее к пистолету. Вот глянь, вот здесь вот мое личное клеймо. Это не твой пистолет. Это я точную копию его сделал. И, как ты видишь, работает эта копия совершенно замечательно. И вот здесь вот к этому человеку царь Петр проникся большим уважением, понял, что и наши русские мастера тоже могут создавать высокотехнологические изделия. Не случайно у нас потом Лесков напишет про знаменитого левшу. И Никита Демидов оказался в числе близких царю людей, которому Петр и поручил развивать металлургическую промышленность на Урале. Как мы с вами выяснили, сначала Никита Демидов, затем его сын Акинфий справились с этой задачей весьма и весьма успешно. Еще одним очень важным моментом в экономическом развитии страны стала денежная реформа, проведенная Петром Первым. Модернизация страны, строительство казенных заводов, разработка месторождений, а также ведение долгой и выматывающей Северной войны требовало большого количества средств. А как мы с вами помним, в 17 веке Россия испытывала большие затруднения с драгоценными металлами, из которых можно было бы чеканить деньги. Серебро приходилось закупать за границу, в основном в Европе. И попытка при царе Алексея Михайловича ввести более дешевую медную монету успехом не увенчалась. Случился медный бунт, и царь Алексей Михайлович, отец Петра Первого, был вынужден отменить медные деньги, вернувшись к серебряным. Петр Первый дело, начатое отцом, довел до конца. С 1698 начинается денежная реформа, которая продлилась до 1704 года. По результатам этой денежной реформы были введены медные деньги, медная разменная монета. Петр упорядочил вот эту вот десятичную русскую систему исчисления, при которой 1 рубль равнялся 100 копейкам, а копейка равнялась 2 полушкам. И вот эти вот медные монетки, медные копейки с указанием титула императора и с указанием года, в который она была вычеканена, теперь производились из более дешевого металла, из меди. Рубли при этом сохранялись серебряными, но поскольку основной монетной единицей была все-таки копейка, большую часть русских денег перевели именно на медь. Это позволило значительно пополнить государственный бюджет за счет чеканки медных денег и вытянуть на себе финансовые тяготы Северной войны. Надо сказать, что наши ученые, исследовавшие недра русской земли, именно при Петре Первом обнаружили золотые и серебряные месторождения в Сибири. Однако это слабо помогло российской экономике, потому что выяснилось, что добытое на сибирских просторах золото и серебро настолько долго приходится транспортировать из Сибири в центральную часть России на монетные дворы, что себестоимость этого серебра и золота слишком высока, и проще продолжать закупать серебро за границу. Для того, чтобы пополнить государеву казну, Петр проводит не только денежную, он проводит еще и налоговую реформу. В 1718 году для уточнения сбора налогов Петр проводит подушную перепись населения. Должны были переписать всех мужчин мужеского пола от младенцев до глубоких стариков. Русский народ, который, в общем-то, уже к переписям населения привык, это была не первая перепись у нас проведенная, и, видимо, понимал, что если перепись проводят, значит, как-то опять налогами обкладывать будут, попытался от этой самой переписи населения уклониться. А немало уклонистов было в числе русских дворян, которые старались не показать истинное число своих крепостных крестьян, поскольку полагали, что с них будут спрашивать вот эти вот самые налоги, которые должны были крепостные крестьяне платить. В общем, результат подушной переписи 1718 года императора Петра, прямо скажем, привел в шок и трепет. Выяснилось, что Россия потеряла за годы его правления около трети своего населения по сравнению с предыдущим переписью 1678 года. И вот тут у императора закрались некоторые подозрения, а нет ли здесь каких-нибудь ошибок, а может быть и злого умысла, дабы показать царю, что население страны резко сокращено. Поэтому Петр I повелел переписать. В 1722 году начинается ревизия результатов переписи, и теперь для проведения вот этого мероприятия Петр посылает уже офицеров и солдат армии, которые ревизию провели

каждого из мужчин обкладывали этим налогом. Петр повелел ревизии, как теперь стали называть переписи, проводить регулярно. И от ревизии до ревизии на каждую деревню устанавливалось четкое количество денег, которые полагалось собрать по тем самым спискам, которые были составлены при этой самой ревизии. Если же человек за время между ревизиями, они проводили где-то в 30-35 лет, умирал, то из ревизских списков и списков налогоплательщиков его не вычеркивали, и обязанность платить за него налог ложилась на его хозяина, помещика, который, естественно, перекладывал ее на плечи своих крепостных крестьян. Освобождены от выплаты подушной подати были люди дворянского сословия и наше духовенство. То есть дворяне получили очередную государственную привилегию. Выплаты составляли разные суммы для разных категорий населения. Крепостные крестьяне должны были платить 80 копеек в год, а жители городов, посадское население и черносошные государственные крестьяне 1 рубль 20 копеек в год. При последующих правителях, уже после Петра, эти суммы будут пересмотрены, и подушная подать будет приведена к единому знаменателю для всех категорий населения, но не за счет снижения для государственных крестьян и горожан, а за счет повышения для крепостных. Очень важным направлением в социально-экономической политике Петра I было развитие торговли. Собственно, Северную-то войну Петр I начал в первую очередь потому, что необходимо было выйти к незамерзающим европейским морям, к Балтийскому морю, получить гораздо более удобные порты для торговых сношений со странами Европы, чем те, которые у нас были. Напомню, что до эпохи Петра I главными торговыми воротами России был построенный при Иване Грозном город Архангельск на Белом море, у которого, в общем-то, сложились традиции европейской торговли. Туда регулярно приезжали купцы из Европы, в первую очередь голландские и английские купцы, именно две этих страны. Голландия и Англия были главными торговыми партнерами России. Но архангельская беда. Этот город очень часто оказывается в ледяном плену. Расположен он на севере. Белое море замерзает. И навигация в Архангельске имеет очень короткий срок. Петру нужны были не замерзающие порты. И в ходе Северной войны, только-только выйдя к берегам Балтийского моря, Петр повелевает строить торговые порты, куда должны были приходить европейские суда. Тут сразу же надо сделать такую маленькую ремарку. У нас есть распространенное представление о том, что Петр строит не только порты для торговли, но и создает наш российский торговый флот. Это не совсем так. Основные усилия Петра были сконцентрированы на строительстве кораблей не торговых, а кораблей военных. А наша внешняя торговля в основном заключалась в том, что именно европейские суда приплывали в русские порты и здесь скупали русские товары. Как сказал Пушкин, все флаги в гости будут к нам. Это не мы в гости ездили в Европу. Это европейцы приезжали за русскими товарами, в первую очередь за сырьем, в Россию. В своей торговой политике Петр I придерживается достаточно строго принципов меркантилизма и протекционизма. Впрочем, в 18 веке два вот этих экономических принципа были характерны не только для России, но и для любой другой европейской страны. Что это такое? Меркантилизм – это торговая политика, которая заключается в том, чтобы вывозить из страны товаров больше, чем ввозить в нее. То есть экспорт должен был превышать импорт. Теория меркантилизма говорила, что богатство заключается в первую очередь в драгоценных металлах. И та страна богаче, в которой драгоценных металлов скопилось больше. Естественно, если у тебя импорт превалирует над экспортом, если ты больше закупаешь за границей, чем продаешь своего, то, конечно же, твои золотые запасы иссякают. Поэтому старались в первую очередь больше продавать, меньше покупать. И это сочеталось и с политикой протекционизма, то есть защиты отечественного производителя. Петр, в общем-то, понимал, что наши мануфактуры, конечно же, производят товары, которые более дорогие и менее качественные, чем товары европейские. Петр понимал, что если вести свободную торговлю, так называемый free trade, при котором европейские товары будут поступать на российский рынок, они вытеснят с рынка товары, собственно, российские. Русские мануфактуры не будут получать прибылей, разорятся. И мы останемся без своей собственной промышленности. Поэтому Петр предпринимает законодательные меры по защите русского отечественного производителя. В 1724 году, например, принимается таможенный покровительственный, как его называли, тариф, который запрещал ввозить товары, которые и так в России производятся, или обкладывал их высокими пошлинами, делая иностранные товары существенно более дорогими, чем российские аналоги. Тем самым русский

0: Потребитель был вынужден покупать товары более дешевые, российские, и прибыль шла на развитие наших отечественных предприятий. В рамках развития торговой политики необходимо отметить еще одно событие, связанное в первую очередь с внешней политикой и войной, которое у нас, когда говорят об эпохе Петра I, почему-то остается несколько за кадром. Это знаменитый Каспийский или Персидский поход царя Петра. Военные предприятия императора, первого российского императора Петра, не заканчиваются победой в Северной войне. В 1722-1723 годах русская армия под командованием императора совершает поход по западному и южному побережью Каспийского моря против персидского государства, против Ирана. И вот этот Каспийский или Персидский поход имел своей целью захват персидских территорий вокруг Каспийского моря. Петр желал поставить под свой российский контроль торговлю по Каспийскому морю, которая связывала Россию с арабскими странами, с Индией и с Китаем. И ему это удалось. Южная часть Ирана, западная часть Ирана, нынешний Азербайджан, были присоединены к русскому государству. Правда, в составе Российской империи просуществовали недолго. В 1732-1735 году императрица Анна Иоанновна возвратит эти земли иранскому падишаху, надеясь найти в нем союзника для войны против Турции. Тем не менее, вот этот персидский поход для Петра увенчался успехом. Русские войска входили в персидские города, устанавливая там русскую власть и способствуя развитию именно русской торговли. Если подводить некий итог экономической политики Петра I, то можно сказать, что вся она была направлена в первую очередь на укрепление государственной экономики, находилась под достаточно жестким государственным контролем, хотя Петр активно способствовал и развитию частного предпринимательства в России. При этом государственный заказ и государственный контроль наши частные бизнесмены не потеряли, и око государева и за частными мануфактурами, и за частным бизнесом бдило весьма и весьма.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 15:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Женщина погибла при ударе беспилотника ВСУ по Энергодару. Ранения получили еще двое, сообщил глава города Максим Пухов. В своем канале в мессенджере Макса он написал, что пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Других подробностей произошедшего он не привел. В Кремле заявили о наличии у России технологического потенциала для обеспечения нацбезопасности. Об этом в программе «Москва-Кремль-Путин» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эти возможности в полной мере распространяются как на военную, так и на гражданскую сферу. Отдельно в ходе беседы был затронут вопрос развертывания российской низкоорбитальной спутниковой системы связи «Рассвет», которую в прессе часто называют отечественным аналогом американской «Старлинг». Пресс-секретарь президента выразил надежду, что в ближайшее время группировка выйдет на максимальную эффективность работы. «Давайте дождемся, когда наша система заработает эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее», — подытожил Песков. Телеканал BFM анонсировал многотысячную акцию протеста сотрудников госсектора Франции. Они выйдут на забастовку 29 сентября с требованием повысить зарплаты. В общей сложности во вторник по всей стране пройдет свыше 160 манифестаций. Профсоюзы госслужащих призывают работников к демонстрациям, в частности, с требованием увеличить зарплату. В акциях протеста должны принять участие тысячи, передает BFM. Ожидается, что к забастовке присоединятся учителя, медицинский персонал, сотрудники органов местного самоуправления, налоговых и финансовых ведомств, а также пожарные. Из-за сильных дождей в Индии погибли по меньшей мере 56 человек. Пострадали 46 жителей штата Уттар-Прадеш. По данным газеты Times of India, непогода привела к разрушению более 1000 домов и к перебоям в движении транспорта. В отчете отмечается, что в штате на севере Индии за 48 часов выпало в среднем 66,5 миллиметров осадков, при норме 7,6 миллиметра, говорится в материале. Власти продолжают оказывать помощь пострадавшим от ливней, экстренные службы работают в круглосуточном режиме. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не ожидают. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: О, капибара.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
5: Города, экология и воображаемые катастрофы. Пример Лос-Анджелеса. В эфире исследовательница в области социально-экономической географии и экономики изменения климата Виктория Мызникова, переводчик-журналист, независимый исследователь Дмитрий Райдер и кандидат исторических наук Тимофей Раков.
4: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
4: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
1: Говорит Москва.
4: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
0: Мы продолжаем наши лекции об эпохе Петра Первого. Поговорим о его государственных реформах, которые привели к созданию Российской империи. Говоря о петровских реформах, надо понимать, что все они должны были работать на некоторые важные задачи, которые царь перед страной ставил. Он желал укрепления российской экономики и желал укрепления государственной власти, подразумевая в первую очередь под этой властью государственной свою собственную личную царскую власть. Человек Петр Первый был не склонный к компромиссом, скорее склонный делить все мнения на два типа. На его личное царское мнение и на мнение неправильное. В этом смысле все реформы, которые Петр проводил в области государственной политики, должны были укреплять самодержавную власть царя и все сословия, все слои, все страты российского общества ставить под жесткий государственный контроль. Кроме того, целью Петра Первого была модернизация России, ее экономическое, социальное, техническое перевооружение на европейский, западный лад. Поэтому мы можем сказать, что Петр желал вестернизации страны, да, и вполне справедливо можем назвать Петра первым западником на русском престоле. Как оценивать петровские реформы? Ученые, прямо скажем, спорят давным-давно. Еще в 19 веке, в эпоху Николая Первого, у нас разгорелся яростный спор среди российских либералов о роли Петра Первого, где одни выступали с позиции западничества, говоря о том, что Петр Первый, прямо скажем, делал Россию сродни Европе, и совершенно правильно действовал в своих реформах, поскольку Россия, как и другие страны, должны развиваться по единому общеевропейскому пути. Другие, которых называли славянофилами, наоборот, Петра всячески ругали, говорили, что он заставил Россию свернуть с ее оригинального, уникального, эксклюзивного, чисто русского пути развития и силой, а зачастую и кровью, навязал нам не наш, не русский путь развития, откуда все, собственно говоря, наши дальнейшие российские проблемы. Сегодня реформы Петра Первого некоторые историки подают как своего рода прорыв. Первый шаг, которого не было аналогов до сих пор. Полное изменение России фактически с нуля. Однако более разумно видится та версия, которая говорит, что Петр более решительно, более рьяно, менее продуманно, может быть, но все-таки естественным образом продолжал политику своих предшественников. Своего старшего брата Федора Алексеевича, своего отца Алексея Михайловича, при которых в России России значительно усиливается европейское влияние в разных вопросах, в вопросах экономических, в вопросах технических, в вопросах военных. Таким образом, глядя на то, что Петр меняет в нашей российской действительности, мы можем, наверное, все-таки согласиться с этой второй версией о продолжении политики своих предшественников. Начать, наверное, следует с территориальной реформы, которую Петр I провел в 1708 году. Традиционное территориальное деление русского государства предусматривало то, что вся его территория делится на уезды и на волость. Но территория государства растет, количество этих уездов, в общем-то, не очень крупных территориальных единиц, растет тоже. И Петр I в целях усилить контроль и управляемость проводит реформу, которая укрупнила государственное деление России. В 1708 году Петр учреждает губернии. Вся территория русского государства была разделена на 8 крупных единиц, 8 губерний: Санкт-Петербургская, Московская, Архангельская, Смоленская, Киевская, Казанская, Азовская и самая большая Сибирская губерния, которая протянулась от Урала до берегов Тихого океана. Во главе каждой губернии стоял назначенный императором губернатор, человек, который обладал практически полной и бесконтрольной властью на этой территории. В руках губернаторов была власть военная, была власть судебная, была власть налоговая. Губернаторы отвечали и за сбор налогов, и за развитие промышленности, и за набор рекрутов в армию. Фактически это были такие местные царьки. Каждая губерния по этой реформе Петра I делилась на провинции, аналогичные старым уездам, а провинции делились в свою очередь на дистрикты или округа, которые были аналогичны старым волостям. Петр I — человек, который очень любил иностранные языки, зачастую в ущерб русскому языку, ввел вот эти вот иностранные названия. Что интересно, название губерния в Российской империи закрепилось и просуществовало даже дольше, чем существовала сама Российская империя. А вот название провинция и дистрикт в русский язык, что называется, не зашли, и при потомках Петра I русские правители вернулись к старорусским названиям уезд и волость. Серьезные изменения при Петре I произошли и в области государственного управления. Петр I, человек весьма самостоятельного образа мышления, не очень желал опираться на традиционную боярскую думу, когда царь с боярами советуется. И еще в конце 17 века, начав править самостоятельно, Петр практически перестает собирать боярскую думу. Вместо этого основные решения с 1699 года принимаются в так называемой ближней канцелярии, которую Петр наполнил своими ближайшими соратниками, совершенно не обязательно при этом награждая их боярским чином и достоинством. А с 1711 года в качестве основного государственного органа Петр учреждает правительствующий сенат. Необходимо было создать тот орган, который будет от имени императора страною управлять. Вот такой орган Петр и создает в 1711 году. Правительствующий сенат в России обладал высшей судебной властью, это был высший судебный орган, обладал власть исполнительной, то есть, собственно, занимался государственным управлением и даже частично наравне с императором, точнее тогда еще с царем, обладал и законодательной властью. Постановления сената по своей силе приравнивались к царским указам. Состав сената Петр определял лично, назначая в него тех сановников, которых был уверен. Фактически занять должность в сенате означало получить доступ к самой высшей государственной власти. Создание сената в 1717 году было подкреплено учреждением так называемых коллегий. Коллегия – это государственный орган центрального управления, который отвечает за какое-то отдельное направление государственной деятельности. Ранее аналогами коллегий были приказы, но к началу правления Петра I приказная система в России находилась в достаточно хаотическом состоянии. Количество приказов было очень велико, многие функции приказов дублировались, пересекались, что давало возможность приказным дьякам перекладывать ответственность друг от друга, ну и, естественно, не способствовало эффективности государственного управления. Приказов этих было более 80 к началу правления Петра I. Петр их реорганизует. Большинство приказов распущены, и вместо них Петр учреждает 12 коллегий. Каждая коллегия состояла из нескольких сановников, и главной отличительной ее чертой было то, что решения в ней принимались не единолично начальником, как это было в приказной системе, а коллегиально путем обсуждения и общего консенсуса. При этом, конечно же, в каждой коллегии был свой глава, но его голос по весу был таким же, как и голоса остальных членов коллегии. коллегий. 12 коллегий Петра Первого получили под свой контроль важное, самое главное направление государственной деятельности. Военная коллегия занималась вопросами армии, адмиралтейств коллегия вопросами в первую очередь военного флота, международные отношения под свой контроль взяла коллегия иностранных или иноземных дел, судебными вопросами, назначением судей, разбором судебных случаев разбиралась юстиц-коллегия, целых 3 коллегии занимались государственными финансами. Камер-коллегия заведовала доходами государства, то есть сбором налогов. Штатсконтор-коллегия контролировала государственные расходы. Ну а чтобы 2 этих коллегии не слишком запускали лапу в государственную казну, чтобы противодействовать коррупции, как сегодня бы сказали, была создана 3-я ревизион-коллегия, которая должна была контролировать государственные финансы. Коммерц-коллегия занималась развитием государственной торговли. Горное дело было задачей Берг-коллегии. Вопросами промышленности, причем как казенной, так и частной, занималась мануфактур-коллегия. Городское самоуправление, развитие торговли в городах и промышленность городская, местная, были делом главного магистрата. Вопросами дворянского землевладения занималась вотчинная коллегия. Для этих 12 коллегий Петр повелел в Санкт-Петербурге построить специальное здание, которое создал итальянский архитектор Трезини. Здание 12 коллегий – это здание с самыми длинными в мире коридорами. В этом смысле оно, сохранившись до нашего времени, вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня в здании 12 коллегий располагается одно из зданий Санкт-Петербургского государственного университета. Еще одной очень важной реформой, которую проводит Петр I, была сословная реформа. Петр меняет сословную структуру России и очень серьезно конкретизирует и упорядочивает переход из одного сословия в другое. В 1714 году издается указ о единонаследии, о котором мы уже немного говорили в нашей предыдущей лекции. По этому указу о единонаследии вводилось 3 важных момента. Во-первых, уравнение в правах вотчин и поместий. Вотчины ранее можно было передавать по наследству. Поместья же формально по наследству не передавались и давались только на время несения государевой службы. Теперь и вотчины, и поместья по наследству передавать было можно. В этом смысле поместье тоже стало наследственным владением. По этому же указу были крепостные крестьяне приравнены в своем юридическом положении к рабам-холопам. Кроме того, указ о единонаследии запрещал русскому дворянству делить поместья между наследниками. Петр установил так называемое право примогенитуры, первородства. Все поместье целиком должно было передаваться наследнику, старшему в роду, а младшие должны были искать государевой службы и государевых пожалований. Естественным следствием этого указа о единонаследии стало слияние русского боярства и русского дворянства в своем сословном положении, и с этого момента весь высший аристократический класс в России получает единое название благородного российского шляхетства. Петр, не очень любивший русский язык, видимо, заменил русское слово «дворянство» и русское слово «боярство» заимствованным из Речи Посполитой термином «шляхта», «шляхетство». Долгое время наши дворяне в течение всего 18 века будут носить гордое имя шляхты. Еще одной важной составляющей сословной реформы Петра I стало введение в 1722 году так называемой табели о рангах. Табель о рангах – это был документ, который определял порядок прохождения государственной службы. Все государственные чины делились на 3 категории – служба придворная, служба гражданская и служба военная. Для каждой категории устанавливались 14 ступеней, 14 рангов, по которым, как по карьерной лестнице, двигался человек, начиная с самого начала своей государственной службы. Переход с одного чина на другой требовал определенной выслуги лет, но государь и правительствующий сенат имели право поднять человека в этой табели о рангах на несколько ступенек и без выслуги, если человек проявил себя как-то героически. Предполагалось, что любой, поступивший на государеву службу, автоматически становится русским дворянином. Поэтому достаточно было получить самый низший 14-й чин, ну, например, чин прапорщика в Петровской армии, чтобы получить личное дворянство со всеми его привилегиями. А если же тебе в процессе государевой службы удалось добраться до 8-го чина, то ты получал право потомственного дворянства, и все твои дети, родившиеся после этого, тоже считались благородным российским шляхетством. Таким образом, табель о рангах давала возможность поступить на государственную службу и войти в высшее сословие Российской империи людям рода неблагородного. Дворянином теперь мог стать любой, поступивший на государеву службу, а занятие высоких должностных постов зависело не от знатности рода, а мало твоих собственных личных заслуг, а твоего успешного продвижения по карьерной лестнице. В государстве очень важно иметь надзорные органы. При Петре Первом создается достаточно мощная надзорная система, которая должна была следить за деятельностью государственных чиновников. Эта надзорная система включала в себя один из немногих сохранившихся до конца Петровского правления приказов, так называемый Преображенский приказ или приказ тайных дел, который был создан еще при царе Алексея Михайловича и занимался вопросами искоренения государственной измены. Впоследствии он будет преобразован в зловещую тайную канцелярию эпохи дворцовых переворотов. Кроме того, царь желал получать непредвзятую информацию, поэтому была создана прокурорско-фискальная система. В каждую губернию и в каждый дистрикт, точнее в каждую провинцию русского государства назначались прокуроры, которые должны были следить за законностью деятельности всех государственных органов на подконтрольной их территории. Подчинялись прокуроры обер-прокурору, который в свою очередь отчитывался перед генерал-прокурором, который считался главой Петровского сената. Прокуроры представляли собой гласный надзор. Кто назначен прокурором в ту или иную губернию, в общем-то, знали прекрасно, и это давало возможность, ну, как-то с этим человеком по-человечески договориться. Петр, видимо, это понимал, поэтому сдублировал надзорную систему, создав фискальную систему. Фискалы, назначаемые в губернию, это был тайный надзор. Кто является государевым фискалом, зачастую было неизвестно, и наши чиновники на местах были вынуждены играть в любопытную, интригующую, но опасную игру «Вычисли государева фискала». Фискалы подчинялись тайному обер-фискалу, который тоже свои отчеты посылал генерал-прокурору сената. И в результате Петр I имел возможность, контактируя с генерал-прокурором, получать и официальные гласные отчеты о деятельности государственных органов, и тайные отчеты, сравнивая которые с гласными, можно было сделать вывод о том, как хороши или плохие дела в той или иной части государства российского. Все вот эти вот государственные реформы Петра I имеют свое логическое завершение в 1721 году, когда после победы в Северной войне Петр провозглашается императором. После того, как была одержана победа над шведами, правительствующий сенат и священный синод, орган по управлению церкви, который создал Петр, об этом я чуть позже скажу, обратились к царю с нижайшей просьбой в связи с великими победами принять на себя титул не только царя и самодержца, но и императора всероссийского, а Россию провозгласить империей. Таким образом, в 1721 году Россия становится империей, а Петр оказывается последним официальным русским царем. Термин «царь» из русской титулатуры уходит и является первым российским императором. Еще одной важной реформой, которая вроде бы на первый взгляд не касается государственных дел, была реформа церкви, проведенная Петром I. Петр I, неплохо знавший опыт своего отца Алексея Михайловича, знавший о конфликтах, которые были между патриархами и царями в 17 веке, зная о том, что наши патриархи московские участвовали в различных передрягах вокруг престола, в 1700 году после смерти патриарха Адриана запрещает выбирать нового патриарха на Руси. Петр абсолютно был уверен, что он, царь самодержец всероссийский, совсем не обязан рядом с собой иметь какого-то духовного главу, который может претендовать на духовное лидерство. И царь считал главой церкви самого себя. Это было первым шагом по включению церкви в состав государственного аппарата. Вторым шагом стало принятие в 1721 году духовного регламента. Этот документ официально провозглашал отмену патриаршества на Руси и создание специальной духовной коллегии, которая в истории получит название Святейшего Синода. Главу Святейшего Синода, то есть формального главу русской церкви, теперь не выбирали на соборе наши священники из своих рядов, как это было с патриархом, а назначал лично император. Причем совершенно спокойно главой Священного Синода мог быть назначен и не рукоположенный в сан священника человек, человек светский. Таким образом, церковь стала одним из государственных институтов, была подчинена государству, поставлена на государственное финансирование и снабжена собственным церковным министерством, церковной коллегией, Священным Синодом. Заканчивая разговор об эпохе Петра I, нельзя обойти вопрос о реформе наследования власти, которую провел Петр I. В России традиционно существовало правило, по которому власть передавалась от отца к сыну, и зачастую, если сыновей было несколько, это вызывало династические кризисы и споры между братьями о том, кто более на престоле сидеть достоин. Петр сам через такой династический кризис прошел в начале своего царствования. И когда в конце своего царствования Петр оказывается без наследника, он издает указ о престолонаследии, по которому император имеет право лично назначать правителем того, кого он посчитает нужным, не обращая более внимания ни на родственные связи, ни на традицию. Указ о престолонаследии был принят в 1722 году, когда очень ярко обозначилась проблема Петровского престолонаследия. Дело в том, что Петру, который очень много занимался государственными делами и слабо занимался делами семейными, в общем-то, с наследником не повезло. Женившись первый раз на боярской дочке Евдокии Лопухиной без каких-либо чувств по настоянию матери, царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, и исходя из государевой необходимости, Петр I получил себе сына-наследника Алексея Петровича. Жену Евдокию Лопухину вскоре принудил уйти в монастырь, желая не обременять себя связью с этой нелюбимой, но законной женою, предпочитая связи со своими фаворитками, например, с Анной Монс или впоследствии с Мартой Скавронской. Воспитанием сына Алексея Петровича Петр не занимался, несмотря на то, что выделял ему учителей, но личного контроля за этим не было. И Алексей Петрович в основном рос в окружении родственников матери, бояр Лопухиных и прочих старомосковских бояр, впитывая не идеи своего отца, а идеи старомосковского боярства, которому, прямо скажем, реформы Петра I были поперек горла. Алексей Петрович отца тоже не очень любил, тем более, когда Петр I официально женился, венчался церковным браком и даже короновал как императрицу свою вторую жену, ливонскую прачку Марту Скавронскую, которую в православии крестили под именем Екатерины Алексеевны, которая родит Петру трех детей, дочерей Анну, точнее четырех детей, дочерей Анну и Елизавету и сыновей Петра и Ивана. Но все мальчики от этого брака умрут в юном возрасте, так и не став наследниками. Тем не менее, когда родился старший из сыновей от Екатерины Алексеевны, Петр Петрович, Алексей Петрович получил угрозу от отца. Петр I впрямую обещал Алексея от наследства отстранить, поскольку государственными делами тот не интересуется, продолжателем дела отца быть не может. В 1716 году конфликт с отцом у Алексея Петровича зашел так далеко, что Алексей укрывается от гнева отцовского за границей, бежит за рубеж и пытается там, за рубежом, найти союзников, чтобы занять престол помимо отцовской воли. А может быть, даже самого Петра с престола свергнуть. Сегодняшние источники исторические говорят, что Алексей искал против своего отца помощи у австрийского императора, и там даже шли разговоры об возможной интервенции австрийцев в Россию. Заигрывал со шведами, с Карлом XII. Напомню, что в это время идет Северная война. В общем, занимался государственную изменою. Петр I смог получить информацию об этом заговоре своего сына. Ближайшее окружение Алексея Петровича было доставлено на разбор, подтвердило эти обвинения, и Петр замыслил суд над своим сыном и наследником. Хитростью и обманом, пообещав отеческое прощение, Алексея Петровича возвращают в Россию из Европы, отдают под суд, и суд приговаривает Алексея Петровича к смерти как государева изменника. Его должны были казнить в 1718 году, но до казни он не дожил. Умер в тюрьме за несколько дней до. Здесь историки разделились во мнениях, что послужило причиной смерти. Одни говорят, общая болезненность самого царевича Алексея и стресс от судебного разбирательства. Другие приводят аргументы, что Петр повелел перед смертью сына пытать, и эти пытки и стали причиной смерти царевича Алексея. Некоторые даже высказывают версию о том, что Петр повелел тайно сына убить, поскольку царевич на эшафоте – это очень сильный удар по престижу русского государства. Но вот у этой третьей версии о том, что Петр лично приказал убить своего сына, серьезного исторического обоснования все-таки нет. Петр I надеялся, что его сын Петр Петрович, Шишечка, как его называл он в переписке с женой Екатериной Алексеевной, станет его наследником. Но Петр Петрович умирает в 1719 году в детском возрасте. Ему не было и 4 лет, и Петр I остается без престола наследника. Когда в 1725 году Петр I тяжело заболел, то оставить государство ему было некому. Ученые говорят, что Петр страдал болезнью почек, которая была спровоцирована во многом неумеренными возлияниями. Любил первый российский император выпить и пил много. Эта болезнь почек, от которой Петр лечился на европейских курортах, всерьез обострилась в конце 1724 года, когда во время очередного наводнения в Санкт-Петербурге Петр участвовал лично в спасении людей в холодной Невской воде, почки застудил, и в 1725 году скончался, наследника оставить не успев. Легенда говорит о том, что Петру, уже умирающему, дали в руку грифельную доску, чтобы хотя бы не на бумаге, а мелом на грифельной доске Петр смог бы написать имя наследника, и он успел только то ли написать, то ли сказать слова «оставьте все», не успев сказать кому. Петр I умирает, не оставив наследника, и это будет очень мощным фактором того, что после смерти Петра в России начнется эпоха дворцовых переворотов, когда распутные бабы, по определению Бродского, будут свергать своих соперников, зачастую своих мужей, желая получить власть в свои руки. Но об этом мы будем говорить уже в следующих лекциях. А нам с вами надо подвести некоторые итоги правления Петра I. И вот здесь вот, как и любой другой исторический персонаж, Петр I может быть охарактеризован как с положительной, так и с отрицательной стороны. К плюсам правления Петра I можно отнести укрепление армии и государства, очень серьезные шаги в развитии образования и светской русской культуры, создание военного, а впоследствии торгового флота, знаменитое окно в Европу, прорубленное во время Северной войны, то есть выход к Балтийскому морю и основание Санкт-Петербурга, меры по развитию промышленности и торговли, которые император предпринимал во время своего правления. С другой стороны, и отрицательных черт правления Петра было немало. Реформы Петра обошлись России в немалое количество человеческих жертв. Царь Петр был крут на расправу, и не случайно после его правления численность населения России, по мнению историков, всерьез сократилась, а легенды говорят о том, что новая столица России, Санкт-Петербург, был построен просто на камнях, точнее на костях своих строителей. К минусам правления Петра I можно отнести и то, что он, излишне увлекаясь западными моделями, нанес удар по традиционной русской культуре. К минусам можно отнести усиление крепостного права и низведение крепостных крестьян до положения рабов-холопов, жесткое усиление налогового бремени, которое зачастую приводило к разорению русского населения, ну и неясность с престолонаследием. Вот этот вот хитрый указ, император назначает наследником, кого посчитает нужным, все это, безусловно, отрицательные черты правления Петра I. В историю этот человек вошел с прозванием «Великим», но считать Петра великим гением и реформатором или великим злодеем и тираном, это будете решать вы сами. А я заканчиваю разговор об эпохе Петра. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дмитрий Песков счел возможное использование «Старлинг» для ударов вглубь России опасным шагом. С таким заявлением пресс-секретарь президента выступил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Что касается предоставления спутниковых систем «Старлинг» Илона Маска для нанесения ударов вглубь нашей страны, это было бы пагубным, потенциально опасным и очень опрометчивым шагом, сказал Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что Россия обладает необходимым потенциалом, в том числе военным, надежно обеспечивающим безопасность страны. Захарова связала запрос Берлина на встречу с Лавровым с падающим рейтингом Мерца. Встреча главы российского МИДа с немецким коллегой Йоханом Вадефулем состоялась по инициативе ФРГ накануне в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом, по словам Марии Захаровой, сам диалог свелся к формальным процедурам и зачитыванию готовых тезисов. «У меня есть предположение, что эти переговоры, которые они запросили и которые обернулись вот этим зачитыванием текста по бумажке, нужны были только для того, чтобы каким-то образом продемонстрировать немцам некую активность», сообщил официальный представитель российского МИДа в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Она подчеркнула, что попытка продемонстрировать активность на дипломатической ниве напрямую связана с внутриполитическим кризисом в Германии. По мнению дипломата, ключевая цель немецких коллег заключалась в том, чтобы хоть каким-то образом подправить падающий рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Школы Эр-Рияда перевели на дистант после ракетных атак хуситов. Решение приняли власти Саудовской Аравии. Образовательные учреждения будут закрыты для очного посещения на протяжении всей текущей недели, сообщило информационное агентство «Франс Пресс» со ссылкой на извещение для родителей. Уточняется, что меры безопасности затронут не только учащихся, но и преподавательский, а также административный составы. Образовательный процесс в этот период будет полностью организован в онлайн-режиме через национальную цифровую платформу «Мадрасти». Минпросвещение дали рекомендации по продолжительности школьных каникул. В письме ведомства говорится, что она должна составлять 9 календарных дней. Согласно документу, речь идет об осенних, зимних и весенних каникулах. В первых 11 классах при обучении по четвертям, пишет РИА Новости. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале, продолжительность которых также составляет 9 дней. Ранее в Минпросвещение заявили об увеличении минимальной нагрузки на учеников первых 11 классов. Утвержденный ведомством стандарт вступит в силу с 1 сентября будущего года и заменит правила, действующие с 2012-го. В приказе ведомства говорится, что количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося должно быть не меньше 2312 часов. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. О погоде сейчас в российской столице плюс 18, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
8: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «У меня все прекрасно» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Анти-эйдж, биохакинг и долголетие с точки зрения фитнеса». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вайдера, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: А вы говорите «милит».
11: Я его что?
10: Мне «милит».
11: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности».
11: Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни. Всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы продолжим нашу любимую тему, а именно тему города. Мы неоднократно обращались к этой важнейшей части нашей жизни, говорили об общественных, приватных пространствах, о специфике различных городов. И в данном случае эта тема неисчерпаемая, да, потому что и как отличаются города друг от друга по какому-то своему укладу, как они исторически зарождаются и так далее. И мы сегодня, собственно, продолжим разговор. Я бы сказала, такую любопытную тему. Но, надеюсь, мы уделим этому довольно много внимания. Современные города до сих пор почему-то связываются в воображении, я бы сказала, коллективном воображении, с местом катастроф. И огромное количество, я бы сказала, массовой культуры построено, антиутопия построена на том, что то ли инопланетяне, то ли гигантская волна, то ли еще какое-то невероятное несчастье обрушивается на современный город, и мы видим кошмар, распад этого городского пространства. Так вот, хотелось бы сегодня поговорить, как рождается это катастрофическое воображение, почему и с какими городами это, прежде всего, связано. Поэтому мы назвали свою программу «Город и катастрофическое воображение». И как уже повелось, мы обычно отталкиваемся в этой теме от обсуждения какой-то книги. В данном случае это книга американского исследователя Майка Дэвиса, которая называется «Экология страха. Лос-Анджелес и воображение катастроф». И с нами сегодня гости, я хочу представить их. Это Виктория Мызникова, переводчик книги, исследовательница в области социально-экономической географии, экономики изменения климата, журналистка. Виктория, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Ирина. Очень приятно быть здесь сегодня.
11: Спасибо за согласие участвовать. Да. Второй наш гость – Тимофей Раков, кандидат исторических наук. Он сотрудник Высшей школы экономики в Петербурге. Тимофей, здравствуйте.
13: Ирина, также присоединюсь к мнению, что приятно быть участником этой программы.
11: Ну вот мы сейчас и поговорим, да. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вот, коллеги, правда, хотела бы начать, собственно, с этого. Почему основные антиутопии, которых расплодились в последнее время, да, они все время метят в большие города? Причем, знаете, я хотела бы заметить, что я, конечно, не слежу за всеми антиутопиями. Это невозможно в каком-то смысле. Но у меня складывается ощущение, что наиболее популярные и известные, они всегда связаны с американскими городами. А вот почему? Ну, я не знаю, наверное, есть какие-то фильмы, снятые «Как волна смыла Париж». Ну, как-то на слуху, да, и в воображении это нету, да? Почему? Почему американские города все время фигурируют как жертвы каких-то техногенных или природных катастроф, с вашей точки зрения?
12: Спасибо вам, Ирина, за такой интересный вопрос. На самом деле, вот Майк Дэвис в своей книге тоже им задавался. Он проводит своего рода генеалогию фильмов и книг катастроф. И он показывает, что изначально в XIX веке, когда этот жанр только зарождался, да, он обычно, действие обычно происходило, например, в Лондоне, да, это был такой центр катастрофы. А потом он стал мигрировать, собственно, в сторону американского континента, сначала перейдя в Нью-Йорк, допустим, или в Чикаго, и, наконец, уже вот в Лос-Анджелес. Он это связывает, скажем так, ну, с политическим тоже развитием, да, экономическим, поскольку вторая половина XIX века – это все-таки период расцвета, да, Британской империи, то, естественно, когда вот такое представление концентрированное, ну, потому что что такое большой город, да, это тоже мы ассоциируем с ним образ цивилизации, условно говоря. Ну, если мы говорим о вот таких литературе катастроф, о фильмах, посвященных катастрофам, это обычно западная цивилизация. И вот эта фантазия, да, ее уничтожение, в ней тоже есть своего рода привлекательность для авторов. С одной стороны, речь идет и для читателей, с одной стороны, конечно, речь идет о страхах, которые в них воплощаются в этих фильмах и книгах, а с другой стороны, о желании, как бы вот этого, это своего рода какая-то запретная мечта, да, которая может приносить какое-то освобождение тем, кто ее наблюдает. Вот, например, Дэвис начинает главу о литературе катастрофы, с обсуждением фильма, в котором как раз уничтожается Лос-Анджелес, который получил популярность в прессе. И как бы там сначала уничтожается Нью-Йорк, это воспринимается как своего рода огромная такая пафосная катастрофа, а потом происходит уничтожение Лос-Анджелеса, и там толпа хиппи празднует это уничтожение города, по-моему, инопланетянами на крыше небоскреба, и фактически они видят в этих инопланетянах какое-то освобождение. Вот. И для них это, не понимая, что их ждет. И при обсуждении фильма...
11: Я просто как-то думаю, какой гуманизм? Какая любовь к человечеству? Празднуют.
12: Ну да, но идея в том, что эти люди не понимают, что происходит, вот, но и умирают, и это воспринимается как полукомический момент фильма. Один из зрителей его, по-моему, советник республиканского сенатора, заметил иронически, что вот миллионы умерли, но все они либералы. Поэтому с точки зрения этого республиканского политика вроде бы и не так много потеряли. То есть вот это уничтожение какой-то враждебной политической культуры, это иногда тоже воспринимается в литературе катастроф как что-то положительное, как уничтожение внутреннего врага, так скажем.
11: Тимофей, ваше мнение?
13: Да, я бы здесь хотел бы два момента добавить, почему вот фильм «Катастрофа», да, в городе такой и утопический, и антиутопический заряд. И Дэвис, собственно, много в главе про катастрофу пишет про расовый вопрос, да, что многие вот эти сюжеты уничтожения городов, они в себе внутри содержат вот это неявное такое расистское желание уничтожения там другого, да, расового другого, и этот расовый другой, вот он действительно такой уничтожающий город. И в каком-то смысле, мне кажется, утопичность здесь такая странная, утопия, слышь, может быть, дистопия, в том, что, ну, про что Дэвис во всех главах книги пишет, это вот такая хаотичность Лос-Анджелеса, его уязвимость перед катастрофой, это в каком-то смысле такое превращенное желание решить эту проблему. Если она не разрешается, возможно, как бы, да, в какой-то вот городском планировании, Дэвис постоянно к этому обращается, да, то это служит, ну, как бы, литературой и кино в каком-то смысле, мне кажется, в том числе вот заместителем этого решения, да, такого вот дистопического. Лос-Анджелес уничтожается как финал вот этой вот катастрофичной политики. Ну и другой небольшой момент, мне кажется, действительно связанный с тем, что городская цивилизация становится, собственно, синонимом вообще человеческой цивилизации там, с конца 19-го, середины 20 века. Такой важный сюжет возникает.

0: вы знаете, но в книге мне показалось много очень интересных наблюдений, но все-таки я бы сказала, это наивный марксизм. Он как-то даже умилителен иногда бывает. Знаете, у меня есть ощущение, вот, когда я читала книгу, я действительно начала вспоминать, но если нет просто каких-то неуклюжих подражаний американским этим дистопиям популярным, да, то не может ли здесь две причины быть? Что, во-первых, европейские города, в отличие от американских, видели настоящие катастрофы. Вторая мировая война оставила руины городов, и здесь ничего воображать не надо. Поэтому мне кажется, что в памяти, да, вот европейской такой, городской памяти, реальность катастрофы осталась. Поэтому воображать это, в общем, как-то не очень хочется на самом деле. В то время как американские города этого не испытали. И надо сказать, что я помню, когда была трагедия 11 сентября 2001 года, и башни-близнецы в Нью-Йорке рухнули. Конечно, был полный ужас, и многие писали, что в жизни никогда такой катастрофы не было. На что европейцы вздыбились и сказали, о чем вы говорите? А у нас были целые города в руинах. Нет ли здесь, с одной стороны, разного исторического опыта, где фантазировать, скажем, европейцев на тему уничтожения городов, но вот как-то не получается. Да, потому что это не фантазия, а это травма, которая осталась и в облике городов до сих пор, которых надо было перестраивать, застраивать снова или что-то. Вот здесь нет ли какого-то разного культурного опыта? Ну, легко про инопланетян снимать, когда в реальности вы не видели, что такое руинированный город целиком.
1: Ну, я бы сказала, что здесь играет роль еще, скажем так, развитость вот этой поп-культуры, да, которая производит эти образы. Например, до сих пор достаточно много апокалиптических или постапокалиптических образов Лондона остается в массовой культуре. Может быть, там фильм «Дитя человеческое» достаточно как бы известный и популярный, да? А вот, или, например, там британские сериалы известны тоже этим, которые фантастические, допустим, «Доктор Кто», там тоже периодически уничтожается Лондон. Но, наверное, да, наследие историческое здесь тоже играет важную роль, поэтому...
0: Мое второе соображение, это все-таки как бы помимо проблем рабочего класса и прочей вещи, да, все-таки... Вот эта ненависть к городам, она же все-таки идет из романтической литературы, вообще из романтической культуры. Да? Города как рассадники всего самого ужасного, аморального, это предательство естественного состояния человека. И у меня есть ощущение, что и на современный город, который при всех его проблемах, да, становится действительно центром цивилизации, все равно накладывается это вот такой несколько наивный взгляд, и люди не всегда это осознают, исследователи, когда они предъявляют городу такие претензии. А вот как с этим быть? Ну, потому что, мне кажется, очень сложно, ну, как-то выстраивать аргументацию, когда логика всего исследования исходит из непроработанной вот этой, я бы сказала, романтического наследия. Изначально видеть город как, в общем, да, такую аномалию, а не некоторую норму развития.
1: Ну, Дэвис, например, сам прослеживает, естественно, это наследие романтическое в литературе катастроф. Он, например, про Мэри Шелли изначально говорит, когда он исследует генеалогию литературы катастроф. Вот, и, естественно, он, по крайней мере, знает об этом наследии. Я бы, может быть, тут еще заметила интересную логику его повествования. То есть он показывает своего рода инверсию, когда речь идет сначала о том, что происходит. Сначала как бы Лос-Анджелес оказывается своего рода крепостью, на которую нападают желтые орды, допустим, да, это такая известная тревога того времени. А затем происходит такая инверсия, что уже внутри самого города, да, оказываются внутренние враги, например, эмигранты, да, которых нужно из этого города изгнать. То есть город становится чужим пространством, которое необходимо отвоевать от захватчиков. Вот эти расовые тревоги, они инвентируются с внешних на внутренние в процессе развития литературы и кино катастроф с точки зрения Дэвис.
0: Тимофей, у вас будут какие-то дополнения?
2: Да, мне кажется, что я бы согласился с Викторией, что действительно у Дэвиса в главе про воображение катастрофы такая длительная генеалогия вот этого вызревания, как бы идея о том, что город там может погибнуть или должен погибнуть, как бы, да, там по-разному это просматривается, и это в том числе, ну да, как бы имеет генеалогию из какого-то романтического романа, но здесь, наверное, можно было бы сказать, что и, как мне кажется, в самом... Тут еще важная мысль про из романтизма, идущая из литературы XIX века, про такое презрение к буржуазному классу, да, и в части работ, про которые Дэвис говорит, они, собственно, вот он упоминает Джека Лондона, например, да, поразительное сочетание такого социализма и расизма, да, идея превосходства белой расы, и что вот в этих романах, где уничтожаются или Нью-Йорк, или Лос-Анджелес, вот идет такой, в том числе, не во всех, в некоторых идет такой шлейф вот этого антибуржуазного такого сентимента, да, совмещенного с российскими тоже взглядами.
0: Кстати, это очень интересно про Джека Лондона, который у нас такая фигура всегда популярная, во всяком случае, в старшем поколении. Здесь тоже любопытно, что эта идея убегания из города, да, она, в общем, в Европе становится популярной. Но тут у нас один местный философ тоже призывал уходить из городов российских, да, вот селиться там. Кто-то вообще в землянках, кто-то еще, вот обратно к природе. А можно ли считать, что подобные настроения, они как-то отражают некоторую, не знаю, растерянность, да, или как бы отсутствие способа, ну, серьезно обсуждать проблемы городов, такой урбанизации, когда резкий взрыв, не очень понятно, что делать, поэтому начинаются такие романтические фантазии, что вот сельская жизнь, вождение хороводов и все прочее. Вот это тоже ведь какие-то такие фантазии, которые... Можно ли считать, что это, ну, действительно растерянность, что мы не очень понимаем, что происходит с городским пространством?
1: Я бы, наверное, согласилась тут. Мы, кстати, при переводе с Дмитрием обсуждали, моим сопереводчиком, мы обсуждали, что действительно тут есть некая общность идеи известного российского философа, которого вы упомянули, и вот идеи американских правых литераторов и мыслителей, да,

Да, через натуральное хозяйство его ведение, вот, и таким образом восстановление некой утерянной в городе связи с землей.

0: нам присоединился второй переводчик книги, если я вижу, да, Дмитрий Райдер, журналист и независимый исследователь. Дмитрий, здравствуйте, я надеюсь, вы нас слышите.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну вот буду рада, если вы подключитесь к нашему разговору.
1: Я слышал ваш разговор по поводу романтических истоков такого отношения к городу. Но тут стоит заметить, что нужно разделять позицию самого Дэвиса, и он этот город как раз вполне любил. То есть у него есть еще известная статья «Кто построит ковчег», написанная им за несколько лет до его смерти, в которой он пишет, собственно, о том, что города — это все равно наше будущее, это системы, в которых мы все равно будем неизбежно жить, и города должны стать нашими ковчегами, собственно, в условиях меняющегося климата. Так что я думаю, если некий упрек в таком романтическом отношении он был адресован Дэвису отчасти, я думаю, тут он несправедлив. Да, и у него еще есть книга «Магический урбанизм». Она тоже посвящена Лос-Анджелесу, о том, как латиноамериканские мигранты меняют лицо города.
0: Нет, мы Дэвису не то, что мы не ему проявляли претензии, мы просто обсуждали, как связаны фильмы катастроф и вообще, так сказать, вся популярная культура связана с уничтожением городов, с некими такими романтическими традициями. Но, а все-таки вот как раз что касается Лос-Анджелеса непосредственно, вот можно ли говорить о какой-то особой специфике этого города в сравнении с другими американскими городами, может быть, не только американскими? Но вот просто один раз в жизни я была в начале 90-х в Лос-Анджелесе. То, что меня больше всего поразило, это абсолютно отсутствие привычного для европейца какого-то исторического центра, ядра, вокруг которого структурируется город. Это как бы такой конгломерат разных, да, нескольких центров, культурных или там индустриальных, которые еще к тому же постоянно мигрируют. А насколько это вообще характерно для американских городов? Или Лос-Анджелес в этом смысле уникальный город?
2: Я, если можно, тут перейду к ответу. Я бы сказала, что это достаточно характерная ситуация, но, наверное, в большей степени именно для городов не восточного побережья, да, а вот чем дальше на запад, тем характернее. И Лос-Анджелес, конечно, здесь особо отметился, хотя, пожалуй, например, в Остине, допустим, да, достаточно похожая история, да, это такая ситуация мигрирующих центров, которые вспыхивают, потом медленно угасают, и то есть те тенденции, которые отмечает Дэвис, да, то есть что вот это ближнее кольцо субурбий, пригородов, оно сначала было такое центральным местом, да, для представления, например, об нуклеарной американской семье, где там папа, мама, два ребенка, живущие в собственном доме. Потом там со временем и с там, закрытием, например, военно-промышленных производств в Лос-Анджелесе эти субурбии затухали, там менялся состав населения, они становились депрессивными, белое население оттуда переезжало, и вот этот процесс, он происходит постоянной как бы миграции, постоянных сдвигов, да, демографических, он продолжается по сей день и часто служит источником кризисов даже сейчас.
3: Да, я думаю, что здесь Лос-Анджелес демонстрирует, и действительно, Виктория права, как бы довольно типические вот такие пульсирующие движения американских городов, да, где из-за различных факторов социально-экономических меняется, собственно, затем социальный классовый состав вот пригорода, меняются деловые центры, они передвигаются, да, и в этом смысле можно вспомнить немножко другой пример из книги тоже американской исследовательницы урбанистки Шарон Зукин, когда она пишет про технологическую индустрию Нью-Йорка, да, в книге про инновации. Она тоже отмечает, что вот такие в какой-то момент заброшенные из-за сворачивания промышленного производства места, они, например, становятся местом там IT-хабов, новой деловой активности, хотя еще там 10 лет назад это были там брошенные постиндустриальные пейзажи. Так что я думаю, здесь тенденция схожая, наверное, дополняемая в случае Лос-Анджелеса, то, на что Дэвис, мне кажется, обращает довольно много внимания, такой вот особенностью его природного географического ландшафта,

0: которой вот эти социальные процессы как бы в целом, наверное, похожи в ряде других американских городов, накладываются и дают некую вот эту вот яркую специфику.
1: А Дмитрий, вы не хотите ничего сказать? У нас есть пару минут до ухода на перерыв.
2: Я бы добавил, да, что еще, ну, Лос-Анджелес – это же город, и об этом тоже пишет Дэвис, это город, галлюцинирующий сам о себе, то есть город сам себе снящийся, потому что Лос-Анджелес – это еще и Голливуд, а Голливуд – это часть большого Лос-Анджелеса, и понятно, что в Нью-Йорке тоже очень много снято фильмов о Нью-Йорке, и есть нью-йоркские киностудии, но в первую очередь американский кинематограф, конечно же, ассоциируется с Голливудом, в котором, собственно, и снимаются фильмы о Лос-Анджелесе, будь то это полицейские драмы, сериалы, ну, многочисленные так называемые «саншайн-нуары», где Лос-Анджелес является, собственно, одним из персонажей. То есть вот такое еще культурное измерение есть в этом смысле, как особенности Лос-Анджелеса.
1: Ну вот сейчас мы действительно ненадолго выйдем на перерыв. После него мы поговорим о многих других аспектах Лос-Анджелеса, который порождает это катастрофическое воображение. Так что прошу вас, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 16:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле заявили о наличии у России технологического потенциала для обеспечения нацбезопасности. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эти возможности в полной мере распространяются как на военную, так и на гражданскую сферы. Отдельно в ходе беседы был затронут вопрос развертывания российской низкоорбитальной спутниковой системы связи «Рассвет», которую в прессе часто называют отечественным аналогом американской «Старлинг». Пресс-секретарь президента выразил надежду, что в ближайшее время группировка выйдет на максимальную эффективность работы. Давайте дождемся, когда наша система заработает эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее, резюмировал Песков. Женщина погибла при ударе беспилотника ВСУ по Энергодару. Ранения получили еще два человека, сообщил глава города Максим Пухов. В своем мессенджере «Макс» он написал, что пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Других подробностей произошедшего Пухов приводить не стал. Школы Рияда перевели на дистант после ракетных атак хуситов. Решение приняли власти Саудовской Аравии. Образовательные учреждения будут закрыты для очного посещения на протяжении всей текущей недели, сообщило информационное агентство «Франс Пресс» со ссылкой на извещение для родителей. Уточняется, что меры безопасности затронут не только учащихся, но и преподавательские, а также административные составы. Образовательный процесс в этот период будет полностью организован в онлайн-режиме через национальную цифровую платформу «Мадрасти». В России увеличили штраф за незаконный вылов раков. Сумма взыскания выросла почти в 15 раз. Со 115 до 1688 рублей. Изменения призваны защитить сокращающуюся популяцию пресноводных раков от нелегального промысла. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее раки были включены в позицию, касающуюся шримсов-медвежат, морского ежа черного и других морских ежей. Такса по этой позиции составляет 115 рублей за экземпляр. Теперь же речные раки выделены в отдельную самостоятельную категорию. Сумма ущерба рассчитывается за каждую добытую особь строго индивидуально, независимо от ее физического веса или размера. В пояснительной записке говорится, что из-за высокой рыночной стоимости раков и низких штрафов незаконный промысел приносил браконьерам большую прибыль, делая теневой бизнес рентабельным. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
9: В это воскресенье тема программы «Мария Спиридонова. Самая влиятельная женщина большевистской России». В эфире доктор исторических наук, профессор Владимир Лавров. Ведущий – журналист Андрей Бинев.
10: Каждое воскресенье после 17 часов.
9: Гость в студии.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
9: В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ. Питание и биотехнологии» Сергей Морозов.
8: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва.
8: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему «Город и катастрофическое воображение», опираясь на книгу Майка Дэвиса «Экология страха. Лос-Анджелес. Воображение катастроф». Напомню, что нашими гостями сегодня является Виктория Мызникова, переводчик книги, исследовательница в области социально-экономической географии и экономики изменения климата, она же журналистка тоже, Дмитрий Райдер, переводчик книги, журналист, независимый исследователь, и Тимофей Раков, кандидат исторических наук, сотрудник высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот просто хотелось бы поговорить немножко об экологии, да, поскольку Майк Дэвис уделяет этому огромное внимание, и он связывает большое количество проблем города, а также воображение города вокруг специфики экологии. Но для нас Калифорния сразу предстает в виде какой-то такой картинки голубого неба, океана, да, в общем, такая глянцевая картинка рая. Вот интересно, как это складывалось и насколько это соответствует действительности. Сразу скажу, что Дэвис как раз, по-моему, очень много показывает, насколько эта картинка не согласуется с реальной ситуацией. Вот давайте немножко обсудим, откуда взялась глянцевая картинка, да, и что она скрывает. Кто начнет?
12: Давайте я, если нет.
1: Давайте.
12: Ну, действительно, вы совершенно точно отметили, что есть образ Калифорнии, такой воображаемый, да, своего рода наша Италия американская, вот, и райский край. Он был распространен. Это был своего рода рекламный проект, который восходит к рубежу 19-20 века. Распространялся он агентами железных дорог и представителями там, торговой палаты Лос-Анджелеса. Вот эта знаменитая картинка апельсиновых садов, да, на берегу океана. Это классический открыточный образ, который привлекал множество новых поселенцев в Лос-Анджелес. Вот. И они, правда, в свою очередь, достаточно сильно город изменили, как что и Дэвис показывает, да, через, собственно, его застройку, которая сама приводила к большим проблемам. Но были как бы уже в самом этом климате, да, вот этот образ Средиземноморья, но на берегу Тихого океана, он скрывал уже в себе определенные проблемы, скажем так. То есть, да, это климат похож на средиземноморский, но при этом вот рекламные агенты, они не обсуждали некоторые особенности этого климата. Например, того, что там продолжительные засухи могут чередоваться со столь же продолжительными периодами долгих дождей, которые приводят, например, к приводили в XIX веке к разливу реки Лос-Анджелес. Вот. И такие вещи, такие катаклизмы, да, они уже заложены в самом ландшафте. Так же, как, например, и знаменитые пожары, да, которым посвящена, наверное, самая популярная глава книги Дэвиса. Также много лет происходило своего рода замалчивание истории торнадо в регионе Лос-Анджелеса, который в том числе, в отличие от, например, от Среднего Запада, такого классического в нашем представлении, да, региона, где это явление часто происходит, оно затрагивало прям-таки центр города даже в Лос-Анджелесе и там приводило к разрушениям. Так что вот эти вот скрытые особенности, они в итоге становились источниками сюрпризов для местного населения. И, как правило, это были неприятные сюрпризы, усугублявшиеся особенностями местной застройки и развития города.
0: Да, я бы добавил, что Дэвис еще заостряет внимание на таком интересном моменте о том, как, собственно, формируется представление о том, как устроен климат, о неких среднегодовых значениях. Да, он описывает такое вот состояние зарождающейся климатологии конца XIX века, которая использует, собственно, такую как бы несколько статичную среднегодовую картину, про которую Дэвис говорит, что она построена на анализе умеренных широт, где действительно такой более стабильный погодный режим. А как раз он говорит, что сближает Лос-Анджелес со Средиземноморьем. Средиземноморье – это тоже регион таких вот быстрых смен погоды, периоды засухи, периоды наводнений и так далее. И да, очень действительно много внимания Дэвис уделяет такому игнорированию вопросов климата Лос-Анджелеса, да, которое сопровождает всю его историю. И в том числе, мне кажется, что здесь важно дополнить, на чем это игнорирование в том числе строится, на отторжении и вытеснении знания коренных индейцев, живущих в районе Лос-Анджелеса, которые как раз за тысячелетия своего проживания в этом регионе выработали определенные системы взаимодействия с ландшафтом. Вот, например, Дэвис приводит других исследователей, которые выяснили, что индейцы устраивали периодические контролируемые пожары для предотвращения глобальных пожаров, которые случаются там раз в несколько лет. И как раз Дэвис это сопоставляет с тем, что происходит в 20 веке, прежде всего, вот да, в этой действительно такой интересной, прекрасной главе «Почему Малибу должен загореть». Так что да, я бы здесь вот это еще добавил.
1: Получается, что пожары в любом случае неизбежны, да, и это надо учитывать, что игнорируется, да, то есть вот опять случился пожар, но это как у нас, как опять выпал снег. И никто не ожидал, это называется. Потому что все равно в каждом, видимо, климатическом поясе есть свои воображаемые пространства, которые не всегда, значит, сочетаются с реальностью, а хочется видеть себя, да, в каком-то другом климатическом поясе. Дмитрий, а вы хотели бы что-то добавить по этому поводу? Мне кажется, это очень важный момент, как видят себя жители, да, как они себе представляют, в каком климате они живут, и реальность, которая игнорируется. Нет, просто для меня всегда было очень забавно, когда строился Петербург, это общеизвестный факт, первые постройки это были итальянские палаццо, которые были специально сконструированы, чтобы, во-первых, был все время сквознячок, жара спадала, да, и крыши были плоские. Потом, естественно, от этого отказались, но в этом смысле игнорирование действительности под влиянием некоторых культурного воображения. Мне кажется, это очень всегда интересная тема. Дмитрий.
2: Да, действительно интересная тема. И Дэвис еще иронически обыгрывает вот этот процесс уничтожения пригородов пожарами с природным процессом сукцессии. То есть, когда после сильного пожара растительность, тот же чапораль, приспособленный к пирогенным ландшафтам, снова осваивает ландшафт заново. И вместо чапораля в данном случае занимают субурбии, которые пожар прошелся по субурбии, он уничтожил, но поскольку низкий налог на недвижимость, и субурбии фактически субсидируются штатом, государством, они снова захватывают эти ландшафты. То есть происходит не сукцессия не растительности, а сукцессия созданных человеком урбанизированных ландшафтов, которые, в общем-то, плохо адаптированы к существованию предгорной местности.
1: А вот мне кажется, как раз у Дэвиса очень много разговоров, как, собственно, разрастается город и степень его стихийности, и сложное взаимодействие власти с попыткой как-то организовывать эти пространства. Вот правильно я поняла из книги Дэвиса, что планирование в Лос-Анджелесе долгие годы, фактически городского планирования, не то чтобы совсем не было, но стихийное разрастание, такой девелоперская активность, была намного мощнее. И это создало долговременные проблемы для дальнейшего развития города.
12: Я бы, наверное, сказала, что это вот очень точное наблюдение, поскольку это наблюдение, которое прослеживается еще с книги Дэвиса «Город кварца». Да? Это своего рода первая часть, написанная за несколько лет до «Экологии страха», да, где он тоже рассматривает особенности планирования и каким образом местные девелоперские компании действительно во многом подчинили, скажем так, город своим интересам. Это связано в том числе с особенностями городского управления в Лос-Анджелесе, где представители местного городского совета в своих округах конкретных обладают практически феодальной властью при принятии решений о строительстве тех или иных объектов, о застройке. Соответственно, например, вложение для девелоперов в предвыборный фонд того или иного кандидата, оно фактически гарантировало при избрании этого кандидата следование интересам, собственно, девелоперов. Было достаточно много в истории Лос-Анджелеса потом обсуждений, каким образом этот механизм сломать, да, когда в итоге социальные нужды города, они в году собственно, интересам застройщиков отправляются куда-то на второй план. Но до сих пор сталкиваются с этими механизмами, поскольку они глубоко укоренены в местных властных структурах. Это то, что наблюдал Дэвис, это то, что много наблюдается сейчас. Например, в прошлом году в Лос-Анджелесе были опять-таки сильные пожары. Они в значительной степени затронули все те же самые местные пригороды, где так называемые McMansions стоят, и их вновь пришлось отстраивать. И опять нашлись деньги в городских бюджетах, но при этом их часто не находятся на поддержание городской инфраструктуры. И Дэвис показывает, как, несмотря на значительные усилия планировщиков, городских архитекторов спланировать город, все равно это желание застройщиков прежде всего поставить на первый план картинку, скажем так, вид на океан с предгорий, который хорошо продаваемый, который поддерживает опять-таки этот образ Лос-Анджелеса как средиземноморского рая, он раз за разом выигрывал. Что, например, не похоже на развитие ситуации в Сан-Франциско, другом важном городе для Калифорнии. И Дэвис напрямую сравнивает ситуацию там и там. В Сан-Франциско было достаточно сильное местное комьюнити, которое смогло отстоять более, скажем так, человечное устройство городской среды, чего, к сожалению, в Лос-Анджелесе не произошло.
1: То, что я читала в книге, мне кажется, это всеобщая беда городов, которые стоят у теплого моря, океана и так далее, потому что желание продавать квартиры с видом на море игнорирует специфику, что это может быть сейсмически опасная зона, что могут быть пожары и так далее. Нет ли здесь какой-то общей проблемы, вот то, что называется как бы средиземноморское, условно говоря, типа климата, где он эксплуатируется вопреки здравому смыслу иногда даже, да, и опасности на жизни людей.
0: Я бы, наверное, вот такую арку сделал к вашей мысли про палаццо в Санкт-Петербурге. И хоть здесь и не средиземноморский далеко климат, но идея наращивать город, собственно, в Финский залив и застроить Невскую губу во многом, она, начавшись в советские годы, продолжается до сих пор как бы большими темпами. Ну, идет вот этот намыв территории на Васильевском острове, да. Так что здесь отчасти, я думаю, да, вы верно замечаете, что это в целом такое желание, наверное, городов, которые получили себе там какой-то выход к морю, все время этот выход расширять, и да, вот такой вид на что-то, на красивый ландшафт становится, ну, таким дополнительным способом, видимо, капитализации ренты от продажи жилья, земли. Так что, мне кажется, тут даже не только средиземноморский климат, но даже вот такой не самый лучший, как в Петербурге, может влиять на желание строить и застраивать прибрежные как раз районы.
12: Я бы, может быть, в Сочи здесь тоже провела определенные параллели, но это как раз уже средиземноморский климат. Но, опять-таки, как нам показывает история Сан-Франциско, местные сообщества, да, в определенных условиях и при определенной политической силе, они могут вот этим интересам антиэкологическим и во многом антисоциальным тоже противостоять периодически.
1: Знаете, ну а вот тут мне интересно, да, нет ли еще проблемы в американских городах, которые, ну особенно как Лос-Анджелес, да, условно говоря, возникли поздно, а вполне себе так, если я правильно понимаю, что это вторая половина 19 века, когда город, в общем, начал реально развиваться как город. А, ну, в европейском законодательстве, в разных странах, несмотря на всякие нюансы, вот это понятие исторического центра или каких-то зданий или пространств, связанные с историей культуры, которая охраняется государством. И это позволяет часто местному сообществу отстаивать какие-то вещи, да? То есть апеллируя к идее исторической ценности. Но я правильно понимаю, что в Лос-Анджелесе этого рычага нету у сообщества местного? Ну, или что? Или культурная ценность уже там 70 лет, как здание стоит, это уже культурная ценность. Какие есть рычаги у местного сообщества? Ну, грубо говоря, попытку отстаивать, что нельзя здесь строить, кроме как разговоры там, я не знаю, об ущербе природе, что чаще всего не очень воздействует на деловых людей. Есть ли вот какие-то такие механизмы, связанные с традицией, с историей, которые можно применить в этом смысле?
12: Ну, я думаю, вы действительно правильно заметили, что там действительно нет такой сильной исторической составляющей вот этого городского активизма, так скажем. И это действительно становилось проблемой. Но здесь еще, наверное, стоит отметить, что достаточно эффективную тактику противостояния, да, местным сообществам выбрали застройщики, да, там их буквально забрасывают активистов, небольшие объединения, которые с экологической или исторической точки зрения пытаются отстаивать определенные пространства, забрасывают и судебными исками, часто многомиллионными. И, естественно, поскольку вот такие градозащитные или экологические сообщества, они, как правило, не обладают сравнимыми ресурсами. Легче вот прекратить какую-то активность, чем продолжать ее и пытаться все-таки противостоять застройщикам. То есть там большое единение в сообществе застройщиков и за многие годы выработанные практики подавления этого местного протеста.
1: Вот очень интересный раздел в книге – это соприкосновение с дикой природой, собственно, экологическое, да, расширение города, который вторгается в дикую природу, в леса и прочее. И там многочисленные, значит, иногда ужасающие примеры столкновения людей с дикими зверями, да, в том числе с пумами, кажется, там медведи, грызуны. и прочее. Вот, может быть, немножко об этом поговорим.
0: Дэвис отмечает очень важный такой процесс, связанный как раз с вот этим постоянным движением как бы субурбий, пригородов Лос-Анджелеса. Это, собственно, соприкосновение с местами обитания диких животных. И он говорит, что, собственно, животные никуда не девались все это время, просто они были невидимы, поскольку люди с ними не сталкивались. Но как бы разрастив город до таких объемов, что он стал просто вторгаться в какие-то территории диких животных, и привело к процессу вот этих действительно встреч, когда там какой-то парк на окраине пересекается с территорией охоты и жизни там какой-то пумы, да, и она находит вот в себе, да, действительно, там эти ужасающие истории про детей, когда, на которых нападают пумы. Ну и важное, что отмечает еще Дэвис, это особенность такая современного города, современного мегаполиса. Он предоставляет видам, живущим на его дикой границе, так Дэвис называет вот это пограничное место встречи города и окружающего ландшафта, предоставляет животным дополнительную кормовую базу. Зачем охотиться, если можно съесть мусор из вашей помойки? Да, это как бы позволяет. В этом смысле это, и мне кажется, и в такой биологической современной науке, и в экологической истории тенденция, действительно развивающаяся, наверное, последние годы, это идея о том, что эволюция в городах, она не заканчивается. Да, и многие, собственно, виды компаньоны, которые живут в городском пространстве вместе с нами, они завоевывают новые экологические ниши, их становится больше, а более такие виды, которые мы можем считать там их дикими условно, они просто, да, соприкасаются, поэтому и медведи на окраинах деревень, да, и лоси, гуляющие по Ярославскому шоссе в Москве, вот тоже какая-то история несколько дней назад. И в целом совокупное расширение города, оно же оказывает дополнительное давление на его окружающую среду, вынуждая животных вести себя неким таким неестественным для них образом, условно говоря.
1: Дмитрий, у вас есть что добавить?
2: Да, ну и раз тут уж была упомянута Сибирь, я бы нашел еще одну параллель с тем, что пишет Дэвис о регионе Большого Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии. Это, опять же, растительности, которые приспособлены к существованию в пирогенных ландшафтах, а в Сибири это, собственно, лиственничные и кедровые леса, которые у нас довольно часто горят, в том числе вблизи крупных городов, того же Красноярска. Вот. И так что у нас тоже есть своего рода чапораль, только он находится в холодном климате в Сибири, на Дальнем Востоке. И вот события лета этого года на Ямале с масштабными пожарами, обусловленным в том числе очень сухим летом, которое стало, ну, во многом случилось из-за изменения климата, что, опять же, запараллеливает с историей, которую нам рассказывал Дэвис в этой книге и рассказывал в других своих книгах и статьях.
1: В заключение нашей программы столько всего не обсудили. Это мы оставим для радиослушателей, чтобы они почитали книгу. Все-таки такой вопрос. А возможно ли, или мы тут уже занимаемся утопиями совершеннейшими, найти принципы, не знаю, не то чтобы ограничения развития городов, что невозможно, но нахождение какого-то компромисса между интересами, ну, в стиле Дэвиса, да, по-марксистски, капитала и общества. Есть ли какие-то такие примеры в самом Лос-Анджелесе или других городах, где удавалось договориться, да, чтобы все-таки город мог развиваться, не разрушая экологию? Часто, собственно, не рубя сук под самими собой.
12: Мне кажется, Дэвис действительно демонстрирует, по крайней мере, скажем так, варианты развития будущего, да, которые сделали бы Лос-Анджелес другим, да, позволили бы ему развиваться по более устойчивому пути. Например, вот он рассказывает об отчете Олмстед, то есть это такая архитектурная фирма, которая, собственно, рассматривала возможности для иной застройки Лос-Анджелеса, да, то есть создание экологических коридоров, которые бы связывали город вот этими линиями живой природы, да, вдоль той же самой реки Лос-Анджелес и через очаги парков. То есть отчет был, по-моему, написан в 1928 году, и уже к тому времени парки всего менее процента всей площади агломерации Лос-Анджелеса занимали. Вот, и был разработан целый план, как сделать Лос-Анджелес более зеленым. Да, его застройщики как бы зарубили, но он был достаточно популярен, вот, и теоретически история бы могла пойти по другому пути, если бы сформировалась более явная общественная коалиция в поддержку этого плана. Естественно, для Дэвиса также важно наследие тех практик местного населения, да, коренных народов, которые действительно хорошо понимали особенности местной окружающей среды, в том числе, например, ее горимость, да, и в его представлении использование этих практик, которые годами присутствовали в регионе, оно также могло бы направить город по другому пути. То есть мы опять-таки видим пример Сан-Франциско, и как в принципе города могут в том числе развиваться по другому пути. Поэтому я думаю, у Дэвиса был определенный оптимизм неких низовых коалиций и низового давления, которое могло бы противостоять антисоциальным и антиэкологическим практикам.
1: Вот на этой ноте, отчасти оптимистической, мы вынуждены закончить нашу передачу. Большое вам спасибо за участие. Но будем надеяться, что градостроительство, взаимодействие экологических организаций, общественного мнения и просто совершенствование городской жизни позволят городам становиться все более безопасными и удобными формами существования человека. И меньше будет катастрофических воображений в связи с ними. Спасибо и до будущих встреч.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Кремле заявили о наличии у России технологического потенциала для обеспечения нацбезопасности. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эти возможности в полной мере распространяются как на военную, так и на гражданскую сферы. Отдельно в ходе беседы был затронут вопрос развертывания российской низкоорбитальной спутниковой системы связи «Рассвет», которую в прессе часто называют отечественным аналогом американской «Старлинг». Пресс-секретарь президента выразил надежду, что в ближайшее время группировка выйдет на максимальную эффективность работы. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по 19 судам в Ормузском проливе. Цифры за последние двое суток приводит агентство «Фарс». В то же время президент США Дональд Трамп публично отверг тезис о потере контроля над регионом, заявив о прохождении рекордных объемов нефти. Президент США также заявил о полном американском контроле над ключевой транспортной артерией и отклонил ранее предложенный Ираном план деэскалации, назвав условия Тегерана неприемлемыми. По данным связанных с КСИР иранских источников, масштабные атаки с применением крылатых ракет и дронов «Камикадзе» проводились в пятницу и субботу. Под удар попали 12 судов в первую ночь и 7 во вторую. В Тегеране танкеры назвали нарушителями, обвинив в попытке транзита по несанкционированным или заблокированным с точки зрения Ирана морским коридорам. Судане-повстанцы атаковали беспилотниками крупное нефтехранилище Умалейла. Удары силы быстрого реагирования нанесли в суданском штате Аль-Джазира. Об этом сообщил портал «Судан Трибун». По его данным, объект расположен примерно в 20 километрах от города Ван-Медани. После серии взрывов на территории хранилища вспыхнул пожар. Огонь охватил несколько резервуаров с нефтепродуктами. Данных о погибших или пострадавших не приводится. В Абхазии третьи сутки ищут пропавшую российскую туристку. 26-летняя жительница Оренбургской области Амина Бигбова перестала выходить на связь с родственниками. Как сообщили в республиканском МВД, девушка приехала в Гагру вместе с подругой. Они планировали вернуться в Россию 24 сентября. Однако незадолго до выезда Бигбова приняла решение продлить отпуск еще на несколько дней и самостоятельно оплатила аренду жилья. С тех пор в арендованной комнате она не появлялась. Мать пропавшей отметила, что в последний раз созванивалась с дочерью 23 сентября. Тогда Амина отправляла видеосообщение и заверяла, что у нее все в порядке. Установлено, что перед исчезновением россиянка познакомилась с местным жителем по имени Эдгар, работающим продавцом фруктов. Подруга девушки рассказала следователям, что отговаривала Амину от встреч, однако та все равно отправилась к новому знакомому в гости. Местный житель был оперативно задержан милицией для отдачи объяснений. Его показания несколько раз менялись. Сначала мужчина утверждал, что они просто выпили кофе, и девушка сразу ушла, а позже заявил, будто за россиянкой приехал неизвестный автомобиль, в который она села и уехала в неизвестном направлении. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. И о погоде в столице плюс 18, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
13: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Анти-эйдж, биохакинг и долголетие с точки зрения фитнеса». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вайдера, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
14: Дамы и господа, заводите свои моторы.
8: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
14: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Здравствуйте. Сегодня мой гость вам известен. Это профессор, доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. Он не раз бывал у нас. Он преподаватель, исследователь. Я не хотел бы заново рассказывать о нем, потому что тот, кто хочет узнать, кто такой Владимир Михайлович Лавров, пожалуйста, открывайте Википедию или, так сказать, ищите его в каких-то наших российских энциклопедиях, вы найдете о нем очень много, о его книгах. И вот сегодня он у меня вновь в гостях. Владимир Михайлович, здравствуйте.
16: Добрый день.
15: Вот, мы с ним сокурсники, учились 5 лет на историческом факультете. Сейчас называется Московский государственный педагогический университет, раньше МГПИ имени Ленина. Вот, и вот передо мной новая его книга, у него много книг, практически они все мне подарены, вот, и вот сейчас он будет надписывать книгу о Марии Спиридоновой. Кто такая Мария Спиридонова, мы с вами, те, кто не знают, поймут вот во время нашей передачи. Владимир Михайлович, Володя, пожалуйста,
16: подписываю.
15: Да. И что вы там пишете?
16: Дорогому Андрею Биневу.
15: Это мне, значит?
16: Да. Однокурсникам.
15: Да, однокурснику, сокурснику, да. Так и есть.
16: И другу.
15: И другу, и это тоже правда.
16: От автора.
15: А автор — это...
16: Владимир Лавров.
15: Владимир Михайлович Лавров. Ну, мы в обычном в записи, в эфире или где, когда мы записываем... Спасибо большое Володя, мы с ним, конечно, на «ты», потому что мы знакомы, ну, столько лет, что, в общем-то, мы не можем быть на «вы», учились вместе, были молодыми студентами. Ну, вот он всегда был верен очень исторической науке и педагогике, и, в общем, он доказал, что он... Что он очень многого, очень многое постиг во время нашей совместной учебы. Вот. Ну, время от времени мы во время записи переходим вдруг на «вы», так что пусть это вас не смущает, а иногда мы будем говорить на «ты», как мы говорим в жизни с ним. Итак, тема «Мария Спиридонова». Я назвал вот именно этот материал, сейчас тут пороюсь, потому что надо найти цитату, а цитату я нашел. Она от Джон Рида, который назвал ее в тот момент, когда она служила сначала советской власти и была видным деятелем эсеровского, левого эсеровского движения, он назвал ее, вот эта цитата, «самой популярной и влиятельной женщиной в России». Я так и назвал нашу программу. Владимир Михайлович, Володя, я хотел бы, чтобы вот эта наша программа, она, конечно, не сможет полностью раскрыть всего-навсего час один, она не сможет полностью раскрыть, кто такая была в действительности красавица Мария Спиридонова, потому что ее старые фотографии, пожалуйста, загляните в Википедию, найдете их. Ее фотографии молодости, она действительно просто очень... не только очень образованная, но она очень интересная женщина внешне. И вокруг нее вилось большое количество мужчин достойных, которые хотели ее руки и сердца. Но ее рука и сердце достались революции и террору. Вот, пожалуйста, кто такая Мария Спиридонова в твоих исследованиях? Вот книга «Мария Спиридонова».
17: Я заинтересовался ею, когда проглядывал газеты 1906 года. Очень полезно узнавать, вот что было именно по газетам, которые вот непосредственно, синхронно передают то, что происходило. И случайно обнаружил ее письмо. Я смотрел газету, которая была близка к кадетам, к конституционным демократам. Обнаружил ее письмо из Застенка, из царского Застенка. И это письмо, адресовано ее товарищам по партии эсеровской, не для печати, но товарищи опубликовали. Она рассказывала товарищам, как ее в Застенке пытали.
15: Ее, по-моему, там еще и насиловали.
17: Ну, вот это не доказано. Видимо, все-таки нет. Но что-то близкое к этому было, намечалось.
15: Во всяком случае, один какой-то жандармский офицер, ее, причем такое серьезное звание, ее очень домогался.
17: Домогались. Главным образом истязали, избивали, пороли, сдирали кожу, чего-то прижигали. Вот так вот. После того, как она на вокзале Борисоглебска, на перроне, убила Лужиновского, человека, который подавлял, руководил подавлением крестьянских волнений в Тамбовской губернии.
15: Она же его очень, очень долго выслеживала, волнение 1906 года.
17: 1905-1906,
15: да. Она его очень долго выслеживала. По-моему, 5 пуль, что ли, у него вогнала?
17: 5 пуль в живот вогнала, причем не могли понять, кто стреляет. Гимназисточка, одета как гимназисточка, очень молоденькая, стреляла из муфты, то есть пистолет не был виден. И она могла бы уйти, но она не ушла. Более того, она, значит, отбросила муфту, хотела застрелиться, но тут поняли, кто стрелял, выбили пистолет, ударили, значит, прикладом по голове, ну и потащили. Вот что... Очень интересно.
15: А кто он был? Вот уточни, пожалуйста.
17: Лужиновский, один из помощников губернатора.
15: Гаврил, по-моему, его звали, кажется.
17: Не помню.
15: Да.
17: Ну, что такое крестьянские волнения?
15: Он помощник губернатора, помощник, и он как раз отвечал за то, что он и делал, фактически.
17: Крестьянский вопрос не решен. Крестьяне грабят помещиков, поджигают усадьбы, приходят войска и казаки. И войска, ну, особенно казаки, стреляют, убивают, насилуют, грабят. И никакой законной управы вот на это нет. Вот это очень опасно, когда можно делать все, что угодно, а казаки могли делать тогда все, что угодно, никакой управы. И она ездила по деревням, видела, что творится, говорила с изнасилованными, а некоторые после этого кончали самоубийством девушки.
15: Да, было известно, 15-летняя девочка там покончила собой, и мать-старуха сошла с ума просто.
17: Вот, и поскольку закон не действует, то вот молодые ребята, эсеры, приняли решение, сами устроили суд, и приняли решение казнить.
15: Летучий отряд они себя называли.
17: Она вызвалась исполнить приговор. Должен сказать, что я работал в архиве департамента полиции, он сохранился в Государственном архиве Российской Федерации. Вообще они были все достаточно, значит, так, изучаемы полицией, даже под колпаком. Было известно, кто собирается, что делают, что обсуждают. Интересно было это читать, потому что общее ощущение – неплохие ребята, вот представьте.
15: Из образованных и состоятельных семей многие. Купеческие семьи,
17: из разных, из разных. Врачи, студенты, да. Из крестьян практически никого, из рабочих практически никого. Но обсуждают книжные новинки, пишут стихи. Вот я читал их стихи. Ну, стихи о всем хорошем. Ну, такие средненькие стихи, конечно. А закончилось террором. Вот ведь как. Из лучших побуждений пошли в террор. Вот это то поколение, не сегодняшнее, когда там роддом захватывают вот эти негодяи. А вот тогда вот так вот было, 1605-6 годы, и вот она среди этих молоденьких ребят, которые вот пошли в революцию из лучших побуждений.
15: Так ей самой лет 18 было, по-моему.
17: Ей был 21 год, 21, но выглядела она лет на 16, вот так вот бывает. Ну, ее схватили, истязали, поволокли там в какой-то полицейский застенок, пытали. Оказалась в тюрьме. Из тюрьмы вот она написала товарищам по партии письмо, его опубликовали. И она стала известна на всю Россию. Вот откуда пошла ее политическая карьера, если карьера это можно назвать.
15: Что упомянул Джон Рид, кстати, вот. Попозже уже, более
17: позже. В 17-м году, но, значит, ее приговорили...
15: Да, в 17-м он отписал.
17: Ее приговорили к повешению, был суд, приговорили к повешению. На суде ей дали возможность сказать все, что она думает, в том числе о происходящем в России с точки зрения революционерки, это тоже интересно. Причем прокурор был готов заткнуть рот, а судья сказал, нет, пусть говорит то, что считает нужным. Ей дали возможность все сказать. Это было опубликовано. И повешение. Но я нашел в ГАРФе, Государственном архиве Российской Федерации, телеграмму министра внутренних дел. Он пишет в судебную инстанцию, секретная телеграмма, «Прошу повешение заменить бессрочной каторгой». То есть пожизненной каторгой. Почему? Министр внутренних дел получил заключение врача о том, я вот фотографии этого заключения в книге привожу, что фотографию телеграммы министра внутренних дел, а врач докладывал, что когда ее избивали, вот настолько было все страшно, что у нее развился туберкулез в открытой форме. Она, значит, кровь из нее шла.
15: Ну, легкие отбили.
17: Да, и врач пишет министру, докладывает министру, что она сама умрет. И министр решает, что как-то вот так нехорошо молоденькую девушку вешать. Неэстетично, скажем так.
15: Да еще столько протестов, опубликованное письмо.
17: Да, значит, письмо вызвало отклики. Да, и министр просит переменить. Повешение на бессрочную каторгу, пускай сама умрет, значит, государство будет ни при чем. Вот как бы вот такая история на глазах всей страны. А она рассказала на суде, значит, как расстреливают казаки крестьян, как насилуют, как это все происходит. И сочувствие было. Даже когда ее осуждали как террористку, все равно при этом сочувствие было, вот как мужественной женщине.
15: Вот самое интересное то, что я хотел бы продолжить твой, сказать, вот твои слова о сочувствии, что когда ее везли, не в этот раз, а в следующий раз, когда арестован, везли по России на каторгу, там, когда ее заменили и каторгу, то ее на каждой станции встречали сотни людей.
17: Фотография есть.
15: Да, в твоей книге есть фотография. Сотни людей. Это и студенты, и рабочие, которые последние копейки отдавали, и матери погибших крестьян во время вот этих событий, и сами крестьяне. То есть поезд не мог двигаться, а там была не она одна, там было несколько женщин-революционерок, которые...
17: Террористок.
15: Так называемых террористок, но они действительно были террористками. Это как бы само собой разумеется в отношении государства, государственных деятелей. Но, тем не менее, это было. Ее встречал народ. Она была очень влиятельной женщиной. Я хочу еще кое-что...
17: Я вот, извини, да. Хочу тут дополнить.
15: Пожалуйста.
17: Причем, что получилось? Начальник охраны поезда, чтобы избежать кровопролития, а пришедшие требовали, чтобы она вышла и сказала что-то, он боялся, что будут штурмовать вагон. Он попросил ее выйти и вернуться. Вот дать честное слово, что она вернется. Вот они не будут мешать ей выйти. Но вернитесь, пожалуйста. Мы вас выпускаем, но вы вернитесь. И она вышла. Показалось, что-то там сказала.
15: Выступила.
17: Выступила. И слово сдержала, вернулась обратно.
15: Вот честь так. И достоинство, да.
17: Вот было.
15: Я хочу еще кое-что сказать, что, во-первых, книга, которая вот сейчас передо мной лежит, абсолютно свежая, она типографским шрифтом пахнет. Вот, она вышла в этом году, называется «Мария Спиридонова», написал ее Владимир Михайлович Лавров, мой собеседник, сокурсник, старый друг.
17: Издательство «Алитея», Петербург.
15: В Петербурге издано, да. Значит, это не реклама, я это рекламирую не книгу, а Лаврова и, извините, памяти Марии Спиридоновой. И еще хочу сказать, что те, которые хотят заинтересоваться о том, как складывалась ее судьба, не только по этой книге, они могли бы припомнить или пересмотреть фильмы. Вот, например, фильм «6 июля» в 1968 году. А роль Спиридонова сыграла не кто-нибудь, а Алла Демидова, кстати, внешне очень похожая на нее.
17: Да.
15: Да, в фильме «Поименное голосование. Штрихи к портрету Ленина» 67 по 69 год снималась. Там ее сыграла Людмила Вазиян. И тоже большое сходство внешне. В фильме «Бой на перекрестке» в 82 году Спиридонову исполнила Зинаида Славина. Вспомните такую великолепную актрису, красавицу. А в сериале «Хроника русской революции», который прогремел в 2025 году, роль Спиридонова исполнила Мария Бьорк. Я просто для того, чтобы те, которые сейчас нас слушают, они понимали, о ком мы говорим. Во-первых, ее преследовали в Российской империи. Сейчас ты продолжишь рассказ о ее судьбе. Но я хочу, чтобы наши слушатели знали, что расстреляли ее НКВД в начале сентября 1941 года.
17: 11 сентября.
15: 11 сентября в Орле. Вот такое. 11 сентября в Орле. И вместе с ней расстреляли, по-моему, еще 150 человек. А остальных тут же вывезли оттуда, боясь, что немцы придут и захватят этот лагерь. Так оно, в общем-то, и случилось. А остальных просто... Они как бы прикрытия были, которые не давали распространять информацию о ее расстреле. А суда-то не было. Ульбрихт возглавлял какую-то специальную комиссию по указанию Берии, и они исполнили приговор, прежде всего, в отношении ее. То есть ее преследовали Российской империи, жандармы. И она называла большевиков большевистскими жандармами. Они ее расстреляли в 41-м году. Прости, что я тебя перебил. Я просто хотел бы, чтобы понимали, о ком мы говорим.
16: Ну, чтобы понимали, нужно сказать, что, значит, после каторги она сидела непожизненно. Ее освободила февральская революция.
15: В Нерчинске, да, сидела?
16: Да, Нерчинская каторга. Два слова об этом все-таки надо сказать.
15: Обязательно,
16: потому
15: да.
16: что в основном читатели знают Нерчинскую каторгу по декабристам. Считалось, что это самая страшная тюрьма. Так вот, что я сам, так сказать, обнаружил, знакомясь с документами, с письмами, воспоминаниями. Вот Нерчинская каторга 1906, 7, 8, 9 годов. Камеры не закрывались. Можно было ходить из камеры в камеру, из женского отделения в мужское и обратно. Устраивали лекции, конференции, симпозиумы. Можно было выйти погулять в лес. Если приезжал муж или жена, можно было уйти в деревню жить в крестьянском доме, и только утром надо прийти на поверку, а дальше живи как хочешь. Вот так было на Нерчинской каторге в начале 20 века.
15: У тебя, кстати, есть фотография. Здесь в книге, здесь много фотографий ее и ее жизни, вообще отражена ее жизнь, где

0: Ее лечили, и немножко вернулось зрение. Понимаете, где ей стало лучше, так это на каторге. Вот так. Но в
1: 1900... Это еще, разумеется, задолго до того, как она стреляла в Ленина, да.
0: Ну, задолго это, да. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. В девятом году начались ужесточения. Ну, в общем-то, чего-то очень ужасного там не было. Она единственно пишет, что вот начальник каторги воровал, а так с ним можно было ужиться.
1: А вот скажи, пожалуйста, какое образование и воспитание получила Спиридонова вот в своей семье?
0: Очевидно, она все-таки закончила гимназию.
1: Ну, хотя и слухи, что она не успела закончить.
0: Ну, похоже, все-таки закончила, и у нее были проблемы. Она была такой затейницей, если что-то произошло, думали, Мария Спиридонова. И вот интересно, как приходит в революцию. Вот гимназистка.
1: Родители образованные.
0: Ну, отец у нее владелец мебельной фабрики, но он умер. Дела пошли плохо, ей пришлось идти работать. Что произошло? В Тамбов, где она жила, сослали какого-то молодого человека. Это для Тамбова событие. Ссыльный. Ну вот любопытно, гимназистка без приглашения явилась к нему домой и спрашивает, кто вы, за что вы. Словом, от него она уже ушла с запрещенной эсеровской литературы. Вот так вот. Так приходит в революцию.
1: Вот как она стала революционеркой.
0: Да.
1: Да, первые шаги, правда? Ну. А вот то, что вот ты говорил о том, что там нет, вот она не была, есть такие вот, что вот о том, что ее насиловали, что это были домыслы. Она, между прочим, находясь в тюрьме, венерической болезнью заболела. В 1906 году.
0: Вот это не доказано.
1: Доказано, не доказано, такие разговоры были, ее лечили.
0: Ну вот не доказано. Есть книги, где это утверждается, но я вот все это изучил. Вот утверждать стопроцентно не могу, что вот было венерическое заболевание. У меня ощущение, что врач, который проводил проверку, стремился... Ну, после того, как в газетах опубликовали подозрение...
1: Просто опорочить ее,
0: была,
1: да?
0: Проверка, у меня ощущение, что врач стремился разобраться. Даже суд, который ее приговорил к повешению, он одновременно, значит, подал прошение о смягчении, поскольку есть вот обстоятельства, которые, ну, объясняют то, что она совершила этот террористический акт. В общем-то, она, если не брать вот этих двух негодяев, которые ее пытали, в общем-то, она столкнулась, ну, с более-менее нормальным, подчас доброжелательным отношением.
1: Знаешь, ее часто пытались обвинить в том, что она психически больна. И в свое время это использовал Феликс Дзержинский. Когда уже после революции, мы еще дойдем до этого периода, он не менее интересен, чем период до революции, вот, первой революции. Он собрал у себя, так сказать, очень узкое совещание и высказался, сказал ее место в психиатрическом доме. Это я его цитирую. Но сделайте так, чтобы она оттуда сбежать не смогла. Это были его слова. И она действительно длительный период находилась на излечении в психиатрической лечебнице. Это в советский период, тем не менее, она оттуда вышла, и никаких признаков психического заболевания в обществе не было замечено. Я прошу продолжить. Извини, что я тебя прервал.
0: Ну, может быть, что-то истерическое и было. Знаете, бывают женщины вот так вот, у которых бывают истерики, тем более...
1: Да, но она очень последовательна. Да.
0: Она выступала как бы вот на взводе. Что-то такое, может, было, но в целом... Это был человек, который оказался способным анализировать политические события и не худшим образом, лучше, чем очень многие левые эсеры. То есть она из женщины, которая вот была жертвой, крестьянской заступницей, вот на этом она возглавила левых эсеров, она выросла в политика, который был близок большевикам, близок Ленину. Ну, а то, что на эмоциях выступали, Троцкий тоже очень выступал на эмоциях, это тоже было. Ленин выступал так вот потише. Ну, действительно, самое популярное, самое известное,

0: женщина Октябрьской революции. Ее поначалу обхаживал Ленин. Ему нужен был союзник вот от имени крестьянства.
1: У левых эсеров, да.
0: Левые эсеры — это была крестьянская партия. То есть есть воспоминания, что он сидит рядышком со Спиридоновой, что-то мягкое, очень так вот деликатно ей говорит, уговаривает.
1: Мы заканчиваем первую часть нашего разговора, сейчас будут новости. Я напомню, что моим собеседником является профессор Владимир Лавров. А после новостей, пожалуйста, не уходите, будет очень интересный рассказ о судьбе самой влиятельной женщины России того времени, Марии Спиридоновой.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Белгородской области из-за детонации взрывного устройства ВСУ погибла женщина. Инцидент зафиксирован в селе Березовка Борисовского округа, сообщили в оперативном штабе региона. Взрыв произошел на территории частного домовладения. Мирная жительница получила тяжелые ранения. Она была доставлена в Борисовскую ЦРБ, однако врачам спасти пострадавшую не удалось. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по 19 судам в Ормузском проливе. Цифры за последние двое суток приводит агентство «Фарс». В то же время Дональд Трамп публично отверг тезис о потере контроля над регионом, заявив о прохождении рекордных объемов нефти. Президент США также отклонил ранее предложенный Ираном план деэскалации, назвав условия Тегерана неприемлемыми. По данным связанных с КСИР иранских источников, масштабные атаки с применением крылатых ракет и дронов «Камикадзе» проводились в пятницу и субботу. Под удар попали 12 судов в первую ночь и 7 во вторую. В Тегеране танкеры назвали нарушителями, обвинив в попытке транзита по несанкционированным и заблокированным с точки зрения Ирана морским коридорам. Все ограничения движения в центре Москвы сняты. Меры вводились столичным дептрансом на период подготовки и проведения ежегодного московского марафона. В зону временного перекрытия попали десятки центральных набережных, а также участки Бульварного и Садового кольца, Тверской улицы и территории у Красной площади. Сейчас транспортные потоки на ключевых набережных и улицах города вернулись к привычному графику. «Прогресс» доставил на МКС кедровые орехи и мармелад. Кроме таежных деликатесов, на борт станции прибыли томатная паста, сгущенное молоко, какао, сливки и кофе с сахаром. Об этом рассказала спецкор ТАСС на орбите космонавт Анна Кикина. Она также продемонстрировала сосновый мармелад и кедровые орехи, которые планируют подарить астронавту НАСА Джеку Хэтуэю в честь его приближающегося дня рождения. У нас, кстати, в естественном рационе стандартно нет кедрового ореха. Там есть только фундук и арахис, поделилась космонавт. Транспортный корабль «Прогресс» МС-35 стартовал с космодрома Байконур 16 сентября и пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента 19 сентября. В общей сложности корабль доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки, питьевую воду, сжатый кислород и продукты питания. В погоде сейчас в российской столице температура воздуха плюс 16, ощущается на 2 градуса меньше, облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: О, Капибара.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
6: В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов.
8: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Напомню, что моим собеседником является профессор, доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров, который издал последняя книга, была издана в Санкт-Петербурге, разумеется, Мария Спиридонова, очень влиятельная революционерка до революции 1917 года и особенно после революции 1917 года. Мы остановились на том, что в первой части, что в ее судьбе была нерчинская каторга, та, на которой были и декабристы, тяжелая каторга. Что она за собой тогда представляла, эта каторга?
4: Ну, эта каторга все-таки была достаточно мягкой, по крайней мере, во времена Первой русской революции, потом начались ужесточения. Но, тем не менее, все там выжили, ну, и почти все. И Керенский после победы февральского государственного переворота или революции освободил Спиридонову, специальное было решение, ну, и она приехала в столицу, в Петроград.
3: Через Читу, по-моему, она ехала.
4: Да, и возглавила, стала одним из лидеров левого крыла эсеровской партии.
3: Вот это очень интересно. Как она стала крестьянским лидером? Крестьянским лидером. Председателем Всероссийского съезда советов, крестьянских, между прочим, депутатов. Лидером партии левых эсеров. Что представлял собой крестьянские советы и съезды, чем они отличались от рабочих? И какую роль они сыграли в революцию? А значит, какую роль сыграла Мария Александровна Спиридонова?
4: Вот когда у нас говорят о съездах советов всероссийских, даже не говорят, значит, съезды кого, чего, каких депутатов, то имеется в виду обычно, почти всегда, съезды советов рабочих и солдатских депутатов. А были еще советы крестьянских депутатов. И вообще-то Россия была крестьянской страной, около 80% населения – это крестьяне, отнюдь не рабочие, крестьяне. И были крестьянские советы. Так вот, если на Втором съезде советов рабочих и солдатских депутатов, где вот была провозглашена советская власть, там, ну, представительность была очень небольшая, там всего примерно, ну, 3 с чем-то миллионов рабочих в то время. Это очень немного. А население страны более 140 миллионов. А крестьянские советы представляли большинство, и в них доминировали эсеры. Большевики тоже были, но доминировали эсеры. И эсеры избрали вот своим лидером Марию Спиридонову как крестьянскую заступницу. У нее такой имидж возник, когда она в 1906 году заступилась за крестьян, которых подавляют, с которыми расправляются. А большевикам нужен был какой-то союзник. Вот они власть-то взяли, а все было очень непрочно, все было очень зыбко, рабочих в стране мало. А нужен был кто-то, какой-то союзник, вот желательно от крестьянства. И таким союзником оказались левые эсеры. А Спиридонова – лидер левых эсеров. И левые эсеры были приглашены в правительство, в совнарком, вошли в правительство, заняли несколько наркоматов, в том числе наркомата земледелия возглавлял левый эсер Калигаев. Левые эсеры голосовали за декрет о мире, за декрет о земле. Потом левые эсеры предложили закон о социализации земли, и уже большевики проголосовали. То есть несколько месяцев, не все об этом знают, вот советская власть несколько месяцев была двухпартийной. Двухпартийной. И левые эсеры во главе со Спиридоновой помогли большевикам Ленину удержаться у власти.
3: А они ведь могли сами возглавить советы без большевиков, и у нее тогда ссора с большевиками и случилась, кстати сказать, с Лениным.
4: Вот они не были имитационной партией, левые эсеры. Они стремились взять власть в свои руки. Вот ведь как. В принципе, марксизм-ленинизм не исключает двухпартийную, многопартийную систему. И, скажем, в таких странах, как Польша, как Германская Демократическая Республика, было несколько партий. Но в этих странах народной демократии, так называемой, вот другие партии, помимо коммунистической, были имитационными, абсолютно подконтрольными.
3: Спойлеры.
4: Да.
3: Партии-спойлеры сейчас их называют.
4: А вот левые эсеры спойлерами не были. Они стремились сами возглавить страну, проводить политику в соответствии со своими взглядами, своей программой. Поначалу они были нужны большевикам, чтобы вот удержаться у власти. И они были использованы. А потом, как говорится, Мавр сделал свое дело.
3: Мавр может уходить?
4: Да, да. Ну, споткнулись-то на чем? Ну, так вот, наиболее жестко. Левые эсеры были против Брестского мира с Германией.
3: Но сначала они поддержали Брестский мир. Ведь сама Мария Спиридонова, насколько я знаю, говорила о том, что Брестский мир вынужден, и мы должны поддержать большевиков, потому что без Брестского мира Россия погибнет. Потому что не будет ни населения, ни производства, ни промышленности, абсолютно ничего. Все будет уничтожено. Надо остановить войну и пойти навстречу, скажем, большевикам, поддержать Брестский мир. Это ведь были ее слова.
4: Ленин уговорил Спиридонову, она поддержала Брестский мир.
3: Она потом поменяла позицию.
4: Она была против выхода левых эсеров из советского правительства, но одновременно она считала, что самое главное – это вот коллективный партийный ум, партийная воля коллективная левых эсеров. А большинство левых эсеров были за то, чтобы выступить против Брестского мира, выйти из правительства. И она изменила свою позицию, встала на сторону большинства.
3: Но она же и была против войны с Германией. Она абсолютно в этом она отличалась от очень многих партий, которые были с февраля 17 года во временном правительстве. И она могла стать во главе правительства. Там, и вместо нее, там учредительского собрания, а вместо нее стал Чернов.
4: Ну вот когда было...
3: Который был за войну, она была против войны.
4: Вот когда было учредительное собрание 5 января 1918 года, партия правых эсеров выдвинула Чернова Виктора Михайловича в председателя, а большевики предложили левую эсерку Спиридонову. И большевики и левые эсеры голосовали вместе за Спиридонову. Ну, большинство было у эсеров правых, стал
3: там
4: Чернов.
3: Там чуть ли не 40 голосов большинство у правых.
4: Ну, эсеров. Было солидное все-таки большинство. Он стал... Ну, большевики разогнали учредительное собрание, потому что тут или разгонять, или надо отдавать власть учредительному собранию.
3: Она потом в своем знаменитом письме говорила о том, что большевики умеют разгонять парламенты и учредительные собрания, и в этом смысле они большевистские жандармы. Это длинное такое, очень такое тяжелое по восприятию письмо, которое написала в конце своей жизни.
4: Ну вот, левые эсеры, включая Спиридонова, поддержали разгон учредительного собрания. Более того, во время... Когда проходило учредительное собрание 5 января 1918 года, была большая мирная демонстрация в поддержку учредительного собрания, и большевики эту демонстрацию расстреляли.
3: Она это упоминает, да, в письме.
4: И левые эсеры покрыли. Дело в том, что наркомом юстиции был левый эсер Штейнберг. Он заявил публично: «Мы разберемся», но разбираться не стали. Он эмигрирует потом за границу и будет вспоминать, что вот наш грех в том, что мы не стали разбираться. Вот реально-то красный террор начался не в сентябре 1918 года, а вот 5 января расстрел мирной демонстрации большевиками.
3: Но она же называла красный террор, наиболее ярко выражается в расстреле крестьян, не только рабочих в городе. Она сказала, красный террор – это расстрелы крестьян.
4: Были такие летом расстрелы 18-го года, когда хлеб отнимали у крестьян прудотряды. Вот, ну, вот этот блок большевиков и левых эсеров, ну, держался до марта. Потом они тоже сотрудничали, но левые эсеры уже вышли из правительства. Сотрудничество было в ВЦИК, то есть они вышли из правительства, но оставались в советах. А 6 июля 1918 года левые эсеры, в том числе с согласия Спиридоновой, попытались сорвать Брестский договор.
3: Мятеж подняли, да.
4: Вот вы знаете, вот в литературу, в историографии вошло как мятеж. Все-таки там очень сложная была ситуация, потому что они инициативы никакой, собственно, не проявляли. Пришли левые эсеры на телеграф московский и отправили по стране телеграммы. Без боя заняли телеграф, вошли, группа вошла небольшая. Отправили по стране телеграммы: большевистское правительство низложено, Брестский мир не действует, вот так.
3: И могла возобновиться война с Германией. Хотя могла. Германия была уже очень слаба в этот момент.
4: Могла. Значит, тут же, когда был убит левым эсером Блюмкиным и его товарищем, убит посол Германии Мирбах, тут же Ленин поспешил поехать вместе со Свердловым в посольство Германии. Они выразили соболезнования. И наш посол в Берлине тоже выразил соболезнования, да, даже в семью приехал этого Мирбаха.
3: А она выразил. Не участвовала вот в этом? Вот, на вас ссылается Википедия, что вы один из тех, которые утверждают, что она приняла участие в покушении на Мирбаха.
4: Она второстепенное участие приняла. Ну, какое? Она консультировала Блюмкина, как террористка вот такая вот уже с опытом. Она консультировала Блюмкина, которому предстояло убить посла Германии. Вот это вот участие. И она одобрила террористический акт. То есть вот было решение левоэсеровского ЦК. Такое убийство было совершено. Но и Советская Россия, и Германия были настолько заинтересованы в мире, что спровоцировать войну не удалось. И еще я вот хочу сказать, что, ну, левые эсеры, скажем, входили в ЧК. Заместителем Дзержинского был левый эсер. Они вполне могли пройти в Кремль, они вполне могли предпринять попытку арестовать Ленина, советское правительство. Они никаких наступательных действий не предприняли. Вот это мятеж, что это? А дальше происходило так. В штаб отряда чекистов левых эсеров приехал Дзержинский, требовал выдать Блюмкина, грозил расстрелять членов ЦК левых эсеров. И вот эта угроза обернулась тем, что арестовали самого Дзержинского.
3: Да, вот это история, да, известная, да.
4: Да.
3: Его, правда, очень быстро освободили, но тем не менее он был,
4: ну, так,
3: под стражей.
4: Имеющиеся,
3: да,
4: части латыши и большевики направили на этот отряд левых эсеров-чекистов с артиллерией. Ну и был бой такой с большим преимуществом все-таки латышей. Ну вот и все восстание, как бы такое оборонительное восстание.
3: А Марию Спиридонову, так сказать, подозревают советские историки в том, подозревали советские историки в том, что она после революции уже практически отошла от всякой политической деятельности и просто, ну, проявляла просто какие-то там качество, так сказать, такого истеричного характера, женщина обыкновенная, ну, в общем, никакого влияния не имела. А вообще это, конечно, не так. Как складывалась ее судьба уже в советских застенках? Это очень важно. Ну, вы один из первых историков, которые вообще попали в архив, центральный архив КГБ, ну, сумели туда пробиться, прямо загадка для меня. И что там обнаружено было вами?
4: Ой, на моем столе 13 томов толстых ее следственного дела. Это просто для историка пиршество. И у нас ведь как писали в советское время, что она отошла от политической деятельности.
3: Да, в сумасшедший дом ее надо.
4: Значит, на самом деле было не так. Ее просто 6 июля арестовали. И она в основном сидела то в тюрьме, то в психушке, то в ссылке, но иногда немножко выпускали.
3: Она бежала, был побег.
4: Она бежала из кремлевской тюрьмы.
3: Да.
4: Оттуда бежать невозможно. И ей удалось. Ей удалось из собственного, значит, часового. Ее камеры еще часового поставили на всякий случай.
3: Дополнительно.
4: Так она его сагитировала. Он принес ей мундир красноармейца. Она оделась вот в мужчину красноармейца. Еще какой-то документ ей принес. И ей удалось выйти через все, значит, пункты охраны из Кремля. А большевики искали в Кремле, во всех закоулках, не могли поверить, что из кремлевской тюрьмы можно бежать. Она бежала. Вот, была...
3: Что за тюрьма такая кремлевская? Я никогда о ней не слышал.
4: Ну вот, была кремлевская тюрьма.
3: Казематы какие-то, да?
4: Да, ну, старые, значит, есть, естественно, камеры. Вот, и, ну, арестовали-то ее как? На Тверской улице она болела тифом. Она не могла передвигаться, у нее была очень высокая температура, и товарищи, ну, не могли ее ни вывести, ни вынести, она была нетранспортабельна. Вот так она попалась, в конце концов, ну, и... В этом архиве, в Центральном архиве госбезопасности, мне удалось найти, обнаружить документ ее заявления Марии Спиридоновой в секретный отдел НКВД. Вот сам по себе НКВД – секретная организация, да? А в секретной организации еще был секретный отдел. И вот этот документ... рукописный, каждая строка подписана, чтобы ничего не добавили. Рукописный, но в машинописном варианте это более 100 страниц. Вот такое заявление. Конечно, никто не читал, никакой следователь. Все было решено, что ее должны расстрелять, потому что ее обвинили в том, что она, идя на демонстрации по Красной площади, собирается стрелять в товарища Сталина, который на мавзолее, а затем собирается поднять вооруженное восстание.
3: Это в каком году было?
4: 37-й год.
3: Это в 37-м. А вот ее последний арест.
4: Последний арест. Все это выдумка.
3: Ее уже несколько раз арестовывали, отпускали, его в 37-м.
4: Да, все это выдумка.
3: Возобновили
4: выдумка.
3: Решение.
4: Вообще она сидела в Орловской тюрьме, как она могла идти по Красной площади. Все это вот с потолка взято. Кстати, об этом доложили Сталину. Вот, и... Он одобрил предложение о расстреле.
3: Хотя он ее знал лично.
4: Да,
3: По дням революции.
4: А обвинение, вот это было вычеркнуто, что она, идя по Красной площади, собирается стрелять, поднять вооруженное восстание. Ну, это, конечно, абсолютная липа, это вычеркнули, но к расстрелу приговорили. Так вот, значит, в этом огромном заявлении в секретный отдел НКВД она изложила... Вот как все было на самом деле, очень подробно. Это уникальный документ. Спрашивается, зачем она это сделала. И я понял. Она, конечно, понимала, что ее, безусловно, расстреляют по такому обвинению, но она одновременно, как умный человек, понимала, что вот эти сталинские времена репрессий пройдут через сколько-то там лет, десятилетий, и когда-нибудь в архив придет объективный следователь, придет журналист, придет историк, и вот будет откуда узнать, что было на самом деле. То есть она обращалась к будущему следователю, будущему журналисту или будущему историку. Это удивительное ощущение. Я понял, что она обращается ко мне. А я пришел, вот.
3: То есть состоялось то, на что она рассчитывала, надеялась.
4: Но она оказалась правой, и она обратилась ко мне, и я не мог вот не сделать то, что я сделал. То есть я самое важное переписал, к тому же у меня было на это разрешение председателя госбезопасности, переписал, опубликовал. Ну, не просто все это было опубликовать, но опубликовал. Ну, я не поддерживаю ее взгляды. Ни как террористки, ни как левые сырки. Но она вызывает уважение как мужественная женщина, как социалистка, которая вот до расстрела осталась социалисткой.
3: Была ли она авантюристкой, или она все-таки была действительно убежденной революционеркой?
4: Она
3: вот
4: была,
3: твое отношение к ней.
4: Была убежденной революционеркой, причем в нескольких ситуациях я вот показываю, что социализм был для нее важнее, чем крестьянство. То есть, хотя ее называют крестьянской заступницей, все-таки социализм был важнее для нее. Прежде всего, это была социалистка. Она, кстати, и одобрила сталинскую коллективизацию. Вот это было для меня неожиданным. Но вот это исторический факт. И я вот читал, значит, она пишет, что она одобряет. Правда, можно оговорить, что она в начале 30-х годов, ну, не имела информации о происходящем в деревне. То есть она пользовалась в основном советскими газетами. Но все-таки факт, что она одобрила сталинскую коллективизацию и, ну, в целом одобряла преобразование. Но левая партия, так или иначе, левоэсеровская, она существовала где-то до середины 30-х годов. Хотя бы вот потому, что существовали лидеры, они обменивались какими-то мнениями. Вот что-то такое было до середины 30-х годов, вот примерно так. Но это само по себе интересно. Ну вот они помогли, есть даже ленинская работа, где он пишет, что вот съезд советов крестьянских во главе со Спиридоновой дал победу советской власти.
3: Это удивительное откровение. А вообще, перед нами, конечно, судьба поразительной женщины, террористки, крестьянского и партийного лидера. А судьба одной из лидеров Октябрьской социалистической революции, от имени которой советские историки пытались избавиться, но они наскочили на тебя. И ты сделал эту книгу и провел эти исследования. Кстати, по этой книге вполне можно было бы снять целый сериал о судьбе вот удивительной Марии Спиридоновой. Аналога такой женщины просто не было в мире. А учит ли чему-нибудь ее судьба? И вообще, еще раз, какое-то отношение к Марии Александровне в конце нашей программы уже. Твое отношение.
4: Мое отношение... Но вот ради революции она пожертвовала личной жизнью. Не создала семью, не родила ребенка. Потом уже она в ссылке создаст семью с Майоровым. Это автор закона о социализации земли левоэсеровского. Ну, в общем-то, она личным женским счастьем пожертвовала. А результат какой? А ради чего? А нужно было вот так вот жертвовать? Вот такие вопросы. Я ответов не даю. Я предлагаю читателям самим подумать.
3: То есть она не авантюристка, она революционерка все же.
4: Ну, может быть, что-то авантюристическое все-таки было. Но вот убийство Мирбаха, это авантюризм или нет?
3: И первое ее убийство, которое она самостоятельно совершила, из-за которого она и попала в Нерчинск.
4: Значит, что-то вообще левые сыры отличались от большевиков тем, что они были более эмоциональны.
3: И вот более образованы, ты со мной согласись.
4: Левые эсеры...
3: Лучше образование было.
4: Но, во всяком случае, правые эсеры были лучше образованы, чем большевики.
3: Черновские эсеры.
4: Да.
3: Чем спиридоновские.
4: Да, но им, конечно, не хватало все-таки образования и большевикам, и левым эсером, и они это
3: но
4: очень...
3: Но твое личное отношение к ней очень кратко, потому что мы заканчиваем программу, к сожалению.
4: Уважаю. И я вот то, что должен был сделать, как историк, который пришел, увидел, я опубликовал. Я не левый эсер, но для меня было важно показать, в том числе читателям, вот какие люди своим лбом прошибли самодержавие, какие люди делали Октябрьскую социалистическую революцию, и чем они расплатились за это.
3: А моим гостем был, спасибо большое, что пришел к нам, Владимир Лавров, профессор, доктор исторических наук. А программу вел Андрей Бинев. А с Владимиром Лавровым мы сделаем еще одну программу, ну, может, не на эту прямо тему, но очень близкую к ней.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения 3 ракет «Фламинго» на подлете к Москве. Ракеты большой дальности ВСУ были перехвачены силами ПВО в ночь на 20 сентября. Результат продемонстрировал расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» под руководством командира с позывным «Барнаул». В Минобороны подчеркнули, что уничтожение сразу 3 таких целей одним расчетом в рамках одного боя стало первым подобным случаем за всю историю налетов на Москву. Всего в ходе отражения массированной атаки российские системы ПВО, авиация и мобильные огневые группы уничтожили порядка 1600 воздушных целей. Аббас Аракчи заявил о сохранении Ираном надежды на дипломатический диалог с США. Тегеран по-прежнему оставляет открытым окно для мирного урегулирования отношений с Вашингтоном. Однако пока не видит оснований для возобновления контактов, уточнил министр иностранных дел республики. В интервью американскому телеканалу NBC News он отметил, что текущие действия Белого дома препятствуют выстраиванию конструктивного диалога. По словам Аракчи, Иран разочарован политической линией, которую США демонстрировали в последнее время. Отвечая на вопрос журналиста о том, присутствует ли у Тегерана доверие к президенту Дональду Трампу, глава дипломатии дал понять, что Иран полагается только на собственные силы и рассматривает любое развитие событий на Ближнем Востоке. «Мы доверяем себе, мы готовы к дипломатии, в то же время мы готовы к войне», – подытожил министр. В Судане повстанцы атаковали беспилотниками крупное нефтехранилище Умалейла. Удары силы быстрого реагирования нанесли в суданском штате Аль-Джазира. Об этом сообщает портал «Судан Трибун». По его данным, объект расположен примерно в 20 километрах от города Ван-Медани. После серии взрывов на территории хранилища вспыхнул пожар. Огонь охватил несколько резервуаров с нефтепродуктами. Данных о погибших или пострадавших не приводится. В России увеличили штраф за незаконный вылов раков. Сумма взыскания выросла почти в 15 раз. Со 115 до 1688 рублей. Изменения, призванные защитить сокращающуюся популяцию пресноводных раков от нелегального промысла. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее раки были включены в позицию, касающуюся шримсов медвежат, морского ежа черного и других морских ежей. Такса по этой позиции составляет 115 рублей за экземпляр. Теперь же речные раки выделены в отдельную самостоятельную категорию. Сумма ущерба рассчитывается за каждую добытую особь строго индивидуально, независимо от ее веса или размера. В пояснительной записке говорится, что из-за высокой рыночной стоимости раков и низких штрафов незаконный промысел приносил браконьерам большую прибыль, делая теневой бизнес рентабельным. О погоде сейчас в российской столице плюс 16, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «У меня все прекрасно» – в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! О, мой Боже! Лионель Месси делает это снова, он суперхуман!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain have scored it.
5: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
9: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Сегодня такой теплый, добрый, ламповый эфир, мне кажется, у нас намечается. С одной стороны, в Москве такой теплый вечер. Хочу передать тем усталым бегунам, которые сегодня бежали по Садовому кольцу. Ребята, морально с вами. Надеюсь, в следующем году удастся вернуться к регулярным пробежкам. Юлия Власова нас покинула, уехала на дачу. И эксперт наш тоже с нами на связи дистанционно. Находится, по всей видимости, в каком-то приятном месте. Это Сергей Морозов, врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания, фитнес-питания и биотехнологии. Сергей, приветствую. Слышно ли меня?
10: Здравствуйте, Илья. Да, прекрасно слышно. И добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
9: Да, и с Сергеем вот в такой как бы осенний вечер мы решили поговорить, на мой взгляд, на загадочную сложную тему. Это вот про микробиоту, да, и можно ли как-то ей навредить, особенно в межсезонье, или можно ли использовать ее в своих интересах. Я сейчас такую небольшую подводочку дам. Мы периодически вспоминаем об этом феномене, скажем так. Причем его разбирали и разбирали даже, ну, не то чтобы какие-то мифы, а устойчивые убеждения на этот счет. Вот я их перечислю, а Сергей отреагирует на них и скажет, насколько то, что я скажу, как бы справедливо и правильно. Итак, в наших эфирах звучало, что в кишечнике человека живет бактериальная активная среда, причем численность этих бактерий чуть ли не превышает количество клеток внутри самом человеке. То есть вот как бы если их всех достать и разнести между собой, как это вот с нашими клетками происходит, появится что-то сопоставимое с нами по размеру. При этом находятся они в абсолютной изоляции, и даже сложно их диагностировать, потому что как только их вынимают из кишечника, они вступают в взаимодействие с окружающей средой, или гибнут, или сильно меняются. При этом от деятельности этих бактерий очень многое зависит в человеке, начиная от, ну, просто его здоровья и заканчивая его настроением. Потому что вроде бы как микробиота работает как эндокринный орган, выделяет гормоны, и поэтому люди, которые там годами лечатся у психотерапевтов от депрессии, если бы они что-то поправили в своей микробиоте, стали чувствовать себя гораздо лучше, но поправить, однозначно в этой микробиоте что-то достаточно сложно, потому что даже препараты, называющиеся пробиотиками, которые призваны эту микробиоту улучшить, не факт, что они будут тобой усвоены. То есть вот мы как бы эти препараты глотаем, а помогут они нам или нет, уверенности никакой. И последнее, что я хочу сказать, вот что я слышал и что мы обсуждали, микробиота обусловлена чуть ли не с момента рождения у человека, и якобы есть даже исследования, которые говорят, что дети, рожденные с помощью кесарево сечения, и которых не кормили материнским молоком, они более предрасположены к полноте, более предрасположены к каким-то эмоциональным проблемам, потому что микробиота их сформирована из каких-то случайных бактерий, а вот дети, которые рождаются естественным образом, получают от матери этот необходимый набор. Ну и вот самое последнее, вроде бы даже есть попытки пересаживать микробиоту от одних людей других, то есть как бы от голодающих африканцам, как бы американцам с лишним весом, да, чтобы тоже нормализовать их состояние и самочувствие. Вот на этом набор городских легенд про микробиоту, живущий у меня в сознании, закончился. И вот теперь давайте, Сергей, мы с этим разберемся, чтобы просто понять, о чем мы будем говорить, и дальше уже решить, как это все связано с нашей повседневностью.
10: Ой, Илья, вы столько тем затронули, я боюсь, что это нужно несколько эфиров организовывать. На самом деле, конечно, легенд много, и, собственно, важно понимать, что действительно микробиом и, собственно, те микроорганизмы, которые живут в кишечнике у человека, и не только в кишечнике, они играют важную роль в жизни самого человека и, собственно, обусловливают постоянство внутренней среды, участвуют в различных процессах, в том числе поддержание работы иммунной системы и нервной системы, отвечают в том числе частично и за эмоции, поэтому в очень многих процессах, собственно, отражается
9: то есть, вот тот состав, это, в принципе, правдиво, да?
10: Есть.
9: Это, в принципе, правдиво.
10: Да.
9: Так, хорошо.
10: Идем дальше. Правдиво. В отношении количества микроорганизмов, на самом деле, если посмотреть данные анализов, то они говорят, что на самом деле не в 10 раз больше у нас клеток микробных в организме, а примерно поровну. То есть ну, мы примерно наполовину, собственно, вес, тот, который мы имеем, вернее, количество клеток, которые мы имеем, практически в сопоставимом количестве содержится и микробных клеток тоже.
9: Так, ну это много.
10: При том, что, да, но это все равно много.
9: При том, что они занимают какой объем? Вот внутри какого количества объема кишечника они сосредоточены?
10: Они содержатся в основном в толстой кишке. Угу. Но нужно понимать, что как бы микрофлора, она бывает разная. И, собственно, то, что мы говорим по поводу такие термины, как дисбактериоз, допустим, на самом деле это не всегда точно. Но я думаю, что мы к этому можем вернуться позже. В целом мы можем говорить о том, что есть разные виды флоры. Часть из микробов, они находятся в просвете кишечника, а часть прикреплены к стенкам и, собственно, участвуют в обеспечении пристеночного пищеварения. Поэтому они разные и, собственно, обеспечивают разную функцию.
9: Окей. Вы можете исследовать микробиоту вот в конкретном человеке в контексте его жизни? Или все-таки вот она изолирована, и мы лишь косвенно о ней узнаем что-то?
10: На самом деле очень многое зависит в составе микробиота от того, собственно, в какой момент, во-первых, взят анализ, и, во-вторых, какой конкретно анализ мы анализируем. Если мы анализируем только на выходе, на то, что мы получаем в конце пищеварения, то, соответственно, мы можем получить только результаты, которые отражают лишь практически конечный этап пищеварения. И, собственно, это далеко не все микроорганизмы, которые живут в кишке. Поэтому, да, у нас есть средства для того, чтобы проанализировать, что находится внутри человека, но это требует специальной техники и, собственно, специальных исследований. И, к сожалению, такие исследования пока что недоступны в большом таком масштабном формате.
9: Ну и, по всей видимости, уж прошу прощения, это и недешево, наверное, да? То есть не каждый может себе позволить.
10: И, конечно, это и недешево, и потом нужно тоже понимать, если мы попытаемся проанализировать все, что у нас, все микроорганизмы, которые находятся в кишечнике, понять, сколько их и какие конкретные виды, какие штаммы, на самом деле это получится информация, которая отражает единичный срез в данный конкретный момент. А тут мы касаемся как раз того аспекта, который вы тоже затронули вот в первом как бы вступлении. Да, что как может изменяться, собственно, состав кишечной флоры в процессе жизнедеятельности человека. На самом деле это тоже очень интересный вопрос, поскольку прежде всего состав зависит от того, как человек питается, и, собственно, мы видим, что есть прямое влияние той пищи, которую человек получает, на состав микроорганизмов, которые живут в кишечнике. И при этом есть мнение, что состав микробиота реагирует на изменение состава рациона достаточно быстро. Но, конечно, нельзя говорить о том, что мы можем полностью изменить тип устоявшийся, который находится в кишке, поскольку действительно тут, по сути, так же, как сад, допустим, с растениями и климат. То есть, если мы говорим о питании, то, по сути, это осадки, поливы и так далее, то микробиот – это, собственно, те растения, которые живут в нашем саду. Ну и вот, собственно, говоря о том, что действительно зависимость есть, это, во-первых, действительно установленный факт, и второе, то, что мы можем говорить, это то, что то, как человек питается, собственно, напрямую влияет на то, какие микроорганизмы будут преобладать. И даже в свое время был выделен такой термин, как энтеротипы, которые, собственно, могут отражать, по сути, тот состав микрофлоры, которые живут в кишке и, собственно, влияют в определенном степени на здоровье.
9: Простите, пожалуйста, я просто, вы сказать? Очень интеллигентный, как бы, человек с художественным явно воображением и вкусом, потому что эксперты, с которыми говорил я до этого, были гораздо более циничные, и они приводили немножко другую аналогию. Они говорили, что микроорганизмы внутри нас бывают как бы разные, и выживают те, которых ты кормишь. То есть, если там ты ешь много, ну, там, ну, неважно что, жирной пищи и мало там овощей, выживать будут те гадики, которые вот питаются вот этим. Соответственно, на самом деле, ну, люди, которые мне это описывали, не знаю, насколько это правдиво или нет, утверждали, что вот если взять вегана и, скажем так, мясоеда и дать им одинаковый обед из какого-нибудь фастфуда, то при том, что калорийность у этих обедов будет одинаковая, но поскольку у вегана нет микрофлоры, которая адаптирована к потреблению там быстро усваиваемых углеводов и мясной жирной пищи, его организм заимствует меньше калорий из этого как бы обеда, чем вот у любителя фастфуда. И, соответственно, как бы люди, которые мне это описывали, говорили, что невозможно просто выстроить там рацион с точной энергетикой без учета того, на что адаптирована микрофлора человека.
10: Частично верно, потому что тот состав микробиота, который есть, собственно, он обычно, ну, так скажем, привыкает к тому, как люди питаются, как человек питается. И, собственно, действительно, изменения, они могут быть, и если изменить рацион. И, собственно, эти изменения по результатам исследования мы видим достаточно быстро, но в целом мы не можем изменить кардинально состав без применения антибактериальных препаратов. И поэтому, если мы говорим о структуре тех видов, тех родов бактерий, которые живут в кишке, они, собственно, останутся примерно такими же, только взаимоотношение может немножко измениться.
9: Ой, извините, вот, а вы упомянули антибиотики.
10: Те эксперты, которые вам говорили, они были правы, но раскрывая этот вопрос несколько с другой стороны.
9: А, простите, вы упоминаете антибиотики. Ну, а правильно я понимаю, что если человек принимает антибиотики в рамках какого-то лечения, это остаточно может отразиться и на его микробиоте?
10: Да, конечно, может, и, собственно, зависит от того, сколько длится курс антибактериальной терапии, сколько антибиотиков в составе, собственно, такого лечения используются. Есть также общее правило по поводу того, каким образом необходимо действовать тогда, когда используются антибактериальные препараты в виде длительных курсов, а также, собственно, когда используется большее количество. Ну, в силу разных необходимостей может возникнуть такая ситуация, что используется не один антибиотик, а два сразу, допустим, или больше. Соответственно, если имеется группа рисков, это обычно люди старше 60 лет, и, собственно, тогда, когда курс лечения антибактериальными препаратами длится дольше, то, соответственно, есть рекомендация использовать пробиотические продукты для того, чтобы... Или, собственно, сами пробиотики как препараты, соответственно, для того, чтобы уменьшить риск развития различных неблагоприятных состояний.
9: А пробиотики-то работают? Или их надо вот прям подбирать как-то?
10: Антибиотики обычно о них знают, поэтому...
9: Я говорю, а пробиотики-то работают или их все-таки надо как-то подбирать?
10: Это тоже интересный вопрос. Собственно, что мы понимаем под пробиотиками? Собственно, обычно это понятие, этот термин подразумевает живые микроорганизмы, которые при назначении, первое, в адекватных количествах оказывают пользу для здоровья человека, ну, собственно, хозяина. При этом ключевые моменты – это то, что это живые в адекватном количестве. Также необходимо помнить о том, что есть такая добавка к этому определению, что должна быть доказанная польза. И, собственно, с этим связано то, что пробиотики, они разные. И есть, собственно, препараты пробиотические, которые были исследованы на специальных группах людей, собственно, пациентов, у которых имеется определенное состояние, и, собственно, был отслежен эффект от назначения, собственно, конкретного штамма. Если мы говорим по поводу пробиотика в целом, то под этот термин и как под биологически активную добавку могут попадать практически очень большой спектр бактерий. И, собственно, здесь доказанности не всегда она есть. Поэтому нужно обращать внимание, собственно, в каком состоянии этот пробиотик продается. И, собственно, кто его назначил, собственно, по какому поводу он используется. Потому что если мы говорим о в целом пробиотике как, или пробиотических, или продукты, содержащие пробиотики, собственно, это скорее физиологический функциональный ингредиент. Его можно использовать, конечно, и можно использовать длительно, но, собственно-то, и эффект для здоровья может оказаться несколько замедленным. Если мы говорим о пробиотиках, которые используются для лечения, то здесь должны быть четко доказанные эффекты, которые продемонстрированы на определенных состояниях клинических.
9: Ну так вот скажите, пожалуйста, обычный человек должен вообще как-то задумываться об этих вещах, должен присматриваться? Вот про то, что нужно знать про витамины, мы, кажется, уже почти убедили наших слушателей. А вот нужно ли еще как бы что-то знать про пробиотики, вот именно биологически активные добавки, всякие там ацидобифилины и бифидоки? Или же человек об этом узнает, когда понадобится, если попадет к вам уже в клинику?
10: Если человек хочет обратиться, то, конечно, мы его примем и дадим уже обоснованный совет. Но в целом мы можем говорить о том, что в целом пробиотики мы можем использовать. И, собственно, продукты, которые содержат пробиотики, они могут оказывать определенную пользу для здоровья человека. Но тут, опять-таки, мы возвращаемся к тому, насколько доказана польза и, собственно, как получать эффект. Есть, если попытаться ответить более конкретно на ваш вопрос, есть исследования, которые показывали о том, что, ну, допустим, когда давали определенные штаммы бактерий, лактобактерий школьникам, то наблюдалась меньшая заболеваемость сезонными вирусными инфекциями, допустим. Есть эффекты, которые показывают то или иное влияние на состояние кишечника. Но, опять-таки, мы не можем сказать всем подряд, ешьте вот этот микроорганизм, и тогда вы получите вот такой эффект. Это будет неправильно. Собственно, нужно разбираться в конкретной ситуации и понимать, собственно, для чего мы используем, что мы хотим. На самом деле, если добиваться большей пользы для здоровья, то, наверное, лучше говорить о принципах рационального питания для того, чтобы обеспечить разнообразие тех бактерий, которые живут в кишке. И, собственно, те бактерии тогда будут включаться в тот момент, когда это будет более необходимо. разнообразие достигается как раз рационом.
9: Ну, а если мы сказали, что то есть наше настроение во многом зависит от работы нашей микробиоты, а микробиота формируется той едой, которую мы регулярно употребляем. Ну, мне просто интересно, не может ли быть такое, что в момент, когда мы пытаемся перейти на новый вид питания, там, на здоровую диету или что-то еще, и нам от этого плохо эмоционально, еда не радует и так далее, это вот микробиота сигнализирует, что кормим мы ее не тем, к чему она привыкла.
10: Вполне возможно, потому что

0: может быть совершенно действительно прямое такое вот влияние.
1: Окей, хорошо. А теперь вот, собственно, давайте поговорим про стресс. Потому что мы все сталкивались с тем, что когда начинаем волноваться, это как-то отражается на режиме нашего питания. Кто-то не может есть, когда волнуется. Кто-то, наоборот, там ест много, но только определенную там пищу. И все-таки мы сейчас слышим, что это тоже как-то сказывается на обмен веществ. Микробиота в этом участвует?
0: Да, частично участвуют тоже. Ну, тут двоякая взаимосвязь. С одной стороны, сам по себе стресс может за счет влияния вегетативной нервной системы изменять моторику кишечника. И, собственно, с другой стороны, кишечник один из главных, так скажем, исполнительных органов стрессовой реакции, собственно, эволюционно при угрозе организму выгодно было остановить пищеварение и, собственно, освободить кишечник. Собственно, результаты этой деятельности обычно, собственно, при стрессе и проявляются. Ну, можем вспомнить такое даже определение, как медвежья болезнь. И, собственно, я думаю, что слушатели поймут, о чем идет речь.
1: Нет,
0: Но
1: знаете, не все
0: по
1: поймут,
0: поводу
1: поэтому
0: влияния.
1: я достаточно, как бы, в этом плане бесцеремонный человек. Речь идет о проблемах со стулом, которые становятся в чем-то неконтролируемым. Можно так сказать?
0: Да, частично. Ну, поскольку микробиота, она тоже как бы в этом принимает участие, она обеспечивает передачу сигнала и, собственно, обеспечивает в том числе и то влияние на моторику кишки, которое, собственно, может наблюдаться у конкретного человека. Но тут важно понимать, что есть комплекс факторов, которые влияют на этот процесс. С одной стороны, это работа, как я уже говорил, вегетативной нервной системы. Все по-разному реагируют на ту или иную ситуацию. У кого-то это вызывает, ну, возбуждение, кто-то, наоборот, становится заторможен. Кто-то нормально переносит стресс и вообще как не реагирует, достаточно устойчивым является. Поэтому тут баланс эмоций и, собственно, помимо этого еще и гормональный фон также может влиять в определенной степени на моторику кишки. Также может сам желудочно-кишечный тракт обеспечивать различные результаты моторики, в том числе, допустим, известно, что избыточное выделение желчных кислот может провоцировать диарею. Но вот микробиота, собственно, она тоже принимает участие. Собственно, известно, что есть взаимосвязь между составом микробиота и, собственно, теми особенностями моторной функции кишки, которая может наблюдаться. Ну, один из примеров – это избыточный рост бактерий, которые продуцируют метан. По результатам одного из метаанализов было показано, что действительно чаще провоцируют замедление моторики, то есть, по сути, ближе состояние к запору.
1: Хорошо. А вот вы в вашей клинике лечебного питания можете эти процессы сделать как-то обратимыми? То есть человек приходит к вам, вы подбираете ему рацион, и он становится расслабленный, с одной стороны, более устойчивый к стрессу, при этом, значит, у него пропадают какие-то проблемы, с которыми он сталкивался в обычной жизни. Но у нас 1,5 минуты до новостей.
0: Частично да. У нас есть, помимо того, что мы можем проанализировать и состав микроорганизмов, мы можем и, собственно, выявить избыточный бактериальный рост и, собственно, скорректировать диету. Кроме того, в клинике принимают и психотерапевты, есть физиотерапия, которая в комплексе может оказывать положительный эффект.
1: Нет, ну а вот так-то вот, чего поесть, чтобы не волноваться? Ну, из легального.
0: Валерьянка. Пустырь. Есть такие волшебные травы. Но это шутка. На самом деле нужно понимать, что работа со стрессом, она должна быть комплексной. Вот. И, собственно, и психологический аспект работы, и, собственно, по поводу в целом диеты, которая должна быть более рациональной, которая обеспечивает пользу для и моторики, и состава микробиота кишечника.
1: Слушайте, а вот физическая активность как-то влияет именно на состояние микробиоты?
0: Конечно. И в том числе и, собственно, физическая активность сама по себе, и то, как человек питается при физической активности, потому что при физической активности, собственно, потребности могут возрастать, они, вернее, наоборот, возрастают, и, собственно, это влияет на пищевое поведение также. Вот. Поэтому, действительно, это важный фактор, который влияет на состав микробиот кишечника.
1: Отлично, мы сейчас на паузу поставим нашу беседу, послушаем новости.

0: новости и рекламу, и потом вернемся.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп анонсировал новые переговоры США и Ирана на следующей неделе. При этом американский лидер подчеркнул, что Вашингтон занимает жесткую позицию и по-прежнему рассматривает силовой сценарий. Об этом президент США заявил в интервью Axios. По словам Трампа, Тегеран демонстрирует высокую заинтересованность в дипломатическом урегулировании, однако предложенные иранской стороной условия Вашингтон не устраивают. Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, на которую я готов пойти. Это то, на что мы, возможно, согласились бы год назад. Они переоценили свои возможности, отметил глава Белого дома. Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Вашингтон возможность возобновления боевых действий против Тегерана, Трамп ответил утвердительно. «Я всегда об этом думаю», – подытожил американский лидер. Его анонс про очередной раунд переговоров прозвучал одновременно с заявлениями министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который отметил, что Исламская Республика готова к дипломатии, но одновременно готова и к войне. Захарова связала запрос Берлина на встречу с Лавровым с падающим рейтингом Мерца. Встреча главы российского МИДа с немецким коллегой Йоханом Вадефулем состоялась по инициативе ФРГ накануне в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом, по словам Захаровой, сам диалог свелся к формальным процедурам и зачитыванию готовых тезисов. «У меня есть предположение, что эти переговоры, которые они запросили и которые обернулись вот этим зачитыванием текста по бумажке, нужны были лишь только для того, чтобы каким-то образом продемонстрировать немцам некую активность», — сообщил официальный представитель российского МИДа в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Она подчеркнула, что попытка продемонстрировать активность на дипломатической ниве напрямую связана с внутриполитическим кризисом в Германии. По мнению дипломата, ключевая цель немецких коллег заключалась в том, чтобы хоть каким-то образом подправить падающий рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Школы Эр-Рияда перевели на дистант после ракетных атак хуситов. Решение приняли власти Саудовской Аравии. Образовательные учреждения будут закрыты для очного посещения на протяжении всей текущей недели, сообщило информационное агентство «Франс Пресс» со ссылкой на извещение для родителей. Уточняется, что меры безопасности затронут не только учащихся, но и преподавательские, а также административные составы. Образовательный процесс в этот период будет полностью организован в онлайн-режиме через национальную цифровую платформу. Илья Заика выиграл турнир в Париже с презентацией именного элемента. 24-летний российский спортсмен завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах. В финальном раунде он показал результат 14,566 балла. Серебряная медаль у представителя Армении Артура Аветисяна. Тройку призеров замкнул гимнаст из Азербайджана Никита Симонов. Кроме того, в ходе соревнований Заика успешно выполнил новый, уникальный элемент на кольцах. Подъем силы по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Международная федерация гимнастики официально засчитала это техническое достижение и занесла его в международный свод правил, назвав Заика. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 16, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 1 и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О, Капибара.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
12: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
11: В программе «Профитнес».
13: В это воскресенье тема программы «Анти-эйдж, биохакинг и долголетие с точки зрения фитнеса». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вайдера, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Ребенкова.
11: В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
14: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
0: Большая перемена. Мы продолжаем. У микрофона Илья Переседов. Со мной на связи дистанционно, но, кстати, с видео. Поэтому передаем привет всем, кто смотрит нас, а в том числе трансляция с картинкой. Да, Морозов Сергей, врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания, фицпитания, биотехнологии. Оговорился я, потому что я как раз хотел спросить у Сергея. У нас здесь бывают любители лечебного голодания. И в том числе приходилось слышать, что либо вот просто голод, либо диеты с низким содержанием калорий могут позитивно отразиться на микробиоте человека, если ты после этого начинаешь питаться правильно.
15: Вопрос, конечно, интересный, потому что на самом деле есть двойная подоплека у этого вопроса. Ну, во-первых, то, что в целом питаться нужно правильно всегда, это, наверное, основа основ, и, собственно, я думаю, что повторять лишний раз, наверное, даже не стоит. А вот в отношении того, как голод может влиять на состав микробиота кишечника, тут вопрос, он достаточно сложный, потому что, во-первых, та пища, которую мы используем, она используется не только самим организмом человека, но и, собственно, той микрофлорой, которая живет внутри кишечника. При этом важно, что часть продуктов и, собственно, часть полезных свойств мы получаем за счет как раз действия той самой микрофлоры, которая находится в просвете кишечника. Уменьшая количество, прежде всего, энергии, но, кроме того, и других нутриентов, которые, соответственно, приходят вместе с диетой, мы можем уменьшить, собственно, тот состав микрофлоры, который находится в кишечнике. И, собственно, более агрессивные штаммы могут выживать более активные, наверное, действительно, по тому, что происходит в результате голода, мы можем увидеть различные эффекты, в том числе и те, которые связаны с тем, что даже, казалось бы, те бактерии, с которыми мы привыкли жить, начинают проявлять большую агрессию. Поэтому слишком долго голод использовать нельзя. И в качестве снижения веса, наверное, потенциально возможно, но при этом мы не получим значительного эффекта на состав, по крайней мере, родовой состав бактерий, которые в кишке живут. Поэтому тут, на самом деле, результаты которые будут влиять именно на кишку, могут говорить о снижении количества, но, наверное, не будут влиять на то разнообразие, которое есть.
0: Хорошо. Но теперь давайте вот от этой теории перейдем именно к практике дня сегодняшнего. Потому что вот
15: мы очень... Наверное, это волнует слушателей.
0: Да, да, мы очень любим обращать внимание на смену времен года, потому что в это время меняется ритм нашей жизни, меняется самочувствие, меняется настроение. И вот хочется понять, нужно ли пытаться на это как-то воздействовать или уже как бы расслабиться и плыть по течению. То есть вот сейчас осенью нужно ли... как-то обращать внимание отдельно на свою микробиоту, чем-то ее подкармливать, или же нет, организм сам со всем разберется.
15: Специально подкармливать не нужно, если не учитывать то, что в целом разнообразие тех, собственно, продуктов, которые мы потребляем, может влиять как раз на состав. Поэтому, собственно, если мы говорим в целом о том, как себя вести, то, наверное, нужно использовать, во-первых, сезонные овощи и фрукты, которые у нас доступны, и, собственно, обеспечивают как раз то самое разнообразие. Потом, собственно, те продукты, которые используются наши микробиоты могут действительно на нее повлиять, они, собственно, продаются в обычных магазинах, и, собственно, если мы регулярно используем различные виды круп, если мы используем овощи, фрукты, если мы используем кисломолочные напитки, также...
0: Ой, давайте мы не будем торопиться, давайте мы тогда немножко подробнее на этом остановимся. А то тут тоже есть масса всяких сегодня, не знаю, мифов или как минимум мнений. Вот вы говорите, как бы обращаем внимание на крупы. На какие крупы обращаем внимание? Я тут, например, на даче приготовил друзьям перловку с грибами. Знаете ли, такое традиционное русское блюдо. А многие признались, что перловку впервые ели за последние лет 10. То есть там типа встречали его в составе супа, а вот так перловочки наварить никому и в голову не приходило. Вот, там про рис сегодня многие говорят, что это чистый крахмал, нечего его есть. Там на гречку тоже там покушаются всякие, что там с возрастом она там плохо усваивается. Так что вот тогда уж расскажите, какие крупы на микробиоту хорошо воздействуют?
15: Нельзя сказать, какие конкретно, потому что на самом деле важно, чтобы регулярно потреблялись разные. Тут зависит от того, если вы будете употреблять только один вид крупы, то, соответственно, как говорили ваши предыдущие эксперты, у вас вырастет определенная флора, которая будет питаться именно этим. На самом деле, для того, чтобы обеспечить большую пользу для здоровья, необходимо разнообразить рацион, использовать не только перловку, но и стараться использовать другие фрукты, гречку, собственно, полбу, что у нас еще есть, бобовые, орехи, семена, зелень. Некоторые специи также считаются полезными для того, чтобы обеспечивать влияние на рост тех или иных бактерий. Ну, собственно, основа того, что происходит, собственно, пищевые волокна, которые содержатся в рационе, они, собственно, могут быть разными в составе разных продуктов и, собственно, обеспечивают различную ферментацию различными бактериями. Собственно, как раз если мы обеспечиваем большее поступление пищевых волокон и, собственно, различные виды каш, как, собственно, вы только что сказали. На самом деле, вот можно было, собственно, делать не только перловку, но и другие варианты для того, чтобы, собственно, обеспечивать больше эффекта.
0: Слушайте, а вот переедание как-то на микрофлору воздействует прямо или косвенно? Потому что вот мы периодически оказываемся в ситуации, там пара тазиков черешни, там, которую мы там как бы съедим, или там пошел сезон арбузов, пока там не доем как бы оставшиеся 1,5 килограмма, спать не лягу, ну и так далее. Там сейчас я знаю, там куда ни придешь, тебе пытаются подарить кабачок, который тоже скоро портится, и что-то с ним надо делать. Вот здесь не только состав, но объем потребляемой пищи, или же все, что не попало, то ушло и как бы...
15: Возможности того, что человек может, ну и не только человек, но и, собственно, микрофлора, которая находится в кишке, переварить, усвоить и использовать для собственного роста и обеспечить какое-то влияние на здоровье человека, оно достаточно ограничено. Потому что если вы переедаете несистемно один раз, то, собственно, да, избытки того, что вы съели, оно, скорее всего, удаляться естественным путем. Если мы говорим про систематическом переедании, то тут сдвиги возможны, и это, собственно, отражается на составе микробиота, и, собственно, есть исследования, которые характеризуют как раз людей с систематическим перееданием, соответственно, избытком веса при, собственно, таких состояниях состав действительно может меняться. Вот. А если это разовая, так скажем, ситуация, когда это случается, то, в общем...
0: Мы сейчас нет. говорим не про разовое, не про разовое, а про систематическое.
15: И нужно помнить еще, вот вы сказали, что там кабачок достаточно быстро портится, тут всегда нужно помнить о том, что действительно важно даже не столько... какие продукты будут съедены, но еще и чтобы не было там каких-то неполезных бактерий, собственно,
0: так,
15: чтобы
0: ну-ка, не ну-ка, произошло какое-то проблемы. Так, а вот это давайте-ка это вот обсудим отдельно. То есть, да, на самом деле, ну, я, например, рос в мире, ну, еще там это был как бы Советский Союз, с продуктами было плохо, холодильники были не очень хорошие, и в порядке вещей был такой хлебушек зацвел, значит, корочку срез, как бы сверху отрезал плесневелую, а остальное там как бы зажарил и съел. То же самое там, что-нибудь колбаска заветрилась, помыл ее под водой, тоже там обжарил и съел. А сейчас периодически в интернетах пишут, что стоит тебе съесть какой-нибудь плесневелый продукт, и тут же эта плесень в тебе поселится и будет как бы менять тебя изнутри. Тут же стоит вопрос, а что же тогда с этими французскими сырами, как бы. Короче, какую плесень мы едим и едим ли вообще?
15: Говоря про сыр с плесенью, можно использовать стандартную фразу «это другое». Но на самом деле мы понимаем, что исходно-то, собственно, эти сыры появились в рационе, собственно, из-за того, что как раз использовали те продукты, которые были оставлены в определенных условиях, там, где выросла плесень, и, собственно, потом за неимением лучшего, собственно, попытались попробовать и поняли, что, в общем-то, неплохо. Вот. Но так повезло. На самом деле везет не всегда, поэтому если мы не говорим про стандартные продукты с уже известно, что не несущими, так скажем, отрицательный эффект для здоровья человека продуктов, а, собственно, то, что мы получаем в результате роста плесени на тех продуктах, которые мы используем обычно, то лучше как раз действительно этого не делать. Тут много факторов, не только плесень, там же могут быть и другие микроорганизмы, которые мы можем даже не знать, что они там есть. Но если вы чувствуете, что есть уже там истечение срока годности, есть появился какой-то запах, то, наверное, лучше не реанимировать продукт, а, собственно, стараться использовать что-то более свежее.
0: Так, ну что-то прям у нас как-то все вы расстраиваете. Значит, переедать нельзя, подпорченные продукты есть нельзя, только если они не из какого-то бутика, понимаете ли.
15: Может, для общего эфира говорим, я же не могу сказать, что ешьте то, что уже покрылось плесенью, что...
0: Не, ну вы честно скажите, что как бы...
15: Я честно говорю, что лучше испорченные продукты не есть. Это может закончиться тяжелым отравлением.
0: Окей, зафиксировали. А вот что по поводу того, в какое время суток питаться? Вот это как-то на нашу микробиоту влияет, воздействует? То есть там вот, я знаю, сейчас у нас появилась целая популяция людей, которые говорят, я завтракать не могу, обедаю на бегу, но зато вечером расслабляюсь, вот прям покушал за весь день, лег спать, как-то там поворочился, уснул, и на следующий день то же самое. И за это наш микробиот говорит спасибо или нет?
15: Конечно, нет. У бактерий есть исследования, которые показывают, что определенная цикличность их функционирования бактерий, которые живут в кишке, есть. Но, вероятно, они также, как и мы, приспособлены к определенному ритму поступления и пищи, и, собственно, как кишечник работает. Соответственно, есть работа, которая показывает, что у бактерий эти суточные ритмы проявляются, и они, собственно, синхронизируются с режимом питания хозяина. Но, кроме того, есть работы, которые показаны как и у мышей, так и у людей. И, собственно, у мышей было продемонстрировано метаболические эффекты. У людей пока таких работ я не видел. Но понятно, что модель именно как человек и взаимосвязь с микробиотой в зависимости от того, то есть изменяется ли активность в течение суток, ну, это более сложно исследовать, чем, допустим, у лабораторных животных. Но в целом мы можем говорить о том, что такие эффекты были показаны, ну, а насколько величина эффекта существует для человека, это стоит проследить в будущем.
0: Окей, и мы перед тем, как ушли на новости, говорили про физическую активность. Просто я, как бы, честно скажу, там, про себя, я все сейчас, как бы, живу в надеждах, что я начну вечером тренироваться, а как раз там питаться в основном в первой половине дня. Ну, у меня был такой опыт, и, кстати, результат был положительный. Но, соответственно...
15: Нет, это всегда приветствуется.
0: Да.
15: И, собственно, всегда можно сказать, что любая физическая активность, она, в общем, будет способствовать укреплению здоровья.
0: А вот вопрос, ну, как бы любая ли, вот именно какая физическая активность лучше влияет именно на обмен веществ и на работу микробиоты? Как-то можно сказать?
15: Любая, которая увеличивается по сравнению с нулем. Поэтому мы можем говорить о том, что действительно, если человек двигается больше, это в целом будет положительно сказываться на здоровье. А в отношении того, как работает это на кишку, мы знаем, что изменения функционального состояния кишечника может происходить. Это с одной стороны, и, собственно, изменяется ритм движения, собственно, от того, как человек, сколько человек двигается, будет зависеть также и моторика желудочно-кишечного тракта. Соответственно, это будет обусловливать изменения в составе и количестве микробиота, который в нем живет. Поэтому, собственно, нужно это понимать, и, собственно, мы ожидаем, что действительно это будет, ну, в целом, достаточно полезное влияние, если вы занимаетесь спортом и двигаетесь больше.
0: А какие-то вот у вас корреляции между лечебным питанием и лечебной физкультурой проводятся вот в вашем центре?
15: У нас есть отдельно физиотерапевтическое отделение, во-первых, там, где есть возможность, во-первых, больше подвигаться, во-вторых, там есть лечебная физкультура. Вот. Но понятно, что у нас клинические задачи, они могут быть связаны с лечением непосредственно заболевания, но если мы говорим про лечение ожирения как состояние...
0: А какого рода заболевания вот лечебным питанием сегодня лечат?
15: Ну, просто я могу сказать, что на самом деле... то учреждение, в котором я работаю, занимается не только лечебным питанием, но, собственно, оказывает медицинскую помощь, специализированную медицинскую помощь при помощи фармакологических препаратов, ну, а диета является одним из важных компонентов. По сути, многие заболевания зависят от состояния питания, и один из примеров, если мы говорим про желудочно-кишечный тракт и печень, то, собственно, метаболический ассоциированная жировая болезнь печени, это является как раз одним из ярких примеров, когда у нас очень мало препаратов, которые, фармакологических, которые влияют на это состояние. И, собственно, одним из основных способов лечения является как раз изменение физической активности и диеты.
0: А ну-ка вот давайте вот на этом тоже поподробнее остановимся. Опять-таки, мы в наших эфирах говорили, что когда человек сталкивается с проблемой лишнего веса, часто это бывает не только проблема, как бы, косметическая, не только проблема физическая, но и есть такая, как бы, именно проблема, как ожирение печени, которая вплоть до цирроза. Да, то есть и...
15: Ну, вот, собственно, об этом состоянии я и говорю.
0: Да, то есть там, как бы, болезнь, которая в народе часто ассоциируется с алкоголиками, ей могут быть подвержены вполне себе там люди, которые ведут домашний образ жизни, и домохозяйки, и кто-то еще. И, насколько я понимаю, как раз даже те, кто снижают вес, очень часто сталкиваются с тем, что физически они там постройнели, а проблемы с печенью остаются.
15: Да, такое может быть, если изменения происходят или слишком быстро, или слишком ограничивается количество калорий, которые человек съедает. Также зависит от того, что конкретно человек использует в пищу, потому что некоторые продукты известны своим свойством усиливать, в том числе, накопление жиров в печени.
0: Ну-ка, это что?
15: Если мы говорим по поводу...
0: Какие продукты? Это какие продукты?
15: Ну, помимо основных общего количества калорий, которые мы потребляем, к продуктам, которые содержат фруктозу, собственно, это достаточно известный факт, будет способствовать накоплению жира в ткани печени.
0: То есть это вот именно фруктики всякие, да?
15: Ну, я бы сказал, один из таких тоже мифов бывает, что мед – это всегда полезный продукт. Не хочу ничего, никого обидеть, но как раз фруктоза, которая содержится в меде, она может быть тоже не всегда полезна, особенно у лиц, у которых есть склонность к набору веса и, собственно, к развитию этого заболевания. Кроме того, фруктоза добавляет не только, то есть это не только тот субстрат, который, то вещество, которое содержится в фруктах, но и, собственно, добавляется в различные продукты, например, в газированные напитки часто и другие там в кондитерские изделия. Собственно, действительно сладкий вкус обеспечивает, но при этом может оказывать, ну, не всегда быть полезным, так скажем.
0: Ой, слушайте, обратил внимание, нам пишут вопросы в эфир, и в частности слушательница Светлана спрашивает, а лечите ли вы ожирение частичных вегетарианцев, тех, кто отказался от мяса, редко ест кисломолочку и яйца?
15: Ну, в целом, да, мы занимаемся и, собственно, такими аспектами тоже. Нужно просто более подробно вникнуть в состояние. Я думаю, что если человек обратится, я думаю, что...
0: Мне интересно, а вы их лечите или вы их переучиваете? Потому что все гастроэнтерологи, которые были здесь у нас, рассказывали, что вот все-таки вегетарианство – это не очень, как бы, здоровая история, если следовать ему последовательно.
15: Зависит. На самом деле есть определенная польза от вегетарианского питания для различных состояний. То есть иногда оно может быть полезно, но нужно понимать, что это не сбалансированное питание в целом. Вот. Но это определенный тип, структура питания. И, собственно, да, работать с таким типом питания действительно можно. Ну, в настоящее время есть возможности и технологические, и, собственно, лечебные, которые позволяют компенсировать дефициты витаминов у тех, кто привержен именно вегетарианской диете.
0: То есть это акцент именно на витаминной составляющей?
15: Ну, витамин не только, там же белок тоже может поступать в недостаточном количестве, но опять-таки, если мы говорим про поступление белка, то у нас есть возможность обеспечить поступление не за счет животных, а за счет продуктов, которые позволяют компенсировать дефицит.
0: Слушай, ну меня вот очень заинтересовало, если вы говорите, что смена режима питания с большой вероятностью повлечет за собой, ну, какой-то период адаптации микробиоты, и это может сопровождаться, ну, каким-то эмоциональной перестройкой, скажем так. А как вы это компенсируете в своей практике?
15: Переход к привычному режиму.
0: Это вот в чем?
15: На самом деле, если мы говорим по поводу того, что изменяется режим питания, режим у человека, не только питание, но в целом, то, соответственно, наверное, это не может происходить постоянно, так что человек сегодня там вечером бодрствует, завтра спит, и как-то это меняется изо дня в день, так что перестроиться и какой-то выработать определенную структуру невозможно. Наверное, все-таки определенная тренды, так скажем, в его поведении, в его физической активности, бодрствовании, приеме пищи и так далее, они есть. И поэтому можно проследить и понять, как лучше, соответственно, это состояние корректировать.
0: Но а сколько времени вообще этот процесс адаптации занимает?
15: Определенные приспособительные реакции, они могут быть.
0: Я говорю, а сколько времени этот процесс адаптации занимает примерно? Когда можно начать получать удовольствие от обновленной, после того, как ты отказался от меда во имя печени своей?
15: Ну, по поводу меда и печени тут сказать сложно, так же, как и ответить на предыдущую часть вопроса, потому что все мы разные. Как можно говорить о общих трендах, потому что каждый организм по-своему индивидуален, и, собственно, кто-то может вполне спокойно обойтись, провести ночь без сна, а кто-то не может...
0: Слушайте, не знаю, вот по поводу питания, по поводу питания, рассказы про то, что все мы разные, у меня вызывает скепсис. Я объясню, почему. Я когда-то, с одной стороны, часто бывал на разных кремлевских приемах, а с другой стороны, там посещал всякие пятизвездочные отели с all-inclusive и шведским столом. И знаете, и там сметают в основном... Вот одно и то же. Мясное, жирненькое и рыбку красную. Вот.
15: Конечно,
0: а всякие сложно сделанные канапе лежат невостребованы. Так, ой, прошу прощения, мы как-то увлеклись нашим разговором, и я не заметил, что время встречи подошло к концу. Я благодарю от всего сердца нашего сегодняшнего гостя. Это был Сергей Морозов, врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания, фитспитания и биотехнологии. Сергей, спасибо большое. Это была программа «Большая
15: Спасибо,
0: перемена».
15: Игорь.
0: Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Минобороны сообщили о поражении логистического центра «Новая почта» в Одессе. Удары по территории объекта, на котором хранились военные грузы для ВСУ, нанесены с помощью беспилотников. В Киеве выведены из строя два крупных центра обработки данных, обеспечивавших нужды противника. Один из них принадлежал компании «Киевстар», выступающей крупнейшим оператором мобильной связи и провайдеров высокоскоростного интернета для украинской армии. Еще один уничтоженный объект – дата-центр компании «Омега Телеком», которая предоставляла услуги высокоскоростного интернета и использовалась для хранения больших объемов специальных баз данных. Вооруженные силы России продолжают целенаправленно атаковать логистические узлы, центры связи и объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в целях ВСУ. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по 19 судам в Ормузском проливе. Цифры за последние двое суток приводит агентство «Фарс». В то же время Дональд Трамп публично отверг тезис о потере контроля над регионом, заявив о прохождении рекордных объемов нефти. Президент США также отклонил ранее предложенный Ираном план деэскалации, назвав условия Тегерана неприемлемыми. По данным связанных с КСИР иранских источников, масштабные атаки с применением крылатых ракет и дронов «Камикадзе» проводились в пятницу и субботу. Под удар попали 12 судов, в первую очередь в первую ночь и 7 во вторую. В Тегеране танкеры назвали нарушителями, обвинив в попытке транзита по несанкционированным и заблокированным с точки зрения Ирана морским коридорам. В Кремле заявили о наличии у России технологического потенциала для обеспечения нацбезопасности. Об этом в программе «Москва-Кремль-Путин» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эти возможности в полной мере распространяются как на военную, так и на гражданскую сферы. Отдельно в ходе беседы был затронут вопрос развертывания российской низкоорбитальной спутниковой системы связи «Рассвет», которую в прессе часто называют отечественным аналогом американской «Старлинг». Пресс-секретарь президента выразил надежду, что в ближайшее время группировка выйдет на максимальную эффективность работы. В Махачкале установили мировой рекорд по одновременным прыжкам со скакалкой. Масштабная спортивная акция в женской категории была приурочена к празднованию 169-летия города. Официальные представители Книги рекордов России зафиксировали, что на спортивной площадке одновременно прыгали 1018 женщин. Во флешмобе приняли участие жительницы города разных возрастов, от школьниц до пенсионерок. Самой старшей из них исполнилось 72 года. Предыдущий мировой рекорд был установлен 23 марта 2018 года в Мумбаи. Там 365 сотрудниц одной из больниц Индии одновременно прыгали через скакалку в течение 2 минут. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 16, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8.
17: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
18: Дамы и господа, заводите свои моторы!
16: об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
18: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
20: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
21: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук Ольга Харина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
23: Марин, ну куда ты опять собралась?
24: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
25: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
23: Рассказываем по пятницам после 12.
25: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 19:07. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Как обычно, вечерами по воскресеньям мы разговариваем о фитнесе. Сегодня эфир прямой, поэтому можно подключаться не только к аудиопрослушиванию, но и смотреть нас на видео. Это можно сделать и на YouTube, и в ВК, в аккаунте радиостанции «Говорит Москва», и в Рутюбе. Главное, заходите в поиски, смотрите, и все найдете. Еще можно с нами общаться, конечно, смс-портал +7 925 48 948. И еще, если хотите написать через Макс, это тоже возможно, но для этого перейдите на любую трансляцию, и там есть QR-код, и попадете в специальный бот, который и отправит ваше сообщение нам. Если будут какие-то возможные у вас позывы написать, вклиниться в нашу беседу, в диалог и рассказать о своем опыте, это всегда приветствуется. Это прямо замечательно. И с удовольствием своего гостя сегодня представляю. Елена Рябенкова, ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера, кандидат медицинских наук, спортивный врач. Елена, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие друзья, приверженцы фитнеса, здорового образа жизни. Дорогие коллеги, приветствуем вас.
4: У нас с вами был эфир некоторое время назад. Он случился по аудиосвязи. Сейчас вы физически здесь, в студии. Можно наблюдать за ответами на вопросы за вами по видео. И мы тогда затронули тему выбора тренера. Вот смотрите, наши слушатели дорогие, у нас какие планы на ближайший час? Во-первых, мы посоветуем вам, если вы в поисках тренера, как это сделать, выбрать достойного человека, достойного специалиста, который будет вас тренировать в здоровом образе жизни. Далее мы немного коснемся темы, может быть, много антиэйджа, такого хакинга, биохакинга. В общем, как сделать так, чтобы подольше не стареть, причем тут долголетие, фитнес и же с ним, да?
5: Тема прекрасная, очень актуальная.
4: Очень, конечно. Спасибо. Все отдадут полжизни, чтобы услышать, как не стареть, что делать. И не переключайтесь после половины программы, потому что во второй части программы мы начнем с обсуждения трендов фитнеса на 2027 год. Практически эксклюзивная информация вот, от Елены. Поэтому первыми фактически вы узнаете, что нас ждет, что будет популярно в фитнесе в сфере здорового образа жизни в 2027 году. А пока про тренера, про то, как его выбрать. Елена, от вас нужны советы, рекомендации и шаги к действию.
5: Екатерина, ну, запросы очень актуальные. Сразу говорю, что выбор тренера – это не ярмарка невест. Тут нельзя выбирать сразу по всем параметрам, чтобы и не пил, не курил, и был красивый, и образованный, и обладал soft skills, и hard skills, всеми возможными навыками. Так не получится. То есть жизнь нам диктует совершенно другие правила, и нужно смотреть реально. На месте тех людей, которые собираются на фитнес или все-таки встали перед выбором, я бы рекомендовала все-таки начинать с фитнес-клуба и определиться, где вы будете заниматься. И для этого, конечно, важно посмотреть, насколько хорошее оборудование, какая команда, атмосфера. То есть климат должен быть хороший. И климат в коллективе, и климат, в котором вы находитесь. Поэтому какой бы тренер хороший ни был, собственно говоря, если большая влажность, если непроветренное помещение, если сломанные тренажеры, ну что вам там делать. То есть вы будете, как бедный родственник, искать, где есть свободное место, и толку от этих занятий будет мало. Поэтому я бы начала с выбора клуба. Если уж клуб или сеть клубов действительно на слуху, они имеют авторитет, то, безусловно, они посмотрят у тренера базовые документы. А образование сегодня важно. Это высшее образование, среднеспециальное, это профпереподготовка. Но здесь, я думаю, для вас не секрет, вы работаете в учебных заведениях, мы до сих пор много лет не можем друг с другом договориться о том, чтобы был хотя бы единый перечень дисциплин, которые изучает фитнес-тренер в профпереподготовке. Все идут своим путем, и поэтому определиться с этим сложно.
4: Но есть какие-то общие моменты, физиология, анатомия.
5: Вы знаете, мы единственные до сих пор, кто ведет биохимию, биоэнергетику. Как ни странно. Хотя, с моей точки зрения, это одни из базовых предметов, в которых зиждется вообще все питание. И таких дисциплин, если вы посмотрите, ну, мало у кого есть. Точнее, вот, ну, в высших заведениях, безусловно, физкультурных они есть. Но те, кто ведут профпереподготовку, возможно, я не встречала. У кого-то появится, это будет
4: но
5: хорошо.
4: Теперь, после того, как вы об этом еще раз сказали, мне кажется, может, и появится. Об этом, может быть, кто-то и задумается.
5: Ну, специалистов просто нет. Такие, это тоже проблема найти хороших преподавателей. Ну, далее, после того, как мы определились с клубом, нужно смотреть из того, кто есть. Мало, ну, это как выбор жениха или невесты. Мало, что вам нравится Ален Делон, но он уже умер. Или кто-то там, не знаю, из ныне живущих актеров, но они женаты. Ну и что толку? То есть мы выбираем из того, кто есть.
4: А значит, аксиома верна: в любом клубе, который мне понравился по оборудованию и свету, я не знаю, атмосфере, есть хорошие тренеры. Ну, то есть
5: да,
4: мы предполагаем.
5: Но я бы выбрала не того тренера, который прям вот топ и занят, и вы будете у него все время в листе ожидания. Он вам скажет: вот у меня сегодня свободно в субботу в 9 утра, а дальше, вы знаете, вот можем в понедельник в 7 вечера, и режима тренировок никаких нету, и какой толк от этих тренировок? То есть мы начинать должны с режима во всем, в режима жизни, режима питания, режима тренировок. Тренер должен быть доступен. И я бы посмотрела на тех тренеров, которые все-таки имеют такую возможность и не являются какими-то суперзанятыми. Или для начала все-таки это, мне кажется, это должен быть не спортсмен, который может уезжать на соревнования, на сборы, на какие-то мероприятия. И поэтому вы должны определиться с тренером, чтобы он был все время доступен. И следующий момент, потому как он начинает с вами беседу, если он начинает задавать 101 вопрос, который не имеет отношения к допуску, то это тоже, наверное, перебор.
4: Например, какие вопросы могут насторожить?
5: Ну, чем вы болели, там, какого цвета был стул, там, кашель с мокротой, без, там. Ну, я слышала, такие вопросы задают, что, ну, диву даешься, вы не имеете никакого отношения и никакой компетенции для того, чтобы оценить эти жалобы. Более чем лечились, какие препараты принимаете, то все. Вы знаете, на сегодняшний день нет такого законодательства, что обязательно нужно принести справку. То есть есть такие анкеты, существуют в мире готовности к физической нагрузке. И там перечислены абсолютные противопоказания. И я бы обратила внимание на то, как тренер относится к здоровью, какие вопросы он задает, не чрезмерные ли эти вопросы. То есть это может превратиться в бесконечную болтовню. И дальше, ну вот я погуглила перед нашим разговором искусственный интеллект, как выбрать. Ну там что только не перечислены, и оценка осанки, и походки, и еще что-то. Ну, друзья мои, от неправильной походки и осанки еще никто не умирал, но там не перечислено то, что нужно сделать как минимум тесты на толерантность к физической нагрузке и оценить сердечно-сосудистую систему. Вот это основной лимитирующий фактор с моей стороны. И все-таки, если тренер умеет измерять давление, пульс, задает правильные вопросы относительно сердечно-сосудистых заболеваний, этот перечень вопросов известен, умеет делать минимальные, простейшие тесты и пробы, вот это гарантия и его юридической безопасности, и безопасности тренировок клиента. И на на первом этапе этого хватит. Начал заниматься, пошло дело. Дальше можно делать все остальные тесты и опросы.
4: Новичков рассматриваем или какой должен быть стаж?
5: Я бы рассматривала, по крайней мере, выпускников колледжа 100%. То есть, если человек получил диплом, я в нем уверена.
4: Но
5: потому
4: опыта
5: что,
4: нет. Ну, то есть, ну, у него опыта знания есть, но практического применения нет. Все равно можно идти.
5: Конечно, конечно. Ну, когда-то надо начинать. Вы знаете, у меня, коротко расскажу, вот когда мне мама это рассказала уже позже, конечно, когда я училась в первом классе, я не знала этого обстоятельства. У меня учительница на родительском собрании, она произнесла: научите влаживать детям ручки в пенал. И мама испугалась, вот побежала в районо к директору школы. Как так? Как может учитель говорить влаживать ручки в пенал? И, в общем-то, мудрые вот эти руководители сказали: ну, вы подождите, она, у нее очень хорошие данные, она прекрасно себя там показала, и все. И она оказалась действительно такой хорошей, грамотной учительницей, что вот я ее помню до сих пор. Понимаете, поэтому могут и новички совершать какие-то ошибки, безусловно. Они могут каких-то не знать нюансов, но опыт должен набираться. Поэтому я бы не стала бояться.
4: Еще какие красные флаги есть? Вот не зеленые, а именно красные. Оверкоучинг, там вначале куча вопросов, которые не имеют отношения к тренировочному процессу. Что еще может насторожить? Внешний вид какой-то? Нет, нас не отпугивает?
5: Внешний вид, безусловно, важен. То есть понятно, что тренер должен быть подтянутый, должен быть... от него должно хорошо пахнуть, у него должны быть уложенные волосы, если это девушка, и, по крайней мере, должен излучать вообще здоровье, но он должен, с моей точки зрения, тащиться от тренировок, от своей профессии, он должен иметь очень хороший такой положительный заряд. То есть, если выбирать между всеми тренерами, нужно пробовать, не стесняться, попробовать с одним, потренироваться с другим. Вам должно хотеть идти на эту тренировку. Это самое сложное. И для этого человек должен быть вам интересен, приятен. Если сразу что-то отталкивает, возможно, внешний вид, запах, как мат в разговоре, еще что-то, вы потом будете находить все время какие-то недостатки, и ничего не сложится. Поэтому в первую очередь должен быть вот такой контакт. Должна произойти химия. Не знаю уже, как сказать, но протестировать знания у тренера, вот так вот человеку, который не в теме, ну, практически невозможно. Это вот займет время, и, в общем-то, можно, он может отвечать на какие-то вопросы, но при этом быть плохим тренером.
4: Еще интересно, знаете, что про отзывы? В некоторых сетях сейчас такая фишка, что можно отзыв оставить на тренера, но публикуются они все. И тогда мы рассматриваем тренера, у которого там 5 звездочек, да, полностью. Либо все-таки есть пара недовольных отзывов, и они могут касаться совершенно разных вопросов, и тут мы не стоим у клиентов над плечом и не спрашиваем, а почему ты так написал, ну, то есть достоверны они или нет. То есть по отзыву можно отличника выбирать или все-таки на четверочку можно?
5: Ну, на отзывы можно посматривать, но я бы на них не рассчитывала, потому что, ну, что, как бы, что греха таить и скрывать правду. Вы знаете, что фитнес приходит не только за тренировками. Многие хотят познакомиться, найти себе друга, подругу, спутника жизни, и что-то не сложилось, и тренер, может быть, повел себя, как сказать, может быть, не вполне тактично, и клиенты могут написать все, что угодно, но это могло быть спровоцировано чем-то, поэтому мы не знаем, откуда взялись такие отзывы. Каждый пишет как бы по своему усмотрению, если можно так сказать, но поглядывать можно, но брать их за основу, наверное, не стоит.
4: Теперь от выбора тренера я предлагаю перейти к целям, которые ставят клиенты для тренера. То есть я могу предположить такие ситуации, когда тренер видит человека и думает про себя, ну вот можно же сделать как-то лучше и форму, и в целом я могу помочь этому человеку, а человеку это не нужно. То есть ему нужно, допустим, ему не нужно похудеть, хотя есть избыточная масса тела, да, жировая. И он какие-то другие цели. Тренер навязывает свои цели. То есть либо он работает по заданным целям клиента. Потому что клиенты могут прийти и те же самые говорить: я хочу похудеть, вот посмотрите, какие у меня ляжки, а при этом стоит 40-килограммовая девушка, которая просто показывает свои тонкие ноги и говорит, что они большие. Ну, то есть и тренер объективно оценивает, но ей худеть не нужно, но она хочет похудеть. Запрос и решение этой задачки. Ну,
5: запрос я бы не стала аннулировать, даже если он не соответствует мнению тренера, потому что запрос является основанием затрачивать деньги, энергию, время для этого клиента, и это очень важно. То есть самое сложное все-таки это пойти и в тренажерный зал или вообще в фитнес-клуб и все-таки заниматься. То есть мотивация является на сегодняшний день самыми сложными. Поэтому здесь запросы важны, но искусство тренера в том, что да, он поддерживает мотивацию, но он должен уметь переформулировать, переориентировать этого клиента. Но на первом плане я бы врала: ты хочешь похудеть? Ну, вообще не вопрос. Ну, откуда он знает это? Упражнения и методики эти способствуют, ну, постепенно похудению или нет, но постепенно как бы исподволь переориентировать его на другие цели. Но с первого раза вот так вот говорить, что не, там, нет, тебе худеть не надо, или наоборот, вот человек не хочет худеть, давай худей, не ешь, это убери, шашлыков нет, друзей нет, ничего нет. Ну, понимаете, ну кто останется с этим тренером? То есть и принцип постепенности и для тренировок, и принцип постепенности работы с мотивациями тоже важен. Поэтому помним про этот принцип постепенности и переориентируем эти цели, как это делает искусная жена, когда хочет своего добиться.
4: Можно я признаюсь, тоже был случай, когда запрос был уменьшить вот объем рук. И запрос был с точки зрения, что обязательно нужно качать трицепс. Но только так можно подтянуть, значит, вот эту часть тела. Ну, пожалуйста, каждое занятие мы делали упражнения на трицепс. Но при этом мы тренировали все тело. Вот. Но запрос был
5: у вас прекрасный, разумный подход. И у нас в практике были разные запросы. Кто-то приходил, просто хотел накачать там левый бицепс. Зачем тебе? Ну вот летом езжу в машине, положил руку на дверцу, открыл стекло, там в кабриолете, все, бицепс виден, почему не накачать? Ну, вот искусство тренера в том, чтобы все-таки, поддерживая тот принцип и тот запрос, с которым клиент пришел, постепенно формировать привычки здорового образа жизни, расширять цели. Ну и здесь разная работа с мужчинами и женщинами. У женщин это более широкое поле, у мужчин не надо так широко сразу и на то, и на другое, и на третье. То есть все-таки постепенность задач, она тоже важна.
4: Теперь переходим к замедлению процесса старения. Я не знаю, как взломать систему так, чтобы мы выглядели моложе или, по крайней мере, замедлили те процессы, которые у всех идут своим чередом. Может ли помочь фитнес, я не знаю, омолодиться или просто замедлить старение?
5: Конечно, может. Вопрос каждый должен задать: зачем? Что ты хочешь добиться, каких целей? И вот longevity, как вы сейчас сказали, действительно становится трендом, и люди хотят жить долго, и для этого используют все. И сегодня

0: называется. Ну, антиэйдж больше ассоциируется с медицинскими воздействиями, с гормонозаместительной терапией, с косметическими операциями. Но антиэйдж-фитнес тоже теперь стал популярным. И приведу пример. Допустим, мы знаем, что в процессе старения ухудшается память. Вот тренируй, допустим, попеременную работу правого и левого полушария, перекрестные движения, аэробика прекрасна, чем вы занимаетесь блестяще. Все перекрестные движения – это тренировка памяти. А вот тебе чем не антиэйдж? Антиэйдж.
1: Я еще читала, что там за рубежом, где-то в Америке, люди старше 40, не все могут подскакивать, идти и подскакивать, прыгать.
0: Вот прыжки тоже отличное дело, потому что у нас есть в костях механорецепторы, и кость — это действительно постоянно меняющийся орган, и кость надо ударить, чтобы там был синтез произошел, и позаботиться таким образом о профилактике остеопороза, одной из болезней старения. И как раз вот все прыжковые элементы годятся для этой профилактики остеопороза. Но сразу оговорю, что люди, допустим, с ожирением, с заболеваниями суставов, как они будут прыгать? Для этого есть банджи-фитнес, для этого есть батуты, мини-батуты, для этого есть батуты в воде. Поэтому прыжки, вот если мы говорим об антиэйдж-фитнесе, это обязательный элемент для профилактики остеопороза. Если вы хотите отрегулировать, вот скажем, обмен инсулина, уменьшить повысить толерантность к глюкозе, то силовые тренировки, естественно. То есть силовые будут здесь на первом месте, безусловно, в сочетании с выносливостью. Но вот профилактику сахарного диабета, силовые тренировки, пожалуйста, на первое место.
1: Какая штука смотреть получается? Все мы взрослые люди и понимаем, что чтобы быть здоровыми, нужно двигаться. Двигаться разнообразно, в разных плоскостях, то есть с перекручиванием, да, как-то крестные шаги перекрестные, подпрыгивать, брать что-то тяжелое, переносить с места на место что-то тяжелое. И вроде бы понятно, но сам человек в обычной своей жизни, если у него нет таких привычных вещей бытовых, он не будет это делать. А вот фитнес как раз, вы можете прийти туда, где вам скажут как, может быть, включат музыку, что-нибудь расскажут полезное, если это персональная тренировка, научат. То есть вы будете двигаться так, как вы должны двигаться в целом, чтобы быть здоровым. Но при этом вам расскажут, в этом услуга одна из тренеров.
0: Ну, мы не знаем, как правильно двигаться, чтобы жить долго, просто двигаться. Вот сегодня, наверное, это главный такой тренд, чтобы была повседневная физическая активность. И слава богу, что люди перешли уже от простых рекомендаций с 10 тысячами шагов, уже опубликованы исследования, которых долгое время не было, что польза начинается от 3 тысяч, прибавляется с каждой тысячу, и после 8 тысяч сильно не прирастает. И дальше ученые начали думать о том, как оптимизировать вот эту двигательную активность. И немножко приоткрою секрет, о чем мы будем говорить после перерыва. Угу. Одним из трендов сегодня являются вот короткие тренировки 10-15-минутные, которые инсталируются в обычную жизнь. Ходьба с ускорениями, ходьба по пересеченной местности, ходьба с какими-то, может быть, с палками, которая скандинавская или северная ходьба, как она сегодня называется, которая увеличивает энерготраты на 20% минимум. Поэтому вот повседневная активность, да, очень важна, и тренер регулирует сегодня не только тренировку, но и говорит клиенту, как нужно это оптимизировать.
1: Найти причины подвигаться, потанцевать, самые такие банальные, но о них нужно сказать еще раз, потому что не все догадываются, где можно прийти, подвигаться. Просто так в комнате стоять и двигаться не каждый может. Но давайте продолжим разговор. Буквально через пару минут дали информационный выпуск, немного рекламы. Елена Рябенкова, ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера, кандидат медицинских наук, спортивный врач, сегодня гость программы «Про фитнес».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте.

0: Российские войска поразили судно с военными грузами на пути в порт Одессы. Сухогруз противника осуществлял доставку военного имущества и материальных средств двойного назначения для нужд ВСУ. В Минобороны отметили, что систематическое уничтожение подобных логистических и транспортных средств направлено на прерывание каналов снабжения и подрыв боеспособности украинской армии. Очередной раунд непрямых переговоров между США и Ираном пройдет 28 сентября. Катарские посредники продолжат вести формат челночной дипломатии, пытаясь достичь договоренности между Вашингтоном и Тегераном. Об этом портал Axios сообщил со ссылкой на источники на Ближнем Востоке. Ряд встреч пройдет с главой иранского МИДа Аббасом Аракчи и спецпосланником американского президента Стивом Уиткофом. Пока не ясно, сумеют ли стороны преодолеть глубокие двусторонние разногласия, накопившиеся за последнее время. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона продолжить диалог, однако подчеркнул, что Тегеран переоценил свои возможности, и США не готовы идти на уступки, которые могли быть одобрены год назад. Сбой в движении поездов произошел на МЦД-3 из-за инцидента с человеком на путях. Задерживаются несколько составов в сторону ипподрома. В пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что в воскресенье в 17.42 на перегоне Перово-Люберцы-1 казанского направления был обнаружен травмированный человек, который, по предварительным данным, нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. В России увеличили штраф за незаконный вылов раков. Сумма взыскания выросла почти в 15 раз – со 115 до 1688 рублей. Изменения, призванные защитить сокращающуюся популяцию пресноводных раков от нелегального промысла. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее раки были включены в позицию, касающуюся шримсов-медвежат, морского ежа черного и других морских ежей. Такса по этой позиции составляет 115 рублей за экземпляр. Теперь же речные раки выделены в отдельную самостоятельную категорию. Сумма ущерба рассчитывается за каждую добытую особь. Особь строго индивидуальна, независимо от ее веса или размера. В пояснительной записке говорится, что из-за высокой рыночной стоимости раков и низких штрафов незаконный промысел приносил браконьерам большую прибыль, делая теневой бизнес рентабельным. О погоде. Сейчас в российской столице плюс 15, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 20:00.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «У меня все прекрасно» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
0: 19:36, московское время, микрофон Екатерина Родина. Мы про фитнес сегодня ведем речь, как и всегда в это время, каждое воскресенье. А в гостях у меня сегодня Елена Рябинкова, ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера, кандидат медицинских наук, спортивный врач. И мы обещали вам рассказать про тренды, о которых еще никто не знает. В общем, куда движется фитнес и где мы будем в 2027 году? Потому что мы тоже под влиянием мирового, да?
5: Всего. Конечно, Екатерина, да, тренд-вотчеры — хорошее сегодня такое занятие, тренд-вотчинг, и мы с вами поработаем сегодня тренд-вотчерами. Я слежу за тем, как работает колледж американский спортивной медицины уже более 20 лет. Ежегодно публикуется список фитнес-трендов. Они опрашивают много тысяч по всем странам и профессионалов, и любителей фитнеса. Мы с вами знаем, что раньше он выходил в декабре, потом в ноябре, но сейчас уже практически и колледж, и другие организации опубликовали тренды. И мне радостно наблюдать то, что тренд номер один – это не просто персонализация, а гиперперсонализация. То есть персональные тренировки, персональный подход, составление рациона, режима питания и, безусловно, тренировки, и все это вместе выходит на первый план. Сегодня все понимают, что библиотеку тренировок составить – это полдела. Но даже самых ярких, полезных, крутых тренировок можно набрать сколько хочешь. Но идеальной будет та тренировка, которая подходит именно вам. И вот эта персонализация ставится во главу угла. Но это на руку и персональным тренерам, и тренерам любых специальностей. Поэтому я поддерживаю этот тренд. И номер один – вот персональный подход к тренировкам, питанию и восстановлению. Номер два, безусловно, вносимые технологии, они никуда не денутся, искусственный интеллект, но он тоже трансформируется. Если раньше он наблюдал, сколько вы спали, сколько ели, сколько шагов прошли, и дальше начинало всех раздражать, потому что писали... Вы не доходили, не доели или переели, не доспали, у вас плохое восстановление. И вот эта приставка «недо», она реально всех вместо того, чтобы мотивировать, она демотивировала. А сегодня пересматривают эти программы все крупные производители носимых технологий, думают о том, как все-таки человека мотивировать полезно. То есть все-таки дают советы, что надо сделать, как есть программы, как подобрать партнера по тренировкам, чтобы совпадал пульс, режим, образ жизни и другие. То есть вот искусственный интеллект трансформируется. Следующий тренд – это, безусловно, mind-body и различные такие коллаборации между этими направлениями, например, сочетание пилатеса и йоги, йоги и танцев. Вот это все как бы сейчас набирает обороты. Очень интересно мне показалось то, что тренды выставляются брендирование персонального и оборудования, и одежды, и нет сейчас такого, что мы можем выбрать с вами из известных брендов, не буду их перечислять, их они у всех на слуху, но вот брендирование и напитков, и питания, и одежды, и самими тренерами, и блогерами, и фитнес-клубами, клубами, оно выходит тоже на такой хороший профессиональный уровень, и оно отражает профессионализм и популярность того, кому вы идете и куда вы идете заниматься. Хороший тренд – это, мне показалось, социальная такая значимость, потому что важно фитнес-сообщество, важна поддержка, и поэтому здесь предлагаются разные программы. Это могут быть и челленджи, и различные совместные туры, и клубы выходного дня и так далее. Ну и longevity тоже в лидерах, то есть фитнес-тренд абсолютный, что люди приходят теперь не только за трансформацией тела, но и за здоровьем, долголетием, за психическим здоровьем. И наряду с тем, чтобы похудеть, набрать вес, вот эти моменты, они становятся важной мотивацией. Дальше можно бесконечно еще говорить о том, что в трендах вот, функциональные тренировки всякие разнообразные. Но еще вот такой глобальный вывод я сделала, что фитнес становится таким составляющим важным моментом, лайфстайл, если можно так сказать. Да? Он инсталируется в привычную жизнь. И для этого предлагаются и вот эти тренировки короткие, о которых мы уже выше говорили. Для этого есть разные социальные программы. Наконец-то трендом стали программы восстановления. То есть, если раньше были все-таки разговоры в основном тренировка плюс питание, то теперь такого нет. То есть 100% тренировка, питание, восстановление. Но
6: восстановление – это сон, это отдых? Или это такие мягкие тренировки, которые там на первых строчках?
5: Ну, разные программы, начиная от, безусловно, всех аспектов, связанных со сном, и могут быть и мягкие тренировки, и средства массажа, которые сегодня широко используются в клубах, там и криосауны всевозможные. Но здесь, опять же, нужны профессионалы, потому что, вот, например, криотерапия, криосауны, ледяные бочки не стали популярны, все сразу туда полезли. Но, как оказалось, с 2012 года ведутся исследования, насколько они полезны при гипертрофии. И оказалось, что нет.
6: То есть, если замедляют, наоборот.
5: Мы добиваемся воспаления, чтобы мышца росла. Угу. И зачем нам это воспаление гасить сразу после тренировки? То есть вот это криосауна, пожалуйста, если то хотите, то не ранее, чем через 3-4 часа после тренировки. Хотя вот в протоколах восстановления футболистов, и, кстати, это опубликовано даже в нашем российском национальном руководстве по спортивной медицине, протокол восстановления после футбольной игры, криосауна там присутствует. Это бочка со льдом. Uh-huh. Но культуристы совсем нет. Это, в общем, не применяется. И исследования показывают, что это только ухудшает рост мышц. Поэтому, прибегая к выбору средств восстановления, я бы не стала торопиться самостоятельно. И, опять же, нашла такого тренера, который владеет этими знаниями.
6: Есть ли какие-то тренды, течения по возрастным? Потому что я помню, пожилые в прошлом году, они были прямо в трендах, а дети отставали. Мне просто было интересно, почему упор на пожилых людях. Мне говорили разные эксперты, что у нас население стареет в принципе, и просто больше внимания сейчас по количеству.
5: Совершенно верно. Прирост по фитнес-клубам вообще по всем странам мира статистика показывает плюс 30% ежегодно. Для молодых людей фитнес, конечно, является средством тоже разнообразия физической нагрузки, но не в той степени важности, как для людей старшего возраста. Для детей все-таки есть физкультура в школе, есть спортивные секции, есть различные активности, много бесплатных, которые и спонсируются и государством, и другими способами. Поэтому для детей выбор более широкий. Фитнес, вот если посмотреть, вы тоже с этим связаны, вы видите, что каких-то цельных рекомендаций по тренировкам в фитнесе у детей нет. Хотя это очень важно, даже ребенок растет, биологический возраст меняется, наступает половое созревание, максимальная скорость роста, становление половой системы. Все это каждый год нужно мониторить и менять физическую нагрузку, приоритеты и следить за состоянием здоровья, осанки и так далее. То есть вот если говорить о том, как вот все-таки выбор фитнеса для детей, я бы, наверное, сделала выбор в пользу тех специалистов, которые имеют высшее специальное образование, педагогическое, и знают, как вот с учетом даже буквально каждого года роста ребенка. Я думаю, по этой причине нет такой популярности детского фитнеса по сравнению со взрослым. Ну, хотя, почему нет? Ну, вот именно фитнес для старшего возраста, медицинский фитнес, реабилитационный фитнес, это все в трендах. И фитнес долголетия, да, вот он появился впервые, на первых местах будет фитнес долголетия.
6: А это значит, есть такой запрос, значит, люди поняли на себе, ну, за последние годы, что они лучше себя чувствуют от физической нагрузки. Ну, потому что, как бы, понять, что я молодею, как бы, я никак не могу понять.
5: Ну, с моей точки зрения, наконец-то поняли, в частности, что силовые тренировки, они не только для того, чтобы нарастить мышцы и изменить пропорции тела. Они в том числе для реабилитации, для восстановления, для толерантности к глюкозе, для профилактики саркопении, которая сопровождает старение. То есть полезных эффектов у силовых тренировок оказалось значительно больше по сравнению с тем, что изменить просто пропорции, то есть каким-то образом изменить внешний вид. То есть есть более глубокие причины и более важные эффекты от этих силовых, ну, в частности, от силовых тренировок, да, вдруг оказалось, что упражнения такие, как рука-глаз, так называемые, это все ракетные виды спорта, это баскетбол, волейбол, это бокс, вот все, что тот же дартс, падал, все что угодно. Упражнение рука-глаз, это тренировка памяти, мозга, проводимости, скорости реакции и так далее. То есть эффекты, которые можно получить в фитнесе, это все эффекты против старения. И вот этот комплекс упражнений, которых собрался из исследований по ним очень много сегодня проводится, они как раз показывают, что в отличие от других интервенций, как сейчас принято говорить, таких как всевозможные капельницы, уколы,
6: волшебные таблетки,
5: все, что можно представить, вы это все прекрасно видите на слуху, ничего не имеет такой доказательной базы по сравнению с этими эффектами упражнений. То есть в остальном ничего не доказано. То есть большинство исследований проводится на мышах, на голых землекопов. То рекомендуют ресвератрол, то его не рекомендуют. На мужчинах пошло, на мужских особях, точнее, живое пошло, на женских нет. Потом опять его реабилитируют, потом следующий препарат. Не доказано ничего. Поэтому люди это тоже все читают и понимают, что, ну, чего на себе экспериментировать. Не каждый считает себя биохакером, чтобы взломать какую-то свою систему и показать максимально быструю работоспособность и активность. Вот. То есть все-таки люди теперь понимают, что надо играть в долгую. И вот эта игра в долгую, она, конечно, фитнес выводит на первый план как средство достижения активного долголетия.
6: Мне хочется здесь продолжить наш диалог восклицаниями моих девочек, клиенток, которые ко мне ходят заниматься. Они говорят, нам что теперь? До конца жизни ходить на тренировки?
5: Да, до конца. Это навсегда. Вот если индульгенции нет, такого, что вы сегодня позанимались и дальше, так сказать, накопили на всю оставшуюся жизнь. Хотя исследования показывают то, что если человек делает в промежутке 20-30 лет и потом смотрит этих же людей уже старше 50-60 лет, оказывается, что это десятилетие самым эффективным, потому как будут люди себя чувствовать более старшим возрастом. Поэтому я обратила бы взор на такое формирование уже этого запроса долголетия у молодых людей, а не только у тех, которые столкнулись с проблемами старения.
6: Сейчас грустно вздохнули те, кому старше 30 и кто ничем не занимался, но в любом возрасте можно начать. В любом...
5: Безусловно.
6: Даже иногда думаешь, что это не мое, не подходит. Я вот так подруге подарила абонемент. Я думала, ну, просто на всякий случай. Я думала, она не будет ходить. Она ходит уже несколько лет, причем стала ярой фанаткой, никогда до этого не занималась. Открытие для меня, открытие для нее, открытие для всех.
5: Вот важна компания, атмосфера, поддержка, потому что сколько бы мы ни говорили о пользе фитнеса, то все-таки должны сложиться обстоятельства и много факторов, чтобы человек ходил постоянно.
6: Но еще мотивация огромная, потому что выпить таблетку — это одно, а ходить, заставлять себя находить силы и желание. Ну, а как мы знаем, можно тренироваться и без желания ходить. Просто дисциплина. То есть это работа все-таки над собой. Это работа, и кроме человека самого никто ее не сделает.
5: Ну, вот тренд, вы правы, говоря о том, что это работа, и имея такой тренерский опыт, и вы, и я, мы понимаем, что должны тренироваться физические качества. А это все-таки более серьезные тренировки. Но сегодня фитнес становится легким, доступным, именно таким звеном, который инсталируется, как я уже сказала, в привычную жизнь. И вот, если можно так сказать, такой суммарный девиз, вот нет тяжелым тренировкам. Вот это прям красной нитью проходит среди всех вот этих тренд-вотчеров. Вот все тяжелые тренировки уходят на более низкие места, хотя еще не так давно мы видели, что хит там... третье, четвертое, пятое место делил, ушел
6: дальше. А там позиционировали
5: дальше.
6: Же, это как зумеры, молодое поколение, чтобы им прийти, быстро потренироваться, они хотят много времени тратить, они там 30 минут попрыгали, побегали и
5: но сейчас вот они говорят, что не хотят напрягаться. Мы теперь понимаем, что это не только зумеры, но и напрягаться никто не хочет. Все так, как говорят итальянцы, пьяно-пьяно, неторопливо.
6: Тренировка должна быть тяжелой.
5: В моем представлении слово «тяжелое», оно, наверное, не совсем отражает сущность. Тренировка должна приводить к развитию физических качеств. Вот она для этого предназначена. Сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость. И вот если тренер понимает, что важно все-таки мы тренируем физические качества, мы можем идти на поводу клиента, и он может приходить и говорить, что там не хочет тренироваться, вот просто поговорите
6: это
5: со мной, посидите.
6: Мне не нравится.
5: Да, посидите, это не нравится, это тяжело, там просто даже ничего, можно просто посидите сам, даже полежите просто рядом. Но потом этот же клиент будет возвращать обратно деньги и говорить, что, так сказать, этот тренер не приводит никакой результативности, поэтому это мы тоже уже проходили. Поэтому, тренеры дорогие, если вы нас слушаете, то пять физических качеств – это то, чему вы учились. Вот их надо развивать постепенно, подводя клиентов к мысли о том, что это главное в долголетии, то, что мы имеем вот силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость. И самое главное еще – мониторить их, все время показывать достижения даже малейших успехов. Потому что анализ досрочного прекращения членства в клубе показывает, что одна из важных причин – нет видимых результатов. Так просто никто не тестирует. Вы показываете даже малейшие успехи, хотя бы малейшую экономизацию сердечной деятельности, ну и простейшие тесты на эти качества. То есть бегают, я вот диву даюсь, марафоны, полумарафоны, триатлоны. Ребята, ну вы смотрите хотя бы за максимальным потреблением кислорода. Зачем вы тренируетесь? У вас есть прирост? Вообще хоть какие-то положительные сдвиги есть? Вот куда движется ваш организм? В полное закисление или ну, где ни один антиоксидант не поможет? Либо все-таки сердечно-сосудистая система идет по правильному пути?
6: Кстати, мне говорили, что измерение как раз МПК это сейчас становится трендом новым. Как шаги, как вот теперь все следят за кислородом.
5: Ну, да, но как они следят? Они следят по часам,
6: да.
5: Которые прогнозируют с ошибкой ну, в два раза. Поэтому все-таки давайте будем честны. Максимальное потребление кислорода – это оценка в нагрузочном тесте. Да, он может давать какой-то ориентир, но я бы не стала ограничиваться только вот наблюдением по часам.
6: Ну, хотя бы по часам. Хотя бы мы начинаем узнавать, что это такое.
5: Ну, МПК, почему он так стал популярен среди всех, всех маркеров биологического возраста, он имеет самую высокую корреляцию с остальными маркерами. Mm. И он показывает, ну, хотя бы малейшие вообще признаки того, что куда движется ваш биологический возраст. И занятия фитнесом, да, можем мы сегодня по этим критериям отслеживать. И часы носимой технологии это считают, и формулы появились прекрасные, вот FENA-H система оценки, и разные другие тесты. Но здесь тоже надо подходить аккуратно и этично. Вот, и сразу по одному измерению чего-то, там, по высоте прыжка или по весам, или еще почему-то, судить о биологическом возрасте нельзя. То есть мы должны проделать это два раза в году, проделать несколько тестов, и на первое место, да, МПК, вы совершенно справедливо сказали, это будет отличной идеей.
6: А, помните рекламу «Сколько вешать в граммах»? Вот когда людям нужно прям вот сказать, сколько конкретно, ну, когда общие рекомендации даешь, вот у нас есть слушатель Игнат, который пишет, назовите топ-3 упражнения для омоложения. То есть мы рассказываем о том, что, в принципе, фитнес, двигательная активность.
5: Ну, я назову топ-3, да, пожалуйста. Да. Ну, на первое место это будет всегда для того, чтобы вообще хоть что-то зашло, должна быть кардионагрузка. Вы должны заработать митохондрии для того, чтобы осуществить все остальное. И кардио может быть не обязательно это бег, это может быть и упражнение, и грибной тренажер, и велоэргометр, и любые. То есть кардио, пожалуйста, начните с него. Дальше на место номер 2 это силовые упражнения обязательно. Ну, и на третьем месте, что называется, будет упражнение на те системы, которые у человека отстают больше всего. Ну, как я уже сказала, если есть риск остеопороза, это могут быть прыжковые, допустим, какие-то нагрузки. Если начинает страдать память, пожалуйста, делайте перекрестные движения. То есть третьим упражнением я считаю, что нужно выбирать по той системе, которая отстает на данный момент быстрее остальных. И это будет третье, ну, точнее, не третий день, четвертый день. То есть один день в неделю кардио, два дня в неделю силовые, и четвертый день, вот что называется, по отстающим системам. Вот,
6: это
5: пожалуйста.
6: Гениально.
5: Это абсолютно 100%. Это программа наших преподавателей колледжа. И вот для долголетия это сегодня, пожалуй, наверное, единственная такая законченная концепция, которая позволяет уверенно людям смотреть в глаза, что исследования по этим всем направлениям имеются.
6: Ну и силовые тренировки должны быть с преодолением нагрузки. Чтобы развивалось физическое качество, мы должны преодолевать.
5: Конечно, конечно. То есть вот не так просто прийти и в течение часа перекладывать тонну, это очень мало. То есть должна быть, ну, 3-5 тонн человек должен иметь такую нагрузку в час.
6: Вот. От одного же вот сообщения от Игната. Живу на 20 этаже. Если буду ходить пешком на 20 этаж 6 раз в день, это можно считать кардионагрузкой?
5: Ну, считать можно, но зачем? То есть я бы все-таки не стала смешивать привычную физическую активность, и ходьба на этаже, это тоже является привычной физической активностью, и тренировку. Тренировка – это отдельное искусство, и на нее надо прийти, размяться, получить основную часть и дальше заминку. Поэтому все-таки привычная физическая активность и тренировка – это разные вещи. И то, что он предлагает, ходьба по лестнице – это составная часть привычной ежедневной физической активности. Вот до 8 тысяч шагов прекрасно с этой лестницей можно набрать.
6: Можно и лестницу, а потом отдельно тренировку.
5: Ну, я бы все-таки здесь добавила, если мы говорим о концепции антиэйдж, то надо не просто ходить, а ходить интересно. И вот наши итальянские коллеги, они предлагают такой вариант, например, с ходьбой на какие-то интересные выставки, перформансы, встречи, какие-то краеведческие истории. То есть ходьба должна быть тоже со смыслом.
6: И тут получается ноги-глаза концепция. ноги и глаза.
5: Ну, такое, можем предложить такую концепцию.
6: Не рука, а глаза, руки-глаза, а ноги, то есть и ходим,
5: и одновременно
6: познаем. Всё-таки
5: надо разнообразить вот эти привычные такие шаги, их лучше тоже иметь разнообразие, так же, с ними, так же, как и в тренировках.
6: Спасибо огромное, это был потрясающий эфир. Огромное спасибо Елене Рябенковой, ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера, кандидат медицинских наук, спортивный врач. Ну что, всем фитнеса этим воскресным вечером.
5: Спасибо большое, всем здоровья и хорошего фитнеса.
6: Пока-пока.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Аббас Аракчи заявила о сохранении Ираном надежды на дипломатический диалог с Соединенными Штатами. Тегеран оставляет открытым окно для мирного урегулирования отношений с Вашингтоном. Однако пока не видит оснований для возобновления контактов. В интервью американскому телеканалу NBC News министр иностранных дел республики отметил, что текущие действия Белого дома препятствуют выстраиванию конструктивного диалога. По словам Аракчи, Иран разочарован политической линией, которую США демонстрировали в последнее время. Отвечая на вопрос журналиста о том, присутствует ли у Тегерана доверие к президенту Дональду Трампу, глава дипломатии дал понять, что Иран полагается только на собственные силы и рассматривает любое развитие событий на Ближнем Востоке. «Мы доверяем себе, мы готовы к дипломатии, в то же время мы готовимся к войне», – подытожил министр. В Белгородской области из-за детонации взрывного устройства в ВСУ погибла женщина. Инцидент зафиксирован в селе Березовка Борисовского округа, сообщили в оперативном штабе региона. Взрыв произошел на территории частного домовладения. Мирная жительница получила тяжелые ранения. Она была доставлена в Борисовскую ЦРБ, однако врачам спасти пострадавшую не удалось. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, говорится в сообщении. В Дагестане больше 40 тысяч человек остались без электроснабжения из-за шквалистого ветра. Масштабное отключение зафиксировано в высокогорных и прибрежных районах республики. Главной причиной аварии власти называют ветровой напор и локальные осадки в сочетании со значительным износом опорных конструкций и магистральных кабельных трасс электросетевого комплекса. В Чародинском и Батлихинском районах полностью обесточены 20 населенных пунктов. Пишет телеграм-канал МЭШ, сложная ситуация наблюдается и в Каякинском районе, а также в Дербенте. Там без электричества остаются свыше 40 тысяч человек. В общей сложности в горных районах Дагестана свет погас примерно в 10 тысячах жилых домов. Аварийные бригады восстанавливают оборванные провода и переподключают потребителей по резервным схемам. Сбой в движении поездов произошел на МЦД-3 из-за травмирования человека на путях. Задерживаются несколько составов в сторону ипподрома. В пресс-службе Московской железной дороги агентству «Интерфакс» сообщили, что пострадавший был обнаружен в 17.42 на перегоне Перово-Люберцы-1. По предварительной информации, пешеход грубо нарушил правила нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры, что и привело к несчастному случаю. На место происшествия были немедленно вызваны экстренные службы и бригады медиков. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и в мобильных приложениях. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. О погоде сейчас в российской столице плюс 16, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Осадки маловероятны. Евгений Ягушин, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки, всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут. Работаем в прямом эфире традиционно. Давайте сразу средства связи. Я вижу, наши слушатели уже подключаются, постоянные слушатели. Да, итак, телефон у нас 495-7373-948. Пожалуйста, СМС. Знакомый вам номер 925-48-948. Также Телеграм, если у вас работает, будем рады прочитать. Вот Владимир нам написал, Роман тоже, все в Телеграм, да. Пожалуйста, говорит МСК-бот, мессенджер Макс, естественно, да. Вот 28-й написал, тоже приветствует нас. Мы тоже приветствуем всех наших слушателей. Прямую трансляцию из студии, друзья, это видеотрансляция с... У нас камера в студии стоит, мы будем показывать, естественно, видеоклипы сегодня. Можно смотреть на официальной странице «Радио Говорит Москва» во ВКонтакте, а также в Рутубе. Подключайтесь, будем очень всем рады. Что нас ожидает в ближайшие два часа? Небольшой анонс. Конечно же, у нас будут премьеры. Обратимся и к некоторым датам рок-календаря, если останется время. Вторая часть после 9 вечера будет не менее интересной и затронет большое количество наших слушателей, я уверен, потому что группа «Металлика», ну, можно к ней по-разному относиться, но она не безразлична. И сегодня памятная дата, в этот день, 27 сентября, ровно 40 лет назад, в 86 году, погиб музыкант Клифф Бёртон, это участник «Металлики», очень знаковый музыкант, басист, и мы посвятим ему целый час вот его рок-эстрады. Это будет после 9 вечера. Давайте начнем со знаковой премьеры. От королевы металла Дора Пэш, которую представила совсем недавно сингл. Называется эта песня «Rock You to Death». Это первая песня, она анонсирует свой новый релиз. Будет называться пластинка «Wild at Heart». 11 декабря она появится. Там 8 совершенно новых песен и одна концертная версия классической композиции группы «Warlock», в которой, как мы знаем, Дора Пэш была фронтвумен. Называется эта композиция «Touch of Evil». И с приглашенной вокалисткой она исполняет дуэтом. А кто это? Ну, конечно, это Алиса Уайтглас. Кстати, мы сегодня услышим вот эту очень перспективную вокалистку. В конце часа будет одна песня еще с ней. Я напомню, что Дора Пэш не просто так имеет титул «Королева металла». Она стала одной из первых женщин, которая возглавила метал-группу на мировой сцене. Это было в 83-м году. Команда «Warlock», одна из самых успешных в то время хэви-метал-проектов в Германии в 80-х годах. Ну, в 88-м году они распались из-за различных юридических конфликтов. Права на название Дора Пэш не имела, но она продолжила карьеру под собственным именем, да, выпустила более десятка сольных альбомов, да, она приезжала к нам в Россию несколько раз, я вот помню один из таких концертов, да, вот сейчас мы показываем фотографию нашу совместную в нашей трансляции. Да, она называет поклонников друзьями, и это очень важно, друзья, потому что такое дружеское отношение к своим слушателям. Давайте сейчас послушаем новую композицию Дора Пэш. Трансляции будет видео, и съемки проходили в Швеции, а вот в это видео были добавлены кадры с выступления Дора Пэш на фестивале Wacken Open Air. Пожалуйста.

Друзья, наш эфир открыла Дора Пэш. Это новая композиция «Rock You to Death». Первая представленная ее песня. Релиз мы ожидаем 11 декабря. Будет называться пластинка «Wild at Heart». Но наши слушатели продолжают нам писать. И металлистка Рокси из Брянска нам написала. И Серый Кот в Телеграм. Ну и также вот, друзья, в нашем чате, который мы ведем ВКонтакте, в видеотрансляции Танюша Савина и Марина Новикова. Потом, кто еще у нас здесь? Ну, конечно же, Дмитрий Николаенко, наш постоянный слушатель из Санкт-Петербурга, Анастасия Феоктистова, Вадим Аникеев, Владислав Комаров, Андрей ВС, да, и Александр Орлов. Ну, друзья, подсоединяйтесь. Я напомню, что мы ведем видеотрансляцию ВКонтакте и в Рутубе. Это официальный аккаунт «Радио говорит Москва». И следующая премьера у нас от группы Five Finger Death Punch. Но это такой летний релиз у них состоялся. «Legacy» называется пластинка. Мы говорили об этом. Это был цифровой релиз. Было это 31 июля, и я тогда вот сообщал вам, что будет выпуск на CD, и вот это состоялось 18 сентября, и вот недавно музыканты, они представили заглавный трек, видеоклип. Ну, название и «Legacy», и текст песни, они отсылают, конечно, к 20-летнему юбилею группы. Она была основана в 2005 году гитаристом Золтаном Баттери, барабанщиком Джереми Спенсером, да, и вообще выросла эта команда из осколков других коллективов. Вот вокалист Айван Муди у них стоял за микрофонной стойкой в такой команде Motor Greater, а вот барабанщик как раз Джереми Спенсер, он какое-то время был даже вместе с Блэки Лоулсом в группе Wasp. Но вот с 2018 года он уже, к сожалению, не в составе Five Finger Death Punch. Но вот название группы само отсылает к кинематографу. По одной из версий, вот навеяно фильмом «Убить Билла 2», это Квентин Тарантино, режиссер, в 2004 году, а по другой классическим фильмам о кунг-фу, который так и называется «Five Finger Death of Death», совсем старый, в 72-м году он еще выходил. Ну, группа всегда умела сочинять такие цепляющие припевы, и новый диск не исключение, вы знаете, ну, я уже говорил об этом, но вот после нескольких прослушиваний появляется такое ощущение, что композиции как-то очень похожи друг на друга, как будто вот копипаст вот этой структуры происходит, а хочется, конечно же, творческих сюрпризов. Но они часто звучат на радио, да, и мы, конечно, не исключение. Сейчас мы услышим композицию «Legacy», будет видеоклип, естественно, в наших трансляциях, ну а по радио аудиоверсия.

друзья, наш эфир продолжила группа Five Finger Death Punch. Это композиция Legacy. Ну вот у них недавно состоялся выпуск альбома на CD. И, кстати, нас спрашивает наш слушатель Нилс Майкл, а что, действительно еще альбом по-прежнему выпускается на CD? Да, выпускается не только на CD, на виниле, и еще вот последнее веяние на аудиокассетах. Вот такой возврат старым форматом. Что же, мы, кстати, сегодня будем разыгрывать CD, так что не отключайтесь, это у нас будет после новостей. Итак, следующая премьера от команды Death Dealer Union. Они представили тоже вот недавно новый альбом с названием Dark Sister, и мы обратимся к одной из композиций этой пластинки, называется песня Spellbound Machine, тоже представлен видеоклип. Это такая молодая группа, они основаны в 2019 году в США, и вот дебютный альбом у них выходил в 2023 году, называется он Initiation, а вот новая работа — это первый альбом команды с новой вокалисткой, зовут ее Кей Беллоуз, она заменила Лену Scissorhands, который нам известно, друзья, по коллективу Infected Rain. Настоящее имя Елена Катарага. Сценическое, вот как раз вот Scissorhands. Она позаимствовала этого персонажа Эдварда Руки-ножницы из фильма, где, в котором главную роль Джонни Депп исполнял. Но также она еще работала визажистом, парикмахерскому искусству изучалась. И вот, наверное, тоже сыграла в выборе сценического псевдонима Руки-ножницы. Она вот была лицом группы на дебютном альбоме. Но теперь мы увидим новую фронтвумен Кей Беллоуз, которая еще мало известна, но она обладает такими хорошими, с моей точки зрения, вокальными данными. И вот стиль, который исполняет группа, это такой металл с элементами, может быть, готики, индастриала. Да, и вот она очень хорошо туда вписывается. Ну, я вот послушал пластинку несколько раз. Такая, по сравнению с дебютником, это, конечно, такая мрачная, более мрачная и цельная работа. И вот это сочетание современного такого металла, очень у них хороший современный звук, с театральными элементами. Вот они и стали визитной карточкой коллектива, с моей точки зрения, да. Они уделяют большое внимание вот такой визуальной составляющей. И вот клипы, там несколько видео они выпустили в поддержку этой пластинки, они связаны вот таким единым стилем. Это такое целостное впечатление создается. А вот режиссером всех этих видео была фронтвумен группы Edge of Paradise Маргарита Мане. Видите, сегодня музыканты в разных таких ипостасях выступают, да. Так что давайте, друзья, послушаем сейчас одну вот из песен этой новой работы. Называется она, еще раз напомню, Spellbound Machine.

Друзья, новая композиция от группы Death Daily Union называется песня Spellbound Machine. Продолжил наш обзор премьер. Трек вошел в альбом с названием Dark Sister. 18 сентября состоялся этот релиз. К нашей трансляции подключился постоянный слушатель США Леонид Макаровский. Мы приветствуем его. Ну и что же, у нас еще одна впереди премьера. Перед выпуском новостей мы обратимся к недавно вышедшему альбому группы «Воля и разум». Пластинка, ну, релиз, цифровой релиз называется «Наш мир». Да, и в пластинку вошло 8 новых песен, часть из которых, кстати, уже известна нашим слушателям, как синглы мы их представляли в эфирах и рассказывали. Напомню, что в декабре 23-го года был образован коллектив как супергруппа из музыкантов, которые стояли у истоков нашей тяжелой сцены, там участники группы «Ария» и «Мастер». Вот состав команды сегодня такой: Андрей Большаков — это гитара, Михаил Сержев — вокал,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Минобороны заявила о цифровом детоксе ВСУ после ударов гераньями по дата-центрам в Киеве. Публикация с таким комментарием появилась в телеграм-канале российского военного ведомства. Цифровой детокс в принудительном режиме, говорится в сообщении министерства. Так ведомство прокомментировало успешные атаки российских дронов «Камикадзе» на крупные центры обработки данных в Киеве, принадлежащих компаниям «Киевстар» и «Омега-Телеком». Оба объекта использовались в военных целях и обеспечивали подразделения ВСУ высокоскоростным интернетом, мобильной связью и облачными мощностями для хранения баз данных. В результате точных ударов работа этих цифровых сервисов была парализована. Очередной раунд непрямых переговоров между США и Ираном пройдет 28 сентября. Катарские посредники продолжат вести формат челночной дипломатии, пытаясь достичь договоренности между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники на Ближнем Востоке. Ряд встреч

0: пройдет с главой иранского МИДа Аббасом Аракчи и спецпосланником американского президента Стивом Уиткофом. Пока не ясно, сумеют ли стороны преодолеть глубокие двусторонние разногласия, накопившиеся за последнее время. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона продолжить диалог, однако подчеркнул, что Тегеран переоценил свои возможности, и США не готовы идти на уступки, которые могли быть одобрены еще год назад. Подозреваемый в убийстве российской туристки задержан в Абхазии. На допросе житель города Гудаута Эдгар Абухба признался в совершении преступления, говорится на сайте МВД республики. Ранее родственники 26-летней Амины Бигбовой обратились в правоохранительные органы, заявив, что девушка третьи сутки не выходит на связь. Жительница Оренбургской области отдыхала в Гагре с подругой и должна была вернуться домой 24 сентября, однако в последний момент решила продлить аренду жилья и остаться на курорте еще на несколько дней. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили круг общения пропавшей. Подозрение вызвал 25-летний Эдгар Абухба, который временно работал в курортном городе. Следователи выяснили, что вечером 23 сентября он встретился с туристкой на проспекте Ардзинба, после чего они вместе уехали на такси в неизвестном направлении. После задержания подозреваемый сознался в убийстве. «Прогресс» доставил на МКС кедровые орехи и мармелад. Кроме таежных деликатесов, на борт станции прибыли томатная паста, сгущенное молоко, какао, сливки и кофе с сахаром. Об этом рассказала спецкор ТАСС на орбите космонавта Анна Кикина. Она также продемонстрировала сосновый мармелад и кедровые орехи, которые планирует подарить астронавту НАСА Джеку Хэтуэю в честь его приближающегося дня рождения. У нас, кстати, в естественном рационе стандартно нет кедрового ореха. Там есть только фундук и арахис, поделилась космонавт. Транспортный корабль стартовал с космодрома Байконур 16 сентября и пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС 19 числа. В общей сложности корабль доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки, питьевая вода, сжатый кислород и продукты питания. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 15, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егушин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
10: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
14: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Рок-радар.
2: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну радио. Говорит Москва, у микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Да, мы продолжаем работать в прямом эфире. Сейчас у нас традиционная рубрика, мы подарим CD-диски. Ну, давайте, традиционно несколько CD, я немножко о них расскажу. Значит, во-первых, у нас два диска. Недавно к нам в гости приходил лидер группы Above the Stars Влад Ясинский. И вот два диска его команды. Все, вот, кстати, вышли в этом году. Это свежий весь материал. Но первая пластинка называется Revisited. Вот я показываю сейчас в эфире. Пожалуйста, все запечатанное новое. И второй альбом Лабиринт, тоже совершенно новый альбом. О нем мы говорили. Кстати, мы бы премьеру давали в композиции «Лабиринт» в нашем эфире. Далее традиционно сразу два диска группы испанской команды «Боу». Уже знакомый нашим слушателям альбом прошлого года «Beyond the Mask». Вот я его показываю. Недавно вышедший, ну, этим летом, можно сказать, свежая работа, вышедшая в нашей стране, новейшая работа группы «Drops of Black». Шикарное издание здесь. Все тексты, песен, фото музыкантов. Все вот здесь есть. И мы сразу подаем. Дарим, конечно, вот эти 4 диска, получается, да? Кто позвонит нам прямо сейчас по телефону 495-7373-948. Ну, вот вы сбросили зря, вы звонили нам, да. Ну, давайте я вот на этот отвечу, вот первый номер у нас, да. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
15: Здравствуйте,
2: да.
15: Дмитрий.
2: Да, вас как зовут, скажите?
15: Анатолий меня зовут.
2: Анатолий, очень приятно. Вы, мне кажется, звонили нам в прошлый раз, вы выиграли уже.
15: Да, да. Но мне, знаете, я когда передаю приветы, мне есть кому подарить второй диск.
2: Хорошо, хорошо, прекрасно. Это очень здорово. Ну, передавайте-то привет традиционно, давайте.
15: Ну, так, как обычно, Дмитрию из Москвы, да. И Игорю из Московской области.
2: Но у вас уже вообще целая коллекция наших дисков, Анатолий, я так понимаю.
15: Не, вы знаете, был перерыв большой, что
2: ну, да, да, я
15: никак
2: помню.
15: Не получалось до вас,
2: да,
15: дозвониться.
2: Да, да. Ну, сейчас вот дозвонились. Ну, хорошо, вот 4 пластинки, как мы обещали, ну, чтобы первые позвонили.
15: Спасибо.
2: Хорошо. Да, спасибо вам. Спасибо. Оставайтесь с нами, да, оставайтесь с нами. А, друзья, спасибо всем. Спасибо всем, кто позвонил сегодня. Сейчас мы послушаем одну из композиций группы «Бу». Называется это, ну, вот «Masquerade», такая баллада. Она звучала у нас в эфире. Да, это, кстати, первая песня вот этой группы с женским вокалом. Это дуэт, вокалистка Беатрис Нуньес, ну, а мужской вокал, конечно же, фронтмен команды, неподражаемый Диего Вальдес. Вошла она, кстати, в пластинку Beyond the Mask, вот в эту. В трансляциях будет видео.

Друзья, композиция Masquerade от группы Bo только что продолжила наш эфир. Ну вот мы подарили альбомы и Beyond the Mask, и Drops of Black, а также недавний, вот вышедший Above the Stars, нашего, к нам приходил от Есинский, нашему постоянному слушателю, Анатолию, да. Ну, я очень надеюсь, что и другие слушатели тоже смогут дозвониться. Да, ну, давайте сейчас, друзья, небольшой анонс концертного релиза. Вот группа «Рамштайн» скоро представит фильм-концерт. Он будет называться «Life in Mexico City». В Мексике все, естественно, прошло. Это три шоу вошло вот в этот видео, которое «Рамштайн» сыграли в 22-м году. Как раз в октябре это было на стадионе в Мехико. Вот мы сейчас показываем как раз кадры, это как бы анонс, такой трейлер этого концерта. Почти 200 человек пришло вот тогда на все эти шоу. Это был финал вот их части тура. Все снято в формате 4К, так что вот это пламя высотой 20-метровые волны, огромные металлические конструкции. Здесь можно все это увидеть в мельчайших таких деталях. 20 песен из разных эпох группы, как сообщается, войдет вот в этот релиз. И будет этот фильм показан в кинотеатрах. Во-первых, это будет 4 ноября. Ну, а в 20 ноября вот этот DVD, он поступит в продажу, и предзаказ уже открыт. Ну, давайте посмотрим еще буквально, да, буквально несколько секунд. Да, ну, отлично, да, спасибо. Может быть, мы, кстати, сделаем концерт этот мы сделаем в нашем эфире. Кстати, напишите, интересно ли бы вам было, ну, посмотреть его. Ну, естественно, мы расскажем и рок-историю группы, о которой мы, кстати, делали о них уже несколько программ и представляли «Рамштайн» в большом уже очень количестве. Ну, очень интересно, интересно ли это вам еще раз и посмотреть, и послушать вот как раз вот такие новые песни. Может быть, там и прозвучат и в современном таком уже сегодня и видео, и аудиоформатах. Но тем временем, пока вот «Рамштайн» готовится к выпуску своего фильма-концерта, да, лидер Тилл Линдеманн уже представил свой сольный концертный релиз. Он вышел 25 сентября, вот буквально совсем недавно, минувшую пятницу. Ну, а запись эта была сделана в декабре 25 года. Это в Польше, в городе, в Кракове это было. Ну, и вот важная деталь этого релиза, как сообщается, заключается в том, что это вот эта версия концерта, я его не полностью посмотрел, не хватило времени, она вышла без цензуры. Все визуальные эффекты, вот которые сопровождали и шоу, сохранены в оригинальном виде. Некоторые, возможно, могут и шокировать, да, но мы же знаем Тилл Линдеманн. Ман такой провокатор. 22 камеры участвовала в съемках, даже дроны летали, что вот, конечно, придает атмосферу полностью. Сейчас мы обратимся как раз к одной из песен вот этого релиза и увидим и услышим, как прозвучала композиция «Unde Engelsinnen». Ну и видео, конечно, можно смотреть в наших трансляциях.

Dein letzter Atemzug, der Blick ins Leere.

Друзья, наш эфир продолжила композиция «Унде Ангельзинен», и ангелы поют в исполнении вокалиста Тиля Линдемана. Ну, в минувшую пятницу музыкант выпустил концертный альбом, да, и вот фрагмент этого концерта мы сейчас увидели. Ну что же, несколько дат у рок-календаря уходящей недели. 22 сентября в 51 году родился Дэвид Ковердейл, он наиболее известен нам как и вокалист группы Deep Purple, Whitesnake, сольные пластинки он выпускал, исполнился ему 75 лет, и вот в прошлом году он заявил о завершении своей карьеры. Ну, мы понимаем все. Очень жаль, конечно, но хорошо. В этот же день, 22 сентября, родилась Джоан Джетт. Сначала она была участницей группы The Runaways, но вот в 82 году она выпустила композицию Love Rock'n'Roll, и настоящая известность ей пришла. 23 сентября, в 49 году, Брюс Спрингстин родился, музыканту исполнилось 77 лет. Шон Крэхан родился 24 сентября, друзья, это в 69 году. Он известен как участник команды Slipknot, как клоун, и выступает под номером 6. Вот сейчас мы его показываем в трансляциях. Ну вот печальная дата, 25 сентября в этот день не стал, в 80 году Джона Бонома, это барабанщик группы Led Zeppelin. И вот, кстати, после его такой трагической гибели, да, группа приняла решение о завершении совместной работы. Митлоуф родился в 1947 году, 27 сентября. Это вот очень известный рок-вокалист. Он и был актером, и в кино, и в театре участвовал. Ну, получил широкую известность после выхода успешного альбома «But Out of Hell». Вот, ну, его, к сожалению, не стало в 22-м году. И мне кажется, я даже говорил об этом, да, совершенно точно. 74 года ему было. Последняя дата, 40 лет назад, прямо сегодня, друзья, 27 сентября, не стало басиста группы «Металлика», это Клифф Бертон, он погиб на гастролях, там автомобильная авария была, автобус перевернулся, 24 года ему было, и мы подробно расскажем о его рок-истории после 9 вечера. Ну, сейчас давайте еще одна у нас премьера перед выпуском новостей, это группа Dragon Force, они представили сингл с названием «Hunger of the Beast», это юбилейный 10-й альбом они готовят, он будет носить имя группы, да, и песня написана специально вот для дуэта, вот я говорил об вокалистке Алисы Уайтглаз, и второй, вот это вокалист группы уже, группы Dragon Force, зовут его Алессио Гаравелла. Он, кстати, новый вокалист, это новая его песня, первая, он сменил прошлого фронтмена Марка Хадсона, но он не случайный человек для группы, он был и вокальным педагогом Марка Хадсона, заменял его и в турах, да, и, ну, вот как раз с Алисой Уайтглаз они исполнили эту композицию. Я напомню, что Алиса была 10 лет фронтвумен в команде Arch Enemy, потом она ушла, мы, кстати, недавно ее вспоминали в команде Blue Medusa, да, но она считается одной из таких самых узнаваемых девушек в экстремальном метале. Ну и, как сообщается, это будет не единственный их дуэт на новой пластинке, поэтому дождемся еще каких-нибудь синглов. Ну, кстати, новый альбом появится не скоро, друзья, это только в марте следующего года, да, с 90-го года сама группа, с 99-го, прошу прощения, существует Dragon Force, они были основаны в Лондоне гитаристом Германом Ли, это такой, ну, скоростной очень такой виртуоз, Сэм Томтом с ним еще был. Изначально они назывались Dragon Heart, но вот после они сменили на Dragon Force. И сообщают они о том, что вот эта работа не похожа ни на что другое, что вот раньше они делали, да, и уровень мастерства, конечно, высочайший. Вообще они известны как одна из таких самых быстрых пауэр-метал команд в мире, и сейчас, друзья, мы в этом убедимся в видео и аудиоформатах, послушаем вот новую песню. Сразу после композиции слушайте выпуск новостей, после которого, как я сказал, вот тут вторая часть нашей радиовстречи, в которой мы обратимся к рок-истории Клиффа Бёртона, ну а сейчас Dragon Force.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Силы ПВО за день уничтожили над российскими регионами 43 украинских дрона. Атака отражена в период с 8 утра и до 8 часов вечера по Москве, сообщили в Минобороны. Как уточнили в военном ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Российские войска поразили судно с военными грузами на пути в порт Одессы. Сухогруз противника осуществлял доставку военного имущества и материальных средств двойного назначения для нужд ВСУ. В Минобороны отметили, что систематическое уничтожение подобных логистических транспортных средств направлено на прерывание каналов снабжения и подрыв боеспособности украинской армии. В Ереване около 5000 абонентов остались без света из-за пожара на подстанции. Загорелся энергообъект на Цицерно-Каберцком шоссе. Отключения затронули административный район в центральной части города. При этом в правоохранительные органы республики подано заявление о преступлении, сообщил временный управляющий компанией «Электрические сети Армении» Романос Петросян. По его словам, специалисты уже локализовали возгорание и приступили к ликвидации последствий ЧП. Свет в дома потребителей планируют вернуть в ближайшие часы. Сбой движения поездов произошел на МЦД-3 из-за травмирования человека на путях. Задерживаются несколько составов в сторону ипподрома. В пресс-службе Московской железной дороги агентству «Интерфакс» сообщили, что пострадавший был обнаружен в 17:42 на перегоне Перово-Люберцы-1. По предварительной информации, пешеход грубо нарушил правила нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры, что и привело к несчастному случаю. На место происшествия были вызваны экстренные службы и бригада медиков. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и в мобильных приложениях. Российского музыканта «Мистер Кредо» внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Личные данные исполнителя хитов «Медляка» и «Долина, чудная долина» Александра Махонина появились на портале сегодня. Администрация сайта обвиняет 54-летнего музыканта в поддержке президента Владимира Путина, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для добавления артиста в черный список стали его патриотические публикации в социальных сетях, треки в поддержку вооруженных сил России, а также открытая публичная критика событий Евромайдана 2014 года. Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 54 копейки, доллара 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. О погоде: сейчас в российской столице плюс 16, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «У меня все прекрасно». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «милин».
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне «милин».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну радио «Говорит Москва». Программа «Рок-радар», ее ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну и вторую часть нашей радиовстречи, как я анонсировал, друзья, мы сегодня посвятим музыканту Клиффу Бертону. Сегодня памятная дата, ровно 40 лет, в 1986 году, 27 сентября, музыкант трагически погиб. И до конца часа мы вспомним его рок-историю, послушаем композиции, естественно, группы «Металлика». Вы можете присоединиться к нашей радиовстрече. Я уверен, что ваше сообщение дополнит наш рассказ. Итак, средства связи со студией «Радио говорит Москва». Друзья, телефон есть 495-7373-948, смс 925-48-948, ну, телеграм традиционный «Говорит МСК-бот», ну, и мессенджер «Макс». Тоже будем рады от вас увидеть сообщение. Ну, и я призываю всех наших слушателей, у кого есть возможность, присоединяться к нашим видеотрансляциям, которые мы ведем во ВКонтакте и в Рутубе. Это все официальные аккаунты «Радио говорит Москва». Итак, Клиффорд Ли Бертон, вот это его полное имя. Он родился в 62-м году, 10 февраля, в небольшом городке, это недалеко от Сан-Франциско, городок называется Кастро-Вэлли. Отец его был... Он был инженером, Рэй, а мама, Джанет, была учительницей в школе. Такая традиционная семья, да, интеллигентная. Он был младшим ребенком, у него вот были старший брат, Скотт, сестра Кони. С самого детства вот он отличался от сверстников, ну, дети вот как обычные во дворе играют, на улице бегают, да, он предпочитал читать книжки, слушать музыку, и вот в доме часто звучала классическая музыка, и вот он захотел сам научиться играть, исполнять, брал он уроки фортепиано, там, когда ему было 13 лет, произошла трагедия, в 75-м году вот умер его старший брат Скотт, было всего 16 лет ему, да, и он тяжело, конечно, Клифф переживал вот эту потерю, и вот именно после смерти брата он взял в руки бас-гитару. Это был, кстати, любимый инструмент его старшего брата Скока. Брал он уроки, мы знаем имя этого человека, вот Стив Дойерти, ну, профессиональный музыкант. Да, он научил его читать его ноты, понимать теорию, играть в таких сложных размерах. И вот он вспоминал, его учитель, что Клифф всегда приходил подготовленным быстро. Вот он перерос даже своего наставника. Но он мечтал стать профессиональным музыкантом. И вот после школы он поступил в колледж. Но вскоре бросил его ради музыки, и родители с пониманием к этому отнеслись, но дали ему 4 года. Если вот за это время он не добьется успеха, то придется ему найти обычную работу, и сказали ему, ну, мы по возможности будем обеспечивать тебе, да, пожалуйста, занимайся своей музыкой. Вот, играл в нескольких группах, потом он присоединился после этих команд к такой группе с названием «Трама», она из Сан-Франциско. Они играли такой сплав хэви, немножко глэма, но, конечно, вот Клифф выделялся на фоне остальных, его игра была виртуозной на бас-гитаре, и вот судьбоносный такой момент наступил в 82-м году на концерте «Трама», это было в Лос-Анджелесе, там присутствовали Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих из «Металлики», да, вот только-только они образовались, и они искали бас-гитариста, и вот были поражены, когда вот Клифф исполнил соло на бас-гитаре. Вот Ларс Ульрих даже говорил, мы услышали вот это безумное соло, не могли понять, кто его играет. Оказалось, ну, они не поняли, что это бас-гитара даже сначала. И они поняли, что, ну, конечно, вот они хотят его получить. И, кстати, вот эта запись сохранилась, она немножко восстановлена, даже видео есть, и мы сейчас посмотрим вот эту архивную видеозапись вот именно этого момента. Внимание на экран.

Ну и вот Клиффу предложили присоединиться, чтобы он перешел из травмы. И как правильно пишет на суше Леонид Макаровский, они играли Heavy Speed, Glam они не играли. Но Клифф поставил условие, что команда должна переехать в Сан-Франциско, потому что он не хотел жить в Лос-Анджелесе. Из Металлики ребята согласились. И первый концерт состоялся 5 марта 1983 года. Но он выучил все песни команды. Вот так началась их новая глава в истории Металлики. Ну и в жизни, конечно, Клиффа Бертона. Давайте несколько слов о самой группе Металлика того времени. Вообще, начало 80-х было таким временем, ну, в Калифорнии, в частности, когда тяжелая музыка переживала такой настоящий перелом. На смену как раз глэм-металу приходила новая волна, такая агрессивная, быстрая, злая. Вот так именно зарождался тогда трэш-метал. Металлика, конечно, хотели быть в первых рядах этого движения. И к началу 83-го года состав Металлики выглядел следующим образом. Это Джеймс Хэтфилд, вокал, гитара, Ларс Ульрих, естественно, барабаны, Дэйв Мастейн, соло-гитара и басист рок Рон МакГовни. Ну, внутри уже назревал у них такой конфликт. Конечно, Мастейн был невероятно талантливым гитаристом, но вот его характер, образ жизни, это, конечно, была проблема для всех остальных музыкантов. Он мог устроить и скандал на пустом месте, вел себя непредсказуемо. Но и Джеймс, и Ларс, которые вот были всегда ядром группы, они понимали, что так продолжаться больше не может. Творческие разногласия стали возникать. Мастейн хотел играть более технично, агрессивно, а вот... Конечно, Ульрих стремился к таким более структуризированным песням, да, и МакГовни хороший басист, но вот он не вписывался вот в ту скорость, мощь, которую группа хотела обрести. Он играл в таком более традиционном стиле и, конечно, вот новым амбициям юным музыкантам он не отвечал. Ну, он был, кстати, владельцем дома, где вот жили Джеймс и Ларс, и у них там и база была частично, и имел машину, на которой группа ездила на концерты, но чувствовал, что как бы не получает вот он замен вот какого-то отдачи, может быть, в первую очередь творческой. Это создавало все напряжение, и в итоге вот он покинул в январе 83-го года команду. После вот ухода как раз МакГовни и Мастейна перед «Металликой» стояла задача найти новых участников. Ну, на место гитариста пригласили, как вы все прекрасно знаете, Кирка Хэммета с команды «Exodus». Да, ну, вот, а басиста нашли, вот как я уже сказал, на концерте. Ну, Клифф был не просто виртуозом, он был музыкантом совершенно другого уровня, и в отличие от Рона МакГовни, он играл, который играл как раз такие простые бас-партии, Клифф мог вести такую мелодичную линию, импровизировать, использовать и эффекты. Он знал вот, теорию музыки, читал он ноты и играл в очень сложных размерах. И это, конечно, было откровением для остальных музыкантов. И вот запись дебютного альбома началась она в мае 83-го. Бюджет был минимальным у них. Название альбома — это отдельная история. «Kill 'em All» называется, мы его знаем. Но изначально его хотели назвать «Metal Up Your Ass». Лейбл посчитал вот это неприемлемо, и вот тогда Клифф произнес эту фразу «давайте вот убьем их всех». И вот так родилось вот это название «Kill 'em all», «убей их всех». Предложил его Клифф, группа согласилась, запись быстро шла, и вот как раз Бертон записал вот свою партию бас-гитары, включая вот знаменитое соло. Мы прекрасно знаем эту композицию, называется она «Anastasia Pullin' Teeth». Это была его давняя, причем, импровизация, которую он исполнял еще в группе «Трама». Ну, вот и ее включили как в альбом, как отдельный трек. Это вообще неслыханная смелость для метал-релизов того времени была. Никто, вот, да, Клиффа Бертона еще не выделял бас-соло, вот такую отдельную композицию, на дебютной пластинке, к тому же, друзья. Давайте мы сейчас вспомним, как это звучит. Bass solo, take one.

Вот альбом вышел 29 июля в 1983 году. И я предлагаю сейчас обратиться еще к одной композиции с этого релиза. Песня называется «Whiplash». Это дебютный сингл был. Он, конечно, был приигран множество раз, особенно известная версия группы Motorhead, которая получила, кстати, премию Грэмми за лучшее метал-исполнение вот этой песни. Но мы, друзья, конечно же, услышим эту песню в исполнении «Металлики».

Друзья, сегодня до конца часа мы вспоминаем музыканта Клиффа Бертона. 27 сентября, 40 лет назад, в 1986 году, Бертон погиб в автокатастрофе. Ну, вот песня «Выплэш», которая только что прозвучала, она и часто на ранних концертах «Металлики» открывала шоу. Очень много, кстати, видео есть, да? Сдавала она бешеный темп. И Клифф ее играл без медиатора, с предельной его точностью. И вот после выхода дебютного альбома «Металлика» отправилась в первое такое серьезное турне. И это был тур вместе с британской группой «Raven» такая. И, ну, у них были очень спартанские такие условия. И один автобус, и ночевали у друзей. Ну и денег, конечно, катастрофически не хватало. Но вот именно вот в этих поездках и группа закалялась. А Бертон все больше становился ее таким негласным, может быть, лидером. Но он был немного старше участников своих друзей. И получил все-таки он музыкальное образование, много читал. Умел очень ясно выражать свои мысли, что важно. И в феврале 1984 года они впервые отправились в Европу. Тогда они разогревали Веном. Ну, Бертон был в большом восторге. Вообще Европа ему казалась такой территорией настоящего металла в то время. Концерты хоть и проходили в маленьких клубах, но вот публика принимала их очень позитивно. И когда они вернулись, они начали работу над новым материалом. Они были уже готовы к середине 1984 года, я имею в виду «Металлику», к записи второго альбома. Вот после выхода, конечно, «Kill 'Em All» и таких первых серьезных концертов оказалась группа на таком, ну, на таком распутье, выбор надо было делать. С одной стороны, вот они набирали обороты, с другой, конечно, зрело понимание, что вот для следующего шага нужно менять не только звук, но и подход к работе. И вот Хэтфилд, и Ульрих все чаще обсуждали, что... Они говорили, что «Дебютник» — вот это первая проба такая, да, и они хотели записать альбом, который покажет, на что сама «Металлика» действительно способна на самом деле, нужно было действительно это доказать. И Бертон, естественно, сыграл в этом очень значительную роль. При всех своих амбициях и Джеймс, и Ларс, они были такими самоучками, ну, а все-таки Бертон мог объяснить, как выстраивать гармонии, как соединять рифы и сложные структуры. И даже вот Ларс Ульрих говорил потом, что вот с приходом Клиффа для них открылась дверь в такой мир совершенно новой музыки. Он научил многому тому, о чем вот они даже и не догадывались. И вот когда пришло время записывать вот этот второй альбом, группа решила не оставаться в США. Ну, мы знаем, что Ларс Ульрих, он датчанин, у него были связи в Дании. Он приложил студию в Копенгагене, называется эта студия Sweet Silence. Там работал продюсер Флемин Расмуссен. Он работал со многими очень звездами рока, и Rainbow, и Morbid Angel, и Enceferum, Blind Guardian. Ну вот на первых альбомах «Металлики» тоже они вот записывались как раз в этой студии. Ну и кроме того, что очень важно, конечно, это было дешевле. Запись проходила с февраля по март 1984 года. Клифф записывал вот партии бас-гитары, после того, как были готовы уже партии ритма, и это позволяло ему добиваться такой идеальной синхронности с Джеймсом. И вот Расмуссен, вот этот продюсер этой студии, он вспоминал, что Клифф мог перезаписывать одну и ту же партию несколько раз, пока вот не добивался необходимого звучания. Ну, в общем, он стремился к идеальному такому варианту и идеальному итогу. И вот именно в этой студии тогда Бертон начал активно использовать дисторшн, создавая вот свой такой фирменный звук. Ну, вообще для бас-гитары в металле это относительно инноваторство было. И до Клиффа бас чаще выполнял такую ритмическую функцию, он следовал за гитарой вместе с ударными. Ну, а Клифф же заставил бас звучать как такой полноценный мелодический инструмент. И отдельно стоит сказать о том, как Клифф влиял вот на процесс сочинения композиций. Ну, Хэтфилд был основным, конечно, автором и текстов, и рифов, но именно Клифф помогал превращать вот эти сырые идеи в законченные композиции. Он объяснял, как выстраивать и аккорды, как менять тональность, как добавлять гармонии. И это слышно как раз вот на альбоме «Ride the Lightning», вторая их пластинка. Она стала поворотной для группы. Ну вот на обложке мы сейчас показываем ее в наших трансляциях. Изображен такой электрический стул. Там разряды молний вы видите, которые исходят из логотипа группы.
Название вот это придумал Кир Хэммот. Он тогда читал роман Стивена Кинга «Противостояние». Вот наткнулся на эту фразу, где вот заключенный в камере смертников, он говорит, что ждет, когда он прокатится на молнии. «Ride the lightning» — это такая идиома, обозначающая казнь на электрическом стуле. Буквально взгляд на сознание человека, который приговорен к смертной казни. Причем за преступление, которое он и не совершал. Хэтвилл говорил, что хотел представить себя вот на месте другого человека, который попал в такую безысходную, безвыходную ситуацию, что вот если бы это случилось с тобой, ошибка системы и тебя нет. Песня вообще не столько против смертной казни как таковой, сколько о чувстве полной такой беспомощности перед машиной, которая нас сильнее. И вот на момент записи этой песни Мастейна, конечно, уже в группе не было, как мы знаем. Он ушел в 83-м, заменил его Кир Хэммот. Но в титрах на альбоме он указан как соавтор. Почему? Потому что вот ключевой гитарный риф в этой песне, в средней части, как раз вот его, он сочинил его еще до ухода из «Металлики», потом уже использовал «Мегадет». И вот на последнем альбоме «Мегадет» как раз Мастейн включил свою версию.

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
1: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, кандидат политических наук Ольга Харина. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
2: Друзья, мы продолжаем. Вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Ну и до конца часа мы вспоминаем музыканта Клиффа Бертона. Друзья, напомню, сегодня памятная дата. 40 лет назад Клифф Бертон погиб в автокатастрофе. Вы можете присоединиться к нашей радиовстрече. Я уверен, что ваше сообщение дополнит наш рассказ. Кстати, уже приходит вот сообщение. Давайте, друзья, еще раз. СМС 925-48-948 можете написать. Телеграм «Говорит и Москобот». Кроме того, конечно же, мессенджер «Макс». Ну и вот у нас чат ВКонтакте, там тоже все, вот я вижу вашу ленту, что вы пишете, друзья. И также введем видеотрансляцию не только ВКонтакте, но и в Рутубе, и все это официальные аккаунты «Радио Говорит Москва». Ну и вот нам Роман написал, что перед травмой Клифф играл в такой группе «Easy Street». Да, это школьная команда была, тогда они играли, там вот действительно Майк Бордин, Джим Мартин, которые потом были «Faith No More». Да, и вот был такой действительно клип на песню «Epic». Это 89-й год. Я очень хорошо даже помню, когда их впервые показали тогда еще по советскому телевидению, когда это видео показали там, как раз музыкант, кто, Бордин, да? Бордин там, нет, или Мартин играет. Мартин барабанщик. Мартин, совершенно верно. Он в футболке, как раз на которой написано «A Tribute to Cliff Бертон». Да, ну что же, мы вот остановились на альбоме «Ride the Lightning», это 84-й год, напомню. И вот после выхода этого диска «Металлика» отправились в тур, который вот настоящей проверкой на прочность был для этой группы. Вот если раньше они уже таких маленьких площадках, на маленьких площадках выступали, то теперь вот уже были залы на несколько тысяч человек, это уже серьезная такая история, да, и, ну, Бертон всегда этого хотел, он любил и мечтал о больших сценах, там энергия зала другая совершенно, да, и вот, кстати, в отличие от всех своих по «Металлике» друзей, он не зависал до утра в барах, да, предпочитал уединиться или с книгой. Или, кстати, он звонил часто вот своей девушке, зовут ее Корин Лин, и вот говорил с ней очень долго, да. Рубачить он любил, вот такой вот факт о нем. Или играл в шахматы. Ну, вот таким человеком, да. Очень был, да, таким вдумчивым, мыслящим. Да, и, ну, вот в 84-м году они начали работу над новым материалом. Ну, приносил Бертон все больше идей. Вот тогда вот стали уже первые наброски появляться песен с просто легендарной пластинки «Master of Puppets». И вот композиция, к которой мы сейчас обратимся, называется «Now Ryan». Вот Бертон как бы предчувствовал, наверное, я могу предположить, что вот следующий альбом «Металлики» будет прорывом. Он не ошибся, потому что «Ride the Lightning» получил, конечно, признание и критиков, привлек внимание крупных лейблов. Они, кстати, подписали контракт с очень такой серьезной компанией, это Elektra Records. Теперь у них был бюджет, раньше вот у них этого не было. Но было и уже ответственность с этим пришла, потому что, конечно, «Металлики» надо было доказывать, что это не просто какая-то очередная трэш-команда, а номер один в «Металле». Ну и само название этому обязывает. Наверное, Бертон тоже это понимал, может быть, даже лучше всех. Он всегда верил, что группа может стать великой, и вот теперь это надо подтвердить обязательно делом, записать вот такую суперпластинку. Для записи они снова выбрали вот эту студию в Копенгагене, Sweet Silence, конечно же, и продюсер продолжал, Флеминг Расмуссен, работать вместе с ними. Но это было логично, потому что вот и прошлый альбом там был записан, и группа была уже удовлетворена и работой, и качеством записи. И Клифф приехал в Данию с уже готовыми идеями, четким пониманием того, что он хочет сделать, чего хочет добиться. Да, и, кстати, вот Флеминг вспоминал, что Клифф был самым подготовленным музыкантом в группе, он приходил уже с продуманными партиями, ему не нужно было объяснять, что делать. Работа над «Master of Puppets» шла с сентября по декабрь 1985 года. Бертон записывал свои партии после, как и раньше, но теперь он чаще вот оставался в студии один, иногда на всю ночь, после того, как все уходили. Да, он переписывал свои басовые вот линии, искал вот новые звуки, экспериментировал с различными эффектами. И вот в эти ночные часы родились вот те самые партии, которые вот позже мы знаем уже их в песнях Master of Puppets, они стали классикой, да. Ну, и одной из главных особенностей вот этого альбома стало то, что Клифф стал иметь какое-то такое большее влияние, наверное, на аранжировки, ему дальше больше дали возможностей и свободы. Но если вот раньше и Хэтфилд, и Ульрих — это основные, конечно, авторы, то Клифф, конечно же, теперь это полноценный соавтор всех композиций. Он предлагал и структуры, продумывал и переходы, и менял и темп. Ну, а особенно ярко, вот, как я сказал, это проявилось в инструментальной композиции «Райан». Да, он принес вот эту основную басовую тему, которую наигрывал еще в юности. Но он хотел, чтобы вот этот бас звучал, бас-гитара, как отдельный такой голос, как инструмент. В группе добился он этого. Это седьмой трек на альбоме. Единственная инструментальная тоже композиция. Она длится почти 8,5 минут. Ну, она не была вот создана с нуля. Вы прекрасно, наверное, знаете, друзья, что изначально ее фрагменты входили в другую песню «Welcome Home Sanitarium», а также из альбома «Master of Puppets», но вот на демо они существовали как вот одно целое, называлось это все «Only Thing», но в процессе работы решили, что вот эти музыкальные темы надо разъединить. И после, кстати, гибели Бертона эта композиция звучала на его похоронах, а Хэтфилд, он сделал татуировку на левой руке. Мы сейчас, кстати, показываем ее, да, в нашей трансляции. Это одна нота вот как раз из этой песни, которую написал именно вот Клифф. Сейчас мы тоже вспомним, друзья, эту вещь.

Ну вот после смерти как Бертона группа долгие годы, кстати, Металлика не исполняла вот эту композицию Райан на концертах. Первое полноценное вот ее исполнение случилось только в 2006 году на 20-летие альбома Master of Puppets. Да, вышла эта пластинка 3 марта. В 86-м коммерческий прорыв, они попали даже в топ-30 Billboard, платиновый статус альбом получил. Ну и для Клиффа Бертона эта работа стала доказательством того, что Металлика могут не только вот быстрыми такими, но и глубокими, что очень важно, конечно. Ну вот иногда можно встретить мнение, что сама композиция заглавная Master of Puppets, это там про политику или оккультизм, ну здесь все не так, конечно. Я надеюсь, вы знаете это, что Хэтфилд написал текст от лица запрещенного вещества. Название переводится как «кукловод», и он объяснял, сам Хэтфилд говорил о том, что вот песня о том, как все переворачивается с ног на голову, вместо того, чтобы контролировать то что-то, да, начинает контролировать тебя вещества. Но я заявляю от имени нашей редакции, что мы говорим о том, что это запрещено очень все и вредно. И вот в финале песни, друзья, можно услышать короткий риф, который Металлика, кстати, позаимствовали из композиции, кого бы думали, Дэвида Боуи, называется эта песня «Энди Уорхол», потому что Бертон и Хэммет были очень большими поклонниками, ну, то и остаются большими поклонниками Дэвида Боуи. Ну, «Master of Puppets» — это самая часто исполняемая песня Металлики за всю историю этой группы. К 2015 году вот такие данные есть. Группа играла ее живьем около 1500 раз, а сегодня, естественно, уже прошло сколько лет, еще 10 лет, 11, еще больше, соответственно. И мы сейчас вспомним, я предлагаю, друзья, вспомнить, как группа исполнила ее в 91-м уже году на фестивале в Москве, в Тушине, да, и, кстати, вот в этом году уже 25 лет, как прошло вот это грандиозное событие, это произошло в 91-м году, 28 сентября, наверняка нас слушает тот, кто был вот на этом концерте, я сам лично на нем был, да, это было потрясающе, и очень жаль, что вот Бертон не увидел всех поклонников группы в России. В трансляции, друзья, смотрите, как это было. Repeat after me. Hey! No good, man.

Друзья, мы продолжаем нашу радиовстречу. Напомню, что сегодня вспоминаем музыканта Клиффа Бертона. 27 сентября стала памятной датой, и он погиб в этот день в 1986 году. Ну вот Олег говорит, ну 35 лет, конечно же, это монстр рока в Тушине было, да? Ну, конечно, 35. А ведь хочется, чтобы было 25 или 15. Как вы думаете? Ну, конечно, я знаю, что 35. Хорошо, что не 45. Я вам это рассказываю спустя столько лет. После завершения вот этой записи Master of Puppets Metallica отправилась в тур. Ну вот и альбом, вот как я говорил, вышел в 86-м году, в марте. Восторженные отзывы получил, да, и концерт собирали все больше зрителей. И для Бертона этот период был, конечно, особенно счастливым. Он чувствовал, что вот группа достигла вот того уровня, о котором он мечтал. Ну и в личной жизни все хорошо у него складывалось. Он, девушка вот у него была, Корин Лин, они планировали дом купить, и он хотел о родителях позаботиться, все-таки они ему помогали, да. И турне в поддержку альбома Master of Puppets началось тогда же, в 86-м году, в марте. Сначала Металлика были, с Оззи Осборном выступали на разогреве. Конечно, это огромный опыт для них был, и Оззи их очень тепло принял, он с удовольствием общался с ними. Ну и сами музыканты получали больше поклонников, тоже общались с ними после концертов, Клифф раздавал и автограф, фотографировался. Не все там гладко было, в летом 86-м году, в июле, Хэтфилд упал со скейтборда, сломал запястье, это произошло прямо перед концертом. Кстати, Роман нам написал, что вот такая компания Burton, да, по производству сноубордов, да, вот она выпустила модель Клифф в честь вот как бы музыканта. Я проверил, да, я вот, кстати, не знал об этом, сейчас я это проверил. Они выпускали линейку Металлика, но вот я не обнаружил портретов там музыкантов, там вот я не увидел. Если вы знаете, пришлите нам просто об этом. А линейка такая была, Металлика, там логотип, название, да, они скейтборд. Так вот, Хэтфилд упал со скейтборда, сломал запястье, произошло это перед концертом. Такая сложная ситуация. Гитарный техник его заменил, Джон Маршалл его зовут. Он выучил все партии Джеймс, но он и знал их, конечно же. Ну и Клифф поддерживал, конечно, вот как мог, вот на концертах, да, своим инструментом. Потом, друзья, они отправились в Европу. Это было уже в сентябре. Сентябрь 86-го года. В Швеции, Норвегии, Дании концерты запланированы были. И 26 сентября Металлика выступила в Стокгольме. Это был последний концерт Клиффа Бертона. После вот выступления он давал интервью, кстати, говорил о будущем группы и о планах. Да? Ночью группа села в автобус. У них был концерт на следующий день в Копенгагене запланированный. И вот в автобусе и Клифф и Кир Хэммет, они в карты вот разыграли право занять более удобное место. И это вот такая символичная очень история. И Клифф вытянул карту и занял место, которое вот по иронии судьбы оказалось для него смертельным. Вот именно вот эта колода карт, она определила, что Клифф займет то самое место в автобусе. И Хэммет вспоминал, что вот Клифф вытянул туз-пик и сказал, вот теперь на этом месте буду я. Ну, Кир ответил, ну хорошо, я где-нибудь в другом месте. Вот. Около 7 утра автобус не справился с управлением. Его занесло, да, он опрокинулся вот на один бок. Вот мы сейчас показываем эту черно-белую даже фотографию вот эту трагическую, да. Водитель утверждал, что там был лед, черный лед, вот эта замерзшая лужа. Ну, вот, однако, и полиция стала сомневаться, и Хэтвилл тоже вот говорил, что они не нашли вот этого льда на дороге. И в момент опрокидывания вот Клифф выпал наружу. К сожалению, автобус упал прямо на него, и смерть была практически мгновенной. Музыканту было 24 года. Похороны состоялись 7 октября, Клиффа кремировали, его прах развеяли. Ну, родители, конечно, были опустошены, поддерживали их и фанаты со всего мира, письма шли мешками, и музыканты Металлики тоже были в шоке, да. Они потеряли и друга, и музыканта, он был сердцем команды. Но они знали, конечно же, что Клифф хотел бы, чтобы все продолжалось, и вот даже вот в 87-м году они выпустили такое видео, называется «Клифф Амал». Это в память него, это такое дань памяти, там любительские записи очень интересные, видео, концертные кадры, фотографии, да. И, кстати, в 2006 году, вот спустя вот 20 лет после гибели, поклонники Швеции установили мемориальный камень недалеко вот от этого места аварии. Это стало место и паломничеством для всех рокеров, металлистов со всего мира. Мы сейчас обратимся к композиции, называется она
«Welcome Home Sanitarium». Это была песня одной из последних, которую Клифф исполнил вживую. И вот на концерте в Стокгольме он играл ее с особым чувством. И это, кстати, вторая по частоте исполнение песни с альбома «Master of Puppets» после заглавного трека. Сейчас мы ее тоже вспомним.

Друзья, но да, я вижу ваше сообщение. Вот Лариса нам написала, хочется, чтобы таких поводов вспоминать любимой группы больше не было. Ну, к сожалению, никто не застрахован, да, и вот эта жизнь на колесах музыкантов иногда кажется, что это легко, на самом деле нет. Все это может очень быстро, как-то внезапно совершенно закончиться трагическим исходом. И вот, конечно, гибель Бёртона ознаменовала конец целой эпохи в творчестве Металлики, хоть они и добились вот такого огромного коммерческого успеха и позже, но, как и сами они признавались, уже никогда вот так они не смогли расширить творческие границы, как в те 4 года, которые с ними провел их друг Клифф Бёртон. В 88 году они выпустили альбом «Injustice Fall». Там есть одна композиция «To Live is to Die». Клифф работал вот с этим треком еще в 85-86 годах. Но он не успел-то записать бас. Партию исполнил Джейсон Ньюстон. Кстати, вот я читал, что кто-то лучше, кто-то хуже. Друзья, давайте с уважением относиться к каждому музыканту, тем более в такой группе, как «Металлика», и ко всем другим группам. Кто-то кого-то заменяет. Это естественный процесс. Но здесь трагическая история. Но иногда музыканты заменяют друг друга. Пожелаем им успеха во всем. Я считаю, что главное не это, а в середине вот этой песни, кстати, можно назвать композицией песни, там Джеймс Хэтфилд, она композиция инструментальная, он читает вот строки, которые часто ошибочно приписывают как раз Клиффу Бёртону. На самом деле это стихотворение написал другой человек, это такое размышление о жизни и смерти немецкого лютеранского теолога, да, поэт Паул Герхард его звали, он жил в 17 веке, и вот последние строчки: «Я не могу больше быть свидетелем всего этого, не может ли Царство Небесное забрать меня домой?» Вопрос. Они как раз высечены на мемориальном камне, который установлен в Швеции, вот мы его показываем, на месте гибели музыканта. И мы сейчас услышим композицию «To Live is to Die». С этими словами, я надеюсь, они войдут. Друзья, спасибо всем, кто слушал этот эфир. Было приятно провести эти 2 часа вместе с вами. Мы встретимся вновь на волне «Радио говорит Москва» в следующее воскресенье после 8 вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Рассветы росные, уходят месяцы, далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие не возвращаются, мечты сбываются и не сбываются, любовь растает.

Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Москва представляет. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: случилось, что-то случилось.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите Милин.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне Милин.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

даже в том, что всем известно, всем известно, всем известно, можно видеть вечно новые черты. Потому что в этом мире может быть не по

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь. Тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: сверчок как-то на всю ораву. Яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь.
1: А там
0: веселая компания за печкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито,

0: убрать в углу.
1: А там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Подмигивают весело.
1: Здорово,

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуться к постели.

люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.

0: Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
1: Поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

еще с тобой споем. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорил, что глаза иногда лгут. Но мне очень хочется в это не верить.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Масляной Москве былые дни, пекли блины, жирный блин.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
2: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилотиков.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская.

Мне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня, жизнь ты знаешь.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так ликуй и верши в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

ярость и в обратный путь идет до Петровского бульвара от Кропоткинских ворот. Расставание — это пытка, вот уже его калитка, но ведь должен наш герой проводить ее домой. И взволнованная пара совершает поворот от Петровского бульвара до Кропоткинских.

Так и бродит эта пара от Петровского бульвара до Кропоткинских ворот, а потом наоборот. Так и бродит эта пара от Петровского бульвара до Кропоткинских ворот, а

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Говорит Москва.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

нисколько не шучу. Ему любой маршрут по нраву, любое дело по плечу. Захочет он взлететь в ракете, изменит русло старых рек и, широко шагая по планете,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Дурные песни.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

0: Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А я помню...

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.